0: России. Для лиц старше 12 лет.
1: В Москве 6 утра. В Екатеринбурге 8. В Красноярске 10 часов. В Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
3: О важном.
2: Дмитрий Песков заявил, что любые попытки нанести сокрушительный удар по России повлекут за собой жесткие последствия. Пресс-секретарь президента отметил, что авторы подобных планов повторят горький опыт Киева и заплатят высокую цену. Ранее представитель Кремля неоднократно подчеркивал, что Россия никому не угрожает, однако оперативно ответит на любые вызовы своей безопасности.
3: Об Украине.
2: Украина должна выплатить Международному валютному фонду почти 960 миллионов долларов до конца 2026 года, следует из документов МВФ. В частности, 5 октября Киев должен перечислить около 83 миллионов долларов в счет погашения задолженности. По данным Минфина Украины, на конец августа государственный внешний долг страны составлял более 169 миллиардов долларов. Ранее СМИ сообщали, что до 2029 года Украине может потребоваться до 54 миллиардов долларов дополнительного финансирования.
3: О расследованиях.
2: Второй пилот FlyDubai, подозреваемый в попытке захвата самолета, ранее неоднократно выполнял рейсы в Тель-Авив, пишет The Wall Street Journal. На прошлой неделе самолет авиакомпании, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал тревоги и совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии. По данным РИА Новости, между пилотами произошла драка, один из них получил ранение. Нападавшего задержали. Израильские власти назвали произошедшее попыткой теракта.
3: О происшествии.
2: Рыболовецкое судно перевернулось у берегов южнокорейского острова Чеджу. 9 из 11 находившихся на борту человек спасены, двое числятся пропавшими без вести, передает агентство Орионхаб. Среди пропавших капитан судна из Южной Кореи и гражданин Индонезии. На их поиски направили вертолеты и патрульные суда. Спасенные находятся в стабильном состоянии.
3: О Госдуме.
2: В Госдуме предложили вновь рассмотреть вопрос об увеличении до 10 тысяч рублей лимита стоимости подарков для учителей, врачей и социальных работников. Об этом заявил депутат Дмитрий Свящев. Сейчас, согласно Гражданскому кодексу, работникам этих сфер разрешены обычные подарки стоимостью до 3000 рублей. По словам депутата, новый законопроект подготовят в следующем созыве.
3: О кино.
2: Российский фильм «Сказка о царе Салтане» впервые показали в Джакарте с индонезийскими субтитрами. На показ в русский дом пригласили 130 детей из двух детских домов и школы для ребят из малообеспеченных семей. После фильма юные зрители познакомились с русскими играми и получили российские конфеты. Мероприятие прошло в рамках проекта «Кино Дружба». Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс и официальном канале Комсомолки. Виктория Фоменко, служба информации.
0: Русский дозор. Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
4: Всем привет, это пятница и «Русский дозор» в эфире. Мы начинаем свою программу. У нас в студии сегодня ваши ведущие.
5: И соведущий, ведущий номер два, журналист «Кремлевского пула», политобозреватель радио «Комсомольская правда», биограф и помощник Виктора Бута Александр Гамов.
4: И у нас сегодня очень интересный гость. Это Чарльз Баусман, американский журналист, известный издатель, эрудит и очень интересный человек. Сейчас мы немножечко про него расскажем. Он, во-первых, живет в Москве, планирует оставаться в России до второй половины октября, потом поедет в США. Во-первых, Чарльз уникальный американец. Он, во-первых, православный американец. Вот. И, наверное, в нашей такой вот американско-российской медиа-среде он очень-очень

0: как яркая звезда, стоит абсолютно отдельно. У него огромный опыт, он обладает очень широким кругозором и, самое главное, интересный собеседник. Все от истории до философии, ну и, естественно, то, что происходит сейчас в мире.
1: А можно я добавлю тогда, вот насколько мне известно, Чарльз женат на русской женщине.
2: Да.
1: Вот, у него четверо детей, причем четверо дочерей.
2: Дочери, да.
1: Да, и все в Москве сейчас.
2: Да.
1: Вот, правильно, да?
2: Да, все правильно.
0: И предыстория небольшая. Чарльз в конце 80-х годов жил несколько лет в России, где работал продюсером в московском бюро NBC News. А потом поработал и в бизнесе. Вот. Так что он хорошо знает Россию. Он в 2014 году основал портал Russia Insider. Альтернативная такая платформа, которая рассказывает именно на западную аудиторию, в основном на американскую, о том, что происходит в России и в отношениях российско-американских.
1: В 2015 году... Можно еще? Ничего, что я главного ведущего перебиваю периодически, но мне просто вот эта фраза, что отец Чарльза в 60-70-х годах возглавлял московское бюро Associated Press, поэтому Чарльз с детства бывал в СССР, глубоко понимает нас.
0: Ну, и самое главное, говорит по-русски, без акцента, и самое главное, да, действительно знает глубоко Россию. Это очень редко можно найти такого.
1: То есть мы сейчас будем говорить не по-английски, а по-русски?
0: По-русски, да. Вот это вот...
2: Я постараюсь.
0: Вот, с чего бы хотелось начать, Чарльз? Вот про Валдай. Вот этот форум уникальный, да, так как он уже не только показал, что это интересный форум, но существует много времени, много лет, и стал... очень серьезным такой площадкой, серьезная площадка, где обсуждаются очень важные проблемы, особенно да. геополитические. Угу. И, насколько я понимаю, к этому форуму приковано очень большое внимание во всем мире. Почему? Потому что уже как минимум 10 лет все, что говорится на этом форуме, оно потом или реализуется, все эти сценарии проговорены, и опять... Вчера на нем выступал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, и сделаны были очень важные заявления, да, вот, которые я посмотрел даже сегодня с утра, пока еще там идет вот это вот эхо этих заявлений. Их усиленно все комментируют. Много есть недопонимания, да, много есть проблем с переводом его выражения, а да. наш президент любит использовать такие острые пословицы, да, фразы, которые потом журналисты пытаются как-то или растворить, или не понимая, не зная глубин русской филологии, трактовать совершенно в неправильном свете. Какое ваше мнение от его выступления?
2: Ну, конечно, очень большое внимание к нему сейчас и к этому выступлению, потому что все понимают, что градусник очень сильно повышается вокруг Европы и столкновения с НАТО, и все это... воинские высказывания от европейцев, и поэтому очень большое внимание было к этому речи, он был длинный, и это тоже заметили. И да, и я просто тоже хочу сказать, что вот эти организаторы этого форума, они очень правильно делают, потому что они приглашают высокого уровня политологов туда, и успевает тоже туда пригласить западные, уважаемые западные политологи и научные люди, которые очень часто не согласны с позицией России, и там настоящие дискуссии происходят, и потом это переносится опять на Западе. Поэтому это действительно очень эффективный оказался площадку. И, конечно, президент ответил на вот эти горячие вопросы сейчас, Калининград и вот этот бесконечный из Англии, из Германии. Такое, как это называется, разжигание войны фактически они занимаются. Причем, знаете, я свободно говорю по-немецки и слежу за немецкими СМИ. И то, что там творится, то, что рассказывает население, это просто, ну, это просто уже... карикатура, это хуже, чем в Америке. Я думаю, что это отчасти происходит, потому что немецкоязычная сфера, он немножко вот такой...
0: Замкнутая, как в подводной лодке.
2: Да, это пузырь, да, где англоязычный мир не смотрит туда, потому что они не понимают, они не следят за это. И поэтому они немножко ушли в свой какой-то... По-английски называется, да, echo chamber, да, где они там начинают верить в то, что они говорят, и это уже дошло до такого абсурда просто, где они обвиняют там, ну, просто там, как пример, они регулярно делают вот такие провокации, типа вот этот дрон в Лейпциге, и говорят, ну, это очевидно, что русские стараются нам начинать войну. И там одно за другое такие выбросы делают. Да.
0: Видите, вошел такой термин highly likely, английский, который означает, никаких доказательств нет, но это всегда виновата Россия. И вот это тоже по-английски называется false flag, это, как говорится, повод или провокация для начала боевых действий или фальшивый флаг, то есть с чего началась история. То, что раньше в пираты или другие суда поднимали другой совсем флаг, под нормальной страной. И когда к ним приближалось какое-то судно, они поднимали тогда только в последний момент пиратский флаг, и из-за этого false flag operation, правильно?
2: А я даже не знал, что происхождение этого выражения.
0: И вот сейчас есть попытки, смотрите, не только...
1: Das ist sehr schlecht.
0: Да. И не только, ведь в Германии такая попытка была вот с этими, неудачная причем, очень непрофессионально подготовленная этого false flag, фальшивого флага.
2: Да.
0: А также в недавнее событие в Англии, где якобы была попытка атаки на американскую военную базу, а там базируются американские бомбардировщики стратегические.
2: Ага.
0: Для того, чтобы втянуть и США как-то плотнее, и мы должны, как по вашему мнению, вот, например, я думаю, что сейчас все европейские элиты, глобалисты, как я их люблю называть, они будут стремиться устроить любую провокацию, чтобы как можно быстрее заставить США стать уже на стороне их и активно готовиться к вооруженному конфликту с Россией.
2: Они обязательно, они уже стараются, да, и уже начали вот эти false flags. Но у них есть огромная проблема. Это то, что их пропаганда...
1: У немцев.
2: Нет, глобалисты вообще, вот это европейцы, ага. Ну, люди и ага. В нашей силовой структуре, которые стараются двигать к войну с Россией, это то, что население очень проснувшееся, да, и продвинутое, это кардинально отличается от 15, 20, 30 лет назад, когда такие штуки удачно проходили.
0: Потому что
2: проходили.
0: Сейчас интернет, ну, правильно? И люди, да, сами могут найти источники. Когда было только телевидение и газеты, нельзя. Трудно было докопаться, а сейчас есть, да?
2: И поэтому они играют из старой книги, стратегической книги, и он не очень хорошо работает. И есть огромное количество тоже инфлюенсеров, и Виктор с ними там тоже тесно работает, которые сразу, они узнают эти провокации, false flags, да сразу и начинают рассказывать,
1: что это все нонсенс. Под старой книгой?
0: Это имеется в виду сценарий, уже
2: обдуманный сценарий, да.
0: Как действовать в такой или иной ситуации, да.
1: Спасибо, ага.
0: Вот. И что вы тогда еще, например, про Калининград? Как, интересно, немцы это трактуют? То, что Путин еще раз сказал, что...
1: Ну, и американцы позиция, тоже.
0: Да.
2: Ну, наверное, те, которые жаждут вот эту войну, они думают, что они могут там, ну, легко, давай заберем у них Калининград. Он там остров, там, ну, не остров, но как-то огражден, анклав, да. И поэтому... Они живут в мир фантазии, потому что у них нет военных сил, чтобы все это делать. Вот тоже, что я не понимаю, как они могут там сказать, мы готовы воевать, когда у них нет ракет, у них нет, не хватает оборудования. А самое главное, что солдатов нет обученных, и население против. Поэтому они могут кричать по войне сколько хотят, а когда доходит до реального дела, они не готовы.
0: Тем не менее, мы должны вот эти все воинственные заявления, особенно немцев, вот там, британцев, финнов, шведов, которые, и поляков, которые нам угрожают, что у них больше самолетов, и они нас тут сразу победят, принимать серьезно. нельзя это просто списывать, что у них нет ничего. Потенциал все-таки у нашего противника серьезный, его нельзя недооценивать. И нужно быть готовым к разным сценариям. Сейчас мы уйдем на перерыв на короткие новости и вернемся к вам. Оставайтесь на волне радиостанции «Комсомольская правда».
3: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко об ответственности человека за свое здоровье.
5: Как бы государство ни заботилось о нас с вами, если мы ничего не делаем, а только брюзжим, боимся и по поводу и без повода ругаем, какие плохие у нас медицина, она никуда не годится. Вот когда я был молодым, вот тогда было все не так. Поэтому ответственное отношение к собственному здоровью – это один из главных критериев эффективности нашего здравоохранения. Есть аксиома. Если взять за 100% наше с вами здоровье, то от медицины оно зависит на 20%, а на 80% наследственности, то, которую вам подарили родители, на того, как вы относитесь к своему здоровью, прежде всего, проходите ли вы ту диспансеризацию, которую вам сегодня разрешили. Второе. Режим сна. Сколько вы спите? И спите ли вообще? Режим питания. Режим физической активности. Самый главный бич сегодня у нас эпидемия нарастает. Ожирение – это малая подвижность детей. Если раньше ребенка была проблема загнать после школы домой, чтобы он пришел домой, хотя бы поел. Я уже не говорю об уроках. Сейчас проблема его выставить на улицу, чтобы он прогулялся по двору, потому что он сидит и смотрит в эту проклятую мыльницу, которая называется интернет.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
0: «Русский дозор» продолжает свое несение службы. Мы на боевом посту. Пожалуйста, Александр.
1: Ну, я уже в начале нашей программы сказал, что я являюсь не только биографом и помощником Виктора Бута, но и политобозревателем радио «Комсомольская правда» и журналистом «Кремлевского пула», и мы в наших «Русских дозорах» периодически рассказываем и показываем кремлевскую кухню, и вот я бы хотел, чтобы наши слушатели и те, кто нас увидит, послушали и посмотрели фрагмент моего общения с пресс-секретарем Владимира Путина, президентом Российской Федерации Дмитрием Песковым. Слушаем.
6: Дмитрий Сергеевич, господин Рютте получил предупреждение Российской Федерации о защите Калининградского региона. Об этом он сообщил вчера вечером и еще в речи на военно-космической конференции в Брюсселе призвал государства Прибалтики, дальше в кавычках, не беспокоиться. Генсек НАТО считает, что европейским странам вполне безопасно продолжать оказывать поддержку Украине. И он еще отметил, что государствам необходимо, это снова в кавычках, и дальше инвестировать в вооруженные силы Украины. Кавычки закрывают. Что вообще НАТО – это оборонный комплекс? Он еще это заметил. Создается такое впечатление, Дмитрий Сергеевич, что ему, господину Рютте, неправильно перевели наши предупреждения, довольно резкие и четкие.
7: Вы знаете, эти упомянутое письмо и публикации, наверное, не стоит воспринимать как конфронтационное заявление. Скорее, этого, давайте вспомним мюнхенскую речь Путина, которую тоже все восприняли, в большинстве восприняли на Западе как конфронтационную речь, но она таковой не была. Наоборот, Путин открыто говорил о желании взаимодействия, говорил об открытости России для диалога, но отмечал те противоречия растущие и те предпосылки конфронтации, которые он видит. И все, о чем говорил президент, оказалось правдой. Также и в этом случае Калининград является неотъемлемой частью Российской Федерации. Это наш очень важный, самый западный регион России. И, собственно, там идет речь о том, что Россия, безусловно, будет в соответствии со своим законодательством обеспечивать безопасность этого региона. На фоне чего сделаны эти заявления? На фоне продолжающегося процесса достаточно стремительной милитаризации Европы и европейских государств. Кроме того, подавляющее большинство этих европейских государств принимают непосредственное участие в войне на Украине, причем со стороны Украины. Они поставляют и своих военных инструкторов, они поставляют и вооружение, и амуницию, и боеприпасы. То есть они, многие напрямую являются участниками этой войны. Разумеется, если вы принимаете участие в войне на чьей-то стороне, это не может не иметь последствий самого разного характера. Вот, собственно, о чем идет речь в этой ситуации.
1: Дмитрий Сергеевич, еще продолжение темы. Премьер Болгарии Радев вчера поздно вечером выступил с неожиданным для Европы заявлением. По его мнению, Евросоюзу надо прекратить делать вид, что разговоры с Москвой не существуют, и необходимо налаживать диалог с Россией, иначе конфликт на Украине рискует перерасти в нечто более страшное. Это тоже его слова. Вот такие неожиданные заявления болгарского лидера. Как бы вы прокомментировали эти слова, это заявление? Как бы вы прокомментировали это заявление? Спасибо.
7: Да, и до него мы слышали заявления, в которых достаточно робко говорится о необходимости возобновления диалога, несмотря на имеющиеся противоречия и разногласия. Вот проявление такой политической воли на диалог, безусловно, это очень положительное явление. Положительное, мы их отмечаем, тщательно фиксируем. Но, к нашему сожалению, приходится констатировать, что пока вот эти робкие слова – они не воплощаются в реальности и никоим образом пока не могут влиять на общеевропейский мейнстрим такого ярого антироссийского характера и конфронтационного характера. Но пока Европа оперирует, собственно, в целом конфронтационными механизмами, ведь Европа сейчас усиленно занялась строительством своей идентичности безопасности, когда они поняли, что НАТО во главе с США больше не может полностью гарантировать их безопасность. И Европа, вместо того, чтобы, наоборот, искать пути по деэскалации напряженности, с тем, чтобы такие механизмы просто были не нужны, Европа решила создавать свою идентичность безопасности. На это тратится действительно почти 5% бюджета европейских стран. Процесс набирает обороты. Но Европа делает это по образу, подобию НАТО. А НАТО все-таки в своем генезисе создавалось именно как конфронтационный механизм. Это не механизм, направленный на обеспечение безопасности. И те страны, которые самоуспокаивают себя тем, что, дескать, давайте-ка у нас вот вблизи российских границ устанавливайте и размещайте ядерное оружие, они глубоко заблуждаются. Никакой безопасности НАТО им здесь не принесет. Наоборот, это будет инструмент, который дальше будет вести к эскалации и к росту напряженности.
1: Спасибо огромное, Дмитрий Сергеевич.
7: Пожалуйста.
1: Это был фрагмент, друзья, брифинга, который пресс-секретарь практически ежедневно проводит для российских и иностранных журналистов. Ну и мне бы хотелось, чтобы вот Виктор и вы, и наш уважаемый собеседник, гость Чарльз, чтобы мы прокомментировали тоже, почему господин Рютте, генсек НАТО, несмотря на то, что получил такие предупреждения, письмо, такого я вообще не припомню, значит, о защите Калининградского региона. Почему он говорит, что все хорошо, все спокойно, не волнуйтесь, ничего не будет? На что надеется он? Что продолжаете напитывать киевский режим и финансами, и оружием, там, и так далее, и так далее? Почему? Что, ему неправильно переводят, что ли? Значит, как я вот спросил у Пескова, или еще какие-то. Почему?
2: У меня такое мнение, что Россия недооценивает настолько агрессивно вот эти элиты и в Америке, и в Европе, их мышление и что они хотят. И очень часто я слышу от русских высоких лиц, что да, если только-то европейцы были бы хорошие, не были такие агрессивными, могли бы договориться с американцами. Но это очевидно, что американцы тоже, там очень сильная фракция, которая тоже намерена на просто уничтожение и война с Россией. И они действительно это хотят и стараются все силы вот этого. Поэтому они начали эту войну с Украиной, поэтому они и до этого готовились к этому войну. И надо более открыто, мне кажется, об этом говорить. Мне кажется, что руководство России иногда, они стараются, ну, давайте не будем их там называть жесткими словами, или там это все-таки люди, с кем надо будет разговаривать, и о чем-то там, может быть, договориться. А на самом деле они ведут себя очень дерзко и очень агрессивно. И тоже Трамп, да, вот все его разговоры о том, что я останавливаю эту войну и так далее, это он врал, так же, как он врал американцам насчет очень много других вещей. Я не знаю, настолько понимает в России сейчас, что сейчас в Америке он такой непопулярный, и все его считают как предатель, врун и просто клоун, который нельзя не доверять ничто, что он говорит.
0: Да, Чарльз абсолютно прав.
1: По поводу Рюты, да, вот что вы думаете?
0: Не только Рюты, но у Трампа действительно проблема в том, что все те его избиратели, которые за него шли, голосовали, боролись, особенно за второй срок, в нем настолько разочаровались, что вот очень странно видеть от республиканцев такую волну вот именно ненависти за то, что он их предал. И особенно сейчас, когда в США фактически топливный кризис уже разгорается, да, еще топливо есть, но оно стоит безумных денег по американским стандартам. Не забываем о том, что в Америке, если у вас нет своей машины, вы фактически заблокированы, вы не сможете ни на работу приехать, ни съездить за покупками, потому что общественный транспорт очень не развит. И поэтому это большой кризис в Америке, такой же, даже более сильный кризис с топливом и во Франции, и в Германии, и в Англии. То есть они добились того, чего они хотели. И в этой связи, как я думаю, чтобы наши слушатели и те, кто смотрят прямой стрим в эфире, понимали, что смысл всей западной вот этой элиты был только в одном. Они всегда существовали за счет грабежа. Вначале они грабили и Индию, потом они стали грабить ту же Вирджинию, когда колонии в Штатах появились. Потом это как бы произошло разделение, революционная война. Но элиты остались одни и те же. Семьи. Да, что в Англии, что в Америке, они тесно всегда связаны. И сейчас Трамп, с одной стороны, воюет якобы с этим кланом глобалистов, но на самом-то деле он часть этого клана. Нельзя его отделить. И Чарльз абсолютно прав, что они будут врать. Почему? Они уже исчерпали свою модель экономического развития. Запад уже не может дать миру ни новых прорывных технологий, потому что они сами своими руками вынесли все производство, вынесли и полностью разрушили систему образования. И теперь они в таком кризисе. Для них единственный выход – это устроить войну, захватить новые ресурсы. И для них Россия, конечно, сейчас самый сладкий такой кусок. Мы сейчас опять уйдем до новостей, и когда вернемся, продолжим эту очень интересную беседу с нашим гостем. Оставайтесь на волнах «Комсомольской правды».
3: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели. Реклама.
8: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
9: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
10: О важном.
9: Дмитрий Песков заявил, что любые попытки нанести сокрушительный удар по России повлекут за собой жесткие последствия. Пресс-секретарь президента отметил, что авторы подобных планов повторят горький опыт Киева и заплатят высокую цену. Ранее представитель Кремля неоднократно подчеркивал, что Россия никому не угрожает, однако оперативно ответит на любые вызовы своей безопасности.
10: Об Украине.
9: Украина должна выплатить Международному валютному фонду почти 960 миллионов долларов до конца 2026 года, следует из документов МВФ. В частности, 5 октября Киев должен перечислить около 83 миллионов долларов в счет погашения задолженности. По данным Минфина Украины, на конец августа государственный внешний долг страны составлял более 169 миллиардов долларов. Ранее СМИ сообщали, что до 2029 года Украине может потребоваться до 54 миллиардов долларов дополнительного финансирования.
10: О выборах.
9: Сенатор Болсонаро опередил действующего президента Бразилии Лулу да Силву в первом туре президентских выборов, но не набрал необходимого для победы большинства, сообщает газета «Фолья де Сан-Паулу». По итогам подсчета Болсонаро получил более 47% голосов, Лула – около 45%. Во второй тур, который состоится 25 октября, выходят оба кандидата. Болсонаро заявил, что уверен в своей победе и пообещал провести чистую предвыборную кампанию.
10: О происшествии.
9: Два человека погибли, еще 35 получили ранения при стрельбе на уличной вечеринке в американском штате Джорджия. Об этом сообщает CBS News. Не менее 25 пострадавших госпитализированы. Инцидент произошел в городе Вена на вечеринке в честь встречи выпускников, где находились более 1000 человек. По данным полиции, было произведено не менее 50 выстрелов в двух местах. Информация о подозреваемых и мотивах пока не раскрывается.
10: О Госдуме.
9: В Госдуме предложили вновь рассмотреть вопрос об увеличении до 10 тысяч рублей лимита стоимости подарков для учителей, врачей и социальных работников. Об этом заявил депутат Дмитрий Свящев. Сейчас, согласно Гражданскому кодексу, работникам этих сфер разрешены обычные подарки стоимостью до 3 тысяч рублей. По словам депутата, новый законопроект подготовят в следующем созыве.
10: О кино.
9: Российский фильм «Сказка о царе Салтане» впервые показали в Джакарте с индонезийскими субтитрами. На показ в русский дом пригласили 130 детей из двух детских домов и школы для ребят из малообеспеченных семей. После фильма юные зрители познакомились с русскими играми и получили российские конфеты. Мероприятие прошло в рамках проекта «Кино Дружба». По данным Центробанка, доллар США сегодня стоит 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки, китайский юань 12 рублей 43 копейки.
10: Русский дозор. Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
0: «Русский дозор» продолжает свое вещание. С нами Чарльз Баусман, и мы обсуждаем то, что произошло и как обсуждалось выступление почти четырехчасовое Владимира Владимировича Путина на Валдайском форуме. И продолжаем наш диалог в студии Александр Гамов и ваш ведущий Виктор Бут.
1: И я не могу пройти еще мимо одного события. Это был еще форум объединенных культур в Петербурге, вот, где Путин сказал: мы еще подумаем по поводу возобновления переговоров. Дело в том, что Зеленский просит энергетическое и черноморское перемирие, и эксперты связывают это с коллапсом зернового и металлургического экспорта, с ударами по дата-центрам и инфраструктуре. Вот как бы, Чарльз, вы в курсе, да, что происходит сейчас? Как бы вы оценили действия российских вооруженных сил, прежде всего? Вот, и позицию Киева, почему они вдруг закричали, заверещали, завопили по поводу перемирия?
2: Да, это просто есть такая лестница эскалации, да, Киев его, или нет, Киев, а Киев это просто выполняет вот инструкции, да, а НАТО его эскалировал, сейчас Россия дает ответ и доминирует опять, и делает гораздо больше, приносит гораздо больше вред экономической ситуации в Киеве и военной, чем Киев мог бы делать в России. И поэтому они сейчас кричат: пожалуйста, давай не будем. Поэтому это успех и победа для России. И в войне, когда вы выиграете, да, это не время для переговоров. Переговоры – это когда есть, как это называется, stalemate.
0: Ничья, то есть, да.
2: Да. Вот. А пока инициативы на сторону России, они должны идти вперед, мне кажется. Угу. Вот.
1: Ну и еще позиция России, почему такая вот непримиримая по поводу того, что нам не нужны временные перемирия, а нам нужен долгосрочный мир, нейтральный статус Украины. И вспомним, основные задачи специальной военной операции – это денацификация, стояла на первом месте.
0: Ну, во-первых, давайте также не забывать о том, что Запад руками вот этого кровавого киевского режима ведет уничтожение наших русских людей. Мало того, что они с 2014 года бомбили, расстреливали, пытали. Многие жители Донбасса просто исчезли. А ведь тогда-то как началась история Донбасса? С того, что просто войска Украины вошли в эту зону и стали убивать мирных жителей, шахтеров. Они встали, нашли, чем себя защитить, какое-то оружие отобрали у украинских вооруженных сил, и вот это вот, наверное, первоисток. Но самое главное другое. Ведь задача Запада именно в уничтожении русского мира. Из чего они начали? С русского языка. И они начали с уничтожения Русской Православной Церкви.
2: Да, это
0: я
2: очень
0: знаю,
2: важно.
0: Я знаю, что вы человек православный. Вот, и как вы видите, почему, например, если Запад в 80-е годы кричал о том, что в Советском Союзе нет свободы вероисповедания, да, там, и вот пытался нам передавать Библии, помните, там, разным, под разным этим, то теперь, когда действительно на Украине притесняют и убивают священников, забирают храмы, в самом святом монастыре, да, в Киево-Печорской лавры всего православия, будем так говорить, устроили просто какой-то шабаш.
1: Да. Я просто хотел цитату вот с выступления Путина на Валдайском форуме, буквально в кавычках. Президент сказал: наш международное сообщество молчит, но там же, на Украине, страшные вещи происходят с церковью. Убивают священников, выбрасывают людей из храмов, захватывают, как сказал вот Виктор. Ну, вот к вам, как к человеку православному и как человеку, который...
2: Да, эта тема, я очень с этим знаком, и это продолжается уже с 6-7 лет, активно идет репрессия этого церкви, да, и это Знаете, кто стоит за это? Это организовал, был такой наш госсекретарь под Трамп в прошлый раз, Майк Помпео.
1: Был такой, да.
2: И он возглавил только тоже ЦРУ. И он фанатично тоже слуг Израиля, и он стоит за всю эту механацию, чтобы уничтожить это единственное вера между украинцами и русскими. И я даже их не разделяю как разный народ. Я так часто говорят украинцы и русские, я их называю все русские. Но для меня они все русские, кроме западницы. Да? Вот. И, ну, это понятно, почему он это сделал. Потому что если вы хотите... Это очень мощный связь. А для того, чтобы делать то, что они сегодня делают, им обязательно надо было разрывать этот связь и пытаться сломать это единство. Поэтому это не случайно, это не просто их там личные неприближения к православию и так далее. Это систематически, продуманно, много лет вперед. Нам надо обязательно что-то делать с этой религией, чтобы не было религиозной связи.
0: Еще такой вопрос. Чарльз, сейчас в США такой бум на православие. Очень много американцев приходят в православную церковь. И причем я общался недавно с нашими святыми отцами, священниками, которые знают про это больше. Они говорят, что у нас там очень много уже в Америке общин, где фактически нет русских, но этот приход – это русская православная церковь.
2: Да,
0: как
2: да,
0: вы
2: да,
0: могли
2: да.
0: бы объяснить этот феномен? Почему сейчас это так популярно в Америке? Из-за чего?
2: Вы знаете, вот я верующий человек, и я как этот объективный причины, почему это происходит сейчас, а не 15, 20, 50, 100 лет назад. Ну, православие в Америке уже давно, греки, русские, украинцы, разные люди.
1: А здесь, извините, я перебью, а вы здесь ходите православную в русскую церковь?
2: Да,
1: На праздники, на молебны?
2: Да, хожу активно, там каждое воскресенье. Я воцерковленный, там так называется православный.
1: Супер.
2: И, значит, поэтому я как верующий человек, я бы сказал, что Божий промысел. Но почему? Тем не менее, это растет очень быстро. Сейчас около 1,5 миллиона новообращенных православных, и 95% из них – это из протестантизм. И именно это протестанты, и они очень любят богословие, они очень любят читать Библию, трактировать Священное Писание, и они приходят к выводу, что православие – это самое убедительное, если действительно там честно на все смотреть. Но это очень интересно. И что тоже интересно, что они очень активны в интернет, у них есть целый ландшафт медиапространства, свои подкасты, большие аккаунты. Нет, вот этой новообращенной.
1: А, новые,
2: да,
1: которые
2: слушают. Новообращенные православных.
1: Понял.
2: И у них очень большое влияние на дискуссии о религии, о христианстве, гораздо больше, чем
1: их
2: численность.
1: А вы православие приняли там, в Соединенных Штатах, или здесь, в России?
2: Я здесь, в России.
1: То есть это произошло именно здесь?
2: Да.
1: И ваша русская супруга тоже, да? Она
2: да, она православная. Да,
1: ваши дети.
2: Да.
1: Очень интересно, здорово. Вот. Я предлагаю еще к одному событию перейти. Это итоги Генассамблеи ООН. Вот, и там, в общем-то, была главная тема – это дипломатия в разгар войны. Совершенно героические усилия нашего министра иностранных дел Лаврова, который провел 40 двусторонних встреч. Вот, разные там были, и с главой МИДа, который, в общем-то, ничем, можно сказать, не закончился, который для самопиара встретился. Вот как бы вы наверняка видели, слушали, я не знаю, или к Чарльзу этот вопрос, вы как международный журналист.
2: Ну, самое интересное, конечно, беседа была с немецким министром иностранных дел.
1: Да.
2: Он длился 20 минут, относительно недолго, и они просто высказали свои позиции, которые абсолютно не согласны, и никакой там как этот компромисс не было. Было вежливо, но не более того. Но интересно, что после этого Лавров достаточно как сказать, немножко издевался на немецкой
1: иронизировал. Позиции.
2: Да.
1: Иронизировал скорее. Издевался – это не совсем подходит.
2: Это неправильное слово, я понимаю.
1: Но мы это не вырезаем все равно. У нас бесцензурное радио, Чарльз, имейте в виду, что да. Говорить все, что угодно.
2: Но я понимаю его, потому что ну сколько раз можно слышать одно и то же и без какой-либо взаимопонимания. Но немецкая команда Фридрих Мерц, канцлер, это они зомбированные. Они, я смотрю на них, на это, и там они все время выходят на немецкие СМИ, на эти ток-шоу и объясняют свои позиции, и они просто далеко-далеко от реальности.
1: И у меня вопрос и к Виктору, и к Чарльзу, если есть у нас время в этом блоке.
0: Давайте сейчас, наверное, сделаем перерыв, уйдем на новости, вернемся, и тогда как раз ответим на все эти вопросы. Не уходите, оставайтесь на волне радиостанции «Комсомольская правда».
10: Русский дозор. Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Сказано реклама.
11: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
13: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много, где вообще жить по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом, нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда». Русский дозор. Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
0: Вы на волне «Комсомольской правды», программа «Русский дозор».
1: Вот во время работы Генассамблеи ООН во всеуслышание говорилось о возможной встрече в верхах Владимира Путина и Дональда Трампа. Как вы считаете, насколько это реально? Не пора ли? Вот. И какие там могут быть обсуждены
0: во-первых,
1: моменты?
0: Да, помощник президента Ушаков подтвердил, что встреча возможна в ноябре во время проведения форума АСЕАН в Китае, в Шэньчжэне. Причем встреча будет даже в тройном формате, там присоединится лидер Китая. Конечно, пора. Почему? Потому что, наверное, вот именно Россия, Америка и Китай сейчас, да, могут решить и стратегическую стабильность в мире, и действительно такая такая встреча давно назрела. Но, опять же, все будет зависеть от позиции и от возможностей, которые есть у президента США. Пока мы видим, что его полномочия довольно сильно ограничены. Он говорит о том, что в США кризис с бензином, и виновата Украина, потому что разрушает, например, наносит атаки по нашим НПЗ, и в то же время вводит санкции против наших нефтяных компаний, запрещает и блокирует возможности и страхования, и перевозки, и дизеля, и нефти. Ну, надо все-таки Дональду Фредовичу определиться. Он хочет, чтобы цены снизились на рынке. Ну, как сказал наш президент, а мы же можем совсем никому ничего не продавать. У нас все есть, нам всего хватает. Посмотрим, что будет у вас.
1: Ну, да, и ваше...
2: Да, опять, то, что я сказал раньше, нельзя принимать его слова как истину, то, что он действительно думает. Надо смотреть... Самые хорошие аналитики в Америке, которые я слежу, они говорят, смотри не на то, что Трамп говорит, потому что это глупо. Смотри, что он делает. И он очень часто говорит, я сейчас такой хороший, буду с тобой дружить, и одновременно он нож в спину там ставит. И он это делает не только с Россией, а со всеми. Поэтому его слова принимать нельзя, и он себя сильно дискредитировал.
1: А вы за кого голосовали, Чарльз?
2: Трамп. Два раза.
1: Это ваш президент.
2: Да, я, вы знаете, но я даже был внутри Капитолия 6 лет назад, ну, 5 лет назад, когда там были эти там беспорядки, и мне пришлось сбежать из страны, да. Потому что меня хотели сажать.
0: Да, там уже посадили более 1000 тех, которые зашли в Капитолий.
2: Поэтому я из тех, которые реально как-то рисковал для него.
1: Понял. То есть Россия вас спасла.
0: Это так называемое событие 6 января, правильно?
2: Да, да, да.
1: Понятно. Извините за такой вопрос. Я говорю, извините за такой вопрос. Вот. И ну, за то, что я вам задал такой вопрос, может быть, непростой для вас. Прошу прощения. И у нас еще осталось время, чтобы поговорить о новой политической деятельности депутата Госдумы Виктора Бута. Мы вас еще раз поздравляем, Виктор Анатольевич. Вот мы за вас болели. Классно, что вы теперь парламентарий, депутат Нижней палаты парламента, и я как самопровозглашенный биограф и помощник Виктора Бута не могу не задать вам вопросы, чем наш герой занимается. Есть у вас кабинет, приемная, секретарь, как вы там питаетесь? Сколько у вас зарплата?
0: Так, ну...
1: Колитесь.
0: Да, Александр, задаете такие вопросы. Во-первых, всего прошло 2 заседания Госдумы. У нас началась неделя региональная, при которой все депутаты вернутся в различные регионы. Так как я прохожу и состою в партии ЛДПР и во фракции ЛДПР, естественно, чем мы будем заниматься, это ровно тем, о чем мы говорили с нашими избирателями во время выборной кампании. Мы говорили о том, что нам нужно прежде всего сделать все, чтобы мы победили в этом противостоянии с Западом, с коллективным. Все для фронта, все для победы. И, естественно, для нас очень важно, чем живет народ, какие проблемы его тревожат. И здесь спектр очень большой. Буквально вчера мы голосовали за и внесли предложение по закону, который будет ограничивать рост тарифов ЖКХ. Да. Потому что мы очень много в предвыборной кампании говорили...
1: А вы объединитесь с коммунистами, они тоже против этого протестуют.
0: Протестуют. Но у нас немного другая позиция, чем у коммунистов. Вот. Мы считаем, что нужно вернуть государственный контроль над всей системой ЖКХ.
1: Супер.
0: Чтобы за него отвечал, например, мэр большого города или глава муниципального образования, чтобы ему подчиняли все компании. Пора прекращать вакханалию, когда управляющие компании просто занимаются, в общем-то, грабежом. Они реально вписывают в счета, которые они выставляют населению.
1: Чарльзу приходится,
0: иногда,
1: да, много платить.
0: Иногда совсем непомерные эти.
2: Ну,
0: да,
2: мы говорим платим.
0: О том, что нужно улучшать и поднимать уровень жизни наших граждан. Что это? Это прежде всего и хорошее образование. Да? Мы много говорим о том, о доступности образования. Мы много говорим также о здравоохранении, особенно в сельской местности. Я в свою предвыборную кампанию также очень много поездил по селам, по нашим деревням.
1: Мы подробно, кстати, рассказывали
0: с жителями, узнал, какие проблемы их волнуют. Мы говорили про это. Очень много также наша партия ЛДПР будет делать и для наших предпринимателей, это и индивидуальные предприниматели, и средние, мелкие предприятия, ну и любой бизнес, потому что это тот резерв, который позволит России стартовать. Но нам необходимо, конечно, добиться изменения в кредитно-денежной политике, сделать так, чтобы бизнес мог спокойно работать, чтобы ему хотя бы не мешали. И вот эти основные такие моменты. Что касается Думы, конечно, впечатления очень такие яркие. Прошло первое собрание, на котором был президент Владимир Владимирович Путин, который реально дал нам наказ делать все в интересах наших избирателей. Россия может реально гордиться, и это не просто какие-то слова, в том, и час здесь вот мы сейчас с ним это успеем обсудить, разница политической системы и цивильность, да, обсуждения. Вот у нас сейчас в Думе 5 партий с совершенно разными программами, но мы всегда, если это выгодно стране, голосуем и за предложение коммунистов, и за предложение Единой России, если они отвечают интересам народа. То же самое коммунисты, Единая Россия, партия власти, у них большинство конституционное, голосуют за наши законопроекты, если они видят, что они реально чем-то помогут. А в США, вот Чарльз не даст соврать, там ситуация такая, неважно, что предлагают оппоненты, республиканцы, демократы всегда будут против. И да, то же самое с демократами, да, Чарльз?
2: Да, и то же самое и в Европе, кстати.
0: Да.
2: И в Европе это даже просто идет до абсурда, что самые большие партии, например, Германия, да, они сейчас 25% всех там голосов там в стране имеют, и восточная Германия там до 40%. Их просто исключают из политического процесса. У них нет вообще никакого влияния, они не могут ничего не делать. Говорят, ну, вы такой граждане второго сорта. Вот. Но в Америке, да, это они специально, вот люди опять, есть люди за кулисы, которые это управляют. И они управляют Трамп тоже. И вот много говорят сейчас...
1: Трампом.
2: Трампом, да. Если... смотреть на его поведение относительно Ирана, да, это объясняется только потому, что он исключительно выполняет инструкции и Нетаньяху. И очень много наблюдателей сейчас говорят, но я не говорю о маргинале, я говорю о мейнстрим, там, Такер Карлсон, вот эти большие.
0: База,
2: там,
0: да, основная.
2: Они говорят, что ну, он компрометирован. Вот это как решит объяснить? Или он компрометирован, или он их человек, он единомышленник с ними. Одно ли из других вариантов. Вот
0: тем
2: поэтому...
0: Менее, да, выборы да. прошли, причем прошли в очень сложных условиях. Надо отдать должное, что все наши органы, которые участвовали в этих выборах, а также Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, задала новый мировой стандарт прозрачности, как их качественно привести, даже там, где проходят боевые действия. Не только на наших исторических территориях, но во всех приставных. И даже погибли те, которые возглавляли участковые комиссии. Тем не менее, люди пришли на выбор и отдали свой голос за ту партию, которую они считают сейчас наиболее целесообразной. И вот это и есть настоящая демократия. Вот. Ну, и хотелось бы в завершение, наверное...
1: А удостоверение вам дали?
0: Да, конечно.
1: А можете показать? Можете показать?
0: Да, удостоверение показать?
1: Депутату, да.
0: Конечно, могу. Вот. А все остальное пока в процессе. Я думаю, что к концу... в общем-то, к концу... этого месяца, да, мы уже получим кабинеты, получим все должности в различных комитетах и будем работать.
1: Как кормят там?
0: Пока хорошо, поэтому жалоб нет, все нормально. Вот. Ну и хотел бы, наверное, в завершение нашей программы пожелать всем нашим радиослушателям и зрителям хороших выходных.
1: И я бы хотел просто сказать, что сегодня в «Русском дозоре» Бута и Гамова были Виктор Бут, депутат Госдумы, известный российский предприниматель и общественный деятель, Чарльз Баусман, известный американский журналист, издатель, эрудит и глубокий собеседник, мне так написали, Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, и Александр Гамов. И, пожалуйста, потеплее одевайтесь, потому что на улице похолодало. Правильная рекомендация?
0: Правильно.
1: Счастливо. До следующей пятницы. Пока.
10: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Востоковед Олег Макаренко о возможных причинах вывода американских войск из Ирака.
14: Самое интересное заключается в том, что американцы убирают оттуда войска ввиду того, что они слишком сильно уязвимы перед иранскими ударами. Эта уязвимость влияет на американскую повестку дня. Когда наносятся удары по американским базам, когда американские военнослужащие погибают, тут же возникают вопросы в Конгрессе и на внутреннем политическом поле Соединенных Штатов. А если возникают вопросы, то Трамп выглядит в этом случае не очень хорошо. Его и так обвиняют в том, что с Ираном война явно, серьезно непопулярна. Она дестабилизирует как энергетику практически на всем земном шаре, так и в регионе, возможность их продавать, энергоресурсы. Я думаю, что здесь это вынужденная мера, мера для того, чтобы показать, что я вывожу, и чтобы удары не наносились, и чтобы американские военнослужащие не гибли. И ограничивать контингент – это вынужденная мера Дональда Трампа в нынешних политической ситуации противостояния с Ираном.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете

0: 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
1: В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
1: Об Украине.
2: Украина на фоне рекордного госдолга должна была выплатить в сентябре $250 млн Международному валютному фонду, еще 83 миллиона в понедельник, 5 октября, а всего около миллиарда до конца года. Это следует из внутренних документов Международного валютного фонда, с которыми ознакомилось агентство РИА Новости. Ранее американские СМИ со ссылкой на предварительные оценки МВФ сообщали, что Украина может столкнуться с дефицитом финансирования в размере до 54 миллиардов долларов до 2029 года.
1: Об авариях.
2: Энергетики после аварии на подстанции восстановили электроснабжение в Хасанском округе Приморья. Сегодня часть потребителей там осталась без света. По данным главка МЧС, речь о более 12 тысяч человек, а также 12 социально значимых объектов. Также восстанавливают электроснабжение в селе Лукьяновка Шкотовского округа и селе Раздольное Надеждинского округа. В связи с непогодой в филиале Приморской электрические сети введен режим повышенной готовности. В Приморье на 5 и 6 октября действует штормовое предупреждение из-за сильных и очень сильных дождей, риск подъема уровня рек и подтоплений. Самые значительные осадки прогнозируются сегодня в Хасанском муниципальном округе на юге Приморья. Там может выпасть от 1 до 1,5 месячных норм осадков. Табачные магазины будут лишать лицензии за продажу сигарет несовершеннолетним. Это следует из постановления правительства, пишет агентство ТАСС. Документ вступит в силу с марта 27-го, одновременно с введением лицензирования розничной и развозной продажи табака. Покупателям билетов на отмененные концерты американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге начали рассылать инструкции по возврату денег. Зрители смогут вернуть полную стоимость покупки через автоматизированный сервис, начиная с 12 октября. Организаторы уточнили, что оформить заявку смогут все. Ранее администрация стадиона «Газпром-Арена» опровергла слухи об аренде площадки и заявила, что не подписывала никаких договоров о проведении выступлений музыканта.
1: О спорте.
2: Российские батутисты завоевали золотые медали сразу в двух дисциплинах на этапе Кубка мира в Италии. В мужских синхронных прыжках победили Кирилл Пантелеев и Дмитрий Нартов. Еще одну награду выше пробы сборной принесли Анжела Блатцева и Данила Касимов. Они стали лучшими в смешанном зачете. Ранее Международная федерация гимнастики допустила российских атлетов к мировым стартам в нейтральном статусе. Вероника Борисенкова, служба информации.
1: Что будет? Честный взгляд на 5 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Так, трансляция идет на YouTube, канал «Нео Панкин». Ну и, разумеется, на сайте radiokp.ru, там кнопка «Эфир». С чего начнем, друзья, дорогие друзья? Мы начнем с вопроса, разумеется. Играли ли вы когда-нибудь в лотерею? А вообще, давайте возьмем гораздо шире. На что вы потратили крупный выигрыш? Пожалуйста, звоните и делитесь своими соображениями. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните. Ну, есть несколько, значит, опросов на этот счет. Вот свежий опрос. Россияне назвали главную мечту на случай выигрыша в лотерею, согласно опросу Выбери.ру. Почти каждый третий россиянин покупал лотерейные билеты. Основным мотивом является надежда на крупный выигрыш. 38%, хотя 61% скептически относятся к возможности получить значительную сумму. В случае выигрыша 10 миллионов рублей 42% опрошенных направили бы деньги на улучшение жилищных условий. 24% на сохранение капитала, 16% на здоровье и образование. В общем, друзья, звоните, играете ли вы в лотереи. По Москве могу вам сказать, что огромное количество уже вот этих самых лотерейных лотков появляется. Они растут, как грибы после дождя, везде, на вокзалах, в ТЦ. И, в принципе, вы знаете, некоторые даже располагаются на улицах. Так что Вопрос к вам. Насколько вот наша аудитория...

часто играет, да, покупает лотерейные билеты. Вообще опрос еще в 2022 году, вот у меня где-то под рукой был, да, в 2022 году страховая компания «Росгосстрах Жизнь» совместно с банком «Открытие» проводила опрос, и почти половина жителей России, 48%, согласно их опросу, участвуют в различных лотереях, но это под почти половина жителей, то есть каждый второй. Но это опрос за 2022 год. И если мы берем, допустим, что-нибудь из свеженького, да, из свеженького получается обратная статистика, кстати говоря. То есть я уж не знаю, можно ли ее считать авторитетным, вот тот опрос, который я сейчас вам только что привел. В общем, кто-то говорит о том, что многие играют, тот говорит о том, что на самом деле не так уж много народу играет. В общем, давайте звоните 8 800 200 ровно 9702 и, собственно, делитесь. Вы, во-первых, покупаете ли лотерейные билеты, во-вторых, на что, в принципе, рассчитываете, на какой выигрыш, ну и на что хотите потратить крупный выигрыш. Это, наверное, самое интересное. То есть вот есть у вас мечта наверняка, и вот если вы выиграете там какую-то значительную сумму от миллиона, допустим, хотя у каждого понятие слово «значительное», наверное, разные, да? Вот. Для что потратить? 8 800 200 ровно 9702. Слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор.

0: крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.
1: Итак, друзья, играете ли в лотерею, покупаете ли лотерейные билетики и на что потратите выигрыш в эту самую лотерею, если вдруг вообще рассчитываете победить 8 800 200 ровно 9702, пожалуйста, звоните, с удовольствием послушаю ваши истории. Одно мгновение, друзья. Я вот вам приводил в пример, что каждый второй житель России играет в лотерею, да, опрос. Это вот на портале Банки.ру видел. Страховая, там одна страховая компания, один банк проводили этот самый опрос. И есть и другой за 2025 год, тот за 2022. Потому что почти половина опрошенных никогда не участвовали в лотереях и не собираются начинать. Это данные опроса медиахолдинга «Рамблер и Ко». Вот. Ну, а за 25-й год, друзья. То есть, с одной стороны, да, вот один опрос, каждый второй играет, а с другой стороны, никто не играет. Так, Владимир, Кировская область, да, на связи. Здравствуйте, Владимир, пожалуйста.
2: Доброе утро, Иван, доброе утро, страна и радио. Сразу признаюсь, ни разу за деньги билеты лотерейные не покупал.
1: А не за
2: 47
1: деньги.
2: Лет мне.
1: А за деньги? А
2: не за деньги. Не за деньги. Ну, бывали как-то одно время в Сбербанке даже какую-то лотерею предлагали. Не помню, беспроигрышную или надо было там что-то купить. Не покупал. А так. Беспроигрышную... Играл ни разу, ничего не выигрывал.
1: Беспроигрышную. Мы не выиграли в беспроигрышную, я правильно понимаю?
2: Да, существенно.
1: Давай счастливчик, я хочу сказать, да.
2: Вот, так что вот все, что есть, вроде бы где-то своим умом, где-то заработал, где-то как. Так что нет, лотерея. Брат двоюродный у меня русское лото покупал каждую неделю. 90-е годы, у него такая пачка этих отработанных билетов была, ни разу ничего не выиграл, потом перестал покупать.
1: У меня знакомый выигрывает по 200 рублей в основном, 300 потратит, 200 выиграет, вот, но все равно...
2: Отличное вложение денег.
1: Ну, почему нет, да, все-таки человек мечтает, знаете, по-настоящему выиграет и окупится он один раз, как известно. Слушайте, а представьте себе, вот вы купили лотерейный билет, кстати, вот сегодня поезжайте, купите лотерейный билет, посмотрим, что из этого выйдет, потом позвоните, расскажите. Если вдруг крупный выигрыш будет, на что потратить?
2: Не буду. Не хотите, не буду покупать.
1: Не хотите играть с судьбой, короче, да?
2: Нет.
1: Все,
2: нет.
1: Я вас понял.
2: Это
1: я вас понял.
2: Не та игра, в которую хочется сыграть.
1: Не рисковый вы человек, я вам хочу сказать. Совсем не рисковый.
2: Но я рисковый в другом месте.
1: Я понял. Тогда лучше не рассказывайте.
2: Там, где реально можно заработать.
1: Но кто-то же зарабатывает, то эти люди, которые побеждают. Кто они?
2: Ну, может быть, кстати, в Советском Союзе фильмы были про тех, которые выиграли лотерейные билеты.
1: Да.
2: Ну, скажем так, фигурировали даже люди такие, которые что-то выиграли.
1: Спортлото, вот, да-да-да. Ну, конечно.
2: Да, а я рисковый, вот здесь поеду опять с Хабаровска на автомобиле в Киров, 7500. Разве это не рисковый человек? Рисковый, сына машину погоню. Так что я в другом месте.
1: Все понятно. Понятно, спасибо большое. Далее. Владимир, Новосибирск. Прошу.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Я никогда не участвовал в этих... Ну, может быть, там штучно, по случаю один раз. Но со мной произошел такой случай. У меня произошла авария в Септике. Ну, это выгребная яма называется по-русски. И замерзла она, 40-градусный мороз, вот пришлось по лестнице лезть вниз, и лестница сломалась.
1: Так.
3: То есть я оказался в той среде, которую, по поверьям, в общем-то, приравнивают к тому, что она к деньгам.
1: Так.
3: Как бы выбравшись оттуда, я решил все-таки попробовать счастье и пойти взять,
1: участвовать
3: в лотерее.
1: Так.
3: И вот, не поверите, единственный выигрыш был в моей жизни. Правда, сколько потратил, столько и получил. Поэтому вот...
1: Уже счастливчик. Здесь... Во-первых, смотрите, удача номер один. Вы выбрались из выгребной ямы, правильно ведь?
3: Да, это вот большая самая удача.
1: Вот-вот, я о том и говорю. Потом окупились ваши вложения. Тоже согласитесь, удача. Так что вы зря недооцениваете божье провидение. Спасибо, спасибо. Забавная история, конечно. Владимир из Краснодара, пожалуйста. Владимир, говорите. нету Владимира. Игорь, Краснодар. Тогда Игорь,
4: слушаю. Игорь, здравствуйте.
1: Здрасте, да.
4: Да, покупал. В советское время мелочи выиграл. И недавно на почте много раз покупал, но ничего не выиграл.
1: Увы. Ну ничего, вот вы сегодня поезжайте, купите. Может, повезет. Может, повезет.
4: Дома.
1: Все, раз уж дозвонились в эфир, мне кажется, что должно повезти. Далее. Владимир, Краснодар, прошу вас.
5: Вот, теперь меня слышно. Доброе утро.
1: Да, говорите, пожалуйста.
5: Да, Иван, ну вот порой слышно, в Соединенных Штатах выигрывают большие суммы.
1: У нас тоже выигрывают.
5: У нас однажды лет 7 назад миллиард кто-то выиграл. Это вот там говорили родственники тех, кто разыгрывал. Но всякие суждения были. А у нас объявляют 10 квартир разыгрывается. Миллиард тут сейчас одна фирма разыгрывает. А кто именно выиграл, мы не знаем. Вот что-то тут подвох. Я не играю в лотерею. Ну, а каждый может сам думать, надо или нет.
1: Я вам могу сказать даже, что стараются не придавать публичности свои имена. То есть просят как раз организаторов не называть имя. Это логично. Я бы тоже хотел бы, значит, вы знаете, я бы тоже хотел бы скрыть эти данные, если будет какой-то крупный выигрыш. Да. Я бы лишний раз не болтал бы об этом. 8-800-200-97-02, телефон прямого эфира, на что потратите выигрыш в лотерею, ну и вообще играете ли в лотерею, о чем мечтаете. Перерыв, 8-800-200-97-02, мы скоро вернемся и продолжим.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано реклама. Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
8: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 5 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, студии. На что потратите выигрыш в лотерею? Да и вообще играете ли в лотерею? Покупаете ли заветные лотерейные билетики? 8-800-200-97-02. Телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста. Сергей из Уфы. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, Иван.
1: Да, пожалуйста.
9: Я слушаю радио Вести ФМ и Комсомольскую правду. Про себя скажу. Периодически покупаю, но больше 2900 рублей не выигрывал один раз. И то потратил 5000 сначала. Купил много билетов.
1: Ну, а, много билетов рассказать... купили на 5000 и выиграли 2900, да?
9: Да, ну как бы вернул.
1: Понятно.
9: Могу рассказать, когда я работал в Уфе на некоторой рыбачьем заводе, я молодой был тогда, у нас... Был в цехе мужчина, слесарь, дежурный слесарь в лаборатории нефтяной. он распространил, он выдавал зарплаты и сразу марки там, пожарный, ДШФ и билеты, ну, распространял, когда деньги лотерейные по 30 копеек тогда были. И в результате не оставшийся билет он, конечно, и сдавал, а скупал. И в один прекрасный момент он выиграл «Волгу», она стоила 9800. Его замучили дежурному химику, на работу звонили люди, ну, с Кавказа. Он потом ее продал почти за 3000 рублей. Вот. В этот же год он выиграл. Меня слышишь?
1: Да, да, да, да. В этот же год он выиграл.
9: Выиграл также на такие же лотереи, ну, которые не смог продать, выиграл этот Урал мотоцикл. В следующий год выиграл на 4 билета в спортлото. На каждый билет по 500 там с чем-то рублей это было. Хотя он жил один. Ну, у него был ребенок, но он, зрение чуть ли не минус 18 было. Не пил. Вот, а вот такой удач подвалил его.
1: Видите, как хорошо. Спасибо. Далее. Юлия из Самары. Здравствуйте, Юля. Пожалуйста. За вами полиция едет, Юлия.
10: Не Юлия, а Людмила. Я
1: Людмила, да, да, да. Ну, видите, ошибки случаются. Много звонков. Людмила, здрасте. Да. Извините, пожалуйста.
10: Покупаю периодически билеты. В основном дарю на какие-нибудь праздники близким. Ну, все надеюсь, что какую-нибудь удачу кому-нибудь подарю. Ну, копейки выигрывали. К примеру, 1000 потратил, рублей до 700 выиграл. Но если был бы большой... Была бы большая удача, на что потратила бы, да? Такой
1: да, вопрос. Да, да, да. На что?
10: На что потратила? Ну, наверное, какую-то часть обязательно на помощь кому-нибудь. Каким-нибудь нуждающимся и близким людям, и, может быть, не совсем близким. Какую-то часть себе. То есть, ну, кому-то помочь, это обязательно в случае выигрыша было бы.
1: Так, ну а на что конкретно, кроме помощи, вы же не назвали, на что потратите свою часть?
10: Ну, на помощь близким, ну, к примеру, приют для животных.
1: В себе ничего не оставите, себе не думаете совсем, совсем.
10: Нет, почему? Я говорю, какую-то часть обязательно на помощь близким.
1: Например, так, там, это мы поняли. А про себя скажите.
10: Да. А себе, ну, наверное, улучшение жилищных условий все. Всегда актуально.
1: Все понятно, вот, тут уже конкретика появилась, спасибо, далее. Геннадий из Самары, пожалуйста.
11: Алло, доброе утро, Иван. Здравствуйте. Я хотел сказать, я играл в спортлото, это я еще учился в школе, и спортлото только появилось 6 из 49, это 70 какой-то год, я не помню, я учился в 7 классе. И вот отец нам купил это мне, брату, маме и себе 4 билета. Но там зачеркиваешь цифры сам. И вот я помню 3, 8, 27 и 32. 4 номера я угадал и выиграл 100 там чем, 160 что ли рублей. Это в 70, ну, в 70-е годы это месячная зарплата такая приличная. Вот. Но у меня паспорта не было, и мы с мамой поехали в центральную сберкассу получать эти деньги. Вот. И она мне купила бадминтон, настольный теннис, ласты и маску. Ну, это там рублей на 50.
1: Неплохо так.
11: Вот, а остальные деньги, говорит, мы в семью возьмем. Мы тебе рубашку там купим, еще чем-нибудь. Вот один раз я выиграл.
1: Ну, видите, как хорошо, да. А что вы перестали пробовать-то?
11: И, а потом играл, вот была такая моментальная лотерея «Спринт», да, если помните. 50 копеек стоил. Там отрываешь и... Ну, самый большой 50 рублей выигрывал. Это уже «Спринт» была где-то в 80-е, в начале
1: 90-х. Так нет, в наши дни чего не играете-то?
11: В наши дни, ну... Нет, уже когда капитализм наступил, я перестал в эти лотереи играть.
1: Угу, понятно. Все, опять капитализм проклятый виноват. Далее, Павел из Волгограда, прошу вас. Говорите, Павел, пожалуйста. Нет, Павел не хочет с нами разговаривать, или у него не получается. Андрей из Красноярска, здравствуйте.
12: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Да, пожалуйста.
12: 80-й год, значит, помните, в книжных магазинах лотерея «Спринт» была. Вот. А я ходил в книжный магазин, и мне нравился очень сильно «Атлас мира». Он всего 3,50, а денег не было. То на клюшку надо, то на лыжи надо, что сломаешь. родители сильно не давали. Но вот я купил билет, выиграл этот «Атлас». Вот, и сейчас у меня и я им пользовался, и сыновья, и сейчас внук им пользуется. Вот такая вот у нас радость была в жизни. Это
1: до сих пор «Атлас» висит, я правильно понимаю?
12: Ну, он книга, толстый книга. Там даже мелкие-мелкие населенные пункты.
1: А, я понял.
12: Всего мира. Вот он такой подробный, такой толковый. Там полезные ископаемые, страны, регионов. Все-все очень хорошее. Такой хороший был подарок мне. Вот я всегда облизывался и не мог его купить. А тут вот Господь подарил его в то время. И вот пользуемся всю жизнь.
1: Понятно.
12: Я сейчас внуку говорю, ты не рви его, ты береги его. Вот так вот.
1: Спасибо. Так вот, спасибо большое. Далее. Юлия. Юлия, откуда Юлия? Юлия, здрасте.
13: Здравствуйте, да. Юлия из Саратова.
1: Здрасте, привет. Ага, пожалуйста.
13: Я игрок со стажем, мой папа играл. Я всю жизнь играю. Ну, максимум выигрыш 800 рублей. Вчера выиграл 250 рублей, 200 потратила. Мечта какая? Все зависит от количества выигрышей. Денег много не бывает, но...
1: Ну, неужто вот миллиарда вам не хватит, Господь
13: миллиард,
1: с вами?
13: Миллиард бы на мечту хватило, да.
1: Думаете, да что ж там за мечта такая, друзей, скажите, пожалуйста.
13: Всех своих друзей, близких, наняла бы какую-нибудь просто шедевральную яхту с командой, с обслугой и в кругосветку.
1: Ох, ну, я уж не знаю, хватит ли в кругосветку-то
13: с наемной яхтой. Ну, может быть, и хватит. Ну, хотя бы не на кругосветку, но часть
1: ну,
13: мира
1: понял
13: посмотреть
1: я.
13: Можно.
1: Да. Ну, я понял. Короче, на путешествие на такое глобальное, да?
13: Да.
1: Все
13: да.
1: Понятно, все понятно. Спасибо вам большое, спасибо. Далее. Василий из Кемерово, пожалуйста.
14: Доброе утро.
1: Здрасте.
14: Хотел рассказать про своего брата, такая история. Это был 75 или 76 год. Работал монтажником, и они сколымили бригады деньги. И бригадир говорит, давайте не будем тратить эти деньги, а купим лотерейки «Спортлото» только появилось. А покупает на все деньги «Спортлото». Брат у меня был самый молодой, как казначей ему дают. Он приходит домой, ложится спать, и ему приснился сон, тираж «Спортлото». Он просыпается, 5 номеров запомнил, 6-й забыл. Говорит, это вещи сон. Побежал, купил, там, я не помню, там штук 30-40 лотереек. Везде заполнил эти 5 номеров. 6-й уже как бы от себя. Месяц ждал, раньше раз в месяц. И когда прошел месяц, самое смешное, ни там, ни рубля не выиграли.
1: Бывает,
14: и
1: да.
14: И вот... Теперь всю жизнь он живет, ни разу больше не играл в лотерею.
1: Расстроился. Судьба его обидела, я понял.
14: Нет, почему? Интересный такой случай.
1: Нет, случай интересный. Он, я говорю, обиделся на судьбу. Спасибо. Далее. Алексей, Новосибирск. Здравствуйте.
15: Здравствуйте, Иван.
1: Да, пожалуйста.
15: Я, кстати, как-то у вас спор выигрывал.
1: Какой
15: у меня? Мы с вами спорили. На бутылку коньяка. Еще один из ваших эфиров вы проводили.
1: Так.
15: И мы, получается, разговаривали насчет того, что выберут Трампа президентом или нет.
1: Так.
15: Я, кстати, выиграл ваш спор.
1: Вы выиграли, а я бутылку-то вам отдал.
15: Вы мне бутылку не отдали, но вы мне перечислили денег на покупку бутылки коньяка.
1: Вон
15: вот я ее
1: что.
15: Купил, теперь жду вас в Новосибирск, чтобы вы мне автограф на нем поставили.
1: Я понял, понятно. Ладно, какой честный ведущий попался вам. Ладно, давайте, рассказывайте про лотерею-то. Все, это вся история, да, трубку положил, получается. Блин, обидно. Бабахон, Екатеринбург, да?
16: Да.
1: Да, пожалуйста, говорите.
16: Доброе утро.
1: Здрасте.
16: Я проживаю в Екатеринбурге, родом с Узбекистана.
1: Так.
16: Вот школьные годы работал в колхозе и получал зарплату. Вот кассир приходил и с пачками лотереями. Он обязательно в порядке раздавал на рубль с батареи. Хочешь, не хочешь, покупай. Вот, загрузка такая была. Вот. И на этот одну лотерею я выиграл ковер свой. Размером 2 на 1.5, наверное.
1: Так, ковер вот. Хороший?
16: Ну, настоящий, хороший, с кисточками, с
1: постелью. Угу. Так.
16: Как говорится, настоящий. Ну вот, повезло. А сейчас тоже играю русское лото. И всегда везет. Говорят, каждый второй билет выигрышный, выигрываешь из трех билетов. один 150 рублей.
1: Ну да.
16: И получается...
1: Ну, немного в минус уходишь еще, да. Но, тем не менее, все равно бонус. Спасибо. На что потратите выигрыш в лотерею? И вообще, играете ли в лотерею? 8 800 200 ровно 9702. У нас перерыв, но скоро мы вернемся и продолжим. Не переключайтесь.
6: Реклама. Издательство «Комсомольская правда» представляет бестселлер Сергея Козлова «Романовы. Преданность и предательство». Захватывающий авантюрный роман и невероятное погружение в эпоху. Драма и тайны последней царской семьи. Новые и малоизвестные факты и события, перевернувшие ход русской истории. Ищите книгу «Романовы. Преданность и предательство» на shopkp.ru, в книжных магазинах и на маркетплейсах. Реклама 16+. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
17: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
18: Приветствую всех слушателей радио «Комсомольская правда». Я Валерия. Желаю от всей души вам только хороших новостей.
6: Новости на радио «Комсомольская правда».
19: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В 2027 году запланирован ремонт детского сада номер 19 и школы номер 9 в Великих Луках. Об этом сообщили депутатам в ходе очередного заседания Великолукской городской думы. Также при обсуждении итогов подготовки к наступившему учебному году прозвучала информация об изменениях в образовательном процессе. Для школьников введены оценки за поведение. В 5 классе появился новый предмет – духовно-нравственная культура России. Также сокращены часы по английскому языку, появились единые учебные пособия, а для первоклассников – полностью отменено домашнее задание. Изменения затронули и дошкольников. Запущен проект «Добрые игры», аналог разговора о важном. Работы по обеспечению воздушно-теплового режима и подготовке к отопительному сезону провели в 100% муниципальных образовательных организаций Великих Луг. Школы, детские сады и учреждения дополнительного образования полностью готовы к приему тепла. Официально отопительный сезон стартует в понедельник, 5 октября. 30 сентября состоялась церемония награждения отличников детской музыкальной школы номер 1 имени Мусоргского. Более 40 воспитанников учреждения закончили прошлый учебный год на отлично. Получив награды, юные музыканты порадовали зрителей яркими творческими номерами.
6: О валютах.
19: Доллар 83 рубля 25 копеек, евро 94 рубля 53 копейки, юань 12 рублей 40 копеек.
6: О погоде.
19: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации, радио Луки-ФМ.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
21: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов. За Полярным кругом нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 5 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: На что потратите выигрыш в лотерею? Вообще играете или нет в лотерею? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните. Вадим из Санкт-Петербурга, пожалуйста. Здрасте.
0: Здравствуйте. Вадим Георгиевич, Санкт-Петербург. Покупал постоянно билеты «Русское лото» и «Мечталион». Выигрывал, но не больше 6 тысяч. А на этих сайтах, на сайтах этих лотерей, есть тоже лотереи, все или ничего, топ-12. Нужно из 24 цифр выбрать 12. Если вы угадали 5, 6 или 7, вы ничего не выигрываете. А если вы ничего не угадали, или 0, да, или 1, или 2, или 3, или 8, 9, 10, 11, 12, то вы берете приз. И вот в эти лотереи я выигрываю...
1: Подождите, вы сказали, если вы 7 цифр угадываете, ничего не выигрываете, а если...
0: Нет, 7, 6, так... 5, 6, 7 нельзя. Если бы вы угадали 5, 6, 7, вы ничего не выиграли. Так. А вот если вы 0, то суперприз. Если 12, то тоже суперприз. Если 4, то стоимость билета или в 4 раза больше, если в определенные дни играть. Если 8, то тоже. Либо стоимость билета, либо в 4 раза больше.
1: Так, ликбез вот отличный. Вы, 4 раза больше. Вы больше 6 тысяч не выигрывали. А на что, если выиграете, значительно вот, больше потратите?
0: Вот на сайте я больше 10 тысяч даже выигрывал. Так. На сайте. Угу. Вот именно в эти дни в определенные, если играть. А определенные дни это по воскресеньям. Лотерея называется «Топ-12» на сайте официальном НЛОТО. А вообще, вы знаете, вот «Мечталион» день рождения был, и суперприз был 400 миллионов. Я говорю, боженька, помоги мне 400 миллионов выиграть. Так. Я говорю, фонд создам, и проценты буду перечислять на лечение детям. А то у нашего президента, наверное, ну, не хватает денег детей лечить. Вот я хотел тоже фонд создать, удалось мне 400 миллионов выиграть.
1: Даст бог, получится. Спасибо. Дмитрий из Москвы. Кстати говоря, есть фонд «Круг добра», как раз президентский. Кажется, «Круг добра» он называется, помогает, да, неизлечимым. Ну, насчет неизлечимых не помню, больным детям. Да, кто у нас на связи? Дмитрий, Москва, пожалуйста, говорите.
2: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я из Москвы. Всем привет. Доброе утро. Вы знаете, когда в свое время я учился в институте связи, мы прошли 4 семестра, у нас был великолепный преподаватель, никогда она не ошибалась у доски, выкладывая сложные дифференциальные интегральные уравнения. Просто супер. И когда подошли мы к пятой, завершающей стадии изучения высшей математики, это курс теории вероятности. Вот. В аудитории было где-то так более 100 человек. Это была лекция. И вдруг она заявила, что я знаю, кто выигрывает в лотерею. И вдруг в зале, в нашем большом, гробовая тишина. Обычно какой-то присутствует, как такой легкий фоновый шорох. Там тетрадки там двигают, там авторучки кладут. А здесь гробовая тишина, все слушают. То есть 4 семестра она не ошибалась ни разу. И вдруг такое заявить. И она сказала, что выигрывает всегда устроитель. Потому что там уже заранее заложен процент выигрыша. Вот. Ну а сейчас плюс ко всему еще и соответствующие налоги.
1: Ну это вы Америку так, открыли, устроитель выигрывает. Ну это прям глаза открыли всем.
2: Это нет. И тем не менее, чтобы просто люди понимали, понимаете? То и согласно теории вероятности, мое мнение, что лучше эти деньги вложить
3: для самосовершенствования, или для учебы, или для отдыха.
1: Все понятно, спасибо. Тема все-таки какая, на что вы потратите, да? А вы отговариваете тут народ лотерею играть, да. Спасибо. Далее. Вениамин из Казани, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте, доброе утро.
1: Да, пожалуйста.
4: Как поживаете?
1: Прекрасно. Спасибо. Каждое утро встаю на работу, плохо учился, наверное, в школе.
4: Да, говорите. Ну, смотрите, такая ситуация, то есть сейчас немножко посовременней, это все-таки ставки на спорт.
1: Так.
4: Вот, уже больше 15 лет, наверное, ставлю. Вот, чисто хобби. Но по деньгам тоже, в принципе, когда как можно и 3 миллиона выиграть, и 5 миллионов выиграть.
1: Ну, вы сколько выигрывали? Вот.
4: Ну, самый большой, порядка 4-5 миллионов рублей.
1: Вы выигрывали 4-5 миллионов?
4: Да, рублей. Да.
1: Неплохо.
4: Да, на спорт.
1: На что да. потратили, если не секрет?
4: Ну, на себя любимого.
1: Ну, на себя любимого вот. Можно, знаете ли, разгуляться, я вам хочу сказать. Машину, ну, вот, себе вот. Машину купили, путешествует, все на себя, одежду,
4: одежду, лица. Вещи, что-то из техники, телефон.
1: В общем, конкретной не было покупки, да, так, просто потратили?
4: Конкретной нет, но в ближайшее время планирую. Вот, как сейчас вот наши команды возвращают, слава богу.
1: Так.
4: Большой спорт. И в Олимпийский, надеюсь. Другие команды тоже.
1: Что за игра была, в которую вы выиграли? Если не секрет, конечно.
4: Ну, это был «Экспресс» из Лиги Чемпионов. Ну, вот, получается, по футболу.
1: Ну, то есть не конкретный матч, а совокупность, я понял, правильно понимаю?
4: Да, да, несколько матчей.
1: Ага.
4: 6 матчей, получается, и с определенным коэффициентом, с определенной суммой.
1: Я просто сам не азартен, я в общих чертах понимаю.
4: Только это хобби, я не играл. Тоже я не азартен. Это просто если смотришь футбол, как бы вдвойне интересно. Угу. И за денежки поболеть, и за команду. Вот.
1: Скажите, пожалуйста, а сколько денег вы поставили, что выиграли 4,5 миллионов там? Сколько вы поставили денег?
4: 80 тысяч рублей.
1: 80 тысяч рублей, значит. Значит, не последние 80 тысяч рублей. Правильно?
4: Ну, нет.
1: Ну, вот, значит, вы уже зарабатываете.
4: Это определенный, кто давно занимается вот по поводу салфетов, то есть определенный банк, определенное накопление с выигрышей, ну, это целая система.
1: Отлично, да, спасибо. Спасибо большое. Спасибо, что позвонили, рассказали такую классную историю, вдохновляющую, кстати говоря. Звонок из ДНР. Владислав, здравствуйте. Пожалуйста. Владислав. Нет, что-то со связью. Далее. Дмитрий, Московская область. Здрасте. Пожалуйста, Дмитрий. Дмитрий, говорите. Все офигели, наверное, от чувака, который 4-5 выиграл миллиона. Николай из Москвы. Может, вы? Пожалуйста.
22: Здравствуйте, Иван.
1: Здрасте. Да, говорите.
22: Жил я на минеральных водах сейчас в Москве. У отца был старенький мотоцикл, а я 10 классов оканчивал. Он сказал, не сядешь за руль, пока не сдашь на права. Я поступил в школу ДОСААФ, и перед экзаменами нам руководитель группы сказал, вот вам по 10 билетов ДОСААФ, распространите или себе купите перед экзаменами. Я положил их в учебник. И забыл про них. Отдал ему 5 рублей, по 50 копеек, что ли, тогда билет. И забыл. Через месяц я учебник открыл, 10 билетов лежат. Пошел на почту, проверил. И смотрю, выигрыш. Мотоцикл ИС Юпитер-2, двухцилиндровый. Отправили на завод в Ижевск. И оттуда пришел в упаковке, в деревянном ящике на поезде. Мотоцикл новенький. Я весь Северный Кавказ объездил на нем. 1000 километров намотал. Краснодарский, Ставропольский край. Перед армией.
1: Круто, классная история. Спасибо, спасибо. Анна из Москвы, пожалуйста.
23: Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Всем доброе утро. Единственный раз, когда я участвовала в лотерее, это было лет 50 назад, когда была студенткой. На всю группу нас обязали купить лотерейные билеты. Мы купили их 30 штук, вернее, нам навязали их 30 штук. Выиграли мотоцикл с коляской. Ну, как его делить? Конечно, взяли деньги. В те годы увлекались книгами. Я свой выигрыш потратила на подписные издания книг. И у меня очень хорошая библиотека, которой пользуются мои дети и внуки.
1: Отлично.
23: Это было единственный раз. Если бы после этого я ни разу не покупала билеты, но когда мне дарили, никакого выигрыша никогда не было.
1: Но вы все-таки попробуйте купить.
23: Глядишь, победите. Я в это не верю. Но если бы получился бы у меня выигрыш, то я бы, конечно, потратила на помощь нашим солдатам. Чтобы скорее все это завершить, чтобы им было полегче, чтобы наступил мир.
1: Спасибо. Спасибо большое. Далее. Одно мгновение, к нам присоединяется Инна из Хабаровска. Нина. Да, Нина. Нина, здрасте. Нина Хабаровска.
5: Нина, Нина.
1: Да, говорите, пожалуйста.
5: Доброе утро, Иван.
1: Здрасте.
5: У нас уже время после обеда.
1: У нас минута, коротко, пожалуйста, будьте любезны. Давайте.
5: Слушала, как мужчина рассказывал про теорию вероятности, почему я вспомнила случай. У меня бывший муж, но это было давно, лет 10 назад, рассчитал, вложил деньги, купил много очень билетов и просто верил, что это, говорит Нина, будет выигрыш. И получилось, вложил и выиграл, у него получилось выигрыш 200 тысяч, но он мечтал сделать зубы. Проблема со здоровьем. И инвестировал все в свои зубы. Вот что я хотела
1: уже
5: рассказать.
1: 200 тысяч он выиграл 10 лет назад. 200 тысяч 10 лет назад он выиграл. Я правильно понял, да, вас?
5: Да.
1: Ну,
5: да.
1: Неплохо. 10 лет назад 200 тысяч. Неплохая сумма. 8 800 200 ровно 9702. На что потратите, если выиграете в лотерею, да и вообще играете ли? Пожалуйста, звоните. 8 800 200 ровно 9702. Перерыв.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
7: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
9: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду, наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская». Что будет? Честный взгляд на 5 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. На что потратите выигрыш в лотерею, если играете вообще? 8 800 200 ровно 9702. Если играете, тоже расскажите. Как успехи? Еще раз 8 800 200 ровно 9702. На связи у нас Алексей, Нижний Тагил. Пожалуйста. Здрасте.
24: Здравствуйте, Иван.
1: Здрасте.
24: Я всегда слушаю вашу передачу. Мне очень нравится.
10: Я вам хочу просто сказать, я тоже покупал вот эти лотереи, но как-то у меня, знаете, что затратишь, то и возвращалось. Но я вам хочу комичный случай рассказать. У меня знакомый был, ну, раньше за тунеядство сажали, знаете. Он всю жизнь не работал, ну, где-то уже лет 30 с лишним было. И вот они с другом купили водки, у них осталось там вот эти несколько копеек, и подходят они к этому киоску, где вот спринт продает или что там такое. Покупают, отрывают, у него выходит выигрыш 2105, ВАЗ-2105. Получает он эту машину, значит, и сверяет номера на двигателе, а он, ну, такой, ну, неграмотный, он сверху то, что прочитал, вот эти там детали и все, номера отсылает в Москву, им претензии, то, что вы неправильный номер мне. Ему дали ответ, что нужно трезвой головой смотреть. Ну, видимо, поняли там. И вот пока они тут это... Он машину получил, жил он в двухэтажном доме, поставили машину под окном, а тогда с колесами же трудно было. И пока они обмывали, значит, решили потом часа в 4-5 где-то утра, это летом было, решили съездить на пруд искупаться. Садятся в машину, а колес с одной стороны нету, это с другой стороны. Понимаете? Все, и так он вот эту машину, вот эту 2105, у него зять уже жены, муж забрал там за копейки. Вот такой случай был. Когда бомж просто выиграл машину.
1: Понятно. Бомж выиграл машину. Звучит. Елена из Ярославля. Здрасте, Елена.
11: Доброе утро, Иван.
1: Недавно был у вас, очень понравилось в Ярославле.
11: Спасибо, да, спасибо. Да. Очень приятно. Рассказываю. Дозвонилась вам сейчас первый раз и с первого раза попала. Мне кажется, это уже большая удача.
1: Ну вот сегодня билетик купить, да, вдруг дважды повезет.
11: Да. Ну, по теме расскажу, что покупала билеты несколько раз, но изредка покупаю. Но билеты максимум там выигрыш по 100-200 рублей, в общем-то. Вот, но у меня был такой случай в жизни, еще до моего замужества, это был, по-моему, 2008 год. Мой молодой человек тогда, вот мы теперь будущий муж, он мне подарил на Рождество серебряное колечко с топазом. И вот в этом ювелирном магазине, где он совершил покупку, был розыгрыш, ну, многих призов. И в числе трех главных призов были какое-то там золотое колье, путешествие в Египет и автомобиль. И далее был праздник, на котором все это разыгрывали, все эти призы. Вот, я туда решила сходить. До конца не верила, что такое возможно, что вообще люди могут, обычные люди могут выиграть такое. Но вот, вот по итогу мне достали, нам достался приз «Путешествие в Египет».
1: Неплохо.
11: И, угу. Да, неплохо. И, ну, мне никто не верил, я сразу начала звонить, и вот молодому человеку, и родителям, и подружкам все говорили, да ладно, так, ну, не бывает. Ну, вот так бывает, так было в нашей жизни, и вот мы тогда слетали, отдохнули, с тех пор, кстати, там так и не были.
1: Прекрасно.
11: Вот это вот был самый крупный выигрыш в моей жизни. Теперь ну вот, этот молодой человек мой муж.
1: Вот и сегодня тоже купите тоже билетик, на всякий случай. А вдруг? Спасибо. Александр из Курской области, здравствуйте, пожалуйста.
12: Здравствуйте, Иван. Да,
1: рассказывайте.
12: Да я бы хотел бы сначала подсказать, даже слушать, наверное, те, которые составляют билеты. Вот мы берем, сейчас они подорожали, по 150. Вот хотя бы выигрывали это, которые обратно 150 дают, хотя бы по 200. Это дорого хотя бы на автобус, чтобы прибавляли. Цены дорожают. Это вот, во-первых, я хотел сказать. А во-вторых, я играю уже всю свою сознательную жизнь. И все денежки, которые вот я выиграл я один раз, всего 1000 рублей. И то отдал ребенку. Но сейчас вот я играю. У меня цель купить дочке хотя бы квартиру или расширение. У нас двухкомнатная, нам, конечно, тесно. И она с нами бьемся. Но вот на это бы я потратил бы.
1: Отлично. Хорошая мечта, да. Спасибо. Далее. Юрий из Москвы, пожалуйста.
13: Добрый день.
1: Здрасте.
13: Это было 10 лет тому назад. Отец приобрел 4 билета, нас четверо детей. Каждому, они решили, что каждому нужно, ну, по билетику. Выигрыш оказался у меня, самого младшего, 70 рублей, помню. И они решили, что вы желаете приобрести. Я говорю, велосипед. Купили ласточку. Вся улица стояла на очереди. Детки. И мы с утра до вечера, это летом было, катались на велосипеде. Радость была полная. Все у меня. Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Владимир, Волгоградская область. Здрасте.
14: Владимир. Это Пипетовка, Волгоград.
1: Здрасте, здрасте.
14: Здрасте. Я служил в армии много лет. И такие случаи. Я был командиром роты, сержант уволился из армии. И остался там же, в Твери, сейчас Тверь, а раньше был Калинин. И мне с КП звонят, говорят, такой-то сержант пришел. Я говорю, пропустите. Он приходит, пьяный, руку разжимает, а там спринт. 7000 рублей, ВАЗ-2101. А через некоторое время, почему? Потому что солдатам при призыве в военкоматах продавали билеты. ДТАФ. Розыгрыш был в январе. И вот в соседнем батальоне, я танкистом служил, окончил Ульяновское танковое, тоже выиграл «Волгу» 15 тысяч рублей и продал ее за 25 тысяч одному грузину. Вот такие случаи. А так постоянно выигрывали или рубль, или три. Кто-то стиральную, ковер. Эти выигрыши были постоянные. Земляк, привет! Большое спасибо.
1: Вам спасибо. Спасибо большое. Далее. Александр из Красноярска. Слушаем вас.
15: Здравствуйте. Я в 88 году сорвал, говоря, стабилизовал джекпот. Взял 10 тысяч рублей в лотерее 5 из 36. Была альтернатива. 10 тысяч рублей или ВАЗ-2107. Я, конечно, выиграл деньги, так как мне надо было ходить в армию. Вот. Денежки положил на срочный вклад. И после армии я даже это самое смог купить на проценты цветок телевизора. Чуть добавил, конечно. А дальше, знаете, да, павловская реформа, эти все стольники пришлось менять мне с Лениным. Немножко на другие, да. Повезло. Угу. Дальше тоже испытывал судьбу. Ну,
1: часто, везло, сейчас сильно. Покупаете лотерейные билеты?
15: Не поверите, взял я 4 номера из 5 из 36, вывел 3000 рублей. Вот.
1: Ну, 3000 рублей уже неплохо. Всем по миллиарду выигрывать, что ли? Спасибо всем, кто звонил. Благодарим сегодня, кто дозванивались. Вы купите билетики на всякий случай, а то вдруг повезет. Всем спасибо, кто звонил. Большой перерыв впереди. После него вернемся в рамках большого эфира. Не переключайтесь.

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Народный артист России Николай Басков о звездной болезни.
4: Выжить в шоу-бизнесе – это непростой путь, потому что на моем веку много талантливых людей зажигалось, и они не справлялись не с талантом, они не справлялись с характером. Со своим характером, потому что думать, когда ты чего-то достиг, даже совсем немного, и сразу же ощущать, что ты повелитель мира или еще что-то – это такая глупость. Я не скажу, что это только у артистов бывает. У меня огромное окружение людей, я видел большие взлеты и видел большие падения. И поэтому эти люди и ситуации меня учили в этой жизни. Никогда не надо думать, что все вечно под луной. Надо быть благодарным человеком. И тогда Вселенная и Господь тебе ответят тем же. Сколько ты отдал забот и любви, столько тебе и вернется.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда».

0: кредитования. Еще 251 миллион долларов МВФ планировал получить и от Украины в сентябре, это сообщает агентство РИА Новости, изучив документы. На 31 августа государственный внешний и внутренний долг Украины обновил исторический максимум. Его объем превысил 215,5 миллиардов долларов. Россия в сентябре нарастила экспорт СПГ до более чем 3 миллионов тонн, на 35% год к году больше. Основной прирост пришелся на азиатское направление. Так, страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Китай, Японию, Южную Корею, было поставлено около 2 миллионов тонн против 720 тысяч тонн в Европу. Рост экспорта связан в том числе с восстановлением отгрузок Ямал-СПГ после плана ремонтов и сезонным открытием восточного маршрута по Северному морскому пути.
1: О погоде.
0: Аномальное потепление придет в столичный регион. На этой неделе температура воздуха в отдельные дни превысит климатическую норму сразу на 4 градуса. Это заявила синоптик Людмила Паршина. По ее словам, воздух прогреется до плюс 16, но погода будет пасмурной и дождливой. К следующим выходным в Москве и Подмосковье вновь похолодает. Вероника Борисенкова, служба информации.
2: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки ФМ.
3: Доброе бодрое утро! Мы встречаем первый понедельник октября, и это не просто понедельник. Это праздник, классный, огромный, вообще обалденный. День учителя, друзья! Ура!
4: Ура!
3: Все.
4: С днем учителя.
3: Записала, можно нормально сказать.
4: Да? Началось все с того, что пока у нас звучала отбивка, у Кати начались какие-то старческие, по-моему, забывания вот эти вот. Потому что она сказала, у меня на голове какой-то шлак, я сказал, что это наушники. Она забыла, как это называется.
3: Я не услышала, что ты сказал, я тебе про шлак, говорю про волосы, которые, видишь, вот они вот это вот вылезают из-за формы наушников, непонятно.
4: У тебя кончики посидели или покрасилось?
3: Димка Иванов сегодня уже второй раз нарывается на грубость. Нет, они не посидели, это синий шампунь.
4: Синий шампунь?
3: Синий шампунь
4: отмывают, они что, все время...
3: Значит, смотри.
4: Подожди.
3: Смотри мне в глаза, смотри. Так. Сейчас я микрофон подвину даже вот так, чтобы тебе было лучше видно. Значит, смотри. Когда блондинка, опять этот кофе, вот это вот слово не буду говорить, потому что я про него сейчас вспомнила. Значит, когда блондинка, светлые волосы, то есть блондинка прямо вот, прям белый, да. Да, в октябре сегодня, да. И, значит, она красится в салоне, красится в белый. Ей нужно все время поддерживать этот белый. И чтобы белый был белый, его нужно мыть синим. Понимаешь? Вот.
4: Грунтовать не пробовали там как-нибудь?
3: Это почти то же самое. Вот такая, понимаешь, арифметика непростая. Непростая арифметика. Да, ты думал, как нам, царям, легко? Нет?
4: Я тебе точно скину этот видос, который хотел в ночи вчера мне попался.
3: После эфира.
4: В перерыве. Там нет времени ждать.
3: Мы это обсудим, значит. Так, я хочу все-таки пройтись по учителям. Давай. Скажи, пожалуйста, Дима.
4: В пятницу по тротуарам, по благоустройству, в понедельник по учителям.
3: Да.
4: Они-то тебе что сделали?
3: Ничего, я про это и хочу.
4: В смысле ничего?
3: Ну, типа, научили чему-то? Нет, научили, конечно. Да, да, было. Это, между прочим, праздник у нас тянется с Советского Союза. Ты в курсе? С 65-го года аж целого. Первое воскресенье октября. Вот. А ЮНЕСКО учредила Всемирный день учителя, закрепила за ним дату 5 октября. И вот эта вечная непонятка, когда поздравлять учителей, то ли как будто бы в воскресенье, то ли как будто бы 5 октября, то ли как будто бы мы вообще поздравляли в пятницу, потому что, перед воскресеньем.
4: После того, как выпустились.
3: Да. Да. Покрестились и так далее. Не все страны перенесли, оказывается, День учителя на 5 октября. Оказывается, в Беларуси праздник по-прежнему отмечают первое воскресенье. Вот. А в Австралии вообще в последнюю пятницу октября.
4: Но на самом деле для нас

0: Стран-то для нас, для Беларуси, ну, сложный момент воскресенья, День учителя. Поздравлять-то их в пятницу надо.
1: Ну, получается, что да. Но мы поздравляли в пятницу своих учителей.
0: А заранее же не поздравляют.
1: Как будто бы да. Ну, вообще, надо было бы сегодня поздравить. Но в пятницу также были различные награждения учителей, я знаю, на сцене Великолукского драматического театра, даже если я не ошибаюсь. Сейчас я даже, если у меня получится, даже я как будто бы найду эту информацию.
0: А если получается, смотри, если всегда звонок для учителя, то в день учителя звонок для учеников?
1: Хороший вопрос. Нет. Я думаю, что они всегда для учителей. Нет, мне не найти это награждение, кстати. Вот много всего есть. Например,
0: а сейчас так вообще можно? Заседание, звонок для учителя.
1: Заседание Думы есть, а вот, например, про День учителя нету ничего. Ну ладно.
0: Сейчас вообще?
1: Модно?
0: Нет, сейчас это вообще
1: в тренде?
0: Существует?
1: Конечно. Ну вот
0: но
1: эти
0: как?
1: Педагогические фразочки.
0: А у детей с третьего класса тайм-менеджмент?
1: Да.
0: У них... Четкие,
1: личное пространство еще, да,
0: да
1: вот там
0: вот все.
1: Угу, да. Стоп, мне неприятно.
0: Стоп-слова, вы грубите.
1: Да, вы должны себя
0: вы
1: держать в
0: руках. Вы повысили голос.
1: Да, совершенно верно. Ну, вот так.
0: Вы хрипите, да,
1: вы хрипите,
0: у вас голос.
1: Вы гудите, да. Вы много говорите, вы мало говорите, вы нас ничему не научили, не повышайте на меня голос. И вся вот эта история существует, действительно, но ты знаешь... Я вот выкладывала здесь видео, которое, видимо, ты посмотрел, я так понимаю.
0: Какое видео?
1: Про то, что я не педагог, не учитель, учитель не педагог, и вот вся эта
0: это
1: история...
0: Это ты в эфире мне рассказывал.
1: А, я тебе в эфире такое рассказывала?
0: Видосы
1: ты не посмотрел?
0: Я считаю,
1: паразит. Ну, вообще, все исключен из жизни, все. Итак, вот, собственно, я про это разговаривала, и там был у меня такой призыв, уважаемый, давайте мы к учителям относиться уважительно, потому что сейчас слишком много вот этих мамочек, которые почему-то убеждены, что они знают лучше. Я таких мамочек очень сильно всегда хочу отправить на домашнее обучение. Вот если вы знаете лучше, идите, пожалуйста, на домашнее обучение, переводите своего ребенка, чтобы все было окей. Поэтому есть разные учителя, разумеется, есть и строгие, есть которые такие более... дают слабину, да, они более такие компанейские. Есть те, кто очень много требует, есть те, кто не требует. Вы не найдете какой-то золотой середины, во всяком случае, это очень сложно. Но вот многие учителя, все практически учителя, которых я знаю, они действительно пекутся о своих подопечных. И вот вплоть до того, что там, если у ребенка тяжелая жизненная ситуация в семье, они вот прям проживают ее вместе с этим ребенком. Они прям и плачут с ним, и там поддерживают, и подбадривают, и придумывают какие-то обходные пути, как бы ему там, не, там допустим, там, ему помочь. И вот все такое. Поэтому, пожалуйста, кому не нравится, чемодан, вокзал.
0: На юг? Ростов?
1: На юг, Ростов. Чемодан, ну, вокзал, Ростов. Все.
0: Это просто футбольная вроде тема, чемодан, Ростов. Ну ладно.
1: И там другая, ты что, не знаешь?
0: Это я знаю,
1: ну,
0: но
1: вот
0: мне кажется,
1: все.
0: Из футбола я знаю раньше.
1: Да? Но...
0: Лет с пяти, с шести.
1: А тут немножечко другое. Это Владимир Вольфович нам только подсказал красиво.
0: А, да? Ну,
1: да.
0: Может, не знаю,
1: официально
0: что
1: на трибунах
0: раньше.
1: Сделал красиво, так поэтому мы, собственно, теперь
0: этим
1: пользуемся.
0: А вообще, смотри, а если вот эти все истории, значит... По нарушению пространств. Вот эти, ну, дети умные, которые...
1: Ага. Которые алфавит не знают, но про границы личные знают, да?
0: Да, да, да. Да-да-да. А почему учитель так не может? Вы громко кричите, я не буду вести урок.
1: Да, вот он почему-то так не может, потому что это его типа работа, он за это деньги получает.
0: А-а-а. Все, опять все на деньги.
1: Да, все сводится к этой меркантильности. Кстати, деньги, которые получают учителя, они объективно совершенно вот в сравнении с их работой, ну, просто. И это государство сделало так. Опять мы не туда пошли, не в ту колею. Уважаемые учителя,
0: сегодня.
1: Ну праздник сегодня, ну мы вас поздравляем. Дим,
0: тебя
1: давай...
0: поздравлять?
1: Да.
0: Кто там, педагог?
1: Давай,
0: учитель,
1: давай,
0: учитель,
1: все, давай,
0: не
1: в прямом
0: педагог.
1: Эфире, давай.
0: С днем учителя.
1: Спасибо.
0: Хотел сказать, с днем рождения, не сказал.
1: С днем рождения.
0: Это тебе как бы сейчас, но на потом.
1: Да-да-да. Это ты сейчас, тебе сейчас вот этот подарок? Но это на день рождения, если что. Какой был твой любимый предмет в школе?
0: Угадай с трех раз.
1: Слушай, ну, физкультура?
0: Конечно.
1: Ну, у всех мальчишек любимый предмет физкультура. А из... сейчас, подожди, нужно как-то сказать так, чтобы не обидеть учителей физкультуры. А вот...
0: Кроме физкультуры. Так и сказать, да. Наверное.
1: Я хотела сказать, а из серьезных предметов. Но это, наверное, неправильно.
0: Но, слушай, да, физкультура, она не преподается как... прям предмет. Вот
1: сейчас, кстати, три...
0: Теория есть?
1: Три есть.
0: Да? О, круто.
1: Три часа в неделю физкультуры, чтобы ты понимал, у детей.
0: Аллилуйя. Но три, этого недостаточно.
1: Этого недостаточно. Но вы это уже все не готовы.
0: Так Владимир какой-нибудь педагог и начинает урок.
1: Да вы... все не готовы. Так, давай вернемся к твоим любимым...
0: Немецкий, конечно.
1: Немецкий язык.
0: Мне с учителем очень повезло. Привилась тяга к языкам. Вот. В аттестате тройка, но на Олимпиады до 11 класса за школу. Школу я представлял.
1: А почему в аттестате тройка?
0: А там сменился учитель.
1: А, и он тебя раскусил.
0: Знаний-то
1: 0-0.
0: Да, но на Олимпиаду я тебя отправлю, дружок. От школы честь отстаивать.
1: А мой любимый...
0: Там скорее вот это вот, вот как сейчас. Кто-то кого-то, куда-то, чего-то, личные границы там. Кто-то кого-то, не знаю. Но это воспринималось лет 10. Мама, говорит, встречалась с другими мамами. Думали, что анекдот такой просто.
1: Да.
0: Что у Димы тройка по-немецкому. Вот, кстати.
1: Оказалось, не показалось. У меня, кстати, тоже есть тройки в аттестате. Мне кажется, это моя любимая геометрия, в кавычках.
0: Я, как всегда, парадоксальный человек. Олимпиадник по немецкому.
1: Мы уже не про тебя разговариваем, а про меня.
0: Ну как, вот, то есть вообще. А потом география. Ну,
1: пожалуйста, заберите кто-нибудь Димку. 78-117.
0: География старших классов в основном. Вот когда уже надо было столица государств, а я тебе накидаю вот по европейской географии еще и пару городов в каждой стране назову. Потому что что?
1: Умный парень.
0: Нет, что смотрел
1: футбол. Образованный.
0: Лига чемпионов, Лига Европы, тогда еще Кубок УЕФА. И знаешь клуб, откуда он, ну вообще, вот, просто...
1: А, вот так нужно учить географию, уважаемые педагоги. Парням, если вдруг парням, вы не знали...
0: По футбольным клубам легко вообще.
1: По футбольным клубам учится география. А как учится тогда она для девочек, которые не любят футбол?
0: Придется любить футбол, иначе не будете понимать географию.
1: Иначе не будет у вас пятерки по географии. У меня была пятерка по географии, кстати.
0: Так и будете.
1: Я футбол, знаешь, соус.
0: Алтайский край с Республикой Алтай путать, да.
1: Такое бывает у всех, ничего страшного. Мой любимый предмет был, кстати, экономика. У нас был класс экономический, и мы изучали с пятого... Да.
0: С пятого класса?
1: Да, с пятого класса у нас был. И мы изучали такой предмет, как экономика. И он, кстати, безумно классный. Нам повезло с педагогом. Я видела ее буквально недавно. Она меня узнала, я ее тоже. Что странно. Но мы об этом поговорим чуть позже, потому что сейчас уже нужно прерваться на небольшую паузу. Оставайтесь на Луки ФМ.
2: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
2: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
0: Доброе, бодрое утро, Луки-ФМ, «Утро с той ноги». Кать Пахомова, Дима Иванов в студии, и у нас уже какое-то там октября.
1: И у нас уже 5 октября, на минуточку. Сегодня день учителя международный. Мы поздравляем всех учителей с этим прекрасным праздником. Поем сегодня им песни, читаем стихи
0: на переменах.
1: И, в общем, да.
0: Но на литературе еще можно.
1: Да, на литературе можно. Нужно. Кстати говоря, литература не была моим любимым предметом. Мы в первом выходе с Димой разговаривали про любимый предмет в школе. И вот, знаешь, один раз я спросила у детей, типа, какой ваш любимый предмет в школе? И они такие, ну, ручка, пенал, фломастер. Я говорю, нет,
0: неплохо,
1: какой ваш любимый урок в школе? Да, на всякий случай, вот так, такое вот уточнение теперь детям нужно говорить. Ну, ты знаешь, вот я Диме сказала, что у меня экономика была любимым уроком. А еще мне очень нравилось обществознание. Прям.
0: Да, хорош. Пирамида Маслоу.
1: Да, хорош предмет, хорош, скажи.
0: Я его не помню, сдавал я его или нет.
1: Я сдавала обществознание, я его сдала очень хорошо, но я готовилась целенаправленно, у меня был репетитор по математике, и я ходила на допы в школе по обществознанию. И вот, а вот по русскому я не ходила, и очень странно, русский я сдала хорошо. Даже учитель русского языка удивилась, что я сдала вообще на четверку, потому что мои знания, они оставляют желать лучшего по русскому языку. Но тем не менее.
0: А и знания, слушай, не всем были...
1: Нужны.
0: Они нужны, конечно, они помогали как-то структурировать некоторые вещи. Но вот у меня, например, как-то наследная врожденная грамотность. И, ну, я просто...
1: Унаследованная.
0: Да, у нас наследная.
1: Сразу видно по-русскому тройка. Наследная.
0: Наследная.
1: Что? Наследная.
0: Царство, наследная грамотность.
1: Ну, мне кажется, грамотность не может быть наследной.
0: Это разные вообще слова.
1: Не знаю, сейчас загуглим.
0: Наследная. Гугли, а то бякают, не знаю.
1: Не бякают, а блеют.
0: Бякают, она знала, наоборот, да.
1: Бякают, знала, а блеют, не знала.
0: Вот. И, в общем-то, что я хотел сказать? Куда ты меня завела? Что я хотел сказать?
1: Блеют.
0: Я вообще про что начинал?
1: Про русский язык, что у тебя унаследованная грамматика.
0: Если бы я учил русский язык, у меня была бы твердейшая пятерка. А так просто твердая 4. Потому что, ну, я чувствую эти все ваши ЧТЧН, которые без мягкого знака. Я даже с корнями белорусскими жиши я через И никогда не пытался писать. То есть, ну, оно все вот как... Оно само... Ну, оно... Это,
1: вот у меня, так у мамы. У нее рука сама пишет. Она не знает, как сказать правильно.
0: Я могу
1: правильно.
0: Запятых перенаставить сильно много, но зато они, ну, которые нужны, точно будут то на
1: это
0: месте.
1: Потому что они везде будут стоять,
0: там
1: я так
0: у меня,
1: понимаю, в каждом предложении.
0: Еще когда пишешь сочинение какое-нибудь, у меня здесь со школьной скамьи проблема. У меня сложные предложения, 30 раз сложно подчиненные, там просто один...
1: Они настолько сложно подчиненные, что они даже не знали, кому
0: подчиняться.
1: Я уже не
0: помню, с чего оно начиналось, да. И у меня на страницу вот лист вот этот тетрадный вполне могло вместиться только одно предложение, там с кучей, опять-таки, запятых, которых я потерялся в школьные годы. Это уже потом, когда я поработал в одном из наших городских СМИ, перечитав... профессиональную, скажем так, литературу, начал себя палкой по голове бить сразу, что вместо запятой иногда...
1: Мне даже страшно представить, какая была тогда профессиональная литература. Ну, просто
0: напиши,
1: хотя бы...
0: сокращай, Лекова.
1: А, господи!
0: Просто вместо некоторых запятых, большинства запятых, ставишь точку и такой, о, а что, так можно было?
1: Ну да, как будто бы «Пиши, сокращай» — это как раз та книга, про которую
0: мне
1: рекомендовано
0: была,
1: почитать всем, кто
0: меня...
1: работает с текстами.
0: Я русскоязычный, нет, ну русскоязычный понятно, как сказать это с точки зрения именно предмета школьного, русский язык, я вообще СДВГшник. То есть вот эти предложения, сложно подчиненные на...
1: Сейчас, подождите, я еще не все! Я еще не все!
0: 20 строк, может, закончим? Нет, запятая! То есть, ну, вот такая
1: у меня,
0: история.
1: Кстати, с сочинениями не было тоже проблем, и я всегда могла сочинить, и у меня, знаешь, из разряда пустословие было. Я могла написать сочинение на 8 листов, на раз-два просто. Но вот смысл, смысловая нагрузка там была на первые поллиста, все. Остальное уже чисто какие-то рассуждения, плавающие слова и так далее и тому подобное. Но по грамматике, конечно, по количеству ошибок у меня всегда было что-то из разряда там 2-5. Грамматика была двойка. С запятыми, кстати, у меня тоже дела очень хорошо обстоят, потому что я тоже их торкала везде, где только считала нужным, надо и не надо.
0: Так лишнее — это тоже ошибка.
1: Ну, так я знаю. На всякий случай. А вот именно за содержание текста, за раскрытую мысль, особенно когда мы писали сочинения по каким-то произведениям, которые я читала исключительно по короткому содержанию. То есть, да, все было хорошо, раскрывало всех.
0: Но с точки зрения литературы, кстати, очень забавный момент и незабавный одновременно. Вроде бы ты и понимаешь, что потом ты не будешь это читать. Но и в школе тебе рано это читать.
1: 100%. Ну, вот есть такие произведения.
0: Я сейчас к очень многим пришел, просто потому что вот что-то помню, надо как-то освежить. Ну, куда вы лезете в 5 классе с ними? Я даже сочинение же перепоступал как-то раз, лет через 5 после школы. ЕГЭ надо было сдавать. А, балл пониже был, но с точки зрения сочинения... А там же надо привести было идеальное сочинение, там пример из русской литературы, из литературы и пример из жизни, да, там, и у меня там, уа-я, то есть, как мы на корабле вернулись в Севастополь, русская земля, после, там, сколько-то не были дома, вот,
1: а у меня сердечко-то заколотилось от любви к родине.
0: А у меня там такое, что-то патриотизм, такая какая-то тема попалась.
1: Сейчас бы тебе повезло, конечно.
0: Вот, я там литературу вспомнил, «Судьбу человека», по-моему, в общем, очень хорошо сочинение.
1: Но не поступил, кстати.
0: Почему?
1: Поступил.
0: Туда, куда... Это ж было просто как ЕГЭ для галочки, потому что я знал, что я его сдам. Там не было тяги к большому баллу.
1: Большому и большим знанием.
0: Я поступил, но снова не закончил. Вот за 15 лет ни разу это учебное заведение.
1: Я тебя не буду сватать, пока не закончишь.
0: А все, им надо заново поступать. Ну, теперь, наверное, в другое.
1: Куда?
0: Физкультурная.
1: Сейчас соточку доберешь. И
0: да вперёд. Да она добирается, она не удерживается.
1: Получить высшее образование никогда не поздно.
0: Да.
1: Никогда не поздно. И вообще, в целом, человек образовывается в течение всей своей жизни. Кстати, насчет произведений, про которые ты говоришь, которые рано читать в школе, а мне кажется, весь список литературы, который начинают с 5 класса читать, это вот реально рано для школы. Но возьмем Тургенева «Отцы и дети». Если я не ошибаюсь, это что-то типа 7 класс. 7-8. Вот как-то так. Можно даже посмотреть в интернете, какой это класс. Я читала «Отцы и дети» уже в сознательном возрасте, там, в 32 года. И ты знаешь, это такая мудистика, которую я вообще ни разу не поняла. Я там не согласна ни с одним, ни со вторым. Я просто закрыла на пике эмоций, швырнула книжку, потому что они оба неправы. Ни отец, ни его сын. И вообще, я решила, что...
0: Это что, нигилист, что ли? Это слово, которое, кроме как вспоминаю это произведение,
1: да,
0: нигде, да, никогда не припоминаю.
1: Да, совершенно верно. Вот, и поэтому я считаю, что половина реально программы, это русская художественная литература, она такая сложная. Ее нужно перечитать 5 раз, чтобы понять вообще.
0: Я где-то, как всегда, наткнулся, что культура, литература, в частности, построена через боль. Нам, ну, неинтересно,
1: да,
0: просто. Нам неинтересно просто. Вот
1: мы
0: она...
1: просто не хотим вот это вот сейчас.
0: Вот это вот. Ха-ха-ха-ха. Зачем?
1: Вот это зачем все нам надо, да. Ну, я тебе могу также сказать, что, например, по окружающему миру, это вот в 1 классе есть такой предмет — окружающий мир.
0: Я знаю, я на 1 сентября обложки учебников делал у себя в сообществе.
1: Вот, и смотри, значит, там ребенок в 1 классе, в 1/4, ну, это я специально делаю, да, такие замечания, должен знать костюм русский народный, согласна, осетинский и какой-то еще, типа вот азербайджанский и татарский, ну, то есть он должен различать национальные костюмы. Я боюсь, что если ты сейчас куда-нибудь приедешь туда... В Азербайджан. Не все скажут, какой национальный костюм у их народа. Ну, не все дети скажут.
0: Нет, но я не понимаю просто сразу так с места в карьер.
1: Да.
0: Это что-то, ну, на уровне краеведения, ну,
1: да.
0: Изучение России.
1: Круто.
0: Да.
1: Я но считаю, попозже. Что надо, да, попозже.
0: Может быть, если это вот, например, школа в той же, например, Алании, ну, то есть Северной
1: да,
0: Осетии.
1: Да, Северная Осетия.
0: То у них, ну, норм. Ну, вот свой.
1: Ну, свои. Так русский народный нам покажите. Посмотрите, сколько их было, ну, какая там была классификация,
0: что где
1: интересно.
0: Есть народности, которые, ну, как-то...
1: Да мы даже уже не
0: да,
1: придерживаемся
0: свой.
1: Этих костюмов. Ну, где ты последний раз видел русские народные костюмы, скажи? Ну, вот чисто Новый год у нас был трендовый, и все начали кокошники нацеплять на себя. Спасибо на этом. Все.
0: Не знаю, я вижу периодически. Я похоже, из-за... Ну, это вот вы там... Я даже про кокошник от тебя только... Я думал, это лет 5 назад был этот тренд.
1: Нет, тренд был вот на этот Новый год,
0: спасибо,
1: который мы...
0: Спасибо Кадышевой Бабкиной, которые возродились.
1: Возродились из пепла!
0: Это, вот сейчас переходик идеальный будет.
1: И плывет веночек вдоль ночных...
0: Третья часть «Властелина колец».
1: А, нет, не знаю, не смотрела.
0: «Возвращение короля». Возвращение, да, Return of... Да.
1: Не слушать себя.
0: В общем, ну, просто вот как раз переходик к литературе. Значит, был у меня читательский дневник, 5, 6, 7 класс, не знаю, где-то там. Ну, за лето что-то прочитал.
1: Никогда этой ерундой не занималась.
0: Ну, я тоже, но...
1: Я, вы знаете, вот сейчас, подождите, я перебью, прости. Сейчас мы к этому вернемся. Я, чем больше сейчас мы в эфире вспоминаем какие-то школьные годы, вот неважно в каком контексте, дня учителя, просто школьный год, я понимаю, что я была двоечницей. Вот я была из тех ребят, которые забили вообще на все и пошли своим путем. Все, прости.
0: Ну, короткая была дорожка.
1: Дорожка была короткая. Читательский дневник, я помню.
0: Я его ненавидел, потому что в него надо писать то, что тебе задали на лето читать.
1: А я не читал ничего.
0: Естественно, из того, что задали. И тут появился как-то «Властелин колец». Ну, сначала «Кинец».
1: Ну, сначала это Толкин написал, это же было...
0: В 30-х годах, да.
1: Да.
0: А, вот.
1: Не совсем недавно.
0: Потом ну, была да, экранизация, году так в 2000-м. Угу. Я, естественно, ее посмотрел первую часть.
1: Угу.
0: Потом в книжном увидел...
1: Надо.
0: Три тома надо. Угу. Перечитал. И вот к вопросу о сложности восприятия.
1: Угу.
0: Пока все конючили по Гарри Поттеру, там с ума сходили. Я противостоял этой серой Гарри Поттерской магловской массе. Потому что, вот я говорю, ну вы понимаете, когда эта книга... Ну, то есть в читательском дневнике я там сюжет расписал, все прочитал. Это первая, единственная книга, которая в читательский дневник...
1: Опять занес!
0: Там, возможно, родились мои вот эти сложно подчиненные предложения, которые на весь читательский дневник целиком сразу за все лето.
1: Ага.
0: В общем-то... Но я рассказывал, в какие годы это написано, какая глубокая мысль в том, что в какие времена это написано, что символизируют эти маленькие хоббиты и вот это орчье великое зло. Можно все понять, если тебе интересно.
1: Да, совершенно верно. А сейчас мы будем с вами понимать новости на Луки FM. Оставайтесь с нами.
4: Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В 2027 году запланирован ремонт детского сада номер 19 и школы номер 9 в Великих Луках. Об этом сообщили депутатам в ходе очередного заседания Великолукской городской думы. Также при обсуждении итогов подготовки к наступившему учебному году прозвучала информация об изменениях в образовательном процессе. Для школьников введены оценки за поведение. В 5 классе появился новый предмет – духовно-нравственная культура России. Также сокращены часы по английскому языку, появились единые учебные пособия, а для первоклассников – полностью отменено домашнее задание. Изменения затронули и дошкольников. Запущен проект «Добрые игры», аналог разговора о важном. Работы по обеспечению воздушно-теплового режима и подготовке к отопительному сезону провели в 100% муниципальных образовательных организаций Великих Луг. Школы, детские сады и учреждения дополнительного образования полностью готовы к приему тепла. Официально отопительный сезон стартует в понедельник, 5 октября. 30 сентября состоялась церемония награждения отличников детской музыкальной школы номер 1 имени Мусоргского. Более 40 воспитанников учреждения закончили прошлый учебный год на отлично. Получив награды, юные музыканты порадовали зрителей яркими творческими номерами.
4: О валютах.
5: Доллар 83 рубля 25 копеек, евро 94 рубля 53 копейки, юань 12 рублей 40 копеек.
4: О погоде.
5: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
7: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
1: Доброе утро, Луки-ФМ. Встречаем первый понедельник октября в компании Кати Пахомовой и Димы Иванова. Мы сегодня разговариваем про школу, потому что сегодня Всемирный день учителя. Международный, да? Международный день учителя. Или всемирный? Или международный?
0: Всемирный, не международный. Знаешь такое слово, синоним?
1: Нет, всемирный, не международный.
0: Международный. Синонимы.
1: Нет.
0: Даже контекстно и вне контекста. Ну, мир, это что? Международность. Чемпионат мира. Международный турнир.
1: Нет, это не совсем одно и то же.
0: Ну, да, ты, если бы ты убрала не совсем, я бы...
1: Хотя в речи эти слова часто выступают как синонимы.
0: Ну давай.
1: У них близкое значение, но есть тонкий смысловой оттенок, который иногда меняет акцент. Международный — это про взаимодействие между странами, народами, государствами.
0: Откуда,
1: например,
0: тут страны появились?
1: Международный договор.
0: Если уж сильно копаться.
1: Слушай
0: в слове.
1: Молчком. Тебе слова не давали.
0: А у нас
1: доске
0: народ...
1: пойдешь,
0: а у нас...
1: там и ответишь.
0: А у нас получается страна международная.
1: Всемирный.
0: Большая международная страна.
1: На масштабе охватывает весь мир. Затрагивает все страны, имеет глобальный характер. Иногда это слово используют, чтобы подчеркнуть особую значимость. Международный женский день — это праздник, который отмечают во многих странах. То есть это взаимодействие между государствами. А Всемирный день здоровья...
0: А где там государство?
1: Так. Иванов,
0: международный.
1: Садись. Два.
0: Народы празднуют.
1: А Всемирный день,
0: день
1: здоровья – это событие, которое по определению затрагивает весь мир в медицинском смысле. И поэтому его называют всемирным.
0: Ну вот смотри, даже пример оттуда, где ты читала сейчас.
1: День учителя.
0: Международный день женский. Да. Международный женский день. Он не всемирный?
1: Нет.
0: Почему?
1: Потому что они во всем мире отмечают.
0: То есть где-то женщины ущемлены?
1: Да,
0: ущемлены.
1: Да, кстати, да. Я могу тебя даже сейчас найти где. А вот, сейчас скажу, нет, еще пока не скажу. День учителя всемирный.
0: Значит, что? Не международный?
1: Да.
0: Получается, да?
1: Значит, во всем мире день учителя.
0: А между народами нет.
1: А международный?
0: Да, синонимы это на 95%.
1: Ну, вот на
0: международный
1: 90.
0: В конкретном международном
1: на
0: контексте
1: 90.
0: Никогда не используют. Международные соревнования.
1: Слушай, Беларусь. Очень интересно. Пишут, что День учителя всемирный, но во многих странах сохранились собственные даты, связанные с историческими событиями или выдающимися деятелями образования. Поэтому в некоторых государствах это другие дни, а то есть получается, что это международный праздник. То есть всемирный — это когда одна дата закреплена за всем миром. То есть абсолютно во всей, в каждой стране, даже где-то в Африке, есть такой день здоровья вот именно в эту дату. А международный — это когда он между народами, то есть между странами, но не все
0: Нет,
1: страны.
0: Народы, страны-то. Если копаешься в формулировках, давай тогда не разбивай народы и страны. в одну кучу. Это спор тебя затянет не туда.
1: Я даже не буду. Кто спорит, тот знаешь, чего не стоит? Вспомни.
0: Опять кого-то вспомнила.
1: Это мое любимое. Что я вспоминаю в эфире. Короче, пусть это будет Всемирный день учителя, и мы на этом остановимся.
0: Да. Чё ты туда полезла, вообще непонятно.
1: Ну, потому что я...
0: Педагог.
1: Себя немножечко, как сказать, одернула и забыла.
0: Ты в другие моменты бы себя одернула на той неделе.
1: Это не самые страшные были моменты, которые, да? Когда я могла себя в эфире просто загубить. Ну да ладно. Так вот, я себя дернула, международный это день или всемирный это день. Вот, и мне как-то вот это...
0: Катины...
1: Хотелось...
0: Забавные Катины наблюдения в 8:30 утра. А у тебя там как календарь, как сейчас складывается вообще? Ты там где сейчас? Всемирный или международный? Просто вот.
1: У меня бывают такие проблемы... Когда я не могу определиться со словом, и это да, нормально.
0: Бякают или блеют? Ну, туда же.
1: Бякают. Я всегда скажу бякают. Я никогда не скажу блеют. Отстаньте от меня. Я не знаю, кто вас там блеет. У меня бякают они. Бякают. Блеют.
0: Ладно, вернемся. Так, как всегда, разговор, начавшийся с конца предложения. А кто они? О ком ты сейчас подумал?
1: Все, отстань от меня. Надоел ты, правда. Вот придираешься к словам. К моим преимущественно всегда. Не знаю почему. Вот что у меня? Мне во вкладку не зайти никак. Как это сделать? Вот все раз, и все закрылось. О, невозможно вообще, конечно. Этот интернет сводит меня с ума. Мы сегодня поздравляем учителей. Сегодня день учителя. Он, кстати, празднуется в очень многих странах, а в каких я не скажу, потому что у меня только Россия, Азербайджан, Армения,
0: и
1: Эстония.
0: Надо выходить помаленечку уже из этой темы, на самом
1: потому
0: деле.
1: Потому что скоро эфир закончится.
0: И это тоже, и новости-то есть, события какие-то, может быть.
1: А, точно, точно. Друзья мои, вчера состоялся футбольный матч на стадионе «Экспресс», между прочим. И я знаю, что наши победили со счетом 2-1. Вру, нет?
0: Да, не врешь.
1: Не вру. Вот, пожалуйста. Димка был, а я нет.
0: Не был.
1: Ты не был вчера?
0: Не, на работе был.
1: Ну ты даешь. Рассказать-то есть хоть что?
0: Ну, выиграли 2-1, получается.
1: Давай.
0: Ну, вот выиграли 2-1. Ну, здорово, что, к сожалению, с Муромом хотелось бы, конечно, тоже недели ранее очков 3 набрать, очка 3. Но, увы, не получилось в одной из самых главных битв концовки чемпионата. Мы тогда проиграли, но вчера «Искру» выиграли. Матч получился эмоциональным в концовочке, и удаление уже у Николая Джиби было. В общем, в меньшинстве заканчивала «Лукэнергию» матч с «Искрой» из Смоленска, но, тем не менее, все равно одержал победу 2-1 и продолжает биться за первую тройку. Теперь уже, наверное, за первое место осталось-то всего ничего, 4 тура, у нас 5 очков до первого места. Как бы и немного, но 4 игры. И Муром вряд ли тоже будет просто так лапки
1: складывать. Немного и немало.
0: Да, лапки складывать перед другими соперниками и сдавать свои позиции. В общем, очень главная заруба, наверное, будет в последнем туре у нас, это точно. «Динамо» Санкт-Петербург идет сейчас на втором месте. 1 ноября мы их принимаем в последнем туре на стадионе «Экспресс». Как будет таблица размещаться к тому моменту, посмотрим. Ну, в общем, у всех лидирующих команд в нашей группе опять-таки еще и 14 числа, по-моему, ну, в этих числах, 14-15, Кубок России, матч с командами рангом повыше. К сожалению, мы играем в Ленинградской области против ленинградца. В Рощино матч пройдет. В общем, будем верить, надеяться на победу «Луки Энергии» там. Ну и потом, чтобы жеребьевка была благосклонна, еще один матчик дома мы увидели высокого, большого уровня и качества. Вот. А на этих выходных в Тверь пожалует «Луки Энергия» 11 числа. А Тверь такая сейчас, возродившаяся, что ли, назовем ее так. Она буквально недавно, угадай, с каким счетом обыграла в Питере Санкт-Петербургскую «Звезду».
1: 3-0.
0: Смотри, короче говоря, значит, они выложили после матча постик. Значит, написали. Вот знаешь, маркировку, когда.
1: Честный знак?
0: Для совершеннолетних.
1: 18+.
0: Так, вот они такую вот маркировку в результатах матча выложили. Ну вот прям большими цифрами 18+ написали под названиями команд.
1: Зачем?
0: Потому что они играли в гостях и выиграли 1-8.
1: Ого, ничего себе.
0: Вот, это такой хороший был ход от СММщиков Твери. Они так вот, и под 18+, кто голы забивал еще, написали.
1: Молодцы.
0: Это вот без вот этого, без вот этих
1: многоходовочка хорошая.
0: Двух точек, они так нормально. В общем, они, да, набрали колоссальный ход, и теперь ехать в Тверь такое. Тяжелый матч, в общем, предстоит, но надеемся, что с победой вернемся. Потом у нас ленинградец кубковый снова-таки. 18 октября. Лукэнергия. Спартак 2. Вот тебе тоже туда надо идти. 18 октября. 18 октября и 1 ноября, в общем. Вот что у нас в домашних матчей осталось. И верим, что еще кубок у нас дома будет. Еще один матч тогда. Общем,
1: да так потому что дело близится к зиме уже.
0: Все, сезон, сезончик. Два,
1: сезончик-то тю-тю.
0: Два домашних
1: матча.
0: А
1: где они тренируются, когда холодно?
0: На югах.
1: Круто. Чувствую прям, что я вот что-то не там работаю. Это вот как-то вообще.
0: Еще кондиционер сегодня включить попытался. Даже он не завелся.
1: Ах, так тебе и надо. Какой кондиционер, и так холодно в студии. А дома уже сегодня потеплеет, потому что с 5 октября Великолукская администрация обещала дать отопление. Но, правда, воды горячей не будет приблизительно весь день. Везде.
0: В смысле?
1: Ну, везде. Ну, вот хороший вопрос, как это связано, но тепловые сети почему-то предупредили именно так, что, ну, не будет горячей воды.
0: У всех?
1: Потерпите. Да, у всего города.
0: Да?
1: Да.
0: А я замечу это или нет?
1: Не знаю. В зависимости от того, как долго ты будешь дома и что ты будешь делать. Потому что я, например, сегодня домой приду только часам к 7 вечера, поэтому точно не замечу отсутствие горячей воды на работе. У нас и так по умолчанию горячей воды нет. Так что в целом я думаю, что этот день без горячей воды пройдет мимо меня. Зато отопление включат, потому что дома действительно уже так прохладненько.
0: Теперь еще и балкон, одну дверь открывать, кроме окна.
1: А у меня балконной двери нету. Мне повезло. Но у меня отопление есть на балконе. Ха!
0: То есть, ну, в смысле, если дадут отопление, мне типа, вообще нараспашку все открывать.
1: Вообще нараспашку все открывать? Ну, ты знаешь, в пятницу, например, даже не в пятницу, а мне почему-то кажется, что в четверг, нет, в пятницу или в четверг. Блин, не помню. Короче говоря, дали отопление в школах, в детских садах и в образовательных центрах. Вот. Так что мы теперь не совсем мерзнем. В школах вообще тепленько.
0: А вы мерзли в плюс 20?
1: А, мы очень мерзли. Я у себя на работе, там, где управление образования, очень мерзла. Я сидела в двух кофтах, в куртке, и мне бы было хорошо, если бы я надела шапку и перчатки. А выходишь на улицу, там солнышко, тепло. Вот такая закономерность не очень-то приятная, но, тем не менее, все урегулировалось уже, там у нас уже тепленько. Вот, потому что здание большое, очень высокие потолки, очень плохо установленные окна, с которых поддувает.
0: Хотя, казалось бы, до вас там работали те, у кого не должно быть таких проблем.
1: Да. А у них просто работали кондиционеры. Я так понимаю, что они работали и на холодный поток воздуха, и на теплый поток воздуха. Там в каждом кабинете были установлены, но, естественно, как мы понимаем... Другая передача опять. Зачем ты меня подводишь к этому? Зачем ты меня к этому подводишь? Ты вот сам начинаешь это. Ты хочешь, чтобы меня уволили? Работать будешь тогда с Аленой и с Кифом. Класс?
0: Класс. Тара-тара-там. Что? Киф, привет. Ален, привет.
1: Привет, ребята. Мы без вас скучаем тут.
0: Да.
1: Я с Кифом...
0: Катя даже выбила свидание с Кифом.
1: Свидание с Кифом. Потому что мы с ним не виделись уже...
0: В эфирах.
1: Я даже не помню, даже надо посмотреть, когда у нас был последний эфир, это было очень давно. Но это было что-то типа в середине сентября, может быть, даже раньше. Там, на второй неделе сентября. Все, вот мы с ним столько не виделись, представляешь? А Антон просто вчера написал в чат в наш рабочий, что официально наш дуэт. Все. И поэтому вместо дуэта у нас будет трио. Все, мы отклонились от темы. А, слава богу, у нас еще есть один выход. Я надеюсь, он будет все-таки, потому что я больше не могу. А, мы разговаривали с Димой про футбол.
0: Про День учителя.
1: Про День учителя. И про что мы еще не поговорили? Мы ничего, мне по что. Все? Да, ну отлично. Тогда увидимся после рекламы.
3: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
9: Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
12: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь. То есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
8: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
1: Доброе бодрое утро, Луки-ФМ. Катя Пахомова, Дима Иванов. Встречаем этот прекрасный понедельник. День учителя на волнах Луки-ФМ. Мы уже с Димой поговорили про день учителя, мы уже поговорили про футбол, мы уже поговорили даже про отопление. Еще нужно сказать, что сегодня не только такой праздник, сегодня еще и день работников уголовного розыска, с чем мы их поздравляем. Также международный день врача, так что если у вас есть...
0: Или всемирный.
1: Не начинай. Не заходи за черту, Дима Иванов.
0: Будь добрее.
1: А то пойдешь к доске. И еще сегодня Всемирный день архитектуры. Вот такой, кстати, праздник. Я даже про него не знала. Всемирный день жилища. Интересно. Вот, так что еще из абсурдных праздников, которые я уже давно очень сильно не вспоминала, ой, про это говорить нельзя. Ладно, хорошо, из абсурдных праздников это день «Будь прикольным», например. Ну, не знаю, к чему он соподвигает и что, как бы, к чему вообще он такое существует, но есть... такие праздники. Насколько быть прикольным? Насколько ты прикольный, Дим?
0: Я прикольный настолько, насколько мне сейчас предлагает один... Как его назвать-то? Не модератор, а площадка. Которая уже и музыка, и не музыка, и афиша, и не афиша, и все там есть. Агрегатор. Во, назовем его так.
1: Круто.
0: Вот это я, наверное, хотел. В общем, захожу я, значит... искать, опять-таки, уже нашел на перспективу нашей программы одну, один текст, вот, который начинается с «Понедельник, будь добрее». Вот я уже его процитировал дважды. А там у меня концерт Imagine Dragons. 50 990 рублей. Это все на волне, знаешь, с концертами Kanye West.
1: Да,
0: вот этого.
1: Нормально.
0: Я такой даже, ничего себе.
1: Кажется, я хочу съездить.
0: Ну, если как бы в Псков, Великие Луки, то почему нет? Да, ну, придется покопить, конечно, когда там неизвестно этот концерт, в декабре. Ну, если очень-очень напрячься, может быть. Ну, в общем, я открываю. А знаешь, что выдает этот агрегатор чудесный?
1: Ну?
0: этот чудесный агрегатор выдает мне Этихад Парк, Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.
1: Всего лишь в Эмиратах.
0: Всего лишь в Эмиратах.
1: Чего ты, я не понимаю, я даже специально туда зашла.
0: И у тебя играет...
1: И у меня играет музыка, да?
0: Да. Я тебе это и говорю.
1: Сейчас меня кое-кто тяп-тяп.
0: Я тебе и показываю, причем это
1: другая
0: группа.
1: А я не слышу, кстати.
0: Потому что ты в наушниках.
1: Ну да, точно.
0: Ну, значит, недостаточно громко до микрофона не добралась, тоже нормально.
1: Ну, да, поэтому я думаю, что там тоже не слышно было, если что.
0: Я
1: тебе говорю, там тоже было не слышно, 100%.
0: Ну, ладно. Вот, в общем-то...
1: Всего лишь, я хотела просто посмотреть,
0: прямым рейсом на метро из Великих
1: Луг. Есть ли какая-то афиша, и вот именно на нашей...
0: А, кстати, по афише, но это можно с Аленой еще обсудить. Я 22 октября, наконец-то.
1: Идешь в театр?
0: Я пошел в афишу смотреть. Я думал, они каждый день что-то показывают. Вот
1: ну
0: такой
1: нет.
0: Я театрал. Четверг, пятница, суббота. У них там, да, воскресенье, по-моему.
1: Ваня Дмитриенко приезжает в Псков?
0: Так ты уже, это, прошла любовь, завяли помидоры.
1: Да, у нас уже прошла любовь с ним.
0: У тебя уже и Женя Трофимов, наверное, тоже уже.
1: На Трофимове я была в
0: ты
1: Псков.
0: Такая ты, конечно, это,
1: Псков приезжает
0: недолгая.
1: Ваня Дмитриенко 19 ноября, 1 декабря Акмаль. Я бы, кстати, хотела бы на его концерт сходить. И Звери 21 октября тоже будут в Пскове.
0: У нас Буланова.
1: А у нас Буланова.
0: И Иван Золо.
1: Ну,
0: это опять-таки агрегатор. Я такси заказывал, они мне концерты этих двух все время показывают.
1: Я хочу на Акмаля сходить. Акмаль, кстати, к нам приезжал в Великие Луки. Вот такой вот он. У него очень классные песни, такие очень супердушевные. И он приезжал к нам в Великие Луки. И люди, которые ходили на концерт на его, ну, не потому что они суперфанаты, а потому что, ну, просто надо куда-то сходить, они были все в восторге. Буквально каждый второй, потому что он реально как-то вот зажег, проникся, и было супер классно. Я очень жалею, что...
0: Какую-нибудь песню скажи, пожалуйста. Мне то, что ты показала его, как он выглядит, вообще никак.
1: Сейчас, подожди.
0: Всемирный,
1: я напишу, я расскажу о нас всему свету, о том, как нес цветов на букет. О Раневскую, например. Как это, ты сыграть бы не смог. Я не буду писать ей письма. Скажи, я буду писать. Нет. Дай за тобой. Сопротивление ей бессмысленно. Зачем?
0: Нам не
1: отпустила руку мою. Зачем?
0: Нам не настолько не хватает музыки в эфир.
1: Чтобы Катя похлопила. Простите, уважаемые радиослушатели, я не хотела транить вас так сильно в этот час, а нам пора переходить к гороскопу, потому что уже очень много времени Дима Иванов меня заговорил.
0: Будь добрее,
1: потому что понедельник, и этот день будет располагать к решительным действиям. Но обстоятельства или другие люди могут этому препятствовать.
0: Все сходится пока. Овны, эмоции могут прорваться наружу, не давайте мимолетному раздражению разрушить важные отношения.
1: Тельцы, избегайте борьбы за власть и контроль.
0: Близнецы, и сегодня ваши слова могут звучать резче обычного, а чужая критика сильнее задевать. Сбавьте тон и не горячитесь.
1: Раки, день потребует выдержки, умения вовремя остановиться и не поддаться эмоциям.
0: Львы, правила, обязательства или чье-то неодобрение будут давить и ограничивать свободу действий.
1: Девы, если почувствуете раздражение, сделайте паузу. Лучше выждать, чем действовать на эмоциях.
0: Весы, во время понедельничной суеты найдите время для отдыха и восстановления.
1: Скорпионы, сегодня, вероятно, борьба за власть. Постарайтесь увидеть истинные мотивы людей.
0: Стрельцы, не стоит вступать в споры с руководством, чтобы это не обернулось против вас.
1: Козероги, отпустите то, что давно тянет назад, даже если расставание кажется болезненным.
0: Водолеи, этот день не подходит для переговоров, поскольку услышать другого сегодня будет затруднительно. Сошлось.
1: Рыбы, выбирайте те дела, которые требуют физической включенности, но постарайтесь не брать на себя слишком много.
0: Пусть этот день принесет бутсы мужские, что... А, нет,
1: другое. Бутсы мужские нам не нужны, Дима Иванов.
0: Потому что уже купил, да.
1: Потому что купил уже.
0: Слышите меня там, кто вот эту рекламу мне предлагает? Я уже купил.
1: Я уже купил бутсы. А была бы такая кнопка, знаешь, вот...
0: Она есть когда-то.
1: Алгоритмы рекламы как работают? Ты что-то вводишь в поисковике,
0: нет,
1: и они тебе сразу же выдают то, что тебе необходимо
0: я
1: было.
0: Я тебе предложу за эфиром еще один вариант проверить эту твою гипотезу.
1: А он неприличный?
0: Он слишком конспирологический.
1: Так, хорошо, ну так вот. И была бы такая, знаешь, кнопка. Вот у меня начните бизнес с готовыми решениями. И я такая, уже пробовала.
0: Не получилось.
1: Не получилось, да. Все, красный флаг у нас за стеклом. Всем хорошего понедельника, бодрого и классного. Оставайтесь на Луки ФМ, у нас интересно и полезно.
0: Всем пока-пока.
13: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
14: Послушать и посмотреть — это не от незнания. Это, наоборот, от очень большого знания. Вот. Сколько уже, действительно, мы всего прошли.
15: 40 секунд, Дмитрий.
14: Мы сами очень можем, да.
15: 40 секунд. Так АДГ, вот эта партия, вот, которая набирает обороты там, в Германии, она все-таки является пропутинской, вот как там в том стане иноагентов выражаются или нет? Коротко.
14: АДГ – это коалиция всех, кто не согласен с нынешней властью, с разных сторон. Там действительно, к сожалению, есть и люди, которые восхищаются, скажем так, допослевоенными, не гитлеровскими, а вот периодом 20-х годов. Да? И такие люди там есть, которые требуют вернуть прусскую дисциплину. Там есть очень много русских, которые, значит, вот так называемые русские немцы, переехавшие. В общем, это не пропутинская партия, а это коалиция всех несогласных.
15: Спасибо, Дмитрий Бабич, заместитель редактора международного отдела «Комсомольской правды». Благодарим за выход.
13: Да. Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
16: Группа «Кино» опять переделала свое старое творчество. На этот раз досталась песня «Дождь для нас». Новую версию соратники Виктора Цоя сделали вместе с электронным музыкантом Владом Грином и его проектом «Тает». Там «А» и «Е» слитно, поэтому «Тает». Хотя этот дифтонг я по латыни прочитал бы как «Тет». Ну ладно, не буду умничать. Итак, к слову, именно «Тает» открывал концерты «Кино» в Москве и Петербурге в этом году. Ну, теперь слушаем все сразу. «Дождь» для нас, «Кино» и «Тает».

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В Москве 9 утра, в Тюмени 11, в Омске полдень, в Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: Об атаках.
1: Минувшей ночью силы ПВО сбили 199 беспилотников.

0: Изучив внутренний документ Еврокомиссии с предложениями по реформе расширения ЕС. В нем говорится, что Украине планируют предоставить лишь ограниченный доступ к продовольственным рынкам ЕС и системе аграрных субсидий, общий объем которой составляет 55 миллиардов евро в год. Ограничения призваны снизить опасения действующих членов Союза, включая Польшу, Францию, Италию, из-за возможного массового притока украинского зерна и продукции из масличных культур.
1: О выборах.
0: Президент Бразилии Лула да Силва уступает сенатору Флавио Болсонару в первом туре президентских выборов. После обработки более 98,5% бюллетеней Болсонару набрал 47,27% голосов, а Лула да Силва 44,88%. Таким образом, оба политика проходит во второй тур президентских выборов, не набрав более 50% каждый. Действующий президент Лула да Силва представляет левоцентристскую партию трудящихся. В случае победы он останется во главе государства на четвертый срок. А Флавио Болсонаро – это сын бывшего президента Бразилии Жаира Болсонаро. Он представляет либеральную партию. 4 октября в стране прошли всеобщие выборы. В них участвовали 12 кандидатов. А второй тур президентских выборов состоится 25 октября.
1: Об отдыхе.
0: Новогодний отдых для россиян подорожал на 10-15%, а скидок ближе к праздникам не предвидится. Самыми популярными зарубежными направлениями остаются Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд и Вьетнам. Также растет интерес к Китаю. Две недели на двоих в пятизвездочном отеле Египта с опцией «Все включено» обойдутся в 250-350 тысяч рублей, а туры в Турцию и Эмираты начинаются от 300 тысяч рублей. Вероника Борисенкова, служба информации.
1: Что будет? Честный взгляд на 5 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Возвращаемся в эфир. Здравствуй, дорогое отечество. Привет, семья. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему. Продолжаем наш эфир. Трансляции на YouTube канал Нео Панкин, Рутюб и ВКонтакте, канал группа радио «Комсомольская правда», чат работают, пишите, к нам присоединяется Евгений Минченко, политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг». Евгений Николаевич, вас приветствую, здравствуйте.
3: Доброе утро.
2: Первый вопрос. Госдума заработала, я так понимаю, уже. Первые шаги, как оцениваете Государственной Думы, скажем так, в новом составе уже, да, там говорят, они сейчас будут предпринимать меры, как бороться с нашествием медведей, предложили меры борьбы с выходами медведей к людям, да, в Госдуме. Вот. А ведь Владимир Путин и Вячеслав Володин просили депутатов обойтись без популизма и заняться реальной работой. Я не знаю, это относится к популизму или нет, но тем не менее. Пожалуйста, вам слово.
3: Во-первых, никакому популизму тема нашествия медведей не относится. Но это реальная проблема. Там, в Красноярском крае у меня там много знакомых. Там, реально люди переживают, беспокоятся.
2: Да вообще много где, да, не только в Красноярском крае.
3: Да. Я просто говорю о том, что я лично знаю. Это реальная проблема, и она системная, то есть в этом году просто такой резкий всплеск, но в целом, кстати говоря, это в том числе последствия регуляторной деятельности государства, связанная с ограничениями охоты, высокой стоимости билета на отстрел медведей и так далее. Там большой комплекс проблем, я просто не специалист, я очень советую на самом деле позвать человека, который действительно глубоко разбирается в теме, потому что...
2: Пользуясь случаем, да, есть у нас продюсер, Таль, позови, пожалуйста, да, компетентного человека, да, продолжайте, пожалуйста.
3: Поэтому как раз, мне кажется, это Госдуму положительно характеризует то, что там вопрос, который волнует избиратели, поднимают, а не какие-то вопросы мифические.
2: Евгений Николаевич, это вопрос региональный все-таки. Медведи не первый раз.
3: Это федеральное регулирование. Это федеральное регулирование. Но опять же, я все-таки не специалист по медведям, поэтому давайте
2: мы с вами не то чтобы спорим, да, обмениваемся мнением. Я считаю, что все необходимые меры можно принять на уровне губернаторов, на уровне руководства регионов непосредственно. Государственная Дума никак не поможет. поможет с этим. И вот я вас уверяю, возникнет еще не раз и не два момента, когда медведи будут выходить.

0: ходить к людям и, к сожалению, на людей нападать. Это просто происходит раз там в какой-то период, в десятилетие или еще по каким-то причинам, там целый комплекс. И вот до этого как-то справлялись, а тут вдруг, знаете, срочно нужно Госдуме собраться по этому поводу и придумать, что же такого делать.
1: Иван, да. Вот видите, вы мне дали прекраснейшую подачу, и я сейчас вам отвечу.
0: Давайте, мы любим фразу «мяч на стороне», и в данном случае «мяч на стороне Минченко», пожалуйста.
1: Как это? Парируйте, если можете.
0: Давайте.
1: Так вот, смотрите, есть реальная проблема, она тоже носит сезонный характер, только если медведи – это лето, осень, то бродячие собаки – это в первую очередь зима. И были просто невероятные битвы по поводу закона о бродячих собаках. И в итоге удалось принять рамочное решение на уровне Госдумы о том, что есть вот такой вот набор вариантов, допустимых федеральным законодательством, а дальше уже вопрос регионального регулирования. И я могу объяснить, почему. Потому что для кого-то, так сказать, например, живущего в Пресненском районе города Москвы, бродячая собачка – это случайно сбежавший мальтипу. А для людей, например, в каком-нибудь Хангаласском улусе, Якутии, это жуткие монстры, абсолютно уже которых невозможно вернуть к нормальной жизни, которые действительно представляют очень серьезную угрозу, которые стаями охотятся, которые там регулярно убивают там, детей, стариков, там, женщин и так далее.
0: Дело в том, что медведи в городах не живут, а собаки вот живут, да, и разгулявшиеся...
1: А вот уже начинают жить и в городах,
0: ну, на вот... Собаки эти, как правило, кому-то принадлежали до этого. Я предлагаю вот этих людей, которые собак выбрасывают на улицу, отстреливать. Вот тут я как бы Госдуму похвалю сразу же и полностью буду на ее стороне. Можно считать меня кровожадным.
1: Прошу заметить, что я не согласен. Санкции к бывшим хозяевам... бродячих собак, да, я думаю, что это логично, но не такие радикальные, как предлагают.
0: Хорошо, если собаки загрызут кого-нибудь по факту, это послужит для вас, скажем так, мотивацией, да, ребенка, например. Такие случаи регулярны по-прежнему.
1: Нет, не послужит. Я в целом противник смертной казни.
0: Так это не смертная казнь. Это, знаете, это превышение полномочий при задержании. Такое иногда случается. Вот и все. Но оказалось сопротивление. Человек. Бывает. Ладно.
1: Вот, Иван, вот,
0: да.
1: А я вам
0: могу сказать... Я кровожадный человек,
1: это правда. Опять вы очень опасную вещь сейчас говорите, потому что вот эта история, что типа, ну, мы же понимаем, как это вот на самом деле понятийно, по закону доказать не можем, ну, соответственно, давайте мы сейчас устроим. Это вот знаменитый подброшенный карманнику кошелек из фильма, там, не знаю, сериала «Место встречи изменить нельзя». И я могу вам сказать, что...
0: А вы на стороне кого? Вы на стороне Шарапова, я так понимаю, да? А не Жиглова?
1: Я считаю, что упаковать карманника действительно достаточно сложно. Я на стороне Шарапова. Угу. Я на стороне Шарапова. И более того, там, если те, кто читал книгу, те помнят, что там Жиглов гораздо более противный тип. Просто безумное обаяние любимого актера и певца, оно
0: Высоцкий,
1: создало,
0: да.
1: Да, создало из отрицательного персонажа, ну, человека такого там, мощного, харизматичного, плюс Конкин как актер достаточно слабый. Вот. И это создало в том числе перекос восприятия этой дилеммы. Но в целом я могу вам сказать... Ситуация, когда сдвигаются рамки закона по такому вот подмигиванию, ну, типа, мы же понимаем, но давайте упакуем, это нехорошо, это очень нехорошая тенденция, которая, к сожалению, у нас в стране сегодня есть.
0: Я за Конкина заступлюсь, с вашего позволения. Как закалялась сталь, он же еще там играл, да, вот одна из самых ярких ролей, она, по-моему, очень неплоха. А главное, вот этот момент вы не учли, Конкин реально, если бы не его характер, а он по факту один из лучших актеров дубляжа, в принципе, в России. Mm-hmm. Вот этот момент просто, к сожалению, он, ну, вот по каким-то причинам, не знаю по каким, может быть, как раз из-за некой конфликтности своей, не так много озвучил, а вообще блестящий актера дубляжа именно. В том числе, безусловно. В общем, есть еще новость другая, она, наверное, тоже касается Госдумы в той или иной степени. Тут заговорили о том, что вся эта история, сейчас я вот эту найду, «Время героев», да, с временем героев, это, значит, программа, за счет которой люди могут пробиться в высшие эшелоны власти, причем любой, ну, скажем, не то, что любой желающий, участник СВО в первую очередь. Вот это «Время героев» заканчивается. В ней якобы есть некое разочарование. Вот написала об этом Ирина Мишина у себя в Телеграм-канале. Я не знаком с ней, просто вот она написала об этом, и мне показалось это любопытным, я решил у компетентного эксперта спросить. В общем, да, финансирование проекта якобы важно. «Время героев» обнулено с 28 года. В проекте нового федерального бюджета, внесенного в Госдуму, работа «Времени героев» полностью прекращается после 27 года. Вроде как, ну, недовольны результатами проекта. Вам слово, пожалуйста, как там на самом деле, если знаете, конечно.
1: Я не знаю, я не преподавал на «Времени героя», меня не героев меня не приглашали.
0: Сволочи проклятые, да, упущение. Да нет,
1: это их дело. Но я преподавал на нескольких региональных программах для участников специальной военной операции. И могу сказать, что у меня очень позитивное впечатление сложилось от тех людей, которые, ну, по крайней мере, у меня были на занятиях. Что мне понравилось, очень высокий уровень самоиронии и адекватности.
0: А что такое самоирония в данном случае?
1: Ну, слушайте, ну вот у нас на тренинге там был парень, у которого вместо одной из ног протез. Так. И он, в общем-то, так шутил по поводу своего ранения. То есть, не было вот этого ожидаемого некоторыми какого-то вот такого пафоса, типа, я, посмотрите на меня, я герой. Очень спокойные, адекватные люди, ну, по крайней мере, вот те, которых я видел, очень прагматичные. То есть, вот это вот тоже представление, что, ой, вы понимаете, они такие светлые, они такие чистые, они, может быть, не понимают вот эту вот реальную жизнь. Все они понимают про реальную жизнь. Более того, человек, который про реальную жизнь не понимает, скорее всего, не выжил бы, особенно если он там реально на передовой. Вот. Поэтому я к этой идее отношусь положительно. Я могу сказать, что у нас была реальная проблема после Великой Отечественной войны с адаптацией тех, кто оттуда пришел, равно как она была после Афганистана и особенно после чеченской кампании.
0: Давайте продолжим эту тему уже после перерыва. Евгений Минченко с нами, политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг». Скоро вернемся.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
3: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
4: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
5: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 945-15.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что?
6: Когда Цейлон получил независимость в 1972 году, новые власти решили его переименовать. Это оказалось не так-то легко. Помимо Цейлона, остров называли Тамбапарни, Сингала, Лакдива, Элам, Таппрабами, Сирандип, Ланка. Остановились на последнем варианте, добавив уважительное «Шри». Получилось «Шри-Ланка».
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
7: Что будет? Честный взгляд на 5 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Евгений Минченко, политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг». Евгений Николаевич, давайте продолжим. «Время героев» или вот проект этот «Обнулено» написано, по крайней мере, с 28-го года, в 27-м году он перестанет работать, я так понимаю. Наверное, опять-таки, мы проговорим этот момент. Это потому что, в принципе, ну, уже исчерпают себя количество тех людей, которые реально годны, скажем так, к политической карьере. Я так выражусь аккуратно.
1: Ну, или, может быть, нам намекают на сроки завершения специальной военной операции.
0: Но участники СВО никуда не денутся после этого, правда? Ведь они как раз будут возвращаться. Фронт это как раз.
1: Ну, как раз отпылесосят к тому моменту.
0: Да, мобилизованные будут возвращаться. Получается, что вот они не попадают. А это, ну, скажем так, ключевые герои, на мой взгляд, скромные.
1: Ну, я думаю, что есть у нас огромное количество других кадровых лифтов. Но, опять же, я тут ухожу в зону предположений, потому что этим всем занимается президентская академия, президентская платформа «Россия – страна возможностей». Я бы вам порекомендовал просто пригласить кого-нибудь оттуда, и вот они вам уже компетентно расскажут.
0: Уже вторая рекомендация от Минчика, опять-таки, к продюсеру. Да, рекомендация, просьба, давайте действительно. И посмотрим. Но они же сами понимают.
1: Слушайте, возьми,
0: они
1: возьми ничего такого не скажут. Внештатником я вам буду рекомендовать, кого позвать.
0: Платить придется еще. Вы же бесплатно не хотите работать, Евгений Николаевич, за идею, так сказать. Нет, а денежки, знаете ли, мы не всем готовы там платить. Разбрасываться деньгами не готовы. Значит, смотри, Евгений Николаевич, тогда возникает вопрос. Первый момент. Они прямо не скажут. И слухи вот эти комментировать не будут. Скажут, что все хорошо, все прекрасно. Поэтому...
1: А вы попробуйте.
0: Нет, мы вообще пробовать любим. Пробовать мы любим, да. Евгений Николаевич, все-таки момент. У нас вот на текущий период, скажите, пожалуйста, в принципе, вот как вы оцениваете проект «Время героев», ну, с точки зрения именно проекта? Как много участников СВО попробовали себя в политике и насколько успешно?
1: Ну, регулярно идут назначения. Ну, вот там генерала Лапина вице-премьером Татарстана сделали.
0: Ну, он...
1: имени титулованные.
0: Я бы... Знаете, давайте по простых людей поговорим лучше. Лапин Лапиным, да, это отдельная история. При всем уважении к нему, но я бы не хотел бы, чтобы... Понятно, вы знаете, я был уверен, что у него все будет хорошо. Я выражусь так. А я за простых людей хочу спросить.
1: Ну, более 40 участников специальной военной операции стали депутатами Госдумы. И подавляющее большинство избраны первый раз, причем многие по одномандатным округам. А уверяю вас, одномандатный округ для новичка в политике, даже если там, исходить из того, что есть какие-то договоренности, что нет серьезных конкурентов, все равно, знаете, там в среднем 500 тысяч избирателей. Иди отработай с ними, как минимум узнаваемость обеспечь.
0: То есть люди, когда заглядывали в бюллетень, видели участник СВО, это было своего рода маркером положительным таким, да?
1: В бюллетене это написано не было.
0: Не было, да?
1: Конечно же, использовалось в ходе избирательной кампании.
0: Кстати, может быть, и надо было писать в бюллетене участник СВО, ну, как штрих к портрету, кстати говоря. Но вот почему-то не подумал.
1: Смотрите, там же эти висят информационные стенды, вот, и я думаю, что там-то это вполне может быть указано.
0: Я не обратил внимания на этот момент, кстати говоря, но мне кажется, что это вот такой положительный штрих к портрету, участник СВО все-таки заслужил. Но какие у вас, скажем так, прогнозы насчет тех, кто пробился в Госдуму?
1: Давайте посмотрим. Я мало кого из этих людей знаю. Но тут вот очень важный момент. Во время избирательной кампании, кстати, было на дебатах кандидат Зицер, представитель новых людей, ветеран боевых действий, потерявший ногу, он сказал интересную вещь, что, говорит, очень здорово, что вы о нас, ветеранах боевых действий, заботитесь, но давайте тоже не перегибать палку.
0: Потому что, а у них есть... это повестка, я так понял, в «Новых людях», в принципе. Дванков же говорил, высказывался против «касты избранных», в кавычках, когда среди бойцов СВО призвал прекратить относиться к СВОшникам как к особой касте. Было такое?
1: Ну, возможно, возможно. Но вот я в этом смысле ориентируюсь на позицию человека, который сам лично воевал, имеет большой опыт боевых действий и прошел это, в том числе и реабилитацию после тяжелого ранения. И если уж они сами говорят, участники специальной военной операции, ветераны боевых действий, что давайте все-таки не делать это таким бронебойным билетом, вне зависимости от квалификации, я думаю, это... Наверное, из уважения к ним мы должны прислушаться.
0: То есть сейчас такая тенденция есть, раз они об этом заговорили, я правильно понимаю? Не просто так они на это указывают, логично?
1: И приводился конкретный пример там, по поводу человека, которого хотели взять на позицию юриста, именно исходя из того, что у него вот есть эта квалификация, связанная с участием в боевых действиях.
0: А, участник СВО, да, на юриста годишься, я... Это прекрасно. Вы писали у себя в телеграм-канале про то, что вот выборы 2026, настоящих буйных мало, больших схваток мало, то есть общая партийная рамка. И вот вы как раз писали: перед нами стоит вопрос, что изменилось в российском электоральном ландшафте. Как Иосиф Сталин, скажу, неправильно, товарищ Львов, ставить вопрос. Прежде чем говорить об электоральном ландшафте, надо говорить о ландшафте элит. Что мы видим в элитном ландшафте? Вы там продолжаете? Ну, давайте вам в эфире перескажете лучше.
1: Ну, я думаю, что у нас идет централизация в целом элит.
0: Это снижение... что значит?
1: Ну, федеральные элиты усиливаются, региональные элиты ослабевают, и их, скажем так, самостоятельность продолжает ограничиваться.
0: Это, ну, хорошо, наверное, или плохо?
1: Смотря для кого.
0: Для людей, конечно, в первую очередь, которые живут в регионах.
1: А люди какие? Люди-то, опять же, тоже разные, понимаете? Я бы так сказал, для тех людей, которые управляют страной на данном этапе, это хорошо, потому что это легче. Это понятнее, когда у тебя есть жесткая выстроенная вертикаль, когда у тебя нет амбициозных политиков и даже бизнесменов на уровне регионов, с которыми необходимо договариваться, для них это хорошо. Я надеюсь, что вот этот этап гиперцентрализации в какой-то момент начнет сменяться повышением, так сказать, самостоятельности и инициативности регионов. Но пока мы видим, что у нас есть, ну, по большому счету, три привилегированных региона. Это Москва, Татарстан и Чечня, у которых крайне высокий уровень автономии. Вот. Но, видимо, здесь работает...
0: А Дагестан? Эффект. Дагестан вы не включите?
1: Нет, конечно.
0: Нет, да?
1: Ну, нет, ну а кто у нас в Дагестане человек, который известен на всю страну, который занимается международной дипломатией, который решает вопросы
0: в других... Я про другое. В принципе, в Дагестан, скажем так, извне войти сложно. Там как-то они сами в собственном соку варятся, я об этом говорю.
1: Предпринимается очередная попытка. То есть я напомню, что был уже эксперимент с Владимиром Васильевым, который возглавлял Дагестан с... бэкграундом, в том числе замминистра внутренних дел.
0: Как оцениваете его успехи?
1: Ну, он сделал много, но я думаю, что тут оценка-то от федеральных властей, видимо, недостаточно.
0: А Меликов?
1: Ну, вот Меликов, опять же, зам руководителя силовой структуры. Тоже что-то не получилось.
0: Но Путин его благодарил, других не благодарил. Его поблагодарил.
1: Ну,
0: за понятно. Хорошую работу, мы помним.
1: Да, да. Да, группа Золотова, в общем, сегодня одна из самых влиятельных у нас в стране. Но в целом, конечно же, Дагестан просто очень сложный регион. Там,

0: Действительно, во-первых, он реально многонациональный. То есть нам как бы много говорят про как бы многонациональную Россию, но тут надо понимать, что все-таки более 80% русских, и это как бы создает каркас стабильности. А у них-то там нет народа, который бы там даже больше 50% имел бы. Да? То есть у них там полицентричность, там аварцы, даргинцы, кумыки там, и так далее. И это создает определенные сложности. Плюс, конечно же, идет стремительная исламизация региона, и против этого, ну, видимо, пока не придумано противоядие. Ну и плюс сами по себе там ребята вне зависимости от национальности в основном такие очень боевитые. Я вон по юности своей помню, когда я спортом занимался,
1: Ну, понятное дело,
0: дагестанцы там
1: борцы, да, борцы в основном, конечно,
0: ну
1: да,
0: в карате были
1: из
0: одни из
1: этих,
0: лучших,
1: ну,
0: кто
1: конечно.
0: остается.
1: 30 секунд, коротко, в общем, да, стоит ли кого-то извне туда засылать или надо кого-то из местных? У нас
0: Ну,
1: 30 секунд.
0: во-первых, уже в данный момент Федор Щукин, человек из Нижегородской области, судья, который там проработал какое-то время, возглавляет регион. Я вот искренне желаю ему успехов, тем более, что, ну, при всей боевитости, я бы сказал так, что у дагестанцев, вне зависимости от национальности, очень сильный внутренний стержень. Это
1: Спасибо.
0: факт.
1: Евгений Минченко, политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг». Благодарим, перерыв у нас.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Игорь Шатров об американской культуре.
5: Вот эти все, не знаю, там, комиксы, это же ведь попытка создать новую традицию, новые сказки, новую историю, которая опирается только на современность, по большому счету. Но обратите внимание, страна молодая, 300 лет, никаких бабушек, старушек вроде нашей Бабы Яги там нет, потому что быть не может по определению, они молодые. И они придумали себе вот этих вот Капитанов Америка, там, я не знаю, еще кого-то. И вот это, мне кажется, то, что удачно для Америки разрушило западную культурную традицию, и была попытка вмешаться в наш культурный код. Но мы ее, мне кажется, преодолели сейчас.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
6: Добрый день, дорогие друзья. Я Сергей Собянин. Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
3: Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В 2027 году запланирован ремонт детского сада номер 19 и школы номер 9 в Великих Луках. Об этом сообщили депутатам в ходе очередного заседания Великолукской городской думы. Также при обсуждении итогов подготовки к наступившему учебному году прозвучала информация об изменениях в образовательном процессе. Для школьников введены оценки за поведение. В 5 классе появился новый предмет – духовно-нравственная культура России. Также сокращены часы по английскому языку, появились единые учебные пособия, а для первоклассников полностью отменено домашнее задание. Изменения затронули и дошкольников. Запущен проект «Добрые игры», аналог разговора о важном.
8: Работы по обеспечению воздушно-теплового режима и подготовке к отопительному сезону провели в 100% муниципальных образовательных организаций Великих Луг. Школы, детские сады и учреждения дополнительного образования полностью готовы к

0: приему тепла. Официально отопительный сезон стартует в понедельник, 5 октября. 30 сентября состоялась церемония награждения отличников детской музыкальной школы номер 1 имени Мусоргского. Более 40 воспитанников учреждения закончили прошлый учебный год на отлично. Получив награды, юные музыканты порадовали зрителей яркими творческими номерами.
1: О валютах.
0: Доллар 83 рубля 25 копеек, евро 94 рубля 53 копейки, юань 12 рублей 40 копеек.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
4: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом, нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашиху. А у нас, извините, Норильск стоит в навечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Что будет? Честный взгляд на 5 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
5: Продолжаем эфир. Иван Панкин в студии. Радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется Николай Севастьянов, политолог-востоковед. Николай, приветствую.
6: Здравствуйте.
5: Тут вот Дональд Фредч Трамп заявил, что добиться мира во всем мире... Внимание, еще раз повторю. Добиться мира во всем мире можно только уничтожением Ирана. Да, вот репортер издания «Тайм» напомнил президенту США о его угрозах уничтожить Иран на Генассамблее ООН и спросил, как подобные заявления соотносятся с тем, что американский лидер называет себя президентом мира. И Трамп ответил, потому что, уничтожив Иран, мы установим мир во всем мире. Я не думаю, что с Ираном у вас когда-либо будет мир у вас. Значит, а давайте посмотрим с другой стороны. Вот... Действительно, вот представим себе, что Иран уничтожен завтра, и что действительно мир станет жить спокойнее. Вот чем угрожает Иран миру? Реально, давайте вот без пропаганды, без проиранской позиции, ну, скажем так, вот с их позиции посмотрим на ситуацию. Кому и как станет легче жить? Пожалуйста.
6: В какой-то степени, конечно же, что-то может измениться на Ближнем Востоке, но, опять же, несущественно, потому что, несмотря на то, что Иран, ну, разумеется, не является таким вот государством-голубем, это государство, которое активно вкладывается во внешние ресурсы, во внешние прокси для того, чтобы с их точки зрения защищаться. Если завтра вдруг на Иран падает метеорит, и все вдруг разом умерли, на самом-то деле конфликты никуда не исчезнут. Но, опять же, есть Йемен. И это очень большая ошибка считать, что хуситы – это вот такие ребята по доверенности Ирана, которые целиком действуют по распоряжениям из Тегерана, и не будет завтра Ирана, они там завтра капитулируют и так далее. Это неправда. Хуситы – это вполне себе оформившееся движение собственными интересами, которое, да, советуется с Тегераном, да, получает от него помощь, но внутри Йемена может действовать и без иранской поддержки.
5: Но мы им не сочувствуем. Я понимаю, что ходили слухи, что мы им гиперзвук передаем даже. Я уж не знаю, насколько это правда, но тем не менее. Мы им сочувствуем или нет? Вот мы здесь в России на этих самых хуситов знаменитых как смотрим?
6: Но если посмотреть на реакции под новостями о хуситах, то как будто бы все-таки большая часть людей им сочувствует. Потому что, во-первых, у них такой довольно есть интересный образ. Это тапочники с автоматами и с катом за щекой, которые при этом умудряются сбивать современные многомиллионные беспилотники, которые умудряются давать отпор силам, которых поддерживает авиация и так далее. Тем не менее, это очень далекая от нас действительно история. Иран оказывает им, конечно, поддержку. В частности, в августе, ожидая наступления просаудовских сил, Иран прислал кое-какое кадровое усиление в САНу. Передает какие-то ракетные компоненты. Тем не менее, повторюсь, и без Ирана у них есть все ресурсы внутри страны. Далее, есть Ливан, где есть Хизбалла, которая воспринимается, опять же, как иранская прокси. И вот этот термин прокси, он тоже не совсем корректный. Это скорее именно союзник Ирана. И если даже, опять же, завтра Иран куда-то денется, Хизбалла-то никуда не исчезнет. Она по-прежнему будет оставаться самой мощной силой внутри страны. Другие силы внутри Ливана, они могут быть сильнее в совокупности, но у них слишком много противоречий. А Хизбалла, она единая и монолитная, которая пережила и историю с пейджерами, и гибель Насралы. В этом плане, опять же, что там изменится? Если говорить о более дальних горизонтах, то есть войны в Эфиопии, в Судане, в Сомали, которые вообще к Ирану не имеют никакого практически отношения. Есть ближневосточный антагонизм между турками и курдами, есть соперничество между Саудовской Аравией и Эмиратами, которое в конце прошлого года едва не перешло в формат горячих столкновений. Поэтому, конечно же, все эти разговоры о том, что завтра Иран куда-то денется и все будет хорошо, это не очень серьезно, тем более это не серьезно с той точки зрения, что Трамп вообще-то говорил летом, что Иран уже разгромлен, что иранская армия уничтожена, что ВВС у Ирана больше нет, флота нет, ничего нет. Если у Ирана ничего нет, как Иран может кому-то угрожать? Опять же, по логике Трампа. В этом плане его фанаты американского президента уже, по-моему, давно запутались в его угрозах, обещаниях, в том, кого он обещает истребить, а кого одарить какими-то невероятными сделками.
5: Ну, я так понимаю, что вот эта вся история на Ближнем Востоке, а там разразилось какое-то количество конфликтов после уже, да, после того, как Израиль вместе с США атаковали Иран. Я не знаю, кого обвинить в начале этой войны. Ну, все началось вроде как с атаки Хамас, как мы помним, да. Но потом череда событий, и я, честно говоря, уже не знаю. Вот вроде бы жили спокойно. Ну, насколько можно судить. А сейчас там одни воюют с другими. Собственно, что поможет урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке?
6: На мой взгляд, не поможет ничего. Это такой регион, где войны являются эндемическим признаком. Там слишком много нестабильных границ, слишком много искусственных границ, которые разрезают в том числе целые этносы. Там слишком много сил, которые в последние десятилетия ощутили себя чем-то субъектом. Ну, грубо говоря, если мы вернемся на 20-30 лет назад, то те же Эмираты, та же Саудовская Аравия, это такие довольно второстепенные, если не третьестепенные игроки, которые занимались экономикой, которые занимались какими-то там внутренними проектами, но очень слабо пытались играть в геополитику, либо пытались играть в нее через какие-то уже исламские темы. Сегодня, наоборот, это страны со своими армиями, с очень довольно хорошо технически оснащенными страны, которые рассматривают вопрос получения ядерного оружия, и это, на мой взгляд, почти неминуемая перспектива для региона, что количество ядерных стран там значительно увеличится на дистанции 10, 15, 20 лет. Говорить о том, что можно взять две или три даже страны на Ближнем Востоке, разоружить их, связать по рукам и воцариться всеобщее спокойствие, такого не будет. Напротив, с большой вероятностью количество конфликтов в регионе будет только увеличиваться. К сожалению, это сегодня та перспектива, от которой мы никуда не денемся.
5: В продолжении заявлений Трампа он вот говорит о том, что предстоит принять решение относительно конфликта с Ираном, который завершится по-хорошему или по-плохому. Вопрос только в том, будет это по-хорошему или по-плохому. Мы можем по-хорошему, можем по-плохому, так Трамп и сказал. Допустим, он решит по-плохому, я не знаю, что это значит, скинет какое-то огромное количество ядерных бомб на Иран, и вот Ирана не станет. Что изменится после этого?
6: Опять же, у Трампа есть действительно те инструменты, которые он против Ирана не применял. Ну, например, вынос критической инфраструктуры. Этого в Тегеране действительно на самом деле опасаются, что Трамп в какой-то момент может окончательно слететь с катушек и выбомбить Ирану все электростанции, мосты, порты и так далее. Но Трамп ведь не идет на это не из-за человеколюбия. а потому что не очень понятные риски в таком случае возникают. Во-первых, Иран может как страна, не как режим, не как государство коллапсировать. И там появится огромная черная дыра, которая вообще непонятно, что будет вокруг
5: огромное
6: себя
5: генерировать. Огромное количество беженцев, которые разбегутся по региону. Да?
6: Их безусловно.
5: Там сколько населения Ирана? Там десятки миллионов, там много.
6: Конечно. Да? Более того, оружие и ядерные материалы, которые по-прежнему находятся в данный момент на охраняемых объектах, и которые непонятно куда отправятся в таком случае. Более того, есть и другие риски. Окей, можно уничтожить Ирану всю инфраструктуру, а режим не рухнет. И что потом делать, совершенно непонятно, потому что договориться уже будет не о чем, и на какие-то сделки Иран после этого уже точно не пойдет. В этом плане, да, инструменты есть, но они слишком рискованные. Другое дело, что более разумная стратегия с точки зрения американцев – это ожидать новых иранских протестов, больших протестов, которые были в январе этого года, которые, скорее всего, со временем все-таки повторятся, и уже на этом фоне заходить в каком-то уже новом формате, возможно, с привлечением наземных сил и так далее. Но для этого нужно время, для этого нужно терпение и непонятно какие сроки.
5: Вот вы говорите вынести инфраструктуру. Мы на Украине вон уже 5 лет выносим. Что-то она как-то, вы знаете, да, стоит пока что, это Украина. И какое-то время еще будет стоять. 93 миллиона населения Ирана. 93, представьте себе. Но это немало. Поэтому, ну, все-таки мне не кажется, что если он слетит с катушек и начнет выбивать, ну, там не такое огромное количество ракет, я напомню, чтобы вот так вот совершенно спокойно начать выбивать на огромной территории, а Иран ведь довольно большой, на огромной территории выбивать инфраструктуру всю. Ну, в Тегеране условно, да, может повредить, но страна-то большая, правда ведь?
6: Тут есть один момент, все-таки...
5: О, по опреснительным заводам может ударить, проблема с водой все-таки есть в Иране, вот тут да, это критично. Но и Иран может ударить по опреснительным заводам, допустим, в Эмиратах где-нибудь, правда ведь? А там их всего несколько, и представь себе, Эмираты останутся без воды, будет весело, да, пожалуйста.
6: Может. Но плюс тут все-таки есть такой фактор, что у Украины значительная часть того же производства вынесена за рубеж. Иран таким похвастаться не может. Что-то, конечно, поступает, но говорить о том, что он может разместить какие-то прям сборочные линии где-нибудь в соседнем там Ираке, такого сегодня нет.
5: А я слышал, что того, что-то в Китае, что-то в Пакистане, я слышал уже давно, кстати говоря.
6: Это именно поставки. Но прямо вот о том, говорить о том, что там целиком, грубо говоря, делаются будут там ракеты для Ирана и в таком прям виде поступать в Иран, такого все-таки нет. Поддержка со стороны Китая, она все-таки ограниченная, а через Пакистан в большей степени идут те товары, которые нужны Ирану. Потому что ведь сегодня морская блокада работает не только в плане ограничения нефтяного экспорта. Она очень серьезно перекрывает, точнее, закрывает иранские потребности именно в импорте. Это тоже огромная проблема. Тем более на фоне того, что американцы вполне успешно душат авиасообщение с Ираном, угрожая тем странам, которые ранее вполне себе принимали иранские самолеты, а сегодня этого уже не делают.
5: 30 секунд, коротко. Нам это все-таки на руку, как бы цинично это ни звучало или нет? Пожалуйста.
6: Ну, это очень сложный вопрос, действительно. То есть в какой-то степени высокая нефть, да, нам на руку. В какой-то степени отвлечение американских ресурсов на далекий регион, да, нам на руку. Другое дело, что непонятны последствия, непонятно, чем это все закончится. И если в Иране рухнет нынешнее государство, мы можем вполне себе очень сильно пожалеть.
5: Николай Севастьянов, политолог-востоковед. Благодарим за выход. Перерыв.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
7: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ. Всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
8: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8 911 88 91 057.
9: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
10: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что?
11: Такси с розовыми крышами в Дубае управляют водители-женщины. Это позволяет пассажиркам избегать поездок в компании незнакомого мужчины.
12: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономике.
13: Что будет? Честный взгляд на 5 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
5: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Финальный выход на сегодня. К нам присоединяется Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды». Телеграм-канал «Варсобин». Володя, я тебя приветствую.
14: Доброе утро.
5: Накануне не стало Анатолия Кашпировского, который получил широкую известность в начале 90-х на всем постсоветском пространстве как психотерапевт, гипнотизер и телецелитель. 87 лет ему был, на секундочку, долгую жизнь прожил. Но вначале вступительно, потом параллель, конечно, проведем с днем сегодняшним. Есть о чем порассуждать. У нас, кстати говоря, другой наш обозреватель Николай Варсегов как-то ходил на один из его сеансов еще тогда с коллегой, между прочим. И в то время, когда все от прикосновения Кашпировского падали в зале, вот Варсегов, есть эта статья на сайте kp.ru, вот он от его прикосновения ничего не почувствовал, да, таким загадочным образом. И его коллега тоже. Да, все падали, кроме них двоих. Так иногда случается. Тебе слово, пожалуйста.
14: А я понимаю, почему случается, потому что Варсегов прибыл из царства СМИ, это, он был журналист,
5: да-да-да.
14: И подобное на подобное не влияет, ведь Кашпировский показал силу телевидения и силу СМИ тогда, в 90-е, когда этого еще не было понятно, и он показал, как на наш очень впечатлительный народ, очень внушаемый народ можно влиять через телевидение. Я скажу, что вот мы относимся к Кашпировскому с усмешкой, типа мошенник, ну, понятно, и, в общем-то, правы. Но
5: то есть ты его прямо называешь мошенником, я правильно тебя понимаю?
14: Ну, скажем так, лже-врач. Ну, то есть он лечил
5: шоумен,
14: людей.
5: Шоумен такой, знаешь, своего рода.
14: Сейчас
5: из той эпохи,
14: назвали коуч.
5: Коуч. Ну, я понял, да-да-да.
14: Сейчас многие коучи идут по мошеннической статье, так что, в общем-то, я где-то рядом. Вот, но надо просто понимать, что он психиатр. Он 25 лет, Кашпировский, лечил психически больных. И, в общем-то, среди других шарлатанов он был самым профессионально подготовленным человеком, и какое-то влияние на аудиторию он имел, именно психотерапевтическое. Ну, это мы сейчас будем говорить о плацебо, о других вещах. Но если даже от этого не отвлекаться, я скажу, что дело Кашпировского живет в очень странном виде. Он показал силу телевидения, и сейчас действие телевидения на нас продолжается. Если Кашпировский нас пытался лечить в медицине, то сейчас телевидение нас лечит в таком молодежном сленге. Лечить – это значит промывать мозги. Вот сила телевидения была продемонстрирована, когда люди падали. Естественно, Варсегов, когда пришел в эту аудиторию, он не упал, потому что он сам профи влияния на аудиторию, на свою газетную аудиторию. Поэтому я совершенно не удивлен.
5: Ты, кстати, вот по случаю скажем, ты один из тех людей, кому удалось разоблачить другого, ну, уже куда более опасного лжеученого. Это, конечно, Григорий Гробовой, было дело, и вот благодаря Варсобину Гробового посадили. Вот. Вот этому человеку надо сказать спасибо, который объявил себя, значит, новым Иисусом Христом и прочее, воскрешал там мертвых за деньги, да, конечно, все это было.
14: Надо сказать спасибо какому-то неизвестному до сих пор мне человеку на высших... в какой-то высшей области власти, который вдруг скомандовал, видимо, ну, после того шумихи в СМИ, я
5: почитал твою статью, да. И...
14: Я просто видел, как этот механизм работает. Я мучился с уголовным кодом, этим уголовниками, ребят, не уголовниками, а теми, кто работает с уголовниками. Это были, по-моему, Таганский отдел полиции, который занимался этим долго. И вдруг по щелчку пальцев у них все пошло. Это, да, влияние СМИ в этом смысле есть.
5: Кстати говоря, вот просто скажу, есть довольно крупный, наверное, крупнейший пропагандист на Украине, Дмитрий Гордон, террорист, экстремист, иноагент в России и все такое прочее, наверное, один из самых видных, с той стороны, разумеется. Так вот, тогда, в 90-е, он был ведущим на мероприятиях Кашпировского. Да-да-да, серьезно, я видел одно из видео, и вы можете, друзья, найти и посмотреть. Это просто штрих к портрету. Давай.
14: Я скажу больше того, кто сейчас на телевидении, кто занимается политикой, кто пытается влиять на аудиторию, нужно посмотреть Кашпировского. Это Зачем? Плохая история. Это черный маг. То есть есть белые маги, есть черные колдуны. Вот Кашпировский – это тот учитель черных магов. Он знал, как влиять на аудиторию. И я думаю, очень много тех, кто сейчас влияет на нас, я не буду называть их имен, они очень хорошо эту методику переняли.
5: Параллель с днем сегодняшним. Надо обратить внимание на то, что вот те люди в зале, которые падали при прикосновении Кашпировского, те, кто бутылки с водой ставили к телеэкранам, да, это же кто? Это же советские, вчерашние советские люди. Советская нация, самая образованная нация в мире, и вот тебе, пожалуйста, повелись. И сейчас, параллель с сегодняшним днем, это, конечно, биодроны, это, конечно, огромные деньги, которые утекли к украинским мошенникам, просто по звонку. Да, я про подростков не буду говорить, мы будем говорить про взрослых людей, не дебилов совсем, там самые разные люди, и военные, простите, бывшие и нынешние, и директора фирм, и кого там только нет, те люди, которые квартиры продают, и, собственно, просто вот миллионы денег выносят, не последних, разумеется, то есть это не глупые люди, если они зарабатывают, они не могут быть полными идиотами, правда ведь, но тем не менее, то есть какая-то, значит, аналогия, скажем так, просматривается, правда ведь?
14: Я знал, что ты задашь этот вопрос.
5: Ты знал, потому что я тебя предупредил, знал.
14: Долго думал над ним и скажу две вещи. Первое, это не надо думать, что вот те, кто там поджигают ролейные шкафы или прочее, и отдают мошенникам деньги и так далее, или ходят вот на такие сборища нынешних шарлатанов, это необразованные люди. Нет, я думаю, что это скорее информационный фон, который влияет на людей. И их, если знать методики, легко можно переубедить. Эти мошенники, телефонные террористы, которые окучивают наших людей, знают эти методики. Я скажу, что если бы ты не был журналистом, и тебе кто-то позвонил, ты был бы в зоне риска тоже. Ты мог бы спокойно подумать, что ты находишься на какой-то спецоперации. А что такое спецоперация, которым они обычно жонглируют? Это информационный фон. Это не даром психиатры говорят, что в свое время с ума сходили по тарелочкам и инопланетянам, сейчас ходят по другим вещам. Раньше Наполеоны были, а теперь другие вещи. Об образовании скажу вот что. Это вот моя боль. Я скажу, что государству нужно уже определиться. Или оно материалистическое, или оно допускает какие-то внеземные и какие-то мистические силы. Почему? Потому что в образовании сейчас какой-то хаос идет. То есть в советское время все было материалистично. Дети увлекались космонавтикой, они, не отвлекаясь от каких-то религиозных историй, читали журналы научно-популярные. То есть наука звала их. Сейчас включаешь телевизор, что мы видим? Все время допускается во всяких вот этих колдунах и прочих мистических вот этих РЕН-ТВ или там не РЕН-ТВ, много разных есть передач, в которых допускается, что не все так очевидно, что оказывается вокруг нас могут быть духи, вокруг нас могут быть какие-то другие измерения и прочее. И человек, который находится в таком информационном коконе, он очень... выгоден. Почему? Потому что он покупает всякие недолекарства, он ходит к колдунам, тарологам, он отдает деньги тем ребятам, которым это выгодно. Поэтому государство, именно для того, чтобы мы не были обмануты. Нужно через образование, через телевизоры, через информационные какие-то методики популяризировать науку, фундаментальную науку, где нет места всякой мистики. Поэтому и гробовым будет, или условно Кашпировским будет тяжело в этом случае, потому что люди будут обучены именно на материалистической, на фундаментальной науке.
5: Ну, еще раз, в советские годы все это было, но тем не менее, вот тебе Кашпировский.
14: Кашпировский, маленький Кашпировский. А сейчас посмотри тарологов, какие у них миллиарды они крутят. У нас книжные магазины.
5: Ты не обратил внимания, что сколько кричали, что надо их запретить, но не запретили. Сатанизм запретили, кстати говоря, он запрещен в России, просто сатанизм как таковой. Бурляев постарался, спасибо ему большое. Вот сатанизм запрещен, при этом те, о ком ты говоришь, они, ну, глобально не запрещены, они продолжают работу. Может быть, это просто кому-то нужно?
14: Деньги, ну там гигантская индустрия. И потом, что такое сатанизм, он запрещен, что за ерунда? Если вы не покажете хотя бы на один нормальный приговор по нормальному поводу, там, я не знаю, да, сейчас, может быть, штрафуют за что-то, но там уничтожают целую молодежную субкультуру, связанную с этим, ну, с помощью Уголовного кодекса это бессмысленно. Но, ребята, давайте все-таки выращивать наше следующее поколение с самого начала. Детский сад, школа, нормально, научно. Без бабушкиных сказок, без вот этого мракобесия, в конце концов, которые почему-то выдаются за наши национальные традиции. Я вот это понять не могу. Национальные традиции – это Гагарин, это Циолковский, это Ломоносов. Вот наши национальные традиции, которые подарят нам в будущем наше нормальное будущее.
5: Алан Чумак еще был, или Чумак, не помню, но он был,
14: Чумак, да. Чумак как раз заряжал банки, и это многое путают, эти два,
5: это
14: эти
5: я путаю, да.
14: Великанов.
5: Да.
14: Кировский Чумак.
5: Джуна еще была, да, ну и Гробовой, мы его назвали уже. Спасибо большое Владимиру Варсобину, политический обозреватель «Комсомольской правды», телеграм-канал Варсобин. Иван Панкин был здесь, остался доволен, друзья, все будет хорошо, до завтра.
15: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Востоковед Николай Севастьянов о требовании Рубио к делегации Ирана покинуть США после неудачных переговоров.
18: Не думаю, что на самом деле это какое-то сжигание мостов, потому что большая часть переговоров все равно проходит опосредованно. Например, при участии тех же катарских посредников. И в последние дни было на самом деле довольно много разнонаправленных вбросов на эту тему. Например, Аль Арабия сообщала, что есть определенный прогресс, и стороны даже перешли к обсуждению гарантий и порядка выполнения плана по регулированию. А Аксиус, напротив, сообщал, что переговоры фактически зашли в тупик, и ни одна из сторон не готова идти на уступки. И, как мы видим, именно вторая публикация гораздо ближе к действительности, в принципе, это ожидаемо, потому что сегодня действительно Тегеран находится в сложной позиции. У него есть два краткосрочных фактора, которые давлеют над его действиями, и один долгосрочный. Во-первых, действительно можно тянуть и даже эскалировать, потому что есть убеждение, что до выборов в США не пойдут на обострение, на серьезное. А с другой стороны, есть риск, что как раз после выборов у Трампа уже не будет сдерживать всех факторов, и серьезная эскалация крайне вероятна, если не сказать, неминуема. А с долгосрочной точки зрения, здесь тоже есть довольно плохой для Ирана фактор, который заключается в том, что на дистанции значение Армудского пролива будет неизбежно снижаться. И получается, что так или иначе, вот это окно возможностей для любых договоренностей, оно все равно не бесконечное.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. В Москве 10 утра. В Ханты-Мансийске полдень. В Новокузнецке 2 часа дня. В Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
16: О расследованиях.
19: ФСБ заявляет, что задержаны два агента спецслужб Украины. У одного из них изъята бомба. Установлено, что подозреваемые по заданию кураторов в Перми и Старом Осколе Белгородской области собирали сведения об объектах оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов для дальнейшего совершения диверсионно-террористических актов, говорится в заявлении ФСБ.
20: Об Украине.
19: Брюссель предложил существенно ограничить доступ Украины к сельскохозяйственным рынкам и аграрным субсидиям Евросоюза в случае ее вступления в объединение. Это пишет Financial

0: Востока превысили объемы, экспортировавшиеся до начала боевых действий США и Израиля против Ирана. Это пишет Reuters со ссылкой на аналитическую компанию Kpler. По подсчетам ее аналитиков, экспорт нефти из региона превысил довоенные показатели 24 сентября, а также 27 и 29, достигнув значений от 19,5 до 22,5 миллионов баррелей в сутки. С марта 25 по февраль 26 средний объем экспорта составлял 18 миллионов бочек в сутки. По состоянию на 1 октября среднее семидневное значение экспорта составило 18,5 миллионов баррелей. Этот показатель учитывает транзит через Ормузский пролив и Красное море, экспорт через терминалы, а также перевалку грузов с судна на судно в Оманском заливе. Производство красной икры в России сократилось почти в 3 раза. Низкий объем вылова лосося уже привел к 2-кратному росту цен на отдельные виды этой продукции, пишет газета «Ведомости». За 8 месяцев этого года в России произвели 3100 тонн лососевой икры. Это следует из данных Росстата. Это почти на 69% меньше, чем было в аналогичный период прошлого года, и на 55% ниже уровня января-августа 2024. Вероника Борисенкова, служба информации.
1: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: Ну, слушайте, ну это Санта-Барбара какая-то. Вот, я не знаю, бесконечный сериал. В приличном обществе скоро будет неприлично разговаривать об автоматических камерах на ОСАГО. Их опять не включили.
3: Подожди секундочку. Мне казалось, что мы уже давно с тобой приличным обществом являемся, а эта тема для нас стала неприличной. Мне кажется, вот последний раз, когда мы это обсуждали, месяца полтора-два тому назад, вот стало тогда уже неприлично. Ты решил сегодня быть неприличным, что ли?
2: Предполагалось, что с 1 октября камеры включат, а может
3: или
2: быть...
3: включат.
2: Да, но не включили. Что на этот раз пошло не так? С этим вопросом мы обращаемся к Игорю Маржарету, автоэксперту, партнеру аналитического агентства «Автостат». Игорь, доброе утро.
3: Привет, Игорь.
4: Доброе утро, друзья.
2: А, кстати, я Дмитрий Делинский.
3: И я Кирилл Манжула.
1: Пробуксовка дня.
3: Секундочку, поясните, когда мы в предыдущий раз об этом говорили и решили, что все-таки уже неприлично говорить на эту тему, мы вроде бы обсуждали заявление господина Колокольцева.
2: Так? Министр внутренних дел.
3: Министр внутренних, который сказал, что ГАИ, ну, ГИБДД, не готовы к этому процессу. И, в общем-то, причина того, почему мы сделали вывод, что 1 октября ничего не заработает, была в этом. Я прав?
4: Ну, к сожалению, или ошибаюсь? К сожалению, да. Мы правы, и он оказался прав, потому что с 1 октября, честно говоря, и не должны были вступить эти камеры в строй в полном объеме. Предполагал, что 1 октября они заработают в тестовом режиме. Говорят, что в каких-то регионах в тестовом режиме они действительно заработали.
3: А какие именно регионы называются?
2: И в чем смысл этого тестового режима? Они присылают, вот как предполагалось, на госуслуги сообщение, типа, чувак, мы тебя видим.
3: Но штраф не взимаем.
4: Да, вот этот тестовый режим, говорят, заработал в Москве, но не знаю, не разговаривал с людьми, которые получили уже что-то. И в целом ряде регионов, которые якобы готовы были, там называлось порядка 6. Вот. А потом предполагалось, что с 1 ноября. Но, судя по всему, с 1 ноября мы услышим снова объяснение, что система паутина не готова. Речь идет не о ГАИ, а о системе паутина, которая находится в ведомстве МВД, в которую соединены абсолютно все камеры, не только камеры, которые регистрируют нарушение правил дорожного движения, а еще вся остальная сеть, числа камер, которых невозможно посчитать. Ну и вот министр сказал честно, что не готово. И теперь я уже слышал осторожные разговоры, и они меня страшно веселят, в кавычках, что якобы не раньше конца второго квартала 2027 года. Но поскольку я слышу все эти разговоры примерно 10, а то и 12 лет, что вот в следующем году обязательно, это мне уже даже не смешно. Даже не смешно, потому что, ну, реально, говорят, что есть целый ряд регионов, где полис ОСАГО есть там у трети водителя, у двух третей нет вообще. И они не парятся.
2: Я тут калькулятор включил на досуге. В России, ну, условно, очень грубо, 50 миллионов легковых автомобилей. Ну, допустим, опять же, очень грубо на дороге выезжает 40 миллионов. 10% из них, по подсчетам Российского союза автостраховщиков, без полиса ОСАГО. Очень грубо. Получается 4 миллиона. Умножаем на условные 10 тысяч рублей стоимости полиса ОСАГО. Это 40 миллиардов рублей в год, который не добирает страховой бизнес. И это тот самый бизнес, который уже даже не намекает на грядущее повышение тарифов в связи с тем, что в половине регионов страны ОСАГО приносит немножко, только убытки.
3: Немножко неточный подсчет. Из этих 10%, которые будут платить 10 тысяч рублей в год, какое-то количество будет попадать

0: в аварии, и автостраховщики будут выплачивать им компенсацию.
1: Ну, поэтому... хорошо, ну, 30 миллиардов
0: да.
1: рублей.
0: Ну, чтобы ну, в общем, там справедливости ради надо это отметить. Но сумма действительно сумасшедшая, согласен.
2: Мне в свое время задали вопрос, и я на него получил ответ. Почему, например, в Белоруссии такая невысокая стоимость ОСАГО? А потому что у них 100% платят. А 100% платят, потому что они еще 10 лет назад ввели систему фото-видеофиксации. Из-за отсутствия полиса ОСАГО у них там дифференцированные штрафы, но он может достигать на наши деньги 20 тысяч рублей за отсутствие полиса ОСАГО. И поэтому все белорусские водители, конечно, несопоставимое количество белорусских и российских водителей, но все равно, чтобы вы понимали, все белорусские водители дружно пошли, купили полисы ОСАГО. В результате цена полиса ОСАГО у них достаточно низкая. А ладно. Мы, выходит, с вами платим за тех людей, которые говорят, а мне полис не нужен. Я замечательный водитель, еще буду лишние там 8 тысяч рублей тратить.
1: Ладно, давайте еще деньги посчитаем. У нас тут проект бюджета начали обсуждать. Бюджет на 2027 и последующие 3 года. Значит, во-первых, там у нас запланированы доходы бюджета от штрафов, в том числе за нарушение правил дорожного движения. И, как предполагают наши власти, мы будем больше нарушать и будем больше платить дополнительно 2,5 миллиарда рублей в 2027 году. Это плюсом к тем 53 миллиардам, которые государство планировало собрать по итогам 2026 года.
0: Подожди секундочку. А вот в 2026 году мы стали больше платить, нежели в 2025, когда штрафы были меньше?
1: Ой, слушай, я не помню.
2: Это, нет, я вот помню.
0: Да, вот, Игорь, интересные помню. Цифры, скажи.
2: Подняли штрафы очень сильно, если вы помните, в начале 2025 года. А платить мы стали меньше.
0: Вот.
2: Потому что начали меньше нарушать.
0: Да.
2: А тут, видимо, в правительстве те люди, которые занимаются составлением бюджета, исходят из того, что мы все негодяи, мы все нарушители, мы нарушать будем больше и больше, и поэтому доходы будут больше. Вообще, это аморально, честно говоря, планировать доходы от штрафов. Это неоднократно говорилось на всех уровнях, что камеры – это не средство выполнения бюджета, камера – это средство предотвращения ДТП.
0: Подожди, а как им быть, Игорь? Ну, здесь я с тобой согласен, что это аморально, с одной стороны, а с другой стороны, но вот бюджетирование, оно, вот, это же в бюджет поступают эти деньги, правильно? Значит, их нужно запланировать каким-то образом.
1: Есть такая статья, я не помню, как она называется, но, короче говоря, есть доходы, которые государство получает внезапно, на ровном месте, из ниоткуда.
0: И подвести итоги получения этих доходов можно в конце бюджетного срока.
1: Ну, типа того, у нас возникли 50 миллиардов рублей.
0: Давайте их перераспределим быстрее.
1: Посмотрим, да, на куда мы их можем потратить.
0: И в конце концов, их же можно потратить на будущий год. Зачем их планировать, да?
1: Потому что каждая копеечка должна быть учтена.
0: Ну вот учтите их, когда получите, в конце-то концов. Я согласен с Игорем, это аморально.
1: На всякий случай, мы на прошлой неделе говорили о том, что в 2027 году ожидается внедрение нового комплекса фото-видеофиксации, который называется «Азимут-5», и он ловит уже не 20 нарушений, а 50. 50 нарушений.
0: Но может быть, исходя из этого, они запланировали рост количества штрафов.
1: Но 5-й «Азимут» они сами себе не поставят. Они довольно дорогие. Вот. И их, ну, как бы какое-то время их установка и настройка займет.
0: Это инвестиции в будущее.
2: Это инвестиции. Мне один из губернаторов однажды во время одного из совещаний сказал честно в приватном разговоре. Он говорит, правительство области взяло кредит, купило 30 камер и поставили их в самых важных местах. Я говорю, за сколько они окупились? И через 3 месяца мы кредит вернули.
1: Еще о кредитах. У нас тут льготные автокредиты пошли под нож. Тот же самый проект бюджет на тот же самый 2027 год. И вот смотрите, какая цифра получается. В 2026 году на финансирование льготных автокредитов было заложено 20 миллиардов рублей. И эти деньги уже потрачены. Вот сейчас октябрь только начался. 178 тысяч машин по льготным кредитам купили россияне. И все, на этом деньги у государства закончились. 20 миллиардов рублей, еще раз повторю. В 2027 году на льготные кредиты будет направлено 7 миллиардов. В 3 раза меньше, чем в 26-м.
2: Это очень плохо для рынка, потому что, ну, действительно, большое количество людей получило возможность купить машину с серьезной скидкой. Это медики, это педагоги, это участники СВО и их семьи. Ну, и большие были программы по электромобилям и гибридам.
1: Вот.
2: Я, например, могу сказать, что это вот катастрофа, например, для новой марки «Атом». Они только-только выходят на рынок. И это не дешевый автомобиль. Он стоит от 4 миллионов рублей с скидкой 925 тысяч 3 миллиона. Ну, как-то можно за 3 миллиона этот автомобиль поднять. Но если он будет 4 миллиона, для марки «Атом» это очень плохо. То же самое касается тех марок, которые производятся в России, на которые сейчас набрали массу предзаказов, я имею в виду там и «Эволют», и «Амбер-Авто», и «Ума». Просто человек, который собирался купить автомобиль, условно говоря, за 2,5 миллиона, теперь скажет, ребята, ну, за 3,5 миллиона я, пожалуй, от электрички откажусь. Поэтому рынок, конечно, сильно потеряет, скажем так, ну, процентов, я так понимаю, 10 как минимум от того, что должны были продать в последние 3 месяца.
0: Мне кажется, последние 3 месяца будет всплеск продаж из-за того, что люди в ожидании повышения утилизбора, и если они планировали покупать автомобиль, побегут их покупать.
2: Ты, ну, повышение утилизбора мы обсудим отдельно, потому что, на самом деле, это с 1 января плюс 10% к утилизбору. Это будет не 800 тысяч за среднестатистический автомобиль, а 900 тысяч. То есть это не значит, что автомобиль подорожает на 10% или на 20%. Он подорожает, во-первых, там на 3%, допустим, и подорожает не сразу, а примерно с марта.
0: Да, да, но тем не
2: менее. До Нового года дилеры завезут довольно много автомобилей, которые пойдут под старый утилизбор.
1: Скажи мне, пожалуйста, вспоминая опыт предыдущих лет, вот буквально 30 секунд у нас осталось, в предыдущие годы наше государство, столкнувшись с исчерпанием средств в программе льготного автокредитования, передумывало, изыскивало там дополнительные денежки, вот как мы говорили, значит, мы по штрафам собрали еще несколько десятков миллиардов рублей, вот давайте мы их потратим на развитие автопрома. А может такой вариант сложиться в 2027 году?
2: Ну, я не сомневаюсь, что будут такие попытки, но то, что они увенчаются успехом, в сомнении у меня есть. С бюджетом действительно большой дефицит, мы это знаем, это открытые цифры, речь идет о нескольких триллионах, и в ситуации бюджетного дефицита изыскать будет несколько миллиардов довольно сложно. Может быть, эта программа возродится в какой-то форме с января, я надеюсь, что она возродится, потому что действительно это помощь, я забыл там еще в числе прочих многодетные семьи, это действительно для них большая помощь, но если этого не будет, ну, тогда о чем мы говорим? О какой поддержке рынка вообще? Потому что вот говорили, что да, у нас очень старый парк, у нас 16 лет уже средний возраст машины, и чтобы хоть чуть-чуть его омолодить, надо дать возможность людям покупать новый автомобиль. Для этого льготный автокредит, для этого и на этом мы говорим, а все, у нас вот все, что было в качестве поддержки рынка, это только льготный автокредит. Теперь его нет.
1: Ну, как нет? 7 миллиардов на 2027 год на весь, при том, что в 2026 году государство потратило 20 миллиардов в 3 раза больше. Ладно, прервемся на этом. Игорь Маржарет, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат», был у нас на связи. Игорь, спасибо.
0: Спасибо, Игорь, пока.
1: Давай, хорошего дня.
2: Всем хорошей дороги и берегите себя.
1: Ну, а мы вернемся буквально через пару минут.
0: В следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Поговорим о рыжиках. Снаружи краска идеальная, а под ней уже ржавчина. Почему кузов автомобиля может гнить изнутри?
3: Программа «Мой автомобиль». Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
6: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась, ну, в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? Первые самокаты с мотором начали производить еще в 1915 году в Нью-Йорке. Тогда они назывались «Автопеды». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Я тут Международный день туризма отметил. Отметил весьма результативно. Выгрузил из машины палатки, спальники, сапы, сучкарез, посуду, стол. Вот все это отправилось зимовать в кладовку, а машина в результате всех этих манипуляций отправляется в кузовню. Потому как, пока я выгружал весь этот скарб, я обратил внимание на дверной проем, и, знаете, там рыжик образовался вот в этом дверном проеме. Вот в том месте, где крыша переходит в дверной проем, туда, где, по идее, должна складываться вот эта верхняя часть задней двери, вспученная краска сантиметра два в диаметре. Я такой, блин, еще 1025 попал. Или меньше, больше, я не знаю, сколько это стоит сейчас.
0: Сейчас начнут вскрывать, ага. Найдут еще чего-нибудь.
1: Откуда? Черт подери!
0: От верблюда. Ты видел, что творится за окном? Какая погода у нас стоит? А у тебя машине уже не первый год, не первый десяток, я бы сказал.
1: 16. Второй десяток подходит к концу. Ладно, разберемся в том, откуда берутся рыжики. В лакокрасочном покрытии же, в общем, там же все, по идее, вот...
0: Герметично.
1: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Че» у нас на связи. Юр, доброе утро.
0: Привет, Юр.
7: Доброе утро.
4: Автомастер.
1: Ну, рассказывай, объясняй. Я видел китайцев, которые сгнивают за 2-3 года.
0: Я видел китайцев, которые за полгода сгнивают.
1: Вот. Мы видели машины, которым там по 30, по 40 лет, которые выглядят идеально. Несмотря на то, что там чермет под краской, а не алюминий, допустим, как в случае с этими аудиами. Авоськами.
7: Слушай, ну тут как бы все зависит не только от покрытия, ну как бы которым покрыт автомобиль, но и от состояния металла и от его качества, из которого он сделан, но изначально. Потому что, например, вот наши автомобили, к сожалению своему, они гниют очень быстро, гнили. Сейчас я не могу, у меня такой статистики сейчас нет, но гнили они реально очень быстро. Например, вот мой УАЗ, которому уже получается в этом году 16 лет, по идее, он столько не должен был ходить. Да, я, конечно, его делал. Передние крылья там очень быстро ушли в никуда. Я купил пластиковые крылья, поставил. И дальше получается, что сам кузов у меня, в принципе, был проантикорен, но это тоже его сильно не спасло. Мы его тоже уже приводили в порядок, уже я убирал ржавчину, работал с преобразователем ржавчины. Но вот сейчас уже на подходе у меня двери.
1: Ага.
7: То есть двери, я с ними ничего не делал, мы их просто обкрасили. Ну и вот там вот самое страшное, поперло изнутри ржавчина на дверях.
1: Вот, смотри, прикол в чем заключается? Как мы себе представляем, откуда берется ржавчина на кузове автомобиля? Камушек, значит, какой-нибудь пескоструй, какая-нибудь царапинка, лакокрасочное покрытие уехало вместе с вот этими всеми абразивами и обнажился голый металл. И вот этот голый металл начинает ржаветь. А когда с краской все в порядке, вот как в моем случае, у меня там никаких царапин, никаких ржавчин, никакого трения, вообще ничего. А вспучилось?
7: Слушай, ну здесь может быть несколько вариантов, честно говоря. Ну, первый, самый распространенный, это когда машина, ну, не очень качественно покрашено, но проведен кузовной ремонт на ней некачественно. Что это такое? Рассказываю. Точно не скажу, когда, но это было в этом году. Человек пригнал машину посмотреть, он решил купить себе БУ-машину. В идеальном состоянии, конечно, но для обывателя она вообще в идеальном состоянии. Причем там сказали, что это родная краска. Я говорю, ну отлично, родная покрашенная машина. Покрашена она, ну явно не в том сроке, в котором ей сейчас лет. Покрашена она недавно, потому что это, ну, огрехи видны, и их убрать пытались, но не смогли убрать. И вот что здесь происходит? Когда происходит неправильный кузовной ремонт, то есть это либо материалы сами по себе плохие, которые долго лежали где-то, например, там их подморозил или еще что-то, в них в самих содержится вода. Это бывает такое. А бывает еще такое, что вот, например, взяли, зашпаклевали какую-то детальку, да, пускай даже немного шпаклевки лежит, а у нас вот эти все шпаклевки и грунты, они гигроскопичные. То есть они впитывают воду. И ладно, что она там только снаружи остается, эта вода, и потом, когда вы покрываете уже эмалью, она начинает на солнышке, ну, как-то вспучиваться. То есть такое бывает. Знаешь, там ко мне человек приехал, говорит, у меня машина оспой заболела. Я в смысле? Он говорит, ну, пойдем посмотрим. Выхожу, у него вся крыша, она в такую пупырку. Как будто, знаешь, ну вот просто, как, я не знаю, чем-то полили, и она вся вздулась, краска там. Такими маленькими-маленькими точечками. Вот это была вода, она была в грунте, скорее всего. И после того, как машину покрасили, он поехал на солнышке, она постояла, вся эта вода просто там закипела и подняла краску. Такое бывает, и причем она поднимает, а потом, знаешь, что самое интересное? Она, когда охлаждается, она оседает обратно. И вот получается вот эти вот следы, знаешь, как от оспы. Ну, от прививки, знаешь, такие в впалости небольшие на гладкой поверхности. И, соответственно, эта вода также, она и, как так сказать, ржавеет металл под ней. Потому что в любом случае, пока воздух не попал, ничего не происходит. Потом, ну, как бы, когда оно раздувается, трескается, микротрещина на лакокрашенном покрытии получается. Дальше все сдувается обратно, и под этой точкой начинает ржаветь металл. И причем место ржавления металла значительно больше, чем вот эта точечка сама. Вот, например, вот как раз вот, вот на этой крыше мы потом начали, когда ее счищать, она реально она была практически вся ржавая. Это был первый вариант. То есть это, ну, некачественное покрытие, на это надо обращать внимание. Если у вас где-то, то есть когда вы поедете покупать машину, и краска вздулась, то есть такие небольшие бугорки на ней, сразу надо разбираться, из-за чего это произошло. Потому что, скорее всего, там вода, ну, редко, когда это микротрещина, но микротрещина, знаешь, как бывает, вот на задняя стойка, например, идет, задняя стойка переходит в крыло. И вот если в этом месте был ремонт, то чуть-чуть она шевелится, шатается, ну, и краска начинает трескаться. Туда падает вода, и она начинает отходить. То есть в любом случае это вода. А вот дальше теперь переходим к самому интересному. Это именно уже ржавление машины, которая не красилась никогда. То есть вот она с завода пришла, и вот она начинает ржаветь. Вот здесь вот из-за чего все это дело происходит. Опять же таки, причины самые банальные и простейшие. То есть это незащищенное лакокрашенное покрытие, плюс оно очень тонкое. Это первое что. То есть, как бы, естественно, у нас ну, изначально, когда машина выходит красивая, чистенькая, вы на это не обращаете внимания. А вот дальше там начинается. В каком-то месте, например, была трещинка в лакокрашенном покрытии. Туда попала вода, и у нас происходит то же самое. Ну и что при покрашенной детали. То есть там оказывается вода, она начинает воздействовать с кислородом, и, естественно, начинает ржаветь. Потом снаружи вроде машина в идеальном состоянии, а под ней, ну, в какой-то момент времени ржавчина становится слишком большая, и краска просто начинает отходить и отслаиваться. И второе, откуда появляется ржавчина, если первое можно хотя бы как-то удалить, то второе удалить никак нельзя. Вот этим страдают в основном, ну, не могу сказать по китайцам, у меня такой статистики нет, потому что я видел либо уж совсем съеденные ржавчиной машины китайские, но это, как правило, одни из первых, которые приезжали, что там кузова были совсем слабые. По новым машинам я так сказать не могу, то есть особых огрехов, но мы как бы не нашли. Да, есть тонкое лакокрашенное покрытие, это может быть, но то, чтобы они там ржавели прямо так вот сразу же изначально, такого я не обращал внимания. Но зато вот на наших автомобилях, на многих, есть такая вещь, это два листа, вот, например, штампа, они между собой скрепляются. Ну, знаешь, так, внахлёст друг на друга. Мы же не можем их встык сварить, то есть мы их должны внахлёст специальной сваркой, естественно, контактной, это делается. И вот там изначально, ну, либо гидроизоляция плохая, то есть они плохо прилегают друг к другу, а сверху краской не закрыли или не прогрунтовали. Ну, либо просто-напросто они были изначально ржавые. Такое тоже бывает, и я это видел. Вот. И как раз вот в какой-то момент времени вы ездите, кузов он играет, он живет своей жизнью всегда. Если в каком-то месте, естественно, лопается лакокрашенное покрытие, туда попадает вода, и все, она начинает делать свое, ну, грязное дело. Оттуда из вот этого стыка, из этого шва начинает выходить ржавчина. И происходит все не очень хорошо. И там убрать невозможно. Туда залезть нельзя. То есть это будет ржаветь, ржаветь, ржаветь, ну, пока не получится дыра. Вот здесь вот как бы единственное, что можно сделать, только снаружи чем-то закрыть. Ну, это, знаете, как кариес закрывать на зубах. Это бесполезно, его надо вычищать. А мы не можем между листами ничего вычистить.
0: Слушайте, но ведь другая сторона кузова, она не красится. Есть огромное количество мест в кузове автомобиля, где, в общем-то, вода может проникнуть вот туда, с другой стороны, в любом случае. Это и в районе дренажных отверстий и так далее. Это тоже большая проблема. Мы редко кто из автомобилистов реально чистит те же самые дренажные отверстия.
7: Это вообще отдельная история, Кирилл. Ты очень правильно сейчас сказал. Потому что если вода, извините, стоит во всех вот этих вот полостях, из которых она должна вытекать, то она либо потом в какой-то момент начинает вытекать наружу. Это самый лучший вариант. Просто вы понимаете, что надо почистить дренажное отверстие. Потому что стал коврик мокрый, например. Либо она там так и остается, причем эта вода может быть с реагентами. И вы представляете, что там внутри происходит? Особенно, когда после зимы...
0: Химический коктейль.
7: Да-да-да, начинается вот эта вот такая жара, вот это начинается. Создается температурный режим, при котором просто начинает реагировать все это с металлом прям бегом. Но здесь прям уже вылезает прям дырами. То есть ехала-ехала машина, все было нормально. Потом через год приезжает, а там просто порогов нет вообще. То есть мы с такими сталкивались. Машины. собственными. Это удивительная вещь вообще была. Ну, как бы, да, такое может быть. Конечно, дренажи надо чистить всегда. Защиту кузова надо делать обязательно. Что такое защита кузова? Ну, понятно, что антикорные все вещи надо делать и внутренние полости, и наружные обязательно хорошим антикоррозионным покрытием. И, соответственно, снаружи надо полировать защитными полиролями. Это делается элементарно. Вы сами можете сделать. Полироли располировываются защитными руками, никаких проблем нет. И, по крайней мере, вы сможете защитить наружку. А внутренность у вас будет защищена из-за того, что там будет антикоррозионное покрытие. И, конечно, дренажное отверстие надо прочищать.
0: Спасибо, Юр.
1: Я на всякий случай отправлю вас в интернет, уважаемые радиослушатели, почитать, что пишут специалисты по поводу 210-го кузова Мерседеса. Вот эти глазастые Мерседесы, они гнили, буквально вот на глазах рассыпались в труху из-за того, что где-то там в руководстве Мерседеса решили сэкономить. И перешли на водную краску, в которой развелись микроорганизмы, и вот эта микробиота просто жрала кузова Мерседеса. До тех пор, пока немцы не разобрались в том, что там происходит. Ужас какой! Извините, простите, я к кузовне готовлюсь. Я начинаю экономить деньги. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че» был у нас на связи. Юр, спасибо.
7: Большое спасибо, всем удачи.
1: А мы вернемся буквально через пару минут.
0: В следующей четверти часа у нас Федор Буцко. Поговорим о том, чем аукается автопроизводителям экономия на антикоррозийной обработке болтов.
3: Программа «Мой автомобиль».
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Юрий Кот о катастрофических масштабах коррупции на Украине.
8: Конечно же, коррупция имеет место быть, причем не сугубо украинская коррупция. Сами власти Европы участвуют явно в этой схеме, получая свои немалые откаты за то, что оборачиваются подобные вещи. С другой стороны, мы понимаем, что это в первую очередь геополитическая задача со стороны Запада, желающего сохранить свою гегемонию, доминирование в мире, в однополярном мире, очевидно, который уходит в закат и уступает место многополярному. И поэтому для них Украина – это инструмент, с одной стороны, обогащения, с другой стороны, это инструмент максимально возможного торможения развития России. И здесь, как говорится, все средства хороши. Если мы говорим про гауляйтера Зеленского, ну, слушайте, его для этого туда и поставили. Смотрите, как они его подвесили. Искусно подвесили на крючок. А он рад подвесить, как говорится, такое ощущение, что ему это доставляет удовольствие. Потому что он просроченный, он нелегитимный. И более того, его внутренние мотивы оставаться во власти щедро орошаются новыми и новыми миллионами, миллиардами денег. Но тут и есть один очень важный момент. То есть правило такое философское, что можно бесконечно долго обманывать малое количество людей, долго большое, но бесконечно долго большое количество людей обманывать невозможно. И очевидно, что этот момент, когда вот это вот большое количество людей, которые включают в себя не столько даже, может быть, граждан Украины, там действительно очень большой процент уже все поняли, просто находится в концлагере и крайне сложно им сопротивляться тому, что происходит. А на Западе все больше и больше людей задаются вопросами, слушайте, а что происходит вообще, на каком основании мы здесь участвуем вот в этой вот вакханалии, когда за наши же деньги нас грабят.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Новости на «Радио Комсомольская правда».
5: В Великих Луках 10:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Накануне Дня учителя в Великолукском драматическом театре чествовали сотрудников образовательных учреждений, работников дошкольного образования, ветеранов сферы образования города. От имени главы Великих Лук к педагогам обратилась первый заместитель главы города Светлана Степанова. Особое внимание в поздравлении было уделено значению педагогического труда в формировании личности ребенка, воспитании нравственности, патриотизма и любви к родине. В рамках торжественного мероприятия педагогам были вручены ведомственные награды и почетные грамоты главы города. Великие Луки с рабочим визитом посетили члены экспертного совета при Минстрое России. Их целью было ознакомиться с реализованными в Великих Луках решениями в сфере благоустройства и развития городской среды. Специалисты посетили объекты благоустройства, ознакомились с их состоянием, особенностями и ролью в формировании комфортной городской среды. Среди них парк Петровский и общественная территория на улице Дьяконова, прилегающая к Братскому кладбищу. Эксперты отметили, что город уютный, чистый, все объекты содержатся в отличном состоянии и развиваются. В них соединяются история, культура и благоустройство.
9: Тепловые сети сообщили, что 5 октября в Великих Луках запланировано отключение горячей воды. Это связано с переключением котельных на зимний режим работы. До окончания работ будет прекращена подача горячей воды на жилые дома от котельных 1, 2, 3, 4, 5, 11, 13 и 17.
3: О валютах.
9: Доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки, юань 12 рублей 43 копейки.
3: О погоде.
9: Сегодня в Великих Луках пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха около плюс 13 градусов. Анастасия Курякова, служба информации, радио Луки ФМ.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
10: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А здесь давайте поговорим о ржавчине. У меня лично с ней крайне неприятные отношения. Молекулы железа, вступающие в реакцию с атмосферным кислородом, лично мне стоили общей сложности около 200 тысяч рублей. В ближайшем будущем я привезу в кузовню, в малярку еще 1025. Это естественный процесс, естественный, как закат и восход солнца. Я к этому уже как-то философски отношусь. Вот представьте себе, что ржавчина – результат чьей-то ошибки. И цена этой ошибки не только сотни тысяч, миллионы каких-то там денег, но еще и человеческая жизнь. Еще один побочный эффект – ржавый болт может поставить на колени второй крупнейший автоконцерн в мире. О чем это мы?
0: Интересно, о чем это ты?
1: А вот давайте с Федором Буцко поговорим по этому поводу. Федь, доброе утро.
0: Федь, привет.
11: Доброе утро.
4: Дорожные истории.
1: Сколько миллионов автомобилей отзывает концерн Volkswagen, бедный, разнесчастный, стоящий наполовину уже в колено-локтевой?
11: Дело в том, что там менеджеры не спешат признаваться в какой-то финальной цифре, потому что она у них в голове, наверное, есть, но говорить они не спешат. Сначала они сказали, да, этот болт, он есть в некоторых автомобилях Volkswagen, ну и Audi. Потом добавили, ну, мы пока не посчитали, но еще он стоит на некоторых моделях Seat, что для российского рынка не очень важно, и Skoda. Oh. А вот Skoda, ну, сами понимаете, то есть, по сути, это винт, который может быть и из популярных в России моделей. На Тигуане, на менее популярном каблучке Кэдди. Явно, что в этот список попадет Октавия. Ну и Кодиак.
0: Кодиак.
11: Которых у нас довольно много.
0: Федь, так давай мы просто уточним, о чем в принципе идет речь. Болт где?
11: Значит, это самый обычный болт. У него есть порядковый номер, как положено в фольксвагеновском каталоге, где у любого болта, да что там болта, у сосиски даже есть номер. Вот этот болт тоже с определенным номером. Обычный болт, шестигранный головка, фланец М12. Такая типичная копеечная деталь. Этот болт крепит рулевой механизм. Если туда попадает влага, она, конечно, попадает, он может начать ржаветь. Потом со временем головка болта может отломиться, а если дальше нагрузка продолжается, она, естественно, продолжается, потому что вы руль крутите, и вообще машина едет, то может треснуть корпус рулевого механизма. Тогда, ну, в самом худшем случае, рулевое управление откажет. Ну, уже мы слышали, что такой болт есть. Когда-то американцы его выследили, вынюхали, значит, где-то там в недрах фольксвагеновского рулевого управления. И сначала американцы, а теперь уже речь идет обо всем мире, и так что Volkswagen придется раскошелиться. Там каждые несколько дней говорят уже о большем количестве автомобилей, но я уже слышал цифру 4 миллиона автомобилей.
1: Маша,
11: что такое замена болта?
1: Погоди, 4 миллиона, это получается, это крупнейшая отзывная компания для ВАГ-групп со времен Дизельгейта.
0: Ну, здесь не будет отзывной компании, я думаю. Здесь...
11: Будет? Нет, обязательно будет отзывная.
0: Подожди,
11: конечно, это же вопрос,
0: извините,
11: безопасности.
0: Я, может быть, путаюсь. Здесь есть отзывная компания,
1: сервисная,
0: есть сервисная компания, да. Когда просто тебя приглашают на сервис с тем, чтобы заменить вот этот болт.
1: Не-не-не-не.
11: Да,
1: смотри, сервисная компания – это когда ты заезжаешь на техобслуживание, и тебе не только маслофильтры, но
0: еще этот болт, да. Ну, то есть для этого, ну, не нужно проводить что-то такое глобальное, действительно. Нужно просто купить достаточное количество других болтов. болтов.
11: Ага, других болтов. Тут мы, кстати, выйдем как раз на самое интересное. Почему вообще болт ржавеет? Да, ну раньше как-то справлялись же, а теперь ржавеет. Вроде деталь копеечная, но туда пока подлезешь, пока его поменяешь. Считается, что это примерно один нормочас. Один нормочас, ну, в условной Европе стоит, ну, условно, и 100 евро. Ну, угу. Допустим. Но все равно, когда ты множишь это на 4 миллиона, получается, сколько тебе потратить? Миллионов 200, 300, 400? Точно 400. Не карманные деньги.
0: Полмиллиарда.
11: Ну, не карманные деньги, даже для такого крупного предприятия, как Volkswagen, где обороты миллиардные. Это неприятно. Кстати, в России, если у кого есть сомнения, можно посмотреть подробнее, в какие годы выпускались машины с этим не очень хорошим болтом. К сожалению, там есть годы, которые и в России тоже Volkswagen действовал, и всякие Тигуаны и Октавии выпускал. Для этого есть на сайте Volkswagen.ru есть отдельный такой раздел Recall. Ну, если вам сложно по-английски, просто наберите в поиске Volkswagen отзыв. Я думаю, что одной из первых ссылок вам выйдет как раз вот этот вот под сайт на Volkswagen.ru. И там вводите свой VIN-номер, и он вам напишет, нужно ли вам что-то делать или не нужно. Но проблема вообще, откуда болт-то взялся? Да? Почему ставили болт, который ржавеет? Ну, реально недорогая же деталь. Ну, понятно, что болт без антикоррозионной защиты дешевле, чем болт с хорошей коррозионной защитой. Понятно, что Volkswagen сам не благотворительная организация, следит за тем, как бы, как деньги тратятся, и, собственно, на них сейчас давит в первую очередь китайский, ну и в целом мировой авторынок с тенденцией как бы сделать что-нибудь подешевле. Все пытаются снизить затраты. Соответственно, с одной стороны, это давняя и успешная фольксвагеновская стратегия на унификацию. Но когда вот у них есть одна модульная платформа, и на ней можно все что угодно строить, есть там условный шкаф запчастей, из которого можно разные детальки доставать, на эту платформу лепить, и вот у тебя маленький кроссовер Volkswagen, то ли у тебя большой хэтчбек Skoda, то ли там у тебя там что-то еще. Да? Все из одного шкафа деталей. Там вот эти болты и лежали. Сейчас, кстати, их не лежат. Кстати, сейчас Volkswagen говорит, ребят, у нас деталей в наличии нет, потому что такой большой заказ нам надо разместить у поставщиков. Вот. А мы поставщиков своих и так уже на коротком поводке держим. Чуть было вообще уже их совсем не придушили.
0: Так что в результате кто-то из умных голов, в скобках, решил сэкономить на этом болтике.
11: И ну, они экономят на всю.
0: Да. Да,
11: и это касается проблем в том, что это даже не только фольксвагеновская, так сказать, теория и действия, да, и общий посыл, по которому они живут.
1: Слушай, ты напомнил мне, помните историю с глазастым Мерседесом, которые разлетались сначала как пирожки, очень технологичная, красивая машина, но через 3 года выяснилось, что они гниют, рассыпаются быстрее, чем Опель. Просто потому, что в целях экономии товарищи на Мерседесе решили перейти на другую краску. Не только экономии, но еще и экологии, защиты окружающей среды. Короче говоря, то ли грунт, то ли краску на водной основе они начали применять, и, извините, не получилось, не срослось.
0: Федь, скажи, пожалуйста, а кто раскрыл вообще весь этот заговор века?
11: Ну, начали американцы. Они вообще любят раскрывать всякие заговоры века и очень сурово за них штрафовать. Причем для американцев не так важно, работает она в Америке или даже не работает. Ну, вернее, если она работает в Америке, но, допустим, что-то не то она сделала.
0: Трансграничное право, понятно.
11: Да, то они могут вот, нагнуть и повернуть и, в общем, сильно наказать. И, собственно говоря, ну, от них перешло вот в Европу. Сейчас разбирается, а кто виноват? А поставщики все подняли лапки кверху и говорят, ребят, ну вы нас годами мучите, да, вы говорите там, давайте снижайте затрат, при этом давайте новые. То есть мы должны делать большие инвестиции в свое производство, вам за 3 копейки нашу продукцию отдавать. Кроме того, у вас есть прекрасная система, по которой поставщик, допустим, первый год по согласованной цене поставляет детали на конвейер, а потом каждый год или каждые полгода в некоторых ситуациях должны эту цену снижать. Угу. Ну, то есть сейчас вас поначалу вы закладываете свою там наладку производства, и вам тоже что-то надо, значит, за разработку, за что-то там заплатить. А дальше давайте цены снижать. И, собственно, они снижают, но это снижение на них сильно давит. И тут вот начинаются проблемы на ровном месте. Ну, то есть очень обидно было бы купить машину дорогую, хорошую, которая вас в целом устраивает, но потом нужно залезть и ее полностью раскрутить, потому что на каком-то болте несчастном сэкономили. И я тут как раз хохму придумал, что, знаешь, фольксвагеновские инженеры не стали забивать гвоздь в крышку гроба, они же инженеры, поэтому они вкручивают болт. Вот они вкрутили болт.
1: Обычно болт кладут, а тут вкрутили.
11: Ну, понимаешь, инженерная все-таки школа немецкая, она, ну, как бы высоко ценится, поэтому они не кладут болт и даже не вколачивают его, они его вкручивают. Ну, вот вкрутили.
1: Так, ладно. 2 минуты до конца этой четверти часа. У нас тут еще одно потрясение чуть меньшего масштаба, но тоже касается европейского автопрома. Компания Maserati, если я все правильно понял, они уже связались с китайцами. Следующий Maserati, вот те Maserati, которые будут показывать через пару недель на парижском автосалоне, это уже Джаки. А впереди слияние с BYD. Летом еще начали ходить слухи об этом.
0: Впереди слияние с BYD.
11: Да, BYD – крутейшая компания, которая сама про себя говорит, что мы не надо думать, что мы китайский Mercedes. Нет, мы китайский Apple. У них есть дама такая, Стелла Ли. Она у них прям с самого начала, там, с 94-го года работает в компании. Сейчас она вице-президент. Очень крутая такая, очень современная, ориентированная на Запад. Всегда ходит в дорогих брендовых европейских шмотках, каких-то элегантных костюмах, шарфики наши. Я думаю, что от нее это она такая главный инициатор вот этого движения в Европу, в том числе в сегменте премиум. И, собственно говоря, она компания BYD, у которой и так уже есть несколько брендов. У них есть там попытка создать свой там супер-премиальный бренд, таких вот супер-пупер автомобилей, называется Fan Chenbao. Видел, кстати, на дороге в России. Есть бренд Denza, который вместе с Mercedes-Benz, так сказать, создан. Есть Yanvan, это тоже огромные внедорожники, вот эти вот большие-большие, когда ты сразу видишь, что китайский, на самом деле не понимаешь, что какой марки. Вот. Ну и, собственно, сам BYD. И, как бы, вот, казалось бы, и так все уже есть, но нет, решили, что надо покупать Maserati. Maserati итальянцы, конечно, с хорошим именем, с не очень хорошей репутацией, но очень ярким именем. Собственно, им не привыкать менять владельцев, потому что их, собственно, первые эти братья Maserati еще в 26-м году, вот когда начали делать автомобили, а лет через 20 уже вышли из состава компании, дальше ее носило, и Citroën был, и Stellantis в хозяевах, вот сейчас Stellantis, и Ferrari ими руководила. Ну, то есть Maserati такая компания, которая дрейфует от одного владельца к другому. И сейчас как-то она неудачно дрейфовала, в 3 раза просели продажи, так что, ну, ясно, что все равно большие изменения предстоят. Ну, и уже понятно, что эти большие изменения будут с китайским акцентом. А уж кто точно купит, ну, видимо, BYD и купит, потому что если китайцы говорят, нет-нет, мы пока ничего не делали, мы просто рассматриваем эту возможность. Я думаю, это значит, что договор уже в финальной стадии подписания.
1: Но пока в Париже готовится к демонстрации общественности 2 автомобиля. Это электрички. Инженерная работа – это Джак. Maserati – дизайн. А Huawei – собственно, технологическая платформа. Все эти батарейки, контроллеры, вот это вот все. Машина
11: электроника, уже... которая управляет, да, все это связывает, обсчитывает эти данные с камер, с радаров и там дает команду на блоке управления.
1: И вот это уже есть в железе. Но, правда, пока прототипы. Показывать в Париже будут с 12 по 18 октября.
11: Так, все, уже пора билеты покупать.
0: Побежали.
1: А прямо сейчас вынужден прерваться. Федор Буцко был у нас на связи. Спасибо.
0: Спасибо, Федь.
1: Давай, хорошего дня.
11: Всего вам доброго.
1: А мы вернемся буквально через пару минут.
0: В следующей четверти у нас Олег Осипов. Обсудим пешеходов. Московская госавтоинспекция опубликовала результаты рейда на зебрах.
3: Программа «Мой автомобиль». Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды.
4: Реклама. Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
13: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похожую на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, затягивают в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот если действительно утечка Иерусалим-Пост имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А у нас тут циферки прелюбопытные, которые заставили меня включить калькулятор. Госавтоинспекция в Москве оштрафовала 1400 пешеходов за нарушение правил дорожного движения. За что у нас штрафуют пешеходов?
0: За переход дороги в неположенном месте.
1: Или в неположенное время на красный свет, условно говоря. И 800 водителей за непропуск пешеходов. Короче говоря, в Москве завершились профилактические мероприятия под названием «Пешеход». 1400 с одной стороны, 800 с другой стороны. И вот вопрос. А это нормально, такой баланс, такая разрешенность? Весовка. Здравствуйте всем еще раз. Я Дмитрий Делинский.
0: Я Кирилл Манжула.
1: Вместе с нами Олег Осипов из Москвы. Между прочим, Олег, доброе
0: Привет,
1: утро.
0: Олег.
14: Доброе утро.
4: Форсаж дня.
1: Скажи мне, пожалуйста, Олег, ты же пешеход в том числе, да?
14: Ну, все мы немножко пешеходы, естественно.
1: За последние...
14: Меня пока не штрафовали, извини.
1: Я понимаю. За последние 20 лет тебе стало страшнее или менее страшно переходить через дорогу?
14: Ну, менее страшно, но на самом деле нерегулируемых пешеходных переходов не должно быть вообще на больших дорогах.
1: А большие дороги – это от двух полос в одну сторону?
14: Да, совершенно верно. Больше двух полос в одну сторону.
0: Совершенно с тобой согласен, но еще встречается... Хотя, мне кажется, что все меньше и меньше.
14: Есть, есть.
0: Да,
14: и в Москве есть. И более того, на трассах есть. Так что вот это вот беда. Ну, слушайте, это вот то, что эту статистику вы озвучили, на самом деле такова реальность. Я вижу, как пешеходы себя ведут. Один бежит на красный свет, показывая средний палец, пожал плечами. Ну, что вот с ним сделаешь? Ну, сумасшедший, что возьмешь?
1: Ага, ага.
14: Ну, действительно так. Но самое главное, вот когда не пропускает водитель, вы знаете, я сам несколько раз попадал в ситуации, когда я просто не вижу пешехода. Потому что он перебегает из-за автомобиля, который тут припаркован какого-то черта. Хотя не должен за 10 метров до пешеходного перехода останавливаться. Да, или за 15 даже.
1: Олег преувеличивает, на самом деле, по правилам дорожного движения 5 метров. Нельзя.
14: Нет, по-моему, больше, нет?
1: Сейчас мы уточним. Да, а пока, собственно, что заставило меня включить калькулятор? В Москве 13 миллионов человек. Ну, очень грубо, не считая там, значит, всех понаехав, тех, кто транзит, бла-бла-бла. И примерно 2 миллиона 800 тысяч автомобилей. Если считать не в абсолютных цифрах, а в относительных, получается, что пешеходов-нарушителей 0,1 от населения Москвы. Вот это результат рейда. А водители-нарушители 0,2. То есть водители-нарушители, водители, которые не пропускают пешеходов на переходах, по-прежнему в 2 раза больше, чем дурных пешеходов, которые бросаются под колеса.
0: Да нет, просто на пешеходов сотрудники ГАИ обращают реже. Ну, друзья, ну откровенно надо сказать, что на пешеходов сотрудники ГАИ обращают внимание реже, чем на автомобилистов.
14: Ну, я тоже видел
0: рейды, но все равно
14: как,
0: это редко.
14: Да, вот как они в Москве были вот на прошлой неделе, тоже мне попался на глаза такой рейд, так сказать, действительно останавливали пешехода. Я этому рад, потому что людей надо приучать к порядку, вне всякого сомнения. Но еще, кроме того, должен заметить, что водители штрафовать выгоднее. Пешеход платит 500, а водитель до 2500, между прочим. Но, в принципе, все это, на самом деле, в общем, для галочки. Так ситуацию, по большому счету, это не изменит, хотя вещь нужная.
1: Я понимаю, рейды – это такая штуковина, палка о двух концах. С одной стороны, они, да, по идее, должны дисциплинировать, потому что ты не знаешь, рейд, не рейд, ловит, не ловит. Вот. А с другой стороны, ты, опять же, не знаешь, рейд, не рейд, ловит, не ловит, и велик шанс того, что чисто психологически ты авось проскочу. А автоматические камеры, настроенные на пешеходный переход – это уже совсем другая история.
0: Ты имеешь в виду на нарушение правил пешеходами?
1: Нет, водителями.
0: А, да, это
1: водителями. Водители щемят. А с пешеходами ты что ты сделаешь?
0: Ну как?
1: Система распознавания лица? Прости, пожалуйста, но свою биометрию я государству не отдам.
0: Не отдам, ни за что. Это последнее, что у меня отнимут.
14: Хочешь перейти дорогу? Привесь номерок.
0: Вот так вот.
1: Олег, ну не надо так.
14: Это не идея, это просто, так сказать, ради шутки.
1: Не является публичной офертой.
14: Не является, абсолютно.
1: Так, давайте немножко в другую сторону поедем. У нас тут эпохальные бензиновые автомобили впервые заняли менее половины мирового рынка. Тут японская деловая газета Nikkei обобщила данные глобальной статистики, и получилось, что за первые 6 месяцев 2026 года в мире продали 20 миллионов 250 тысяч бензиновых машин, на 10% меньше, чем годом ранее. И их доля в общем объеме продаж сократилась на 4 процентных пункта и, внимание, 49% от общего объема продаж автомобилей в мире составляют чисто бензиновые и дизельные автомобили. 51% – это гибриды и электрички.
14: Ну, еще для довершения цифрок, да? А на Китай больше половины мировых продаж автомобилей приходится, электромобилей. Угу. Так что, да, докатились, я вам скажу, до этого. Между прочим, в России, знаете, тоже, так сказать...
0: Олег, извини, я тебя перебью, прости, бога ради. Мне кажется, что когда мы занимаемся подобной статистикой, надо из нее вычленять именно китайский рынок. Вот нужно давать две статистики. Общую в мире и общую в мире без Китая.
14: Это не совсем справедливо.
0: Почему?
14: Потому что, как я доказываю много лет подряд, автопром мировой един и рынок мировой
0: да,
14: един.
0: Да, но здесь вопрос
14: не
0: главный.
14: Надо обособляться, понимаешь?
0: Смотри, я понимаю, но смотри. Мы ведь для чего эту статистику сейчас обсуждаем? Для того, чтобы сделать вывод, насколько электрички стали популярными на автомобильных дорогах мира. Но в этой ситуации Китай идет особняком, ибо у него долгие годы существовала серьезная государственная поддержка электротранспорта, у них серьезно электрифицированы заправки, ну, то есть возможность заряжать эти самые электрички. И у них огромный рынок, ты понимаешь? Он идет особняком, Китай. Для того, чтобы нам делать выводы и определить тенденцию по электрификации автомобильной электрификации всего мира, Китай нужно рассматривать отдельно. Это мое мнение.
14: Хорошо, но на самом деле так благополучно обстоят дела не только в Китае. И не столько в Китае. В Скандинавии, например, продается еще больше.
0: Да, но сегмент из общего мирового сегмента... Скандинавских стран очень маленький. По
14: правильно,
0: общему объему продаж, да.
14: Потому что Китай давит массы, количество. Все остальные...
1: Давайте посмотрим на это хозяйство немножко с другой стороны. Автопроизводители, инженеры и маркетологи, работающие на автопроизводители, они смотрят в светлое будущее в попытке разобраться с тем, что им конструировать, чтобы продавать условно через 5-10 лет. Что будет продаваться. И вот они смотрят на общий объем продаж, в том числе в Китае, смотрят на общий объем продаж гибридов и электромобилей и говорят, ну так это, вон, смотрите же, вот.
0: Так, чтобы это было по всему миру, надо сделать так же, как в Китае, а это почти невозможно. Вот о чем речь.
14: А можно не делать так, как в Китае? А можно как вот...
1: Как Toyota и Mazda.
14: Русским.
0: Что Toyota? У Toyota нет альтернативы?
1: Нет.
0: Кроме ДВС?
1: Как делает Toyota и как делает Mazda? Они говорят, мы будем делать и это, и это.
14: Правильно. Вот в этом, вот это и есть, на самом деле, нормальный путь. Не бросаться из одной...
0: крайности.
14: Из одного в другое. До крайности, да, в другую. Спасибо. А действительно делать все. И опыт показывает, что так и будет дальше развиваться автопром мировой. Китайцы хотят все на электромобили. Замечательно. Мы будем делать им Мерседесы электромобильные, электрические там, или Мазды, которые сейчас ведут переговоры, кстати, с Чинганом как раз об электромобилях. Это все нормальный процесс, и ничего-то особенного нет. Но давайте я два слова скажу про Россию, так сказать, матушку, где, между прочим, на неделе с 19 по 25 сентября продажи гибридных моделей и электрокаров поставили рекорд. Об этом сообщает, естественно, «Автостат».
1: Рекорд. Рекорд. 14% да. Доля электромобилей и гибридов на российском рынке достигла невероятных 14%.
0: Нет, ты зря иронизируешь, Дим. Ну, как бы есть ведь рост, правильно?
1: Но... Смотрите, да. Это истерический рост. Люди кинулись покупать электромобили в связи с тем, что бензин закончился.
0: То есть,
14: ну,
0: хорошо.
14: Не совсем так.
0: Слушай, да, я согласен с Олегом, это не совсем так.
14: Во-первых, в некотором смысле это выгодно. Я тут сам вот ездил на последовательный дизельном гибриде Дипал, да, я рассказывал о нем, и пользовался заправками, то есть электрозарядными станциями. В общем, этот сегмент тоже развивается, это нельзя отрицать. Я около дома, оказывается, буквально в двух шагах, так сказать, нашел совершенно нормальную зарядку. Правда, надо было скачивать отдельное приложение, вот эта вся ерунда, которая пока еще действует. Нельзя единым приложением везде зарядиться как следует, так сказать. И вообще то, что мы, у нас электромобили и гибриды занимают уже 10% рынка, если брать всего продажи с начала года, это очень неплохой результат, я считаю, для России. И кроме того, мы уже развиваем, собственно говоря, электромобилестроение, если можно так выразиться. Пожалуйста, помимо «Эволюта», там и «Москвича-3», и «Ума» есть, так сказать, есть еще проекты.
1: «Амбер», «Авто», «Атом», да. У них есть одна уязвимость. Да, они дорогие. Хоть какую-то,
14: они безумно дорогие.
1: Они хоть какую-то конкуренцию машинам с традиционными двигателями внутреннего сгорания могли бы составить в том случае, если бы государство субсидировало их покупку. Оно сейчас субсидирует. 900, сколько там, 25 тысяч рублей, если ты ввязываешься в кредит на покупку электромобиля, выплачивает государство. А на будущий год, я подозреваю, что таких субсидий уже не будет.
14: Да, сокращаются, уже заявлено об этом, но вместе с тем, вот я разговаривал с таксистом, который как раз подзаряжал рядом со мной «Эволют», так сказать, да, он, в принципе, доволен, хотя мечтает приобрести уже «Ума», а не «Эволют». Вот такой интересный человек, он мне объяснил, почему. Это весомые достаточно аргументы. Но выгодно в городе эксплуатировать электромобиль, оказывается, выгодно, даже если ты тратишь время на зарядку. Я потратил час, кстати, чтобы полностью зарядить 35-киловаттную батарею.
1: А еще говорят, что москвичи очень быстрые и очень торопливые люди. У Олега нашелся лишний час на то, чтобы танцевать вокруг машины.
0: Он не танцевал, он сидел, пил кофе и разговаривал с таксистом.
14: Абсолютно так и есть. Ну да, можно заняться еще каким-то другими делами. Особенно, а если в собственном доме, так вообще нет особых проблем. Ну, это отдельный разговор. Я думаю, мы еще не раз будем к нему возвращаться. Мне кажется, что у нас продажи гибридов и электромобилей опять же будут расти и дальше.
0: И слава богу. Олег, спасибо.
1: Олег Осипов был у нас на связи. Давай, хорошего дня.
0: Пока-пока.
14: Всем удачи, пока.
15: Программа «Мой автомобиль». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Сказано на Радио «Комсомольская правда».
5: Народный артист России Николай Басков об отношении к прожитым годам.
16: Я вообще не чувствую внутри возраста, я об этом никогда не думал, потому что, если посмотреть, все зависит от человека, люди активные в 60, и в 70, и в 80, и сейчас говорят, что 50 – это совершенно новая эра, когда это средний возраст в самом расцвете. Я счастлив, что мне вот исполняется 50, я ни о чем не жалею, потому что путь настолько насыщенный, и столько, еще раз я говорю, было сделано, что ты от этого ощущаешь только новую энергию для того, чтобы творить, для того, чтобы жить и радоваться. И я считаю, что совершенно не надо реагировать на то, что прибавляется возраст. Надо быть счастливым, благодарным Богу, что мы прошли столько испытаний и столько проблем. Каждый год – это подарок в жизни человека.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. В Москве 11 часов, в Перми 13, в Новосибирске 15, в Хабаровске 6 часов вечера.
4: Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
4: Об атаках.
17: В ночь на воскресенье ВСУ атаковали машину с продуктами для персонала Запорожской АЭС. Погиб водитель, сотрудник станции. Это заявил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Также он добавил, что радиационный фон на Запорожской АЭС после атаки в норме. Пострадавших при атаке на производственные здания ЗАЭС нет, сказал Лихачев.
4: О расследованиях.
17: ФСБ заявило о задержании двух россиян в Пермском крае Белгородской области. Они, по данным ведомства, собирали данные об объектах оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов для совершения терактов в интересах спецслужб Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Задержанные 2006-2002 годов рождения, каких-либо других подробностей о них нет. ФСБ утверждает, что мужчины собирали сведения об объектах в Перми и Старом Осколе Белгородской области.
4: О политике.
17: Испания идет на досрочные выборы. Поводом стали массовые акции протеста, которые прошли на минувших выходных из-за жилищного кризиса.

0: Снега и дождя. Из-за этого на дорогах образовался гололед. Так, на трассе М5 Урал в сторону Уфы из-за снежного наката и мокрой дороги образовались заторы. Часть трасс перекрыли. Например, временно закрытый участок Белорецка-Учалы-МИАС, а также Уфа-Инзер-Белорецк. В госавтоинспекции Челябинской области просят водителей по возможности не выезжать на трассы на летней резине.
1: Обо всем.
0: Площадь зимнего морского льда вокруг Антарктиды опустилась до одного из самых низких значений за всю историю спутниковых наблюдений. Сезонный покров не дотянул до нормы целый 1 000 000 квадратных километров, сообщают американские климатологи.
2: Эстония ползет к нашей границе, а Румыния вспоминает, с какой стороны стреляет автомат. Медведев грозит космическим листопадом, пока МВФ встряхивает с Киева $1 000 000 000, и Мерц раздает немецкие миллиарды в Киеве. А наших людей манят и манят высокие зарплаты. Наши новости работают без зарплат. Пришел Измайлов, достаем кошельки. Эстония активно перемещает свои гордые войска к нашей с вами границе с Россией. В общем, в рамках так называемой программы активной обороны. Соответственно, от нас с вами тоже. Пока вы допиваете свой утренний раф, они готовятся от вас обороняться. Британская разведка через газету Financial Times информирует, эстонские военные перебрасывают к восточной границе вооружение, способное наносить удары вглубь страны. Ну, то ли своей Эстонии, но что вряд ли, то ли, наверное, целится в Кремль. Правда, руководство Эстонии само считает, что Россия полномасштабной войны с НАТО не хочет, ну, по крайней мере, в ближайшие 2 года, пока они не подготовятся, и мы на них, по их версии, и не нападем. В Нарве строят базу на 1000 солдат, и еще в прошлом году закупили 9 систем «Хаймерс». Потому 9 мая, когда с нашего берега врубают им патриотические песни и патриотическую программу, они там готовятся все это слушать 9 системами «Хаймерс». Согласитесь, опасненько. Всяко можно ждать от эстонского генерала японского. В это время в Румынии начались мобилизационные сборы резервистов в Бухаресте. В ряде уездов готовят к войне с нами. До 12 октября каждый резервист пройдет стрелковую подготовку. Вспомнит, с какой стороны нужно глядеть в дуло, ознакомиться с бронетехникой, медицинской помощью и заодно защитой от ядерных и химических угроз. Ну, как-то так. Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов прямо сейчас из окопа с разговорником заучивает, как по-эстонски будет «Сдавайся, Прибалт». Александр Евгеньевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Игорь. Добрый день, коллеги.
2: Что для нас, эстонцы, что японцы, что, как, будем внушать «бросай Хаммерс» или пора напомнить Эстонии, что место ее, в общем, как и Украины, в общем, нашем таком советском котле?
3: Да, ну, во-первых, надо понимать, что в этой новости, ну, гораздо больше политического, чем военно-технической составляющей. Опять же, почему? Потому что все-таки Эстония, она, конечно, славится внутри альянса как государство, которое вкладывает наибольшее количество процентов от собственного ВВП в общий котел НАТО, то есть более 5%, и они в этом плане рекордсмен. Но при этом нужно понимать, что это настолько нищее государство, что те вот эти 5% ВВП, которые выделяет Эстония на общий котел НАТО, эта сумма, она ниже, чем, то есть она менее, чем те ассигнования, которые получает Эстония по программам НАТО, по инвестициям в безопасность, ну и, собственно, на развитие инфраструктуры. То есть они от НАТО получают гораздо больше денег, чем потом в это же НАТО вкладывают. Соответственно, для альянса Эстония это скорее такая площадка для, во-первых, для учебно-технических маневров, а во-вторых, для отработки политических сценариев, направленных на раздражение России. Ну и плюс надо понимать, что Эстония постоянно бьется за денежки, которые им выделяет, кроме самого альянса, отдельные страны НАТО по отдельным программам. Прежде всего, это американцы. И в целом Эстония получает эти деньги, то есть на дополнительные направления, да, в том числе вот модернизация новых имеющихся и новых военных объектов, там инфраструктура для приема союзных войск, то есть когда на ее территории проходят учения, некоторые там программы реализовывались по кибербезопасности, но самое главное нужно понимать,

0: что сама по себе вооруженные силы Эстонии, ну, это около 7 тысяч человек, то есть это одна из самых крохотных армий в составе НАТО, то есть они не обладают практически собственной ВВС, у них всего там 4 самолета, несколько катеров, то есть 2 вертолета, ну и причем все это вовсе не какие-то новинки вооружения, а именно вот такой, знаете, запас, просто чтобы было. Потому что, допустим, на ее территории, в ее воздушном пространстве регулярно проходит отработка различных сценариев, но конкретно вооруженные силы самой Эстонии, они микроскопические. Поэтому создание там новой базы с тысячей военнослужащих у наших границ, ну, никак не отразится на нашей боеспособности.
1: Ну, но, знаете ли, так конечно, можно работать. Успокаивать себя. Как бы в чем разница Эстонии и Украины? Вот не очень понятно. Значит, натовские ракеты под Харьковом – это угроза для нас экзистенциальная какая угодно, как и нацизм на Украине. Чем отличаются Хаймерсы вот в Нарве или натовское ядерное оружие в Эстонии от Украины? Не понимает никто, чем...
0: Да. Украина не член НАТО, это раз. Во-вторых, вооруженные силы Украины еще до начала конфликта с Россией примерно были в 20 раз больше, чем эстонские. А в-третьих, если Эстония, не дай бог, со своей территории запустит что-то, что не соответствует ядерной доктрине России, то нарвется на ответ все НАТО, а не только Эстония. Сама по себе Эстония
1: не может воевать с Россией. Так в чем разница-то? Так мы воюем с НАТО на Украине. Мы говорили, что
0: мы не воюем.
1: Красная линия – это вступление НАТО. Украины в НАТО. Значит, а Эстония вошла в НАТО.
0: Если бы воевали с НАТО, началась бы ядерная война. Давайте разберемся в терминах. Мы ведем гибридное противостояние сверхатлантическим альянсом на территории Украины. Мы не воюем с НАТО. Когда мы будем воевать с НАТО, эта война продолжится 30 минут. Поэтому давайте быть честнее к вопросам. А вот то, что касается Эстонии, что они будут нас провоцировать, они будут нас дергать за усы, пытаться раздражать. Безусловно, это есть. Потому что это им выгодно, что мы начали наступление на Эстонию, а не то, чтобы Эстония начала вступать на Россию.
1: Спасибо, Александр Евгеньевич. Но я думаю, надо будет продолжить эту тему. Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа. Ну а Дмитрий Медведев, комментируя происходящее вокруг Киева, напомнил, что, в общем, речь может идти о полноценной космической войне в связи, в общем, с просьбой с Украины заблокировать нашу спутниковую группировку. Виктор Баранец продолжит.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
3: Недавно все еще якобы президент Украины Зеленский обратился к унизительнейшей просьбе президенту США Трампу задушить российскую спутниковую группировку «Рассвет». Это та же самая группировка, которая сравнительно недавно начала работать. И тут уже, конечно, не 10 тысяч спутников Илона Маска, а всего лишь 16 российских спутников стали эффективно работать. И вследствие этого стали более прицельными российские удары. Особенно по мостам. По тем самым мостам, где российское общество с негодованием говорило, почему же мы не бьем? Почему же мы не бьем? Да вот, заработал наш рассветик. В этой связи я не могу не вспомнить очень ехидное, точное заявление Дмитрия Медведева, который сказал, если, не дай бог, американцы начнут душить нашу группировку, то американские спутники посыпятся с неба, как устаревшие игрушки с засохшей новогодней елки. Красиво сказано. И он предупредил, что это может стать началом космической войны между Россией и Соединенными Штатами Америки. Тем не менее, пока мы не знаем, Трамп согласился на эти мольбы Зеленского, но мы знаем, что наша группировка «Рассвет» продолжает работать, и мы видим, что прицельные, высокоточные удары по киевским мостам, а их там 8, продолжаются. Это уже длится, по-моему, третий день. Мы нанесли несколько пакетных ударов по Южному мосту, по Северному мосту, по мосту Паттона, по так называемому мосту метро. Ну и что там киевские паблики, как-то принято говорить, нам вещают. Они говорят, что Киев становится в пробках. Гигантские пробки из-за того, что по мостам нельзя в привычном режиме киевлянам перемещаться. И мы и сегодня продолжили эти удары. Мы только пристреливаемся. Появление рассвета – это очень серьезный прорыв в нашей космической области. И вот уже мэр Киева Кличко рыдает перед микрофоном о том, что, в общем-то, эти артерии, логистические, стратегически важные, прежде всего, для Киева артерии в виде мостов, они сейчас парализованы. Но мы же вас просили прислушаться к нашим рекомендациям и, в общем-то, внять призывам Кремля, да и не только Кремля, а некоторых даже стран НАТО, о том, что надо все-таки реагировать, потому что русские возьмутся из-за ваши мосты. А тем временем приходит сообщение, что российская система «Заря» — это, в общем-то, лазерная система. Она заработала в полную мощь. Эти беспилотники, которые летят в Россию, сбивают десятками. Ну что, еще одна очень большая неприятность для пана Зеленского. А мосты тем временем рушатся. И ситуация в Киеве становится все тяжелее. Уже сотнями и тысячами киевляне убегают из города. Куда? Да в деревне неподалеку от Киева, где они собираются там топить, если не соломой, как говорил бывший президент Ющенко, то дровами. А дрова подорожали на 80%. Пан Зеленский, зима будет холодной. Об этом вас предупредило и польское руководство. Ну что, хотите в своем бункере замерзнуть? Ну, мерзните. Мы вас предупреждали. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
1: Ну а вот доярки в Международном валютном фонде надевают белые халаты, берут ведро и готовятся отдать Киев почти на миллиард долларов до конца года.
4: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
5: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8 911 88 91 057.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
7: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
1: Итак, Международный валютный фонд ждет прямо сейчас от Киева. Почти миллиард долларов накапало, будильник зазвенел, вдруг вспомнили, что до конца года надо бы вернуть, перечислить, ну и как-нибудь об этом поговорить. Причем речь идет о фактически рекордном госдолге того, что пока еще по-прежнему называется Украина. Уже 5 октября, то есть в понедельник, Киев обязан наскрести и передать 83 миллиона долларов, а при этом в сентябре МВФ ждал еще четверть миллиарда. То есть как-то то ли они должны, то ли они перечислили, то ли по-прежнему должны перечислить, непонятно. Всего за это 2026 год фонд рассчитывает получить 959,5 миллионов долларов. Вопрос, где взять? При этом госдолг Украины обновил исторический максимум, достиг уже 215 тоже миллиардов долларов. Вообще загадка. Такая финансовая загадка, как и на что продолжает жить и держаться государственность Украины. При этом интересно, что вот в связи с историей с мостами вокруг Киева кадры объективного контроля, которые представляют сами украинские граждане, говорят о том, что пробки довольно приличные. Машины ездят, бензином заправляются, магазины работают. То есть какая-то циркуляция гривен или долларов идет. Загадка. Директор Центра исследований социальной экономики, доктор экономических наук Алексей Зубец считает, сколько гривен надо забрать из карманов бусифицированных, чтобы Киев наскреб хотя бы на взятку валютным чиновникам. Алексей Николаевич, каков расклад? Здравствуйте.
8: Добрый день. Речь идет о погашении ранее выданных займов МВФ и процентов по ним, но при этом МВФ продолжает работать с Украиной, и есть полное ощущение, что взамен тех денег, которые Украина им заплатит, МВФ выдаст новый кредит. Ну, потому что МВФ, как известно, это вот такой один из американских кошельков, американско-европейских. А, собственно, Европа собирается продолжать поддерживать Украину всеми доступными средствами. Ну и в том числе через МВФ. Поэтому вот по поводу этих денег я бы не переживал. Я думаю, что с Украиной все будет в порядке. Вот тут недавно Мерц приезжал на Украину, подкинул там миллиард денег на поддержку, собственно, вот военной отрасли. Еще какие-то контракты там до нескольких миллиардов подписал. Плюс к этому, так или иначе, Украине до конца года выделят необходимые деньги. Все эти разговоры, что Украина останется без денег, это ерунда. Не останется. Европа заинтересована в продолжении того, чтобы Украина воевала. И деньги будут. Вот на следующий год, да, там есть проблемы. Но я думаю, что и на следующий год тоже наберут, если не произойдут в Европе какие-то политические катаклизмы, типа прихода Ле Пен к власти. Вот Ле Пен придет к власти, тогда, может, это изменится. А до тех пор, пока она в оппозиции, и не факт, что она будет президентом, ей там, собираются мешать это сделать. Пока что Украина с деньгами все в порядке. И потом надо понимать, что у них у Центробанка, там порядка, украинского Центробанка, там порядка 40 миллиардов на счетах. То есть, пока что у Украины деньги есть, и Европа поможет. Ну, а МВФ, естественно, тоже поможет, потому что он часть западной финансовой системы.
1: То есть они как-то формально перечислят долг обратно, да, и опять получат какой-нибудь новый кредит.
8: Получат новый, да. То есть МВФ переводит деньги, новые деньги, при условии погашения старых долгов. Чтобы страна не попала в состояние дефолта. Хотя Украина уже давно в состоянии дефолта. Но вот МВФ, тем не менее, поддерживает эту карусель. И возврат денег в МВФ – это часть этой карусели. Поэтому этой теме я бы вообще внимания не уделял, не придавал бы этому факту какого-то серьезного значения. Ага. Это и обычная история с МВФ, погашение старых долгов для того, чтобы можно было выдать новое.
1: Тогда что представляет из себя сегодня экономически Украина? Да, вы говорите, деньги на счетах есть, да, но, во-первых, они что сказали в Раде? Что фактически все, что касается государства, бюджета, как угодно, это три сферы. Это социальные расходы, это военные и бюджетники. Все, да, ни на что другого денег нет. При этом не очень понятно, откуда эти деньги берутся. Это это и есть коллективный МВФ, который откуда больше берет? В Европе или в США? В США вроде как Трамп тоже не очень хотел, чтобы чего-то оттуда лишнее брали, Трамп, за их счет.
8: Трамп на сегодняшний день прямую финансовую помощь прекратил, кроме тех трансов, которые были выделены еще при Байдене 2 года назад.
1: Но это по линии США, а МВФ же тоже залезает?
8: По линии США, да, можно я закончу? Да. Спасибо.
1: Да.
8: Значит, есть финансирование из Америки, оно есть, но оно небольшое. да, то есть Трамп на сегодняшний день фактически прекратил финансирование Украины. Финансирование идет из Европы. Европа обеспечивает 2/3 потребностей Украины, и 1/3 они собирают за счет бюджета. Раньше вот на бюджет, ну вот за счет налогов. Раньше на налоги приходилось примерно половина общих сборов в бюджет Украины. Вот. А сейчас, после того, как Россия там уничтожила большую часть украинской экономики, налогоплательщиков крупных, ну вот доля внутренних сборов упала до 1/3. Вот, собственно, 30% своих денег и там 70% помощи Европы. Вот. Но, опять же, вот у нас много говорят о том, что вот Европа там типа завтра прекратит финансировать Украину. Нет, не прекратит. В общем, на нынешний год, скорее всего, финансовые потребности Украины будут закрыты, но на следующий год посмотрим.
1: А такое внутриукраинское функционирование, ну, видимо, судя по всему, все-таки это в городах, наверное, преимущество осталось.
8: Нет, смотрите.
1: Коммерческие?
8: Вот,
1: да. То есть откуда деньги?
8: Да, и Украина получает деньги из Европы. Она их расходует на своих бюджетников, зарплаты военных. Таким образом, деньги попадают в экономику. Дальше люди, которые получили эти деньги, там, зарплаты, они идут в магазин, они там покупают какие-то продукты, и, в общем, экономика крутится. И, кстати, с этого платятся налоги. А вот, то есть, вот, когда нет очередей, ну, скажем так, как бы пробки, да, в Киеве на мосты, то есть, как бы у людей есть деньги заправить машину и вообще купить себе машину, и вообще они не уезжают из Киева,
1: да,
8: по какой-то причине, несмотря на то, что там идет война. Ну, значит, им платят там зарплату, и у них есть деньги на то, чтобы купить машину и ее заправить. Это как раз европейские деньги, которые через систему дотаций проникают по всей вот, экономике и поддерживают ее на плаву. Ну, в какой-то степени, там на 1/3. На 2/3 это прямые, там, прямые дотации Европы.
1: А то, что касается закрытия, например, крупных, ну, даже если не считать, что это налогоплательщики, несколько металлургических комбинатов, то есть металлургическая история для Украины закрыта, остановлена. Дальше, вывоз закрыт, потому что морем они вывозить не могут, через границу тоже не могут, да, зерно и показывают, да, там,
8: нет,
1: помидоры
8: почему?
1: Не убирают.
8: Нет, через границу они вывозят. Ага. Нет, через границу, через сухопутную границу они вывозят довольно много. То есть, во-первых, нельзя сказать, что морской экспорт прекратился полностью. Там есть экспорт через речные порты на Дунае и дальше уже через Румынию. Это есть, но это небольшой поток. И есть действительно поток, экспортный поток через сухопутные границы. Да, он намного меньше, чем морские поставки, но тем не менее говорить, что перекрыли полностью, невозможно. То есть какой-то экспорт все равно идет.
1: Спасибо, Алексей Зубец, директор Центра исследований социальной экономики, доктор экономических наук. Ну, а наши люди пока в Европе считают чужие деньги, готовы хоть завтра собрать чемоданы и рвануть на край света ради зарплаты побольше? С одним из чемоданов наш Евгений Проскуряков.
2: Экономика на Радио КП.
9: Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда». В эфире наш ежедневный обзор самых интересных экономических новостей. И сегодня мы поговорим об охоте. Охоте к перемене мест. Вот ради чего человек может сорваться и уехать в другой город или регион. Чтобы ответить на этот вопрос, эксперты сервиса поиска работы HeadHunter опросили около 5500 жителей российских городов-миллионников. И оказалось, что 86% опрошенных без раздумий готовы переехать ради более высокой зарплаты. И только потом, с большим отрывом, идут такие причины, как лучшее качество городской среды или, например, более доступное жилье. Прокомментировать результаты исследования мы попросили карьерного консультанта Галину Бабкову. И по ее словам, на рынке труда сейчас идет серьезная перестройка. Возрождаются производство и аграрный сектор. И это значит, что важность одних специальностей снижается, а других, наоборот, возрастает. Многие производственные и перерабатывающие предприятия находятся в разных регионах, поэтому готовность человека переехать ради развития карьеры и повышения дохода выглядит разумной. Это хорошо не только для работников, но и для работодателей, которым нужны кадры. Вот что еще интересного выяснили социологи. Сильнее всего стремится к перемене мест молодежь. 28% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет готовы принять предложение переехать без лишних раздумий. А если говорить об отдельных профессиях, то самыми мобильными оказались айтишники. Главная причина в том, что IT-специалисты – это, как правило, более молодые и активные люди, для которых сорваться с места ради участия в новом интересном проекте – не проблема. Участие в таком проекте может дать хороший опыт и в будущем позволит претендовать на более высокую должность и зарплату. Еще оказалось, что россияне не очень-то держатся за столицы. Если в среднем по России покинуть родной город готовы 79,5% опрошенных, то уехать из Москвы и Петербурга не прочь 77,5%. В чем причина? По словам нашего эксперта, в обеих столицах живет и работает много приезжих. И если когда-то эти люди переехали ради лучших условий, ничто не мешает им так поступить еще раз. Эти люди изначально более активные, мобильные и способные быстро адаптироваться на новом месте. Кроме того, некоторые люди, которые работают в Москве и Питере, не видят перспектив. У них не растет зарплата. И если в другом регионе они выиграют и в том, и в другом, то ничто не мешает им переехать. А какой-то части москвичей просто не нравится жить в мегаполисе. И они посматривают в сторону более спокойной глубинки.
2: Экономика на радио КП. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
10: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс».
11: Внимание! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25.
10: Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
11: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25.
10: Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В Великих Луках 11:30. Студия Анастасия Курякова. Здравствуйте. Накануне Дня учителя в Великолукском драматическом театре чествовали сотрудников образовательных учреждений, работников дошкольного образования, ветеранов сферы образования города. От имени главы Великих Лук к педагогам обратилась первый заместитель главы города Светлана Степанова. Особое внимание в поздравлении было уделено значению педагогического труда в формировании личности ребенка, воспитании нравственности, патриотизма и любви к родине. В рамках торжественного мероприятия педагогам были вручены ведомственные награды и почетные грамоты главы города. Великие Луки с рабочим визитом посетили члены экспертного совета при Минстрое России. Их целью было ознакомиться с реализованными в Великих Луках решениями в сфере благоустройства и развития городской среды. Специалисты посетили объекты благоустройства, ознакомились с их состоянием, особенностями и ролью в формировании комфортной городской среды. Среди них парк Петровский и общественная территория на улице Дьяконова, прилегающая к Братскому кладбищу. Эксперты отметили, что город уютный, чистый, все объекты содержатся в отличном состоянии и развиваются. В них соединяются история, культура и благоустройство. Тепловые сети сообщили, что 5 октября в Великих Луках запланировано отключение горячей воды. Это связано с переключением котельных на зимний режим работы. До окончания работ будет прекращена подача горячей воды на жилые дома от котельных 1, 2, 3, 4, 5, 11, 13 и 17.
2: О валютах.
6: Доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки, юань 12 рублей 43 копейки.
2: О погоде.
6: Сегодня в Великих Луках пасмурно, возможен дождь, температура воздуха около +13 градусов. Анастасия Курякова, служба информации, радио Луки ФМ.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
13: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: В НИИ гриппа подвезли вируса свежего урожая, от которых вакцина, как подорожник при переломе. Месси приехал увольняться из сборной, а парикмахеры массово закрывают салоны и идут в тренеры. На Нобелевке по медицине выбирают главного спасителя человечества, а мы все еще лечим обычный насморк. Наши новости массово увольняются тоже. Пришел Измайлов. Экономим на чем-нибудь. В новом сезоне в России циркулируют абсолютно свежие, замечательные, только рожденные штаммы гриппа. У нас с вами иммунитета к ним нет вообще никакого, мы с ними не знакомы, они немножечко боятся нас, но как-то потихонечку будем с ними встречаться. Директор НИИ гриппа Дмитрий Леознов что говорит по этому поводу? Связал эту заразу с тем, что производителям противогриппозных вакцин пришлось полностью заменить все три компонента. Как будто бы технический момент. Но просят ученые не паниковать, ситуация стабильная, делать прививки, иммунитет разворачивается. Еще начало октября, и, видимо, то ли знакомство будет добрым и приятным, то ли они врежутся в нас со всей своей вирусной силой и скосят на своем пути всех, кого встретят. Потому не очень понятно, и что. Врач-иммунолог Владимир Болибок новых вирусов не боится, дружит с ними и подкармливает их сахаром прямо в пробирках. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
14: Здравствуйте. Что вы на меня наговариваете? Я вирусы не выращиваю. Я, наоборот, с ними борюсь. Вирусы впервые эти появились в 2025 году, вот эти новые штаммы обнаружены. И на самом деле за прошедший год они очень активно развернулись. Первую атаку выдержал у нас южное полушарие, потому что пока у нас лето было, у них была зима. И свирепствовали все эти штаммы гриппа. Всемирная организация здравоохранения рекомендовала, а наш Минздрав и НИИ гриппа согласился, что нужно обновить состав вакцин. Вакцины стали поступать в поликлинике. Я себе уже прививку сделал. Хорошо ее, кстати, перенес. Надеюсь, что иммунитет будет хороший.
1: Не чихнули, не моргнули ни разу?
14: Я прививок не боюсь, если надо, уколюсь. Поэтому, подумаешь, укол. Уколоты пошел. На самом деле, я уже в том возрасте, который, к сожалению, может от гриппа пострадать. Это люди старшего пенсионного возраста. А что касается остальных, то я хотел обратить внимание, что в этом году будет абсолютно новый штамм вируса так называемого свиного гриппа. Это H1N1. Он наиболее опасен как раз молодежи, особенно беременным. Так что кто-то планирует беременность или уже носит ребеночка, нужно обязательно сделать прививку, чтобы защитить и себя, и будущего ребенка.
8: Грипп чем опасен? На 4-5 там день обычно развивается, если не привитые люди и тяжелое течение, то развивается осложнение. Самое распространенное – это вирусная пневмония, которая тяжело очень лечить, антибиотиками она не поддается лечению. Соответственно, там госпитализация, реанимация, там и все протекающие последствия. Ну и кто в группе риска? То есть, как я уже сказал, из молодежи, значит, это, к сожалению, беременные, это люди, страдающие ожирением, диабетом ювенильным, то есть это вот, который на инсулине. Вот. А старшее поколение, то есть, ну, практически все группы риска. То есть сердечно-сосудистые заболевания, легочные заболевания, избыточный вес. Вот. Ну и уже такой преклонный возраст. Понятно, что у них иммунитет плохо работает уже с возрастом.
1: Ну, то есть все, да. Но здесь вот непонятно, как бы в этой истории с вакцинируйтесь, вакцинируйтесь. Ну, как бы что говорят всегда? Что вот мы поколдовали щепотку того вируса, смешали с несколькими атомами этого, и вот спрогнозировали, какой будет популярен вирус гриппа в этом сезоне, у кого будет хит. И таким образом мы предотвратим. Ну, как бы туда-сюда. А здесь-то прямо вот что он говорит, директор НИИ гриппа. Он говорит, что мы заменили все три компонента в вакцине, а потому, значит, не угадали, или вот что он имеет в виду. И будет, короче говоря, полностью новый вирус. И вы говорите, вот свиной будет полностью... Так какой смысл колоться старыми, когда они вообще ничего не знают про то, какой новый будет?
8: Ой, Игорь, вы что-то совсем напутали, или вы там смотрите, ну, какие-то дикие СМИ, которые там перепутали все на свете?
1: Ну, вот смотрите, в новом сезоне циркулируют штаммы, вот, у которых нет иммунитета, а они в связи с тем, что полностью заменили три компонента противогриппозных вакцин.
8: Нет, это вот наврали полностью эти корреспонденты, которых вы цитируете. То есть все с точностью да наоборот. В связи с тем, что появились новые штаммы гриппа, и они начали циркуляцию, и я, как вам сказал, с 2025 года их отслеживают, в этом году именно в связи с этим поменяли компоненты в вакцине. То есть все компоненты в новых вакцинах вот этого сезона 26-27 года, они абсолютно соответствуют тем гриппам, которые сейчас будут в циркуляции, которые мы ждем вот волной. То есть это вы как бы наоборот все это, телегу впереди лошади ставите.
1: Вот, я и удивился, да.
8: Сначала поменялись эти штаммы сами по себе, они живут своей жизнью, мы на них никак не влияем. Антигенный дрейф идет, ну, он всю жизнь идет с ними, вот, и каждый год отслеживают какие-то новые появляются штаммы, и бывает, что в вакцине там один штамм меняется, бывает два штамма. Угу. Вот в этом году оказалось, что все три штамма поменялись. То есть я еще раз повторю, это обычный грипп А, который мы обычно называем гонконгский грипп. Это вот свиной грипп и грипп Б тоже поменялся. Вот все три компонента, они подогнаны в вакцинах под новые штаммы, которые вот ожидаются где-то конец октября, начало ноября у нас начнется рост вот гриппозной заболеваемости. Для того, чтобы вакцина сработала, опять же, на новых штаммах, да, требуется чуть-чуть побольше времени. То есть, если мы раньше говорили, то есть через неделю уже более-менее иммунитет, вот, то здесь где-то 10-14 дней для того, чтобы развился вот полный иммунитет после введения вакцины. Но даже если вы, как бы сказать, заразитесь еще до того, как разовьется полный иммунитет, вы все равно будете защищены. Считается, что нейтрализация полная вирусов наступает у 80-90% людей, а вот оставшиеся 10-20, у них полная нейтрализация не наступает, то есть они все равно чуть-чуть прибаливают при заражении. Вот. Но это уже легкое течение гриппа. И опять же, вот наш как бы печальный опыт предыдущих пандемий говорит о том, что практически 99% погибших от гриппа – это пациенты непривитые.
1: Ну, справедливости ради, здесь хотелось бы как бы более детально, может быть, такой случай представится, обстоятельно поговорить о том, какая у нас есть независимый контроль, да, исследования, статистики вакцинированных, невакцинированных и так далее. Потому что, конечно, многоаспектный вопрос, все-таки, согласитесь, и это вопрос здоровья, и это вопрос, наверное, все-таки заинтересованности производителей вакцин в том, чтобы как можно больше этих вакцин закупали и вакцинировали, как одно сочетается с другим. То есть вот какой-то обратную связь от всего этого процесса, да, на выходе получать, потому что после того, как вакцинировали, потом никого не спрашивают, как ты...
14: Игорь, послушайте, вы идите от обратного. Да. Вот я вам сказал, ну, где-то погибшие все не вакцинированы, да, вот если никого не вакцинировать, то погибших у нас будет не меньше сотни там каждый год, да, вот, иногда там меньше 10 человек бывает погибших, вот, а будет где-то под 10, 12, 15 тысяч.
1: Ну, то же самое про ковид вот, говорили, да.
14: И про ковид та же самая ситуация. Вакцинированный
1: погибло. Владимир Анатольевич, продолжим, я надеюсь. Да, Владимир Болибок, врач-иммунолог, ну а Василий Воронин всегда занимается физкультурой и чувствует себя отлично.
15: Новости спорта. Московский «Спартак» в серии «Буллитов» уступил астанинскому «Борысу» в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 4-3. «Борыс» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Спартак» располагается на шестой строчке на Западе. Команда Алексея Жамнова потерпела шестое поражение подряд. Российская дзюдоистка Сабина Гилязова стала бронзовым призером чемпионата мира, который проходит в Баку. В схватке за третье место в весовой категории до 48 килограмм Гилязова одержала победу над соотечественницей Мариной Воробьевой. Гилязовой 32 года. Она впервые в карьере завоевала медаль чемпионата мира. Также в активе россиянки две бронзовые и одна серебряная награда чемпионатов Европы по дзюдо. Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан заявил, что нужно отдать должное спортивным достижениям Криштиану Роналду, но не стал комментировать скандальный отъезд португальского форварда из национальной команды. Он достиг выдающихся результатов. «Мне повезло, что он играл в моей команде. Снимаю шляпу перед Криштиану», — сказал Зидан. Роналду 30 сентября покинул расположение сборной Португалии в Копенгагене вскоре после пресс-конференции главного тренера Жоржа Жезуша. Жезуш заявил, что заранее договорился с 41-летним форвардом оставить его в запасе в матчах с Норвегией и Данией. СМИ пишут, что в Португальской Федерации футбола кулуарно обсуждается возможность организовать для 41-летнего форварда прощальный матч. Сообщается о попытке Федерации помирить Роналду и главного тренера сборной. Роналду – лучший бомбардир в истории футбола, пятикратный обладатель золотого мяча, чемпион Европы, двукратный чемпион Лиги наций, пятикратный победитель Лиги чемпионов. С вами был Василий Воронин. Новости спорта.
1: Но пока великие футболисты, атлеты и все прочие уходят на покой, рядовым любителям спорта скоро вообще негде будет выплеснуть энергию. Что происходит в фитнесе?
16: Реклама. Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на Гоголя 2Б. Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
17: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
18: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
20: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП.
21: Я слушаю.
1: Ну что ж, пока вы спали, в Стокгольме стартует Нобелевская неделя. Кто знал? Никто не знал. Кому интересно? Никому не интересно. Ну, пока никто не знал. А потом, как рассказали, что Нобелевская неделя, вот сразу, а чего там новенького изобрели, а что там, куда заглянули, куда человечество проникло еще глубже. Но на выходе как бы не вышло с ключевой ставкой Центробанка по некоторым пятницам раз в несколько месяцев, да, что ожидание на рубль, а выхлоп на копейку. Что же в это раз. Первыми объявят лауреатов по физиологии и медицине. Вот, собственно, в продолжение тему вирус и всего прочего. Научный мир в предвкушении. Ученые спорят, дерутся, чье открытие изменит цивилизацию. Академики раскладывают папки с главными медицинскими пока вот для начала прорывами года. В чем же эти медицинские прорывы года? Всегда интересно. Правда, согласитесь, часто бывает так, что куда-то эти прорывы исчезают. То вот говорят, зубы научились выращивать, рак побеждать, чушь, потом бац, и опять одни и те же таблетки на всю жизнь. Журналист отдела науки «Комсомольской правды» Ярослав Карабатов тоже спешит заделаться под ученого, чтобы получить копеечку от Нобелевского комитета и признание всего мира. Ярослав, приветствую.
22: Было бы неплохо копеечку-то получить. Приветствую
1: неплохо,
22: всех.
1: Да. А вопрос, что с копеечкой делать, да? Как часто бывает, что вот какое-то изобретение, про него рассказывают, потом оно куда-то уходит под сукно, но фармацевтика продолжает пировать. Что на этот раз?
22: Ну, смотри, на самом деле это всегда черный ящик, потому что Нобелевский комитет, вот они такие чудаки, они не оглашают список кандидатов, держат его в тайне. Вот. И прогнозы можно делать либо на основании отраслевых премий, ну, условно говоря, там по физике, в химии, физиологии есть свои премии внутри вот этой науки. Вот. И можно на них ориентироваться, можно ориентироваться на цитируемость по научных работ в той или иной сфере. Вот. И в этом году такая любопытная история наблюдается. Обычно вот все эти открытия, это такая вот китайская грамота, то есть для обычного человека это все равно, что вот, ну, обухом по голове, либо вот ты читаешь Нобелевский ревиз, ничего не понимаешь. А здесь вроде бы может появиться кандидат, где все понятно. И это один из самых главных претендентов, это лекарство от ожирения и диабета. Ну, все их знают, на самом деле, под названием, там, под всякими разными названиями. Вегой, ну и так далее. Там полным-полно аналогов появилось, уже более дешевых. Вот. Ну и да, на этих препаратах худели там миллионы звезд, начиная там от Кристины Агилеры, заканчивая там Илоном Маском. Ну, видишь, у человека, а потом раз, и он резко похудел. Но это вот, скорее всего, оно. Вот. А вот эти препараты, у них сложные названия, я даже не хочу в эфире их произносить, вот, но под торговыми марками, да, там, Оземпик, да, он, в принципе, еще в прошлом году фигурировал среди номинантов, но тогда дали за исследование в области иммунитета, вот, а сегодня, ну, казалось бы, куда деваться, вот, один из самых железных, это вот оно. Вот. Ну, у Нобелевского комитета своя логика. Они могут дать и за что-то более такое, более научное, не такое народное. Вот. Среди вот этих вот не таких народных это открытие алексиновой системы. Ну, вот если простыми словами, это вот переворот в понимании механизмов бодрствования, потому что, ну, вот нам кажется, да, вот. Вот мы захотели спать, а вот мы бодрствуем. А под этим лежит тут очень сложный механизм. И вот его, кажется, ученые разгадали, как мозг управляет вот этими состояниями. И это позволяет, кстати, раскрыть природу некоторых тяжелых неврологических расстройств. вот, и этих людей полечить. Это вот японец Янагисава и Эммануэль Миньо. Вот, они уже премию Альберта Ласкера отраслевую получили за эти исследования. Вот, и у них шансы тоже велики. Вот. Если возникает вопрос, есть ли шансы у наших ученых, у российских, ну, на самом деле, скорее всего, нет. Вот из таких вот больших титанов мысли в области физиологии и медицины, вот эксперты отмечают работы Руслана Меджидова и Александра Варшавского. Оба выходцы из России, сейчас работают в Америке. Но они вот в своих областях действительно выдающиеся гении, но вот по тем направлениям, где они работают, Нобелевскую премию так либо частично уже кому-то присуждали, вот, либо ну, она потеряла актуальность. Поэтому вот наши эксперты, это вот ученые из МФТИ, вот они говорят, что, ну, скорее всего, российские ученые вряд ли премию по физиологии и медицине получат.
1: Это интересно, да, вот как бы чего здесь больше, когда мы говорим о Нобелевской истории, в принципе, в последние годы, и интересе к ней. Это такая сугубо тоже лоббистская стала какая-то тема, которая подгружает то, что необходимо каким-то крупным мировым историям. Да, ну, в вопросе медицины это фарма. И насколько объективно она смотрит, да, на происходящее, вот, в том числе на примере с российскими учеными. Или это говорит о том, что у нас действительно проседание, мы ничего серьезного не изобретаем и похвастаться нечем, да, или это вот все куда-то скупается, пропадает. То есть где здесь или чего здесь больше, науки или такого современного мира?
22: Ну, смотри, в свое время Нобелевский лауреат Виталий Гинзбург, по-моему, в 98-м году опубликовал статью, почему, ну, там название длинное, ну, суть, почему русские ученые так редко получают Нобелевские премии. И у него вот несколько основных мыслей. Ну, первое, это то, что, ну, он физик, ему ближе физика, не физиология. Он говорит, что у нас многие работы из соображений секретности либо не публиковались, и сейчас не всегда публикуются, ага, либо публикуются с большим опозданием. Это первый момент. Второй момент, ну, это было тогда актуально, 98-й год, сейчас не уверен, это то, что русский язык, ну, наши работы в основном печатались на русском, все-таки не является языком международным, и был какой-то вот языковой барьер для русских ученых. Сейчас я сомневаюсь, что он есть, но раньше было так, Гинзбург, во всяком случае, так это видел. И еще один момент, он говорил, что, как ни парадоксально, наши маститые ученые почему-то не горят желанием выдвигать своих коллег в кандидаты. Потому ага. что, ну вот, типа, ну я-то выдвину, его наградят, а выдвинет ли кто-то меня, вот черт его знает. Казалось бы, вот такая житейская логика, но вот Гинзбург считал, что это тоже играет роль.
1: Интересно, Ярослав, да, подождем, да, что нам расскажут, кто куда проник, в какой атом, в чем победил.
22: Сейчас все уже будет известно.
1: Да, Ярослав Карабатов, журналист отдела науки «Комсомольской правды», не отрывается от церемонии, связанной с Нобелевской неделей. Но количество анкет соискателей среди парикмахеров и инструкторов по физподготовке за год выросло на 10%, а вот предложение по работе стало на 20% меньше. Все из-за кризиса, дорогой аренды и колючих цен на косметику. За первые 7 месяцев года в России закрылось более 12 тысяч салонов красоты, парикмахерских, бродобреев, качалок и всего вот этого вот. Руководитель Ассоциации предприятий индустрии красоты Юлия Гацуляк со штангой в руках объясняет этот всплеск анкет с началом делового сезона. Эксперты добавляют, народ просто переходит на режим экономии.
3: осенью часто люди, которые уезжают на юг отдыхать, да, а кто-то там на Бали, допустим, уезжает отдыхать, они возвращаются осенью, ищут работу. Это стандартно осенью, всегда есть больше людей. Есть миграция с Крыма. Вот я, допустим, сейчас тоже брала человека, с Крыма многие уезжают сейчас по разным ситуациям, да, боятся, там, у кого-то дети поступают на материк. Кто-то самозанятость закрывает из-за того, что налоги увеличиваются, потому что пока, ну, как бы самозанятым было вольготно работать, они на дом уходили, сейчас больше трудностей с этим. Это сентябрь, октябрь и январь-февраль. Всегда больше сотрудников появляется на рынке труда ежегодно, потому что в декабре часто многие отрабатывают в своих салонах, да, и приходят в другие салоны. Ну, что-то не нравится, да, какие-то там вопросы. И также и после летнего сезона.
1: Нагрузка на бизнес, говорят, зашкаливает, цены на материалы взлетели, ну а запросы сотрудников растут вместе с этой самой арендой. В общем, куда ни посмотри, круг замыкается, и все куда-то летит в космос. В итоге сфера вся эта, связанная с приведением вас в порядок и генеральной уборкой головы и тела, а, собственно, и тренажерные залы туда же, все это сыпется один за другим, а наши граждане массово осваивают самообслуживание, качают пресс на диване и подравнивает челку кухонными ножницами перед зеркалом. Ну а чего?
16: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
4: Всем привет, с вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
16: Реклама.
5: Издательство «Комсомольская правда» представляет бестселлер Сергея Козлова «Романовы. Преданность и предательство». Захватывающий авантюрный роман и невероятное погружение в эпоху. Драма и тайны последней царской семьи. Новые и малоизвестные факты и события, перевернувшие ход русской истории. Ищите книгу «Романовы. Преданность и предательство» на shopkp.ru, в книжных магазинах и на маркетплейсах. Реклама 16+.
23: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
24: Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
25: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
26: В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера.
27: Новости на радио «Комсомольская правда».
28: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
29: О политике.
2: Брюссель предложил существенно ограничить доступ Украины к сельскохозяйственным рынкам и аграрным субсидиям ЕС в случае ее вступления в объединение. Это пишет Financial Times, изучив внутренние документы Еврокомиссии с предложениями по реформе расширения Евросоюза. В нем говорится, что Украине планируют предоставить лишь ограниченный доступ к продовольственным рынкам Евросоюза и системе аграрных субсидий, общий объем которых составляет 55 миллиардов евро в год. Эти ограничения призваны снизить опасения действующих членов Союза, включая Польшу, Францию, Италию, из-за возможного массового притока украинского зерна и продукции из масличных культур.
6: О расследованиях.
2: Власти Объединенных Арабских Эмиратов предоставили израильским спецслужбам список пассажиров и членов экипажа самолета «Флай Дубай», который летел из Дубая в Тель-Авив, и второй пилот которого напал на капитана. Об этом пишет издание «Политика» со ссылкой на источники. По их данным, никто из экипажей пассажиров не вызвал опасений или возражений со стороны израильских спецслужб. Как отмечает издание, эта информация ставит новые вопросы об упущениях с точки зрения безопасности в случае этой предполагаемой попытки теракта. Издание отмечает, что в частности непонятно, как гражданин Омана, страны, не поддерживающие дипломатических отношений с Израилем, мог стать пилотом на рейсе, летящем в Тель-Авив. Ранее CNN сообщал, что попытавшегося совершить теракт пилота в прошлом году уволили из компании Oman Air из-за опасений по поводу его экстремистских взглядов. Boeing 737 авиакомпании Fly Dubai летел из Дубая в Тель-Авив 30 сентября. В какой-то момент он начал резко снижаться, подал сигнал бедствия. В итоге самолет удалось посадить в Саудовской Аравии. Стало известно, что второй пилот напал на капитана, попытался перехватить управление.

0: служба информации.
1: ВСУ атаковали цех с радиоактивными отходами на Запорожской АЭС. Парикмахеры и тренеры ищут работу, пока граждане стригутся сами перед зеркалом. И из нас хотят выжать последние копейки за платный VPN. Наши новости платят за каждый гигабайт и зависают на самом интересном месте. Пришел Измайлов, трафик кончился. Украинские дроны снова атаковали Запорожскую... Нет, так будет не очень корректно, потому что можно подумать, что сами дроны атаковали. Киев вновь атаковал Запорожскую АЭС своими погаными дронами. На этот раз под удар попали два объекта, включая цех по переработке радиоактивных отходов. Прямиком по наводочке, и не получится сказать, что не целились или куда-то мимо, с учетом омерзительных периодических изрыгаемых угроз Зеленского, что он, мол, будет отвечать за мосты. Отвечать будет, как это и принято у бандеровцев, вот по подобного рода объектам. Как сообщил глава Росатома Алексей Лихачев, риска для ядерной безопасности, к счастью, не возникло, но в результате атаки погиб очередной, к сожалению, водитель «Газели», который вез продукты для персонала. Вообще работа на атомной станции опасна. Если бы там лет 3, да еще 20 назад кто-то бы сказал, подумали, наверное, что в связи с какой-то радиацией, нет, опасно в связи с Киевом. Кроме этого, за две недели уничтожили около 70 десятки объектов инфраструктуры в самом городе Энергодаре. Сотрудники станции продолжают работать вот, собственно, в абсолютно нечеловеческих условиях. Председатель комиссии Общественной палаты России по поддержке соотечественников развития общественной дипломатии немножко поменялась комиссия. Председатель Координационного совета по интеграции новых субъектов Российской Федерации. В общем, Владимир Рогов, наш из нашего любимого Запорожья, прямо сейчас измеряет уровень адекватности киевского руководства дозиметром. Владимир Валерьевич, зашкаливает там все. Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Ну, там даже не зашкаливает, там никакого счетчика не хватит, потому что это счетчик глубины дна, да, а политическое украинство и бандеровский режим – это бездна, да, то есть дна там нет, поэтому измерять смысла нет, мы его не найдем. Касательно атаки на Запорожскую атомную электростанцию, да, я вот немножко услышал вашу подводку, то есть непосредственно удары наносились по лабораторно-бытовому корпусу номер 2, это он находится буквально в паре сотен метров, может быть даже чуть меньше, чем 200 метров от энергоблоков номер 4 и 5. Я напомню, каждый энергоблок это 1000 мегаватт, то есть 1 гигаватт. Это колоссальная мощность, это, ну, Чернобыльская АЭС отдыхает даже по сравнению там с таким количеством энергоблоков, не говоря, что их там больше. И помимо вот лабораторно вот этого бытового корпуса номер 2, как раз удары наносились еще как минимум две атаки беспилотников по зданию переработки радиоактивных отходов. То есть Зеленский пытается реализовать принцип грязной бомбы ядерной, да, то есть когда не ядерное оружие как таковое, а просто зона поражения в случае удачного, ну, слово «удачно» не совсем корректно, если использовать точного, да, удара со стороны бандеровцев, если вдруг наша защита не сработала бы. Это первое. Касательно водителя, водитель был был убит, да, то есть ударами дронов. Да, машина была уничтожена, выгорелась. Это обычная «Газель», которая везла необходимый груз для поддержания работы, да, нужд Запорожской АЭС. Это произошло еще под Мелитополем, то есть не около атомной станции, ну, намного южнее, да, намного туда, где более безопасно, да, чтобы люди понимали, у нас, к сожалению, несмотря на благостные отчеты местных чиновников, трасса Новороссия, она под ударами постоянно находится, очень опасная. Теперь касательно вообще вот подобных заявлений мы видим, сначала они рассказывают, что все прекрасно, да, все чудесно, объявляют нам какие-то ультиматумы, начинают бить по атомным станциям, а потом кричат нас за счет. Вот сейчас много информации по поводу Северного моста, по поводу Южного моста в Киеве. А я хочу напомнить, ну, наши слушатели могут и не знать, конечно, что так называемый Северный мост в Киеве – это вообще-то Московский мост. Просто бандеровцы его переименовали так, чтобы Москва не звучала. А теперь искренне удивляются, почему же, да, как бы вот, поменяв название Московского моста, они теряют. Почему долгие годы, нанося удары, совершая теракты, и... они со всех трибун заявляли о том, что это военная цель, оправданная и так далее. А теперь, когда бьют по мосту, по которому они перевозят боевиков в ВСУ, боеприпасы, военную технику и так далее, то... И вообще, надо еще.

0: классическая эра.
1: Ага. Но... Да-да-да.
0: Да, поэтому как бы надо понимать просто логику наших ударов, с людьми говорить, так же, как вот сейчас, да, та гуманитарная катастрофа, которая в тех же Олежках, например, развивается, почему? И нам надо об этом активнее говорить в информационном поле. Мы опять проигрываем информационное поле и нарративы. Почему? Бандеровцы сжигают любой автомобиль, да, с надписью «Дети», все равно что, которые пытаются довести в Олежке продукты питания, да, там, медикаменты и так далее, или вывести оттуда людей, эвакуировать. Но все машины сгорают, да, уничтожаются ударами нескольких дронов сразу, и это очевидно. Но мы не так активны, как наши враги, которые льют крокодиловые слезы и рассказывают, ай-яй-яй, там с продуктами плохо. Ну, чтобы вы понимали, 1000 рублей стоят 10 яиц. Упаковка обычного анальгина 1000 рублей, да, то есть денег, естественно, у людей тоже нет, потому что ни интернета, никакой связи там толком нет. То есть вот представьте себе, и тем более сейчас такая калос и прочая, извините, там, да, мерзость начала присоединяться к этому информационному накату. То есть что происходит? Вот представьте себе, если в годы Великой Отечественной войны, например, там, ну, не знаю, Третий Рейх завидует за Рейху, да, вот Рейху Зеленского, потому что эти циничные твари сейчас, ну, рассказывают о том, что люди мучаются, да, и проблемы с подвозом продуктов, сами уничтожая любую легковую машину, да, которую легко проверить, увидеть и так далее, которая везет продукты мирному населению, местным жителям. Вот представьте себе, если бы Третий Рейх, да, времен Гитлера, выходил какой-нибудь там, не знаю, Геринг, все равно кто, да, и рассказывал о том, какое безобразие дети блокадного Ленинграда не доедают. Вот сейчас по уровню цинизма это именно это происходит. Мое глубокое убеждение, мы должны на всех площадках озвучивать, требовать, потому что это военное преступление, должно быть расследование. Не сейчас, так завтра. Все равно этих чертей надо находить и уничтожать. Тогда они поймут, что слеза русского ребенка, живущего в новых субъектах, она стоит жизни тысяч бандеровцев, которые пытаются эту слезу из ребенка выдавить или тем более лишить его жизни.
1: А откуда бьют по Запорожской АЭС, известно?
0: Да, конечно, по Запорожской АЭС основные удары наносятся из Никополя, который находится напротив, да, то есть на правом берегу Днепра, из Марганца и из еще нескольких населенных пунктов небольших, там такие села вдоль Днепра. Надо понимать, что вода, пусть даже и не такой широкий Днепр, как был, но вода отражает, да, и не дают возможности РЛС видеть, что летит и как, да, потому что скрывают эти цели. Плюс близость буквально там 4-5 километров по прямой от стартовых позиций врага. Ну, то есть даже мелкие FPV-дроны спокойно могут долетать. Но важный момент, о котором надо еще сказать, есть аэростаты, да, есть малые шары, так называемые, МРШ, да, то есть как бы сейчас враг начал их активно использовать и просит, пользуясь вашим эфиром, я знаю, что комсомолку слушают, да, и следят за ней,
1: полминутки,
0: жители новых субъектов, да, тоже. Так вот, важный момент, когда вы видите аэростат, какой-то шар воздушный и прочее, знаете, это вражеская техника, перевозит дроны, те же ударные дроны, типа FPV, те же Хорнеты. Почему? Это как матка, знаете, она уходит на несколько десятков метров, и оттуда запускают и запускаются уже с неба.
1: Спасибо, Владимир Валерьевич. Владимир Рогов. Ну, а означает, что Никополь придется тоже освобождать, чтобы безопасная станция была полностью обеспечена. Ну, а пока на станции держит оборону, общепит по всей стране сжимается, как желудок на жесткой диете. Впервые с 2022 года общее число кафе, столовых и ресторанов в России просело почти на 8%. Наш экономический обозреватель Евгений Проскуряков первым перешел на домашние бутерброды.
2: Экономика на радио КП.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда». В эфире наш ежедневный обзор самых интересных экономических новостей. Сегодня мы обсудим ситуацию с кафе и ресторанами. Число заведений общепита в России за год снизилось сразу на 7,8%. Это впервые с 2022 года. Последние несколько лет отрасль показывала рост. А нынешнее снижение оказалось даже более серьезным, чем в пандемию. В 2020 году число точек общепита сократилось менее чем на 5%, а в 2021 – на 2,5%. По мнению аналитиков, среди главных причин нынешнего снижения – сокращение спроса и растущая конкуренция со стороны продуктовых магазинов, которые все активнее предлагают покупателям готовую еду. Сильнее всего уменьшилось число пекарен на 13%. И это неудивительно. Почти во всех более-менее крупных магазинах сейчас работают собственные пекарни, которые предлагают такую же продукцию, причем зачастую дешевле. Количество заведений быстрого питания сократилось почти на 12%, а кофеен на 10%. Впрочем, в деньгах отрасль не потеряла. По итогам 8 месяцев нынешнего года оборот увеличился на 8-9%. Причина в росте цен. Как объяснил председатель Федерации рестораторов и ательеров России Сергей Миронов, чтобы рестораны удержались на плаву, еда должна дорожать. Но у людей денег не прибавилось настолько, чтобы больше платить за еду. И в этом основная проблема. Кроме того, в отрасли очень выросли затраты на оплату труда, потому что не хватает квалифицированных работников, и ресторан вместо одного профессионала берет двух или трех непрофессионалов. Проблема в том, что хороших специалистов у нас готовят недостаточно. По словам эксперта, российские колледжи выпускают меньше 1% работников для ресторанного бизнеса от того количества, что нужно рынку. Сергей Миронов считает, чтобы отрасль вышла из кризиса, ей нужна поддержка от государства. И напоминает, что в пандемию эта поддержка была сильной, и это серьезно помогло рестораторам. В 2021 году было принято решение обнулить НДС для ресторанного бизнеса. Это тоже помогло отрасли удержаться на плаву.
2: Экономика на радио КП.
1: Ну а пока чебуреки становятся роскошью, наесться досыта не получится даже в интернете. Там чиновники готовят нам сливочный чек.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
5: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505. Тактика Данюка. Программа, которая приближает победу. В ролях отважный Никита Данюк, бывалый Владимир Варсобин и премудрая Виктория Федосова. Эта команда свернет горы, скрутит врага в бараний рог и, конечно, спасет мир. Слушайте каждую пятницу в 8 часов вечера по московскому времени. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
1: Тут такое дело. Чиновники вместе, ну, в лице Минцифры, вместе с операторами связи, в лице операторов связи, придумывают, как подсолить нам жизнь и выжать последние соки из наших кошельков, заставив доплачивать за каждый порционный гигабайт в быстрых сетях. Ну, как быстрых? Назвали их так. Речь идет о идее, которая, можете не сомневаться, недолго таковой будет. Ввести плату, не только подумать, что налог за международный трафик свыше 50 гигабайтов в сетях 5G. А что значит международный трафик? Он вообще-то весь международный. Но они, значит, не называют запрещенные, нежелательные в России технологии из 3 букв. А так вот, международный трафик. Как помните, раньше кабинки были, международный звоночек. Вот так же открыли вы то, что у вас называется 5G. Хотя, в общем, говорят, что никаких 5G нет, потому что трафик идет весь, гигабайты ползут через LTE-сеть старые, давно развернутые. Но просто поменяли название на ваших смартфонах, теперь высвечивается 5G. Ну, типа, вот, как у всех. А технического решения никакого пока нет. Как технических рецептов, как отсчитать 50 гигабайтов и срезать из вашего кошелечка, с вашей карточки сразу за каждый из них рубль или сотню, непонятно как, но идея хорошая. Академик цифровых, президент Международной академии цифровых коммуникаций, доцент РУДН Андрей Яблонских прямо сейчас прячет последние бесплатные мегабайты в стеклянную банку до лучших времен. Андрей Викторович, здравствуйте.
6: Добрый день.
1: Что за идеи такие какие-то пошли? Где тот масштаб былой? Да? Вот, помните, когда были модемы, от них оптоволокно, там медь сначала, DSL, оптоволокно. И вот мы в интернете и скоростях, и ценах безлимитных, впереди планеты, все без шуток. Да? То теперь начинаются какие-то, значит, 5G, не 5G. Международный трафик не международный, безлимит не безлимит, доплати, заплати, тарифы подними. Чего хотят-то, идея в чем?
6: Слушайте, на самом деле огромное спасибо, что речь про 5G, а не про LTE и все остальное. Хотя бы уже так спокойнее, потому что 5G у нас официально практически ни на одном из смартфонов толком-то и не работает.
1: И главное, на бумаге работает. Спасибо. Сейчас времена такие, знаете. Сказали, что работает, значит, работает.
6: Ну, слушайте, с одной стороны, да, с другой стороны, как это будет реализовано на практике. То есть, если на бумаге речь идет только про 5G, ну, я еще раз говорю, с моей стороны, я бы за это сказал спасибо, потому что пока 5G толком не работает. Но, опять же, как это будет реализовано на практике, большой вопрос, потому что у нас достаточно много сервисов, которые обращаются на различные разные сервера, и это не только запрещенные, скажем так, в России сервисы, но и многие сервисы для работы, то есть не все компании, скажем так, окончательно ушли из России, многие компании до сих пор работают, открываются, и обращение к их серверам происходит, и, ну, как бы, вопросы есть.
1: А... Ну, как бы, у вас вот как у эксперта есть понимание, ну, извините, повторюсь, чего хотят, в чем идея, ну, как, какой проект и куда мы движемся, в какое цифровое будущее в этом вопросе, да, вот отрапортовали о запуске 5G, вы говорите, что как бы ни у кого не работает, зачем отрапортовали, зачем вообще 5G нужен, с учетом того, что, ну, как бы, скоростей для бытовых историй предостаточно, да, для развития интернета вещей, ну, в какой степени он развивается, да, для чего вот эти 50 гигабайтов и оплата международного трафика, в принципе, зачем они это хотят делать, зачем хотеть продолжать запрещать вот эти технологии, вообще, ну, вот, как бы, есть какой-то план?
6: Ну, давайте начнем, наверное, все-таки с непосредственно с 5G интернета вещей. То есть, действительно, 5G для интернета вещей гораздо лучше, и интернет вещей у нас сейчас с вами присутствует абсолютно везде. И как раз-таки в нем, в том числе, идет обращение и на западные сервера. А, собственно, если говорить про вот эти там условные мегабайты, которые нам оставили, гигабайты, ну, конечно же, это ни о чем. Трафик, то есть мы такой трафик можем расходовать достаточно быстро. Но речь идет про мобильный трафик. И если вы посмотрите, откроете свой смартфон, ну, любой человек откроет свой смартфон и посмотрит, сколько трафика он тратит в месяц, я думаю, что, ну, в целом, наверное, этого будет вполне себе достаточно, потому что, ну, в таком количестве никто мобильный трафик у нас не тратит, только если не использует его как основной канал интернета.
1: Ну, а, ну, хорошо. А если они это введут, то как вот изменится жизнь? То есть вот идет нам сообщение, ну, что идет как? Обсуждение, да? Они же не просто так от нечего делать обсуждают. Ну, наверное, думают, как это реализовать или что?
6: Ну, значит, скорее всего, у нас у мобильных операторов появится новая строка оплаты за трафик. Возможно, появится новая, ну, условно безлимитная, можно будет точно так же, видимо, покупать пакеты этого трафика и так далее. Посмотрим. Сложно пока сказать. У нас с роумингом-то окончательно еще не разобрались. А тут уже вот такие вот истории начинаются.
1: В принципе, исходя вот так, резюмируя из этой информации, можно говорить о том, что интернет не станет быстрее, но станет дороже?
6: Слушайте, ну интернет уже и так с каждым днем становится дороже и дороже. Нет, быстрее-то он точно станет. То есть мы уже переходим на достаточно большие скорости. А он станет интереснее, я скажу так.
1: Так интернет станет интереснее?
6: Ну, конечно, разделимся на глобальные сегменты. Каждый, условно говоря, глобальный сегмент будет жить в своем сегменте. А между друг другом будем как-то пытаться передавать трафик. Посмотрим.
1: А ну, международный ведь, как бы, что сейчас считается, просто для понимания, международным? Обращение к любым серверам, китайским, там, к шведским? Что, какой трафик сегодня не обращается, скажем так, к международным, даже за вычетом вот этих опасных, нежелательных технологий из трех букв?
6: Ну, смотрите, давайте так. Если мы говорим про международный трафик, по идее, это даже обращение к белорусским серверам, Киргизии, Казахстану. Это все уже другие страны, это международный трафик. Угу. Соответственно, если ну, говорить вообще, то получается, что мы никуда не можем с мобильного, опять же, интернета выходить более чем на 50 гигабайт.
1: Ну, то есть вот получается... А помните, на днях были сообщения о том, что вот оптоволокно тускнеет, и потому интернет будет становиться медленнее. Вот связано одно с другим?
6: Ну, слушайте, оптоволокно в любом случае как бы его и заменяют, и переделывают. Ну, то есть давайте не будем сравнивать все-таки беспроводные технологии и проводные технологии. Это разные немножко вещи. Понятно, что всем хотелось бы перейти полностью на беспроводные технологии.
1: Ну, между собой,
6: и жизнь стала гораздо проще.
1: Все равно по оптике, да.
6: Да. Да, в любом случае, как бы, и оптика работает, и спутники работают, все работает. Поэтому как бы сложно сейчас спрогнозировать, что нас ждет, но будем надеяться, что все-таки не получится ситуации, когда банально, чтобы прочитать какую-нибудь статью на белорусском сайте, нам придется за это еще доплачивать, за трафик.
1: Спасибо, Андрей Яблонских, президент Международной академии цифровых коммуникаций. Ничего не понятно, но в России потребление алкоголя стремительно катится к очередному историческому минимуму. С 27 года Минфин подкинет дрожжей в цены. Акцизы на пивасик, вино и крепкие напитки предлагают поднять процентов на 6-7. Пиво подрастет до 35 рублей за неполный литр. Тихое вино до 158. Ну а крепкий алкоголь обложит акцизом аж 878 рублей. Такой утильсбор на потребляющего. Руководитель Центра обработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.
7: Ну, у нас ставки акцизов будут увеличены очередной раз. То есть, а это уже заложено в бюджетный пакет. В общем-то, это выше, чем раньше было запланировано. Чем дороже, тем меньше покупают. То есть, я вот не знаю, какие товары чем дороже, тем больше покупают. То есть, это относится к потребительским товарам, так сказать, к пищевой продукции. То есть, естественно, повышение цены сказывается на снижение доступности ценовой, соответственно, меньше употребления. Идет у нас увеличение ставок акцизов, производство алкогольной продукции, вот, например, в августе упало в два раза. То есть уже без повышения этих ставок акцизов. То есть понятно, что сейчас Минздрав радуется, что уже как бы идет снижение потребления. Такая тенденция долгоиграющая, то есть это уже как бы снижение там в течение 10 лет идет.
1: Но, говорят, дело не только в кошельке. Руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский утверждает, что продажи крепких напитков падают еще и потому, что молодежь массово ударилась о здоровый образ жизни.
8: Идет тренд, это касается молодежных аудиторий, на снижение потребления крепкого, в первую очередь, алкоголя и замещение, значит, крепкого алкоголя на слабоалкогольные, значит, напитки. Вот, либо на безалкогольные.
1: Ну, а в целом, пока молодежь качает пресс и пьет смузи, в старшем поколении при виде новых цен на импортные виски только остается, что здороветь на глазах, и бурбон, ирландские виски и бурбон, массовый скотч. А старшем поколении, в общем, остается только здороветь на глазах и трезветь по зову Минфина. Ну, а столичный регион выходит в плюс. Легкое потепление, пока Урал в снегу.
2: Друзья, будущее наступило.
9: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир.
10: Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
11: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной. Бережно, не травмируя слизистую, Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
10: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В Великих Луках, 12:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. На проспекте Гагарина на Великих Луках по двум адресам идут работы, которые сделают территорию комфортнее для жителей. На Гагарина 15 приводят в порядок территорию двора. На Гагарина 16 благоустраивают тротуар. Контроль за ходом работ осуществляет депутат Законодательного собрания Псковской области Юлия Ярышкина. Спортивный диктант в Великих Луках объединил более 70 участников. Свои знания о спорте, олимпийском движении, выдающихся спортсменах и спортивных достижениях нашей страны на площадке Академии физической культуры проверили студенты и преподаватели ВЛГАФ, обучающиеся педагоги школы номер 7, а также воспитанники спортивной школы «Экспресс». Сотрудники госавтоинспекции проводят профилактические рейды, чтобы выявить и пресечь эксплуатацию автомобилей с нештатными источниками света в фарах. Инспекторы проверяют, соответствуют ли установленные лампы тому классу, который предусмотрен заводом-изготовителем для данной модели авто. Часто водители самостоятельно меняют галогеновые лампы на более яркие, не учитывая, что это нарушает геометрию светового пучка. В результате свет начинает ослеплять водителей встречных машин, а это прямой риск ДТП. Цель рейдов – предупредить такие ситуации.
10: О валютах.
12: Доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки, юань 12 рублей 43 копейки.
10: О погоде.
12: Сегодня в Великих Луках облачно, возможен дождь. Температура воздуха около плюс 13 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
14: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном, с другой стороны.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Пришел Измайлов с погодной рулеткой. И, собственно, в остаточном регионе неожиданно, пока одни обещали резкое похолодание и заморозки, другие дали вполне себе неплохие осенние плюс 14. Все, говорят, благодаря североатлантическому циклону, вдруг из ниоткуда взявшемуся. Правда, в комплекте идут небольшие дожди. Отменить нельзя. Но как, правда, небольшая морось такая, низкая, даже дождем-то обидно называть. Но вот пока как-то так. При этом у нас особо не афишируют, но в Европе конец сентября отметился опять плюс 40. Вот, может быть, и сейчас также там, пока у них вот там вот так, у нас вообще я запутался. Но если немножко сместимся на восток, Урал, Башкирия, Хмао заваливает уже самым настоящим омерзительным мокрым снегом с ветром. Так что на трассе М5 пришлось перекрывать движение автобусом, грузовиком. А это еще только начало октября. Непонятно, как бы, что делать. Советник директора гидрометцентра России Юрий Варакин прямо сейчас в лабораторной пробирке сводит атлантический циклон с уральским антициклоном. Юрий Евгеньевич, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
1: Как бы сделать так, чтобы все это не взорвалось в небе, и всем было хорошо и жарко? Может быть, какие-нибудь языческие обряды подключим или буддийские медитации?
15: Ну нет, будем все-таки с научной точки зрения. Бубен нам пока не понадобится, я надеюсь. Вот. Единственное, что у нас радует пока атлантический перенос западно-восточный над большинством субъектов, над территорией большинства субъектов европейской территории, включая, конечно, и Москву, московский регион. Поэтому абсолютно верно, у нас эта неделя, единственное, что она уже будет с облаками, с дождичком, первая половина, да, ну, в основном, больше, конечно, осадков будет на северо-западе европейской территории, это и Ленинградская область, и Мурманская, и Архангельская, Вологда, Псковская, Новгородская область, ну, и туда дальше, так вот, траектория циклонов, которые будут в основном характеризоваться сильными осадками в виде мокрого снега, если говорить туда уже Северный Урал и приарктические территории Западной Сибири, Восточной Сибири. Там, конечно, уже зимний режим, и уже возврата до весны 27-го года не стоит ждать. А также вот дожди, которые прошли циклон над Уралом, эстафету примут восточные регионы, более восточные за Уралом, то есть Омская область, Новосибирская, Красноярский край, да, и Иркутская область, причем север Иркутской области тоже уже практически, можно сказать, такой зимний режим, если там Катанский район, Киренский район. Тепло еще и хорошая погода, дожди покинут вот Приморье, там опять будет практически до 14 числа, то есть такая хорошая погода и очередной такой мощный южный циклон, который придет с пограничной территории уже Кореи Северной и Народной Демократической Республики и, соответственно, Китая, да, на Приморье, это только вот 14-15 числа. И, конечно, такая штормовая погода, наверное, самая сложная, самая неприятная, с ветром, с осадками. Это Охотоморское побережье затронет и Сахалин, центральную северную часть, и всю Камчатку, если говорить вот про середину недели. 7-8 число Камчатка вся будет во власти этого циклона. Ну и, соответственно, все, что севернее, там уже Коряки, Чукотка, Магадан, это, естественно, уже мокрый снег, да и вот я сказал, север тоже, да. А мы ждем практически пока на сегодня такой прогноз, что до 15 числа Да, возможны заморозки отдельные там на севере Центрального федерального округа, но на почве, но ни снега, ничего мы не ждем. Если уж говорить про Москву и все, что южнее, абсолютно, да, заморозки сейчас и по югу у нас, и Ростовская область.
1: И там заморозки
15: были, еще там. Да, да. Ну, опять-таки, это на почве, так сказать, хотя такой суточный ход температуры достаточно высокий. А у нас сейчас все вот самые холодные ночи, если говорить про первую половину октября, у нас прошли вот за выходные дни, там суббота, воскресенье, и Подмосковье, и близлежащее здесь, если говорить там Ярославское, Ивановская, да, так сказать, области, Владимирская, все это сейчас вот уйдет туда, на восток, более восточные регионы, и Урал, и Западная Сибирь. А у нас будет уже и ночью положительные температуры, и 15 градусов, то есть абсолютно такая, я бы сказал, больше соответствует второй половине сентября погода, ну или третьей декаде сентября вот этой недели, если температурный фон брать. Ну, единственное, что чуть-чуть будет все-таки уже солнышко мы практически не увидим, наверное, потому что в основном переменная облачность вот за счет влияния Атлантического циклона. Теплая, хорошая погода у нас на юге России. То есть Крым, Приазовье, Ростовская область, Краснодарский край, сейчас заморозки там тоже уйдут, и опять достаточно теплая погода. Ну, такой бархатный сезон еще, если говорить там про Черноморское побережье, Краснодарского края, все это будет продолжаться. И хорошая, теплая, сухая погода на низовьях Волги, Калмыкия, восток Ставропольского края, Волгоградская, Астраханская область. Саратовская область, Оренбургская область. Здесь тоже еще пока вот будет сохраниться теплая погода.
1: Ну, а вот у наших некогда стратегических партнеров, а ныне противников, там действительно по-прежнему где-то за 40 все зашкаливает в Европах?
15: Ну, не за 40, но тепло. Но и опять-таки, если говорить там Сицилию, да, Италию, так сказать, юг Испании, Португалия, ну и, в общем-то, юг Франции еще, да, достаточно теплая погода, да. А вот, допустим, тоже наши здесь соседи Турции, здесь им уже дожди надоели. Нехарактерная вот для начала октября очень дождливая погода на курортной зоне, если там Анталия брать, Бодрум и так далее в Турции. То есть, с одной стороны, вроде еще тепло, но очень много осадков, перебор. Я бы сказал. А у нас дефицит осадков. У нас сегодня уже пятый день, да, октября, практически в Москве еще 0,0 выпало миллиметров.
1: Ну и хорошо.
15: И осадки ждем только, да, вот
1: не ждем.
15: Уже завтра. Ну, ждем, почему? У нас небольшой дождик завтра все-таки пройдет по Подмосковью, по Москве. А уже там 7 числа тоже без осадков. Нормально. И температура, как я сказал, 14-16, а на юге Подмосковья и до 16-18 градусов, если брать там Ступинский район, Кашира, Коломна, да, 15-17, вот вполне шикарная погода.
1: Полдня радости завтра, в любом случае. Да. Спасибо, Юрий Варакин, советник директора Гидрометцентра России. Ну, а теперь пару слов о золотой жиле на автомобильном рынке, которую вдруг обнаружила государственная казна. Минфин рассчитывает накачать бюджет за счет утильсбора до звенящих триллионов. К 2027 году поступления в федеральную казну вырастут на 21%, если все продолжат покупать так же, как планирует Минфин. Достигнут почти 2 триллионов рублей. Дальше аппетиты только растут. Более 2 триллионов в 2028 и космические 2,6 триллиона к 2029 году только на утильсборе. Казна пополняется бодрее, чем год назад. Только с начала года утильсбор уже принес более 309 миллиардов. Львиную долю этих денег государство принесут вовсе не иномарки, а покупатели отечественных машин. С них планируют снять почти 2 триллиона рублей. Заглянем теперь под капот.
16: Рекламно-информационная программа.
17: Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек».
18: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Как известно, из-за перепадов температур, обильных дождей и заморозков осенью в салоне автомобиля в разы повышается уровень влажности. Отсюда и запотевание стекол, и неприятный запах сырости, и появление плесени. При этом от обилия влаги страдают не только материалы салона, но и металл. Так что следить за тем, чтобы в машине не было сырости, одна из ключевых обязанностей автовладельца. И прежде всего инспектировать следует пространство под напольными ковриками, покрывающими практически невентилируемую синтетическую обивку, которая может оставаться влажной довольно продолжительное время. Вода, пропитывая ковролин и звукоизоляционные материалы, создает прямую угрозу возникновения коррозии на металлических элементах автомобиля. А как мы знаем, днище любого автомобиля и без того считается крайне подвержено коррозии. Впрочем, не только пол подвергается атаке ржавчины, но и кронштейны сидений, а также тросовые приводы и электроразъемы, включая так называемый датчик комфорта, зачастую спрятанный под креслом водителя. От избытка влаги он рискует выйти из строя, лишив работы всевозможные обогревы, электрические регулировки и прочее оборудование. Чтобы избежать подобных катаклизмов, следует хорошенько отряхивать ноги от грязи, снега и воды перед тем, как погрузиться в салон. Не лишним будет заменить мягкие коврики на резиновые, а еще лучше с большими бортами. Такие ковры не пропускают влагу и легко чистятся. Впрочем, современные технологии произвели на свет ряд альтернативных решений в виде 3D-ковриков и автомобильных подгузников. Первые состоят из нескольких слоев, обеспечивая теплоизоляцию, предотвращение попадания влаги и плотное прилегание к ковролину. Вторые же подкладываются непосредственно под мягкий ворс, всасывая воду. Представляют они собой нечто вроде промокашки, выложенной множеством мельчайших слоев. Лайфхак, надо признать, не новый, но эффективный. Раньше ведь водители укладывали под ноги газеты, салфетки и туалетную бумагу. Однако самым действенным методом борьбы с избыточной влажностью была, есть и будет глобальная сушка интерьера. Подобные услуги сегодня предлагают многочисленные автосервисы и детейлинг-студии. Впрочем, высушить салон можно и самостоятельно, набравшись терпения и вооружившись строительным феном. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
19: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
17: Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек».
20: Реклама. Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
21: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
22: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
23: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
24: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
25: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные...
26: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
27: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о лечении заболеваний суставов. В наше время проблема как никогда актуальна, особенно если вы в возрасте. Поэтому, дорогие радиослушатели, если вы столкнулись с заболеваниями суставов, предлагаю приготовить ручку и бумагу. Сегодня будет много полезной информации. А у нас в гостях эксперт, специалист в области новейших медицинских технологий Нина Солнцева. Здравствуйте.
28: Здравствуйте.
0: Позвольте, вначале я назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес – город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. Номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы – 8-800-777-40-40. 8-800-777-40-40. Теперь по теме. Да, болезни суставов – важнейшая проблема. Они находятся на третьем месте по распространенности, а среди людей старше 60 лет на боли в суставах жалуются 97% человек, почти все. И эти боли порой просто невыносимы. Люди уже не могут вести привычный образ жизни. Но так ли это безнадежно?
27: Нина Андреевна, так значит, есть возможность вылечить суставы. И что же нам предлагает медицина?
0: Для начала, конечно, нужно обратиться к врачу, чтобы вам поставили верный диагноз и назначили лечение. Обычно сначала назначают обезболивающие или согревающие кремы, но они плохо проникают через кожу и мало что доходит до больного сустава. Второе, чаще всего это нестероидные противовоспалительные средства, но у них есть немало опасных побочных эффектов, от проблем с ЖКТ до отека квинки, и есть проблема совместимости с другими лекарствами. Третье – обезболивающие уколы. К сожалению, эффект не слишком продолжительный, и действуют препараты не локально, а на весь организм, что не очень хорошо. Уколы гормональными препаратами в сустав применяются строго по показаниям врача, в крайних случаях при сильной боли, потому что они подавляют иммунитет и ухудшают выведение погибших клеток из суставов, и снижается выработка собственных гормонов, могут нарушаться даже обменные процессы.
27: А какие еще возможности лечения существуют?
0: Знаете, медики открывают все новые подходы к лечению, и это далеко не обязательно медикаментозная терапия. Как раз наоборот. Самой перспективной сейчас считается аппаратная терапия, ведь с ее помощью не просто снимаются боли, но и запускается восстановление суставов. И здесь очень хорошо себя показала высокотоновая терапия. Это было лечение для жителей Европы, и она была доступна только в элитных клиниках. Однако нашим ученым-медикам из Санкт-Петербурга удалось создать потрясающий отечественный медицинский аппарат высокотоновой терапии «Надежда». Он произвел фурор на выставках медицинской техники. Аппарат стал медицинской сенсацией. Зарубежные медики были потрясены его возможностями. И при этом, в отличие от западных аналогов, он стоит не миллионы, и лечение доступно практически всем, даже дома. Вы можете лечиться лежа на диване и просматривать любимую передачу. По-моему, потрясающе.
27: Поразительная разработка. Наша медицина сейчас выходит на передовые позиции. А если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется этим аппаратом, вы сможете проконсультировать его более подробно?
0: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить информацию об аппарате, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8 800 777 4040. 8 800 777 4040. Звонок по России бесплатный. Позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать прибор по специальной цене от производителя, но из-за высокого спроса количество аппаратов строго ограничено.
27: Уважаемые радиослушатели, еще раз повторю номер 8 800 777 40 40. 8 800 777 40 40. Номер бесплатный. И по нему можно всегда получить бесплатную консультацию об аппарате «Надежда». Нина Андреевна, расскажите подробнее, что такое высокотоновая терапия и чем она так хороша?
0: Она не зря обрела огромную популярность во всем мире. Это следствие ее эффективности. А эффективность связана с прямым воздействием на пораженные ткани и органы модулированными электроимпульсами с меняющейся частотой от 4 до 32 кГц. Эти частоты действуют на биохимические процессы в клетках, повышают энергетику организма и обладают сильным обезболивающим действием. А еще «Надежда» потрясающе улучшает кровоснабжение и питание тканей суставов, приостанавливает процесс их разрушения. Капилляротерапия «Надежды» на один работающий капилляр открывает 9 новых. Начинается восстановление хрящевой ткани суставной жидкости. усиливается лимфоток, уходят отеки, выводятся поврежденные клетки и токсины. Надежда также восстанавливает проводимость нервных путей от спинного мозга до сустава и оживляет сустав. Аналогично, надежда оказывает помощь и при лечении позвоночника. Причем надежда действует глубоко на больные ткани. Ни одна мазь не проникает так глубоко и не оказывает такого мощного действия.
27: Нина Андреевна, скажите, людям с какими заболеваниями вы рекомендуете воспользоваться аппаратом «Надежда» в первую очередь?
0: В первую очередь это остеохондроз, остеоартроз, артрит и артроз суставов. Ее можно рекомендовать людям с хроническими и сильными болями. Также аппарат подойдет для людей с низкой физической активностью. И «Надежда» может помочь и людям в постинсультном восстановлении мышц. «Надежда» может помогать и при заболеваниях внутренних органов. Она помогает сбалансировать работу эндокринных желез, щитовидные, надпочечники, половые. Настраивается правильная работа всех органов, усиливается выработка эндорфинов, гормонов счастья, самочувствие и настроение улучшаются.
27: Подскажите, пожалуйста, ведь чтобы пользоваться аппаратом, не обязательно иметь медицинское образование.
0: Это одно из основных преимуществ «Надежды». Она очень проста в применении и компактна. Ее можно брать с собой даже в поездке. Это незаменимый помощник для всей семьи. «Надежда» награждена 2 платиновыми знаками качества. Всероссийская марка – знак качества 21 века. Получила золотой знак качества и звание лауреата конкурса «100 лучших товаров России».
27: А что вы можете сказать тем, у кого заболевание уже в запущенной стадии?
0: Знаете, это не панацея, и надо понимать, что упущенное время уже не вернуть. Но и в этом случае аппарат «Надежда» может помочь облегчить боль, снять отек, помочь суставам восстановиться, уменьшить потребность в лекарственных средствах. Помочь своему организму никогда не поздно. А сейчас еще идет реализация партии аппаратов по специальной цене от производителя. Не откладывайте жизнь на потом. Позаботьтесь о себе и близких.
27: Я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, звонок абсолютно бесплатный. Звоните 8 800 777 4040. 8 800 777 4040. Итак, а мы идем дальше. Давайте еще раз перечислим заболевания, помочь справиться с которыми готов аппарат «Надежда».
0: Конечно, давайте повторим. Возможно, кто-то к нам только сейчас присоединился. Как я ранее говорила, это большинство заболеваний опорно-двигательного аппарата. «Надежда» направлена на лечение и купирование болей. Плюс аппарат может оказывать лечебное действие на весь организм, несмотря на локальную область воздействия.
27: Наша программа подходит к концу, и самое время сейчас взять карандаш и записать телефон. И последний вопрос. Что вы можете сказать тем, кто испытывает постоянную боль? Поможет ли им аппарат «Надежда»?
0: Я советую попробовать этот аппарат как можно скорее. «Надежда» — это ваш шанс испытать забытое чувство свободы от боли, ощутить радость наступившего дня. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатная. Срок действия акции с 1 августа 2026 года по 31 декабря 2026 года. Воспользуйтесь возможностью приобрести аппарат «Надежда» по специальной цене от производителя. Кроме того, те радиослушатели, кто позвонит в ближайшие минуты и будут в числе первых 100 купивших аппарат «Надежда», могут стать обладателями особого подарка от компании. Позвоните и узнайте условия получения подарка у оператора. Но помните, из-за высокого спроса количество аппаратов и подарков строго ограничено. Оплата после получения. Диктую номер 8 800 777 4040. 8 800 777 4040.
27: Нина Андреевна, вот и подошла наша программа к концу. Спасибо за такую интересную беседу. Думаю, наши слушатели получили ценную информацию. Я еще раз повторю номер телефона 8 800 777 4040. 40-40. 8-800-777-40-40. Берегите себя. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
26: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: С сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Леонид Крутаков о попытках Европы избавиться от энергетической зависимости.
5: То, что всюду война идет на Украине, в Персидском заливе, в свое время в Сирии, конечно, война за передел мировой конструкции энергетической. Если взглянуть на конфликтные зоны, по самом деле подкладывается неким рубежом Европа. Начиналось все это с так называемого кольца энергетической независимости Европы. Саркози первая была жертва этого. Так в этот проект входила труба из Ливии в Италию, в этот проект входила алжирская нефть и газ, который должен поставляться напрямую в Европу и поставлял. Ну, соответственно, русские ресурсы, северные потоки, что создавало энергетическую независимость Европы от гегемона, от США. Конечно, для них это угроза была, и, конечно, они ее начали взрывать. То есть, как оценить конфликты? Ливия, Югославия, Сирия, Украина. Это ведь вокруг Европы. Ее отрезали от источников энергии и сказали, будете получать эту энергию только на наших условиях, американских условиях, соответственно.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Реклама.
6: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина о взаимосвязи гимнастики с другими видами спорта.
9: Это один из базовых видов спорта. Это туда, куда наших детей сегодня, мы с 3 лет, хотим определить, чтобы косточки окрепли, координация. Допустим, у меня в клубе специально есть группа для футболистов, и там вот акробатическая, потому что они же прыгают, надо учиться падать. В наше время на базе «Озеро Кругло», наша федеральная база гимнастическая, и мы там в свободное время, конечно, тоже гоняли в футбол. Между прочим, и в каком-то из шоу у нас началось шоу вот с этих футбольных моментов. Очень такой виртуозный у нас был артист, и девочка тоже с ним как бы в такие батлы, потому что она художница, как она владеет мячом, а футболист показывал, как он владеет мячом ногами.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
3: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
28: В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера.
3: Новости на радио «Комсомольская правда».
29: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
3: О политике.
29: Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Путин поздравил его с днем рождения, а также отправил ему по этому случаю телеграмму. Главы двух государств обсудили двухсторонние отношения, рассказали в Кремле. В поздравительной телеграмме Путин сообщил, что деятельность Рахмона на посту президента Таджикистана ознаменована значительными успехами страны в экономической и социальной областях. Российский президент отметил, что рассчитывает на продолжение конструктивного товарищеского общения и плодотворной совместной работы. Президенты России и Таджикистана встретились в начале сентября на саммите ШОС в Бишкеке, обсуждали вопросы безопасности, включая ситуацию в Афганистане, а также стратегическое партнерство. По словам Путина, товарооборот России и Таджикистана в 2025 году вырос на более чем 25%, а в первом полугодии 2026 года еще на 25%.
3: О судебных делах.
29: Суд сегодня заочно дал автору Масяня 4 года и 1 месяц колонии общего режима. Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес заочный приговор мультипликатору иноагенту Олегу Куваеву. Его признали виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента и публичных призывах против безопасности государства. Куваев находится за пределами Российской Федерации.
3: О Москве.
29: Пассажиры Рублёва-Архангельской линии метро совершили более 850 тысяч поездок. Об этом мэр Сергей Собянин написал в своем канале в мессенджере «Макс». Новую линию открыли месяц назад вместе с президентом Владимиром Путиным. Поездки стали удобнее для 550 тысяч жителей пяти районов Москвы. Дорога до центра теперь занимает в три раза меньше времени. Появились пересадки на Филевскую, Солнцевскую, Большую кольцевую линию, а также на МЦК. В рабочие дни по линии совершают более 34 тысяч поездок. Самые популярные станции – бульвар Генерала Карбышева, Деловой центр и Звенигородская. По линии ходят только новые поезда «Москва-2026». За месяц они проехали более 150 тысяч километров. Это больше трех кругов вокруг Земли по экватору. Сейчас строят второй участок линии до станции Новорижская. Его должны закончить в следующем году. Потом линию планируют продлить до Изумрудных холмов в Красногорске.
26: Обо всем.
29: Сладости остаются традиционным подарком ко Дню Учителя. На них приходится 71% праздничных покупок. Особенным спросом пользуются

0: Всем привет, это «Клиповое мышление», меня зовут Антон Кип. Все, что можно почитать, посмотреть и послушать, это шоу о поп-культуре, и сегодня у нас в гостях актриса и блогер Саша Васильева. Саш, привет.
1: Hello, it's me.
0: Мы виделись с тобой 2 года назад в этой студии, когда мы еще только начали запускать гостей в эту программу.
1: А я еще сидела на столе тут.
0: Да, на анонсе.
1: Ты вспоминал.
0: И у нас есть рубрика «Позабытые впечатления». Помнишь ли ты себя 2 года назад?
1: 2 года назад?
0: Какой ты была прыткой, веселой,
1: дерзкой. Я была очень дерзкой, да. До декрета все было такое дерзкое, такое яркое, такое прекрасное. Я очень плохо помню этот день, но я помню его. Не потому, что он был какой-то неяркий для меня, а потому что каждый день в декрете длится как бесконечно вечное. И для меня, это для тебя прошло 2 года. Для меня прошло 2 года и бесконечность. Я помню, что мы обсуждали фильмы, мы обсуждали книги.
0: И новости.
1: И новости, да. Какие-то сплетни, возможно, даже театральные, что-то такое очень легкое, потому что я еще работала в театре.
0: Нам нужно было очень аккуратно это обходить.
1: Конечно, конечно. Город маленький, все друг друга знают, поэтому...
0: Не то, что Псков.
1: Да то же самое. То же самое, все та же большая деревня. Я там проработала 2 года, и, конечно, город мне нравится, Псков как город, больше, да, потому что там больше каких-то точек для отдыха, для досуга, но в плане людей... Великие Луки
0: намного... Лучше гораздо.
1: Правда. Вот, казалось бы, 4 часа езды, грубо говоря, в одну сторону, а как люди, отношение людей к людям, там другое абсолютно вообще.
0: Что не так с людьми в Пскове? Они более жадные?
1: Они более закрытые, они более холодные, они, ну, жадные, нельзя, наверное, так сказать, но скуповатые, вот скобари, одним словом.
0: Скуповатые скобари.
1: Да. Ну, как бы это все прекрасно, я не имею ничего против псковичей, но по сравнению с великолучанами, это какая-то огромная разница, я не понимаю, почему, учитывая, что это просто соседние города, малым метражом, километражом, да, друг между другом, но какой-то вот там другой, более северный, что ли, менталитет, как будто бы мы чуть-чуть поюжнее, вот здесь Луки.
0: Но там Петербург ближе.
1: Ну, тоже, ну, Петербург, что Петербург, оттуда понаехали из Новосибирска, из Сыктывкара, из Казани, там все, там сборная солянка.
0: А ты сама из Сыктывкара?
1: Конечно, я потому и вспомнила.
0: Ты поэтому,
1: что,
0: да.
1: Я сколько городов помню? По географии
0: Сыктывкар,
1: 2, по русскому 2. Нет, я Сыктывкар, Великие Луки, все, я знаю 2 города, больше нет городов. Москва и Петербург, все.
0: У нас есть,
1: в стране.
0: У нас есть еще одно общее впечатление, и даже, наверное, их несколько. Помнишь, когда ты с супругом, вы еще не были муж и жена, вы приходили на другие проекты «Провинциальная индустрия» и «Киев-подкаст». И главное отличие было в том, что вы приходили не как обычные люди, вы приходили как Дед Мороз и Снегурочка.
1: О, да, я помню, помню. На самом деле, когда сказал, что есть еще одно какое-то воспоминание, я подумала, какое еще одно? Мы постоянно с тобой вообще в одной тусовке крутились, вертелись.
0: Вот, вот именно публичное, имею в виду.
1: Да, ты приходил в театр тогда, я помню.
0: Но это тоже, но это другое.
1: Это другое? Нет, Новый год, Дед Мороз, Снегурочка.
0: Но это да, но это да. Но и про другое.
1: Про какое?
0: Да нет, вот, например, мы приходили в театр, и были коротенькие сюжеты,
1: да.
0: А я про полноценные.
1: А, когда
0: вот,
1: мы
0: да.
1: здесь встречались по этому поводу.
0: Нет, «Провинциальная индустрия», но там прям 10 минут мы общались. Вот я про более объемный формат.
1: Все, я вспомнила.
0: И потом был еще подкаст «Киев-подкаст», когда вы приходили в студию, но на Ленина.
1: Да, да, да, да.
0: И там
1: да.
0: вы максимально кринжевали. Это было прикольно. Почему ты с грустью об этом вспоминаешь?
1: Ну, для меня сейчас кринж, это, знаешь, не завернуть подгузник и не выкинуть вовремя, там, чтобы он лежал в комнате и вонял. Я такая, фу, кринж.
0: Ну, мы тогда песенки пели, хороводы водили. Ты мне заставляла еще какие-то упражнения делать.
1: Упражнения, стихи читать, по-моему, нет?
0: Нет.
1: И у меня опять все перемешалось в башке, да?
0: Там был предновогодний конкурс для корпоратива, который ты на мне тогда экспериментировала.
1: Боже мой, я не помню.
0: Белочки-собачки или белочки-шишечки?
1: Елочки-пенечки. Нет, елочки и белочки.
0: А, елочки-белочки.
1: Да, когда там бегаешь вокруг елочек, и елочки нужно запрыгнуть на елочку.
0: И там нужно все быстрее, быстрее, быстрее.
1: Нет, это уже елочки-пенечки.
0: Это другое, да.
1: Да, это елочки-пенечки. Адская игра, я хуже в жизни не встречала новогодней.
0: И Саша еще там фристайлил. Это был последний его подкаст.
1: Вообще не помню.
0: Я хочу пересмотреть.
1: Какой кошмар, надо обязательно пересмотреть. Обязательно. Как у меня это вывалилось все из головы, удивительно.
0: А «Провинциальная индустрия», ты мне говорила, снимайте свои ботиночки красивые.
1: И вставать на студию. Вот это почему-то я помню. Вот, видимо, потому что такой яркий момент именно с театром был связан. Я помню, как ты из тех читал стишочек. Это было очень трогательно.
0: Это тоже импровизация какая-то была?
1: Да, да, да, да, да.
0: Круто, надо
1: посмотреть. Ну, у нас как-то все это в этом плане хорошо.
0: Поэтому надо возвращать формат.
1: Да нет, почему? Конечно, конечно.
0: Я поэтому и хотел пригласить вас вдвоем, чтобы вы впервые пришли как обычные человеческие люди.
1: Ну вот, к сожалению, ребеночек раскапризничался. Мы хотели познакомить вас, конечно, еще и с Сан Санычем. Он бы вам тут очень много...

0: чего рассказал, нажаловался бы на мать.
1: Его тоже Саша зовут?
0: Да, у нас вот такая семья. Понимаете, да? У нас папа Саша, мама Саша и ребенок.
1: А представляешь, он в будущем будет вести КВН на Первом канале?
0: Вообще вполне, учитывая его семейку, может такое случиться, да.
1: Это у нас такие вот новости. Получается.
0: Давайте поговорим о фильмах, о книгах.
1: Но я просто хотел сначала про прошлое поговорить, а потом уже про настоящее.
0: Прошлого не существует. Оно было в прошлом, оно ушло, все, его нет. Нету его больше.
1: Саша, все. Что тебе понравилось за последнее время, что ты посмотрела?
0: «Сумерки».
1: Ты пересмотрела все части?
0: Я хочу поднять очень интересную тему и очень важную. Я много лет, как старая бабка, всем об этом говорю. Никто меня не слушал поначалу, и только сейчас, все как обычно, да, это заметили. Что сейчас все, что не делается в творчестве, в искусстве, это все плохо. Это все невозможно смотреть. Ну, конечно, кроме вашего творчества, Антон, кроме вашего
1: несерьезный
0: творчества.
1: Несерьезный продакшн.
0: Ну, вообще, мы это да. не трогаем, это другое. Я имею в виду фильмы, я имею в виду книги, я имею в виду музыку. Все отвратительно. Настолько, что молодежь, да, современная молодежь, просто переписывает хиты прошлых лет. Берут бабу с винтажа, перепевают ее песню, еще что-то. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Ремиксы.
1: Конечно.
0: Да, ремиксы. Вот эти вот все делают.
1: Каверы, ремейки.
0: Каверы, ремейки, да, вот это вот все. И это все потому, что сейчас творчество во всех сферах находится в жутком упадке, в кошмарном. И то же самое у нас с фильмами. Посмотрите сейчас, что творится. «Поезд в Пусан» перезапускают.
1: Опять?
0: Да? Опять на больших кинотеатрах. Понимаете, в больших кинотеатрах. «Сумерки», «Гарри Поттера» крутят. Наконец-то до всех дошло, что то, что сейчас снимают, я как бабка старая, то, что сейчас снимают, это плохо.
1: А ты же играла бабку где-то?
0: Да.
1: В каких-то спектаклях?
0: Ну, в сказках в основном, по-моему. Ага. В сказках только каких-то, да. Но у меня... Потому что, понимаете, я должна была раньше играть бабок. С 20 лет, потому что я родилась старой. Я могла это делать еще в 20, но мне еще лицо не позволяло.
1: Знаете, это Бенджамин Баттон, но в юбке.
0: И, конечно, было странновато пускать 20-летнего человека играть бабку. Хотя нутро давало это вообще вполне, как бы. Осуждение, сплетни. Это все было во мне с рождения. Понимаете, любовь к советским фильмам. Я знаю все, вообще, мне кажется, советские фильмы наизусть. Я обожаю советскую музыку. И вот я бабка, вот я бабка.
1: У тебя был, наверное, любимый спектакль про Петра Лещенко, да, когда Миша Морозов показывал?
0: Ну вот здесь я, кстати, вот удивительно, я консервативна. Я люблю, конечно, классику, но к современным спектаклям у меня больше лежит душа. Вот не знаю почему. Вот я вот прям люблю современные
1: например,
0: спектакли.
1: Например, «Горка».
0: Да, да, да. Это вообще моя боль. Вы задели мою прям струну души болезненную. Но, кстати, поговаривают, говорю о сплетнях, да, мы же, ребятки, никому не рассказывайте.
1: Что, вернут спектакль?
0: Что, скорее всего, его вернут. Сейчас идут разговоры с прекрасным режиссером этого спектакля, с Натальей Шургановой. Не знаю, как у них пройдут. Да, обсуждение, но возможно, что, да, восстановится спектакль чудесный, потому что на самом деле он не поиграл, он вообще не поработал, хотя спектакль замечательный. Конечно, он не особо выездной, в плане фестивалей спектаклей, конечно, тяжело такой возить. Мы помним «Стульчик». Даже
1: там
0: просто
1: стулище.
0: Совет. Там стулище. Представляете, сколько монтировать, как его вести на какие-нибудь фестивали? Это вообще сумасшествие. А как круг там был задействован? Как мы там ползали под ним? Это было похоже на огромную кофемолку.
1: Под песню «Владимирский централ»?
0: Нет, там, по-моему, не было «Владимирский централ» музыки. Мы там просто
1: так если вы ползали под кругом.
0: А, вы про это. А, это же каламбур. А я даже мимо, видите, меня проскочила, не услышала. Мы там под кругом ползали, как мыши, понимаете? Где еще? А не на всех сценах есть круг, и не на всех есть такая возможность его кручения под разными скоростями.
1: Надеюсь, с возвращением тебя на сцену? Я просто никого больше не вижу в этой роли.
0: Я вас понимаю, я тоже. Я тоже считаю, что я самая лучшая. Не знаю, как они будут справляться без меня, но вообще, если это будет после Нового года, может быть, мне пойти и предложиться, Антон, как вы думаете?
1: Я думаю, что 100%. Да. К тому же там еще...
0: Ребенок уже вырастет, пойдет на работу.
1: Ну да.
0: Да.
1: Он будет в качестве билетера.
0: Да, почему бы и нет? Или зазывалы.
1: А Саша Васильев и так был в этом спектакле?
0: Да, он был...
1: Только он был маленьким мальчиком.
0: Моим
1: там.
0: Ребенком. Ну как?
1: То есть, а он уже с тех пор вырос? Прошло лет 5?
0: Да, и вот мы
1: до
0: завели
1: сих пор
0: своего
1: играет.
0: Ребенка. Да.
1: Да. Надеюсь, это проходило под рекламу на Луки ФМ.
2: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
3: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда» – самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
5: Каждый понедельник в 13 часов программа «Клиповое мышление». Здесь я, Антон Киев, буду рассказывать вам о событиях в мире кинематографа, музыки и фэшн-индустрии.
1: Это «Клиповое мышление», мы вернулись. Здесь по-прежнему я, Антон Киев, Саша Васильева у нас в гостях. Мы говорим про кино, музыку и много чего еще. Кстати, про музыку еще не поговорили. Что ты сейчас слушаешь?
0: Детские крики.
1: Подбит.
0: Пуки всякие, знаете, каки, наверное, все. На самом деле, я небольшой фанат музыки, я такой меломан, и если как бы спросить у меня любимый жанр, я, наверное, не отвечу. Если даже я пойду куда-то гулять, то я буду слушать аудиокнигу.
1: Какую, чаще, например?
0: Опять же, напоминаю, я старая бабка. И чем старше становится человек, вообще в плане...
1: Гомера, значит.
0: Что такое? Нет. Что вообще такое старение? Это отказ принимать какую-то новую информацию. Вообще эта тема с тревожностью тоже, возможно, связана. Я очень люблю пересматривать то, что я смотрела и что мне понравилось. Я очень тяжело решаюсь на новые фильмы, на новую музыку, на новую информацию.
1: Это особенно уже... сериалы.
0: Это уже к старости, понимаете? Вот это вот все. И мне легче и приятнее переслушивать что-то, что я 100 раз уже пересматривала. Это дает мне такое спокойствие, знаете. Мне кажется, все-таки да, это больше с тревожностью связано. Я обожаю. Сейчас я вспомню, понимаете, декретный мозг сейчас.
1: Ну давай.
0: Пелевин. Вообще, я люблю Пелевина, вообще историческая такая. Конечно, не скажу, что это супердокументальные какие-то
1: книги. Ты любишь Пелевина?
0: Мне
1: вообще не заходит.
0: Я очень люблю Пелевина. Это же Пелевин, да? Или я сошла с ума?
1: А что именно?
0: Его любимая книга у меня... К остальным, кстати, ну, я так, достаточно холодно, но эту я обожаю перечитывать, переслушивать.
1: Я в этом году прочитала KGBT+.
0: Я не читала ее.
1: Мне давали почитать. Антон, тебе так зайдет? И там просто про парня, который типа рэпер, типа стендапер.
0: Типа про тебя?
1: А мне вообще не понравилось.
0: А так подожди, какого года книга? Выпуск?
1: Ну, считается свеженькая.
0: Ничего
1: 20-е
0: себе.
1: Годы.
0: Так вообще нормально еще, да.
1: И там, оказывается, цикл книг, в котором нужно шарить, потому что там есть некая вселенная. Надо было начинать с какого-то трансгуманизма и переходить уже к каким-то другим книгам. Поэтому, когда-то я читал «Ампир В», мне сказали, это про вампиров. Я такой, да, я обожаю про вампиров. А там чуть-чуть про вампиров, а потом уже про политику.
0: Политика и вампиры?
1: Да.
0: Вообще свежо.
1: Я с трудом дочитывал обе книги. Не знаю, не зашло. А ты уверена, что ты про Пелевина говоришь,
0: вот
1: того
0: уже,
1: самого?
0: Я вот как будто бы уже не уверена.
1: Может быть, Пришвин?
0: Да подожди.
1: Тоже на «П».
0: Я хочу очень вспомнить. Ай, Пикуль, господи.
1: А, Пикуль. Я люблю Пикуля.
0: Да, вот я... А почему Пелевин? Ну, видимо, у меня как-то они смешали.
1: Я в школе читал, мне
0: нравилось. Вот мы с вами сейчас дальше обсуждали про ваших вампиров. И я думаю, блин, а я точно сказала...
1: Ну, кстати, Распутин мог бы быть вампиром.
0: Ну, вообще,
1: потому
0: да.
1: что есть книга «Нечистая сила»,
0: вот я
1: в которой
0: про нее
1: фигурирует
0: хотела рассказать.
1: Распутин.
0: Да, вообще я очень люблю тематику Романовых, вообще начало 20 века, это такое бурное время, и как-то мне случайно попалась эта книга, а у меня есть еще Бзик. Очень мне тяжело найти аудиокниги, которые я могу слушать в плане артиста. Я не могу слушать, если вот там чуть-чуть шепелява или какая-нибудь согласная проскакивает, это все, это я уже не могу слушать, мне плохо. И я нашла одного единственного человека, артиста, который озвучивает аудиокниги.
1: Чеботков?
0: Нет. Это, но тоже на... Чунишвили. Сергей Чунишвили. Я обожаю его голос. Только его могу слушать. И весь ужас в том, что у него, в принципе, ограниченный. Он человек очень занятой. Его голос — это Первый канал. Ну, он очень крутой. Очень занятой. И у него, к сожалению, не так уж и много аудиокниг. И в какой-то момент, когда я прослушала все, что мне интересно, в плане там какие-то исторические фильмы, какая-то фантастика, я понимаю, что закончились все книги, которые мне нравятся, и остались детективы с его голосом. Я думаю, блин, ненавижу детективы, но мне больше нечего слушать. Я как-то очень к ним равнодушна и в плане фильмов, и книг. И вот как-то... Хотя в детстве, помнишь, были такие книги...
1: «Следствие ведут колобки».
0: Ну вот что-то типа такого. Вот в детстве я очень почему-то вот любила, как там эти дети ползают по балконам, там что-то какие-то расследуют, какие-то убийства, еще что-то. Но во взрослой жизни как-то вообще...
1: Нет, мне нравится смешение жанров, когда есть не просто детектив, а детективный триллер, например. Когда несколько комбинаций жанровых происходит в одном формате.
0: Угу.
1: Там, например, кого-то убили... Но вместе с этим ты посмотришь и комедию, и мелодраму, и немножко мистики, угу. и все это сливается воедино.
0: А
1: и
0: какой пример
1: нравится.
0: Вы можете вот привести, чтобы посоветовать, допустим, из такого посмотреть?
1: Тогда
0: или почитать?
1: Тогда я могу тебе посоветовать почитать что-то из Роберта МакКамана или Дэна Симмонса. Вот у Дэна Симмонса просто потрясающий слог. Я советую почитать его трилогию «Неглубокая могила». Там про очень крутого детектива, там и мелодрама, и боевик, и триллер. И детектив, угу. и все сразу. И ты смотришь, как будто у тебя перед глазами просто дорогущий блокбастер.
0: А что такое «Лютая зима, круче некуда»?
1: Это все в одной книге.
0: Это, Это главы, может быть, да? Что-то такое?
1: Это целые романы. У меня, кстати, три романа в одной книге. Вот это где-то 1000 страниц получается.
0: О, толстенько.
1: Да, это новое издание, а так обычно раньше они выходили просто в разных книжечках. Кстати, Дэн Симмонс умер в этом году.
0: Очень такой грустно. Вот,
1: да, это потрясающий автор.
0: И вчера тоже умер один замечательный человек, я думаю, все его знают.
1: Сергей Соседов.
0: Да, да, да, да, очень грустно. От нас уходят мемные легенды.
1: Абсолютно. Ну, кстати, прикольный чувак был.
0: Он, я думаю, был профессионалом в своей стезе. Вообще, в принципе, в шоу, ну, вот в таком вот формате.
1: Да, у него был такой образ. Но вот даже если ему нравится, он все равно раскритикует.
0: А это не важно.
1: Иначе неинтересно.
0: Да, нет, нет, мне кажется, это такая добрая была история. То есть я не думаю, что там были прям люди, которые очень серьезно относились к его высказываниям, к его... Ну, не в плане профессионализма, а в плане, допустим, там какого-то оскорбления, еще чего-то. Все-таки человек был профессионалом, он столько лет отработал в этой индустрии, в этой сфере, что, ну, тоже не прислушиваться, конечно, глупо. Даже если он высказывает это очень резко, бывает, да, бывало. Мы все про него знаем, так или иначе, мы все про него знаем, про этого человечка.
1: Да, мне кажется, ни одно шоу не обходилось без его едких замечаний.
0: Да, да, ну, в этом тоже что-то есть, так классно, за это его и любили. На мем-то его разбирали, из-за чего.
1: А ты не была, кстати, ни разу в членах жюри?
0: Где?
1: Где-нибудь.
0: А меня очень не любили брать, кстати, вот почему-то.
1: Потому особенно... что ты слишком правдивая была?
0: Нет, потому что я слишком классная.
1: А-а-а.
0: Я очень крутая, понимаете? Вот, например, я тоже всегда удивлялась, почему меня не берут на какие-то чтецкие конкурсы жюри. Я вообще у меня второе образование, я педагог по сценической речи, ораторскому мастерству. И я все время смотрела и думала, почему меня не зовут? Потому что я слишком классная, понимаете? А все завидовали мне, все ставили препоны,
1: мы все немножко
0: препятствия. Аутсайдеры. Конечно, вы тоже, я думаю, с этим сталкиваетесь, Антон.
1: Постоянно.
0: Конечно.
1: Меня никто не зовут. Я сам себя зову, либо...
0: Это
1: все
0: зависть, потому что, Антоша, послушай старую бабку. Это все от этого, да.
1: А ты же моложе меня, да? Плюс-минус.
0: Хотите поговорить о возрасте?
1: Ну, ты просто так часто говоришь, что ты
0: Вы
1: бабка.
0: Спрашиваете, давно ли мне 17?
1: Ты накручиваешь.
0: Уже да.
1: Накручиваешь возраст.
0: Нет, нет, ну в
1: душе... Ты знаешь, сколько мне лет?
0: Ну, я бы вам дала 35.
1: Мне? Мне обычно...
0: 30... Сколько?
1: Ну, мне обычно меньше 30 дают.
0: Ну, я вижу седую башку.
1: Что? Некоторые дети в 16 уже.
0: Ну, вообще, да, Ричард Гир, вот, например, тоже вот седой абсолютно человечек был там лет в 20 уже, мне кажется, наверное.
1: Угу.
0: Да.
1: Ну, вот мне в этом году 35.
0: О, я так близка была.
1: Да.
0: Я боюсь спросить, что, сколько вы мне дадите. Но это не важно вообще. Я как-то очень спокойно к этому отношусь.
1: Ну, ты моложе меня, насколько я помню.
0: Ну, на пару лет всего.
1: Да?
0: Ну, одно и то же рядышком мы с вами совсем. Вы даже больше застали. Я вот вам даже завидую. Мне кажется, вы больше помните из 90-х вот каких-то историй. Я очень мало помню.
1: Я очень хорошо помню.
0: Я в 2000 году только в школу пошла. И вот я вот помню только несколько каких-то супер ярких, интересных моментов, которые могу кому-то рассказать.
1: У меня просто были еще видеокассеты, на которых запечатлены какие-то праздники, семейные mm-hmm. посиделки mm-hmm. и выезды куда-либо. Поэтому...
0: Вот выезды — это интереснее, потому что, конечно, у нас тоже есть дома кассеты, но в основном засняты детские там какие-то праздники, все это в квартире. А когда вот снимают выезды в мир, и ты можешь посмотреть мир того времени, мне кажется, вот это очень классно.
1: Я осуществил свою мечту в том году. Я сделал клип на свою песню, причем при этом...
0: Из детских кадров?
1: Собрав
0: детские... Где? Почему я не видел этого? Что?
1: Я не знаю, я тебе скину, ты посмотришь.
0: А вы лучше это перезалейте, в смысле, там, не знаю, еще раз на стену, чтобы люди посмотрели, а как это мимо меня проскочило?
1: Может быть, да. Но просто у меня в том году выходил альбом в июле, а клип вышел где-то, наверное, в августе.
0: Ой, это очень прикольно. Да. Я бы посмотрела.
1: Просто пока что-то постоянно выходит, и в потоке ты этого не замечаешь. И там разрез времени примерно с 5 лет до 16 лет.
0: Классно, классно. То есть это еще и застает до 2000-е?
1: Конечно.
0: Угу, здорово, здорово.
1: 20 минут прилетели незаметно, мы только-только начали разгоняться. Саша, спасибо тебе большое за визит. Надеюсь, что мы не сильно потревожили твой материнский график.
0: Да знаете, я женщина в декрете, я вообще никуда не спешу. Хотите, я останусь тут на часок, на второй, посидим, поболтаем? Я вообще только за.
1: Я могу тебя еще раз потом пригласить.
0: Зовите, мы придем с ребенком. Он уже делает вот так, и может даже рыгать.
1: Угу.
0: Он вам что-нибудь... О, вы сможете с ним трек какой-нибудь записать?
1: Да.
0: Его, в смысле, вот найти на подбит... Ну, вот как... Вот я не уверена, что я правильно это называю. На вставочке вот эти реперские, там, вот такой... Он такой...
1: Эдлибы называется, да.
0: Да, и он был бы такой... Вот эти звуки бы издавал.
1: Ну, это практически...
0: Он издает очень много звуков.
1: Современная русская школа рэпа. Она так
0: очень молодая, очень свежая. Вы представляете, насколько это свежий? Ну, как бы вы с младенцем записываете трек, такого еще же вообще ни у кого не было.
1: Ну, какие-то единичные случаи были.
0: Это прямо с... Да вы что? Ну-ка расскажите.
1: Eminem Hailey's Song. Это когда он свою маленькую дочку записал и на
0: Блин,
1: этом построил
0: точно,
1: трек. 2002
0: год. Точно. Ну, вы будете второй после Eminem, что плохо, что ли?
1: Но меня иногда называют Eminem.
0: Боже, да. Кто? Мама?
1: Юлиана Караулова.
0: А, да, я помню, что это такое. Вы Эминем?
1: Да, это в июле было. Да. Мы ездили.
0: Ага.
1: Короче, заговорились. Спасибо тебе большое. Сегодня у нас в гостях актриса, блогер Александра Васильева.
0: It's me.
1: It's you.
0: Mm.
1: Меня зовут Антон Киф. Это программа «Клиповое мышление». Слушайте нас каждый понедельник в 13:00. Всем пока.
0: Всем пока.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник о запрете ЕС на импорт российского газа.
7: Действия, скажем так, евробюрократии, они удивительны, не поддаются логике. Есть определенная деградация индустриального сектора, то есть энергоемкие производства у них в упадке. В большинстве экономик ведущих стран Евросоюза, таких как Германия, Италия, Франция. И все это связано с дороговизной именно ключевых базовых энергоносителей, в числе которых природный газ. Как он поступает? Понятно, что все альтернативы, все попытки заместить российское присутствие углеводородное у Евросоюза, они сопряжены с колоссальными тратами. То есть они переплачивают за пресловутые молекулы свободы, американские СПГ, которого становится все больше. Ну, пока. Это тоже пока, потому что сейчас, как мы видим, идет такой клинч или битва за Гренландию. То есть Евросоюз пытается как-то защитить и остров от поглощения штатами. То есть и таким образом, возможно, здесь уже не будут они брать только СПГ у американцев, как обещали. Но опять же, там и тарифные какие-то увязки существуют. И все это опять мы будем наблюдать, по сути, схватку союзников. То есть вот такие удивительные метаморфозы. Ну, остаются, конечно, другие поставщики, скажем, Катар. Но и у Катара есть вопросы к Европе, что удивительно. Там экология выпячивает. То есть европейцы против поставок из Катара, потому что, ну, отчасти, потому что там они якобы не соблюдают какие-то экологические нормы. Ну и, соответственно, требуются там какие-то немыслимые документы. Опять же, вязнуть в бюрократии — это их счастье у Брюсселя. Поэтому Катар говорит, ну, если не хотите, уйдет газ на другие рынки.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
9: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
10: У мужчин среднего и старшего возраста нередко встречаются проблемы, о которых говорить как-то неловко, но надо. Речь сегодня пойдет о том, с каких вроде бы незначительных признаков начинается такая беда, как неконтролируемое мочеотделение у мужчин. Начинается все, как правило, с частых визитов в туалет. Следом добавляется затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. Как следствие, может переполниться мочевой пузырь и возникнуть неконтролируемое подтекание. Причина обычно связана с возрастным снижением тестостерона. От этого у мужчин после 50 может разрастаться соединительная ткань простаты. Железа увеличивается и пережимает проходящий сквозь нее мочеиспускательный канал. Здравый смысл подсказывает, что не дожидаясь первых признаков, надо обезопасить себя. Попробуйте Стопинор. Это уникальный инновационный европейский продукт для простаты. Действие его активных веществ направлено на поддержку ее размера и мочеиспускания. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру +1 25. Звоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные и анонимные +1 25. Стопинор создавался специально для возрастных мужчин, чтобы поддерживать уровень тестостерона, а значит и работу простаты, и нормальное мочеиспускание, и сексуальное желание, и возможности. Таким образом, Стопинор может оказаться полезен всей мочеполовой системе и продлить годы сексуальной активности мужчины. Подробнее узнать о Стопиноре можно по номеру +1 25. Звоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка лекарственным средством не является.
9: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
11: Всем привет, я Иосиф Пригожин. Если вы сейчас слышите мой голос, значит, вы слушаете «Комсомольскую правду».
9: Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
13: Кремль говорит.
12: Россия продолжит наносить удары возмездия по объектам на Украине. Это заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление Владимира Зеленского о том, что Киев удвоит интенсивность ударов по российским НПЗ. 4 октября российская Минобороны заявила о планах усилить удары по военным и военно-промышленным объектам в Киеве и других областях Украины. Решение приняли в ответ на угрозы украинского президента. Также в Кремле сегодня прокомментировали публикации в СМИ о переброске Эстонии воинских подразделений к российской границе. У России есть необходимые разведывательные возможности для мониторинга ситуации на границе. Это заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее Financial Times написала, что в рамках перехода к стратегии активной обороны эстонские вооруженные силы передислоцируют на восток, в том числе дальнобойное вооружение. Также в Нарве строится военная база на 1000 военнослужащих.
14: О судебных делах.
12: Слушание по делу арестованного на Шпицбергене российского научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» состоится 19 и 21 октября в Норвежском окружном суде. Об этом свидетельствуют данные картотеки суда. Согласно информации, представленной на сайте норвежской судебной системы, слушания состоятся в окружном суде Норд-Тромса и Сенье, который ранее выносил решение об аресте. Судно «Профессор Молчанов» было арестовано в Норвегии по решению суда в рамках украинской компании «Нафтогаз». Оно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене. Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявляла, что решение норвежской стороны об аресте судна обжаловано в судебном порядке. Рассмотрение вопроса по существу ожидается в октябре-ноябре.
15: О наградах.
12: Стали известны лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине за 26-й год. Ее присудили Карлу Дайсероту, Петеру Хагеману и Георгу Нагелю за открытия, касающиеся светоуправляемых ионных каналов и оптогенетики. Имена других номинантов не разглашаются. Информация о номинациях и процессе отбора публикуется только спустя 50 лет после вручения премии. Объявление лауреатов Нобелевской премии в 26-м году проходит с 5 по 12 октября. Ее традиционно присуждают в 5 номинациях: физиология или медицина, физика, химия, литература, а также укрепление мира. Вероника Борисенкова, служба информации.
16: Пришел Измайлов, а немцы в тоске и печали перед ними по их замечательному немецкому празднику. Там вспоминали, как они объединяли Германию, хотя объединяли ее не они 36 лет назад. Вот праздновали, отмечали, но было невесело. Выступал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Торжественное мероприятие. Этот, как его, Мерц там, что-то где-то. Все проходило в Бремене. Но вот как это часто бывает в последнее время в Европе, что-то пошло не так. Штайнмайер хотел за здравие порадовать сограждан и как-нибудь поддержать на праздник, но предрек упадок и новую диктатуру. Зарылся в историю, вспомнил Веймарскую республику и, в общем, говорит, что дело идет вот туда же сейчас. И как-то вот диктатура нацистов нависает. Заместитель редактора отдела международной политик «Комсомольской правды» Андрей Баранов заглянул к нам со свежим номером «Комсомолки», который уже впору переводить на немецкий для Штайнмайера и Мерца. Да и, кстати, немцев тоже. Андрей Михайлович, здравствуйте.
17: Добрый день. Ну да, действительно, жареным, судя по всему, запахло в Германии, и это уже начинает ощущать на себе и политическая элита. Не случайно Штайнмайер сравнил нынешнюю ситуацию в Германии с тем, что было век назад, считайте, в Веймарской республике. Я напомню, она существовала с 18 по 33 год, когда к власти пришли нацисты. Она полностью себя дискредитировала, развалилась, в общем-то. И вот говорит Штайнмайер, что-то похожее сейчас, в общем-то, вроде бы как происходит. Почему? Да потому что население не хочет больше слушать о компромиссах, искать их. Потеряло, значит, вкус к демократии. Треть общество, треть бюргеров голосуют за несистемные партии и объединения. А самое главное, президенту не в моготу слушать невыносимую демагогию экстремистских сил, как он выразился. Он не назвал, что это за силу, но всем понятно, что он имел прежде всего в виду партию «Альтернативу для Германии», которая сейчас стремительно набирает популярность, просто триумфально шествует по Федеративной Республике Германии. Земля за землей, так называются регионы Германии, там проходят парламентские выборы, и везде она побеждает. А вот блок ХДС-ХСС, правящая эта партия Фридриха Мерца, канцлера Германии, его рейтинг скукожился до антирекорда 18%. Процентов поддержки, в то время как АДГ выросла до 30 поддержки, далеко опережая не только ХДС, ХСС, но и всех. Вот так что же ждет-то? Так вот, эти экстремисты – это то же самое, что нацисты, намекает Штайнмайер. И призывает опомниться, Германия стоит на краю пропасти. Ну, винит он, вот как он считает, экстремистов, хотя на самом деле именно нынешнее правительство, нынешняя коалиция повторяет те же самые ошибки веймарцев, что были тогда, экономические, социальные. Это при них лучшие отрасли немецкой промышленности, включая знаменитый автопром, идут под откос. Это они лишили зачем-то население и ту же самую промышленность дешевого топлива из России, которое как часы поставлялось десятилетиями, ни одного сбоя не было. Это при них страна наводнилась совершенно несусветным количеством мигрантов, в таком количестве, что даже национальная немецкая идентичность оказывается под угрозой, как они там себя ведут, все видят. Вот. Кто виноват-то в этом, что экстремисты, так называемые, в кавычках, альтернативу для Германии, другие блоки? Нет, это заслуга, опять-таки, в кавычках, нынешнего правительства. Вот в той же речи своей Штайнмайер сказал, что Германии нужна продуманная, последовательная и профессиональная политика правительства. Золотые слова, кто бы спорил. Но тогда бы, наверное, не надо было с больной головы на здоровую это все перекидывать.
16: Так признал, он пока провалы. Об этом говорит. Мерц в Киеве миллиард привез немецких налогоплательщиков.
17: Да, да, да, совершенно верно. И еще несколько сотен миллионов будет потрачено на создание совместного производства дальнобойного оружия, которое должно бить по России. И Мерц там вообще выразился шедеврально, сказав, что неужели мы, немцы, снова из-за агрессивной России испытаем ужасы войны? Это говорит представитель нации, которая, значит, в 1939 году развивала самую кровавую, самую жуткую войну в истории человечества, нашей цивилизации. И ужасы войны-то благодаря ей испытывали другие нации. Они потом заслуженно, так сказать, присоединились к этим испытаниям, но сами виноваты. А сейчас получается, что опять Россия, что ли, должна напасть на Германию, как и тогда Москва напала на Берлин, по его логике, выходит. Ну и, с другой стороны, значит, Зеленский тут хоронит последующих Гитлера и его пособников в лице запрещенных в России лидеров ОУН, УПА. Вот такие нацистские узы между Германией и Украиной процветают. Союзники они, вот нацистские союзники вырисовываются.
16: Сама ОУН-УПА тоже запрещенная.
17: Я и говорю,
16: да, лидеры, да. А здесь же интересно еще такой небольшой контекст, в рамках которого все происходит, 36-я годовщина объединения Германии. Я все время, ну вот, слышу, и без этой годовщины, и тем более с ее, мы зачем это вот сами сделали? Мы зачем им ГДР-то отдали? Да, зачем? Вот мы обсуждали Эстонию, которая теперь хочет разместить, как и Латвия, с Литвой ядерное оружие. Зачем все это... Ну, то есть, вот он же, интересно, говорит о работе над ошибках для немцев, да, хотя что они могут предложить немцам? Мы как-то очень от центра Берлина, где мы стояли, да, по итогам 9 мая 1945 года, мы откатились до Псковской области.
17: Ну, видите, тогда ситуация была аховая в Союзе, благодаря совершенно непродуманной, ни с какой точки зрения политики перестройки Горбачева, экономика тогда рухнула фактически, и настроения были соответствующие. Если бы были такие полные супермаркеты, как сейчас, никакого бы 91-го года не случилось. И в социалистическом лагере тогда, видя то, что происходит у нас, осмелели, решили податься туда, где побогаче. Вот. Там, где сливки повкуснее. Мы ничего не могли сделать, хотя... вот за то, что уйти оттуда, вытребовать какие-то деньги или еще политические какие-то подписанные на бумаге обязательства, допустим, не расширение НАТО могли. Но тогдашние властители...
16: ГДР-то не хотела туда идти под ФРГ, да?
17: Там ну, вот видите, тогдашние наши властители, и Горбачев, и Ельцин, больше были заняты дрязгами между собой, нежели там тем, чтобы думать о судьбах страны, хотя бы на ближайшие десятилетия, не говоря уж о на целый 21 век. Вот, ну, сейчас что уж, поздно, как говорится, пить боржом в таких случаях. Надо было раньше думать. Сейчас надо не повторять ничего
16: да,
17: подобного.
16: Да, это же вопрос о работе над ошибками, да, чтобы такое
17: совершенно
16: никогда
17: верно,
16: не
17: да.
16: повторилось.
17: Вот Путин правильно сказал. Наученные горьким опытом, мы во время военных действий никакого перемирия устраивать не будем. Вспомним немцев в лице Меркель и Францию в лице тогдашнего президента Олланда с их минскими соглашениями. Приехали во Внуково, в Москву с этой идеей. Давайте подпишем еще раз. Как выяснилось, держали скрещенными пальцами. Зная заранее, что ничего выполняться не будет, нужна была срочно пауза, чтобы не рухнул режим Порошенко, и чтобы Россия не продвинулась вперед без единой капли крови, как получилось в Крыму. Вот это было для них ужасно.
16: Порошенко а ты... тоже экстремист-террорист.
17: Да, да, да, да. Ну, понятно. Ну, так сказать, это все понятно. Будем говорить так, как положено, чтобы у нас, так сказать, никаких претензий не было. Действительно, экстремист-террорист.
16: Спасибо, Андрей Михайлович. Да, Андрей Баранов, заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды». Ну, подробности на kp.ru в продолжении разговора есть. А пока в Германии пугают население историческими призраками, может, уже и не такими призраками, у нас масштабный передел трудовых ресурсов. 86% наших людей заявили, что готовы собрать чемоданы и переехать в другой регион, если там предложат зарплату побольше. В их честные глаза смотрит Евгений Проскуряков.
15: Экономика на радио КП. Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда». В эфире наш ежедневный обзор самых интересных экономических новостей. И сегодня мы поговорим об охоте. Охоте к перемене мест. Вот ради чего человек может сорваться и уехать в другой город или регион. Чтобы ответить на этот вопрос, эксперты сервиса поиска работы HeadHunter опросили около 5500 жителей российских городов-миллионников. И оказалось, что 86% опрошенных без раздумий готовы переехать ради более высокой зарплаты. И только потом, с большим отрывом, идут такие причины, как лучшее качество городской среды или, например, более доступное жилье. Прокомментировать результаты исследования мы попросили карьерного консультанта Галину Бабкову. И по ее словам, на рынке труда сейчас идет серьезная перестройка. Возрождаются производство и аграрный сектор. И это значит, что важность одних специальностей снижается, а других, наоборот, возрастает. Многие производственные и перерабатывающие предприятия находятся в разных регионах, поэтому готовность человека переехать ради развития карьеры и повышения дохода выглядит разумной. Это хорошо не только для работников, но и для работодателей, которым нужны кадры. Вот что еще интересного выяснили социологи. Сильнее всего стремится к перемене мест молодежь. 28% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет готовы принять предложение переехать без лишних раздумий. А если говорить об отдельных профессиях, то самыми мобильными оказались айтишники. Главная причина в том, что IT-специалисты – это, как правило, более молодые и активные люди, для которых сорваться с места ради участия в новом интересном проекте – не проблема. Участие в таком проекте может дать хороший опыт и в будущем позволит претендовать на более высокую должность и зарплату. Еще оказалось, что россияне не очень-то держатся за столицы. Если в среднем по России покинуть родной город готовы 79,5% опрошенных, то уехать из Москвы и Петербурга не прочь 77,5%. В чем причина? По словам нашего эксперта, в обеих столицах живет и работает много приезжих. Если когда-то эти люди переехали ради лучших условий, ничто не мешает им так поступить еще раз. Эти люди изначально более активные, мобильные и способные быстро адаптироваться на новом месте. Кроме того, некоторые люди, которые работают в Москве и Питере, не видят перспектив. У них не растет зарплата. И если в другом регионе они выигрывают и в том, и в другом, то ничто не мешает им переехать. А какой-то части москвичей просто не нравится жить в мегаполисе. И они посматривают в сторону более спокойной глубинки.
18: Экономика на радио КП.
19: Реклама. Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на Гоголя 2Б. Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
20: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
21: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
22: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
23: А знаете ли вы что?
24: Когда космонавты в 1981 году отмечали 20-летие первого полета, Герман Титов сказал: «Для кого праздник, а для меня черный день». Всю жизнь он был убежден, что первого космонавта выбрали ошибочно, и он был более достоин.
25: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
26: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
0: Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях Елена Александровна Чистякова, эксперт в области мужских интимных возможностей. И тема у нас, как вы понимаете, будет достаточно деликатной. Та, о которой не говорят вслух, но которая интересует каждого второго после 45. Елена Александровна, проблема стара как мир. Уходит мужская сила. Почему так происходит? Это возраст или мы что-то делаем не так?
1: Здравствуйте. Вы знаете, как мужчина зачастую рассуждает? Жена не требует? Ладно, само пройдет. Так вот, не пройдет. Дело в том, что с годами из-за сидячей работы, из-за застоя, из-за атеросклероза сосуды теряют эластичность. Кровь перестает поступать в нужном объеме, а без крови, сами понимаете, никакой эрекции не будет. Вот хоть ты тресни.
0: То есть причина номер один – сосуды?
1: Сосуды – это фундамент. Но есть еще одна причина. Застой крови приводит к воспалению. Простата – такой орган, который очень чувствителен к застою. Начинается хронический простатит, а простатит – это боли, это частые позывы в туалет, дискомфорт. Ну и, конечно, это опять же удар по мужской силе. Ну а третья причина – это нервы.
0: Они-то тут при чем?
1: Нервным окончаниям нужен приток крови, им нужно питание. Без этого чувствительность притупляется, и кульминация близости становится уже не такой яркой, а, я бы сказала, смазанной. Но хочется же, чтобы как в молодости.
0: И вот тут мужчина идет за химией, потому что это кажется самым простым решением.
1: Да, самое быстрое, но и самое опасное решение. Потому что химия – это просто стимуляция. Она искусственно расширяет сосуды, заставляет кровь бежать, но при этом ресурс не восстанавливает, а наоборот, еще больше его исчерпывает. Поэтому после химии зачастую страдает сердце, скачет давление, и самое ужасное – возникает привыкание. Месяц, два, полгода, и мужчина уже не может самостоятельно совершить интимный контакт. Совсем никак.
0: Но, может быть, массаж простаты попробовать? Я слышал, что это помогает в интимном плане.
1: Это больная тема. Я, как специалист, скажу, процедура эффективная, но кто же из мужчин ее любит? Никто. Дискомфортно, страшно, неприятно.
0: И что же получается? Перестать чувствовать себя мужиком?
1: Ну, не нужно так сгущать краски. Ученые уже давно были обеспокоены вопросом мужских возможностей после 45 лет. И в итоге одно из решений было найдено. И знаете где?
0: Где?
1: В космосе. Оказалось, что космонавты после долгих полетов сталкиваются с теми же проблемами, что и мужчины после 45 лет. Даже хуже. Из-за невесомости происходит полный отказ кровообращения в малом тазу. То есть ниже пояса тело вообще перестает слушаться.
0: Не знал. Очень неожиданно.
1: А вот. Поэтому для космонавтов в центре подготовки разработали специальные вакуумные штаны. Они создавали отрицательное давление и буквально высасывали застойную кровь и заставляли сосуды работать. А космонавты восстанавливались буквально за считанные дни. И вот эта технология стала доступна каждому в домашнем приборе «Союз Аполлон».
0: Я уже слышал это название.
1: Этому прибору уже более 10 лет. И каждое новое поколение аппарата более усовершенствовано. Новый прибор «Союз Аполлон» весит всего лишь 3,5 килограмма. Портативный, компактный. То есть теперь любой мужчина дома, сидя перед телевизором, может попробовать вернуть себе мужскую силу без боли, без неприятных манипуляций и без привязки к кабинетам. Ну вот представьте, свое удобное кресло, любимый фильм или новости, и в это время прибор мягко, но эффективно делает свое дело. Никуда не нужно ехать, ни перед кем раздеваться.
0: Звоните прямо сейчас и узнавайте подробнее о приборе «Союз Аполлон» и о том, какой ценный подарок вы можете получить. Звоните с мобильного +1 125. Да, Елена Александровна, заинтересовали вы, конечно, но теперь хотелось бы узнать подробнее, за счет чего работает «Союз Аполлон».
1: В приборе состыковались два мощных фактора воздействия. Первый фактор – импульсный вакуум. Вот смотрите, вы надеваете специальную колбу, и прибор начинает работать. Ощущения комфортные, даже приятные. Вакуум мягко растягивает пещеристые тела, и за счет этого кровь активно приливает к нужной зоне. Получается двойной эффект – и мягкий массаж, и тренировка сосудов. Но и это еще не все. Импульсный вакуум раздражает нервные окончания, и они посылают сигнал в спинной и головной мозг. А это как раз те центры, которые отвечают за уверенную, твердую эрекцию, за выносливость и за желание. Вот и получается, что все работает в связке. И сосуды, и нервная система, то есть организм вспоминает, как должно быть, и работает правильно.
0: Вы сказали, что в приборе два фактора воздействия.
1: Второй фактор – переменное магнитное поле. Оно проникает глубоко в малый таз, снимает воспаление, убирает отеки и поддерживает здоровье простаты без всяких ректальных массажей. То есть воздействие этих двух факторов возвращает вам уверенность в мужской силе, и в момент X вы уверены в себе и готовы. Не наскоком, не на 5 минут, а основательно, вот прям с выносливостью, с напором, с тем самым мужским пылом, который, казалось бы, уже погас. Попробуйте «Союз Аполлон».
0: Узнавайте подробнее о приборе «Союз Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные, консультации анонимные. «#125». А как быстро можно понять, что результат есть?
1: Уже во время процедуры, минут через 7-10, вы почувствуете приятное напряжение. Это организм вспоминает, ах, вот как должно быть. И дальше, после курса, начинает работать сам. Курс в среднем 10-12 процедур по 20 минут в день.
0: А если диабет или давление, или сердце пошаливает?
1: Диабет, гипертония, атеросклероз – это не противопоказания, а показания. Потому что прибор улучшает кровообращение во всем организме.
0: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует? Как меняется его жизнь?
1: Мне кажется, что любой мужчина в такой момент может почувствовать счастье, когда вы видите, как светятся глаза любимой женщины, когда вы снова можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, а не страх, когда ваша женщина смотрит на вас с восхищением, с теплом, с гордостью. Вы снова для нее герой, и вы сами чувствуете себя героем, молодым, сильным, способным на многое, и вот это бесценно.
0: Попробуйте «Союз Аполлон». Подробнее узнать о приборе можно по телефону #125. Звонки по России бесплатные, консультации анонимные. #125. А для тех, кто позвонит в ближайший час, действует специальное предложение. Узнайте, как получить ценный подарок. Звоните с мобильного #125. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. О, Международный центр здоровья, город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
26: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудиосериалы. И тебе рекомендую. Просто космос.
3: Всем привет! Здесь «Просто космос», и я Баченина М. Представьте, вы пролетаете в другой город, чтобы попробовать знаменитое местное блюдо, заходите в ресторан, заказываете, пробуете и понимаете, что это вообще не то. Просто повар перепутал и подал вам совсем другое блюдо. Примерно так вышло с советскими аппаратами «Венера». Они честно долетели до горячей соседки Земли, сели, взяли пробы, а потом выяснилось, что все это время они изучали вовсе не то, что планировали. Но обо всем по порядку. Недавно в авторитетном научном журнале «Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы» вышла статья. Один из ее авторов – наш главный планетолог, доктор геолого-минералогических наук Александр Базилевский из «Геохеран». Он объяснил, почему места для посадок были выбраны не совсем удачно. Все дело в так называемых радиотемных параболах. Звучит, правда, как название группы, которая поет тяжелый рок в радиодиапазоне. Но на самом деле это зоны на радарных картах Венеры, имеющие форму параболы. Откуда они берутся? Когда метеорит врезается в Венеру, он выбрасывает вверх тонны породы. Крупные куски падают рядом, образуя кратер, а мелкая пыль подхватывается ветрами и разносится в стороны, формируя характерный параболический хвост. Этот мелкий материал по-особому отражает радиоволны. Он радиотемный. И вот незадача. Советские аппараты «Венера» в 70-х годах садились чаще всего именно в эти самые параболы. То есть прямо на слой привозной кратерной пыли. Причем бурение было неглубоким, всего несколько дециметров. И до коренных пород бур просто не доставал. Ну, представьте, вы пытаетесь узнать, из чего сделан пирог, а исследуете только посыпку сверху. Почему так вышло? Да потому что об этих параболах никто тогда не знал. Их открыли в начале 2000-х, когда ученые начали анализировать снимки американского аппарата «Магеллан». Сейчас же, вооружившись этими знаниями, ученые составили глобальную карту всех радиотемных парабол на Венере. И теперь они точно знают, где садиться не стоит, если мы хотим добраться до настоящего геологического филе, а не до панировочных сухарей. Так что миссии «Венера» не прошли зря. Они дали нам бесценный опыт. Но, как выяснилось, иногда, чтобы увидеть картину целиком, нужно просто чуть лучше разглядеть ее детали. И теперь, когда мы знаем про эти хитрые параболы, следующая посадка на Венеру обязательно будет точнее.
26: Просто космос. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
4: Ольга Игоревна Бузова представила очередной шедевр. Название у него тоже шедевральное. «Не дам». Такое название, два слова. «Не дам». А мы вам сейчас все-таки огня дадим. Александр Вячеславович Нуждин. Аплодисменточки прошу.
5: О, внемли. Я знаю, ты в меня влюблен. Ты ходишь по пятам. Ну, прости, твой Купидон в мое сердце не попал. Знаю, ты в меня влюблен. Ищешь тут и там. Снова просишь телефон. Но я тебе не дам. Но я тебе не дам. Я тебе не дам. Но я тебе не дам. И... Но я тебе не дам. Я тебе не дам. Но. И так просто навсегда. До потери пульса.
4: Вот эта песня. Вот это
5: текст. Это хит.
4: Угу. А у нас же настоящий хит-парад. Вот настоящий хит вы сейчас только что и попробовали на слух. Я вот полностью солидарен с Ольгой Бузовой. Поэтому мы вам, дорогие слушатели, не дадим послушать этот шедевр.
26: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
6: Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда» только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
26: В Москве 14 часов, в Ульяновске 15, в Уфе 16, во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
26: Об экономике.
12: Прирост ВВП России по итогам 2026 года ожидается чуть меньше, чем годом ранее, это заявил зампред Центробанка Алексей Заботкин. Конкретный показатель он не назвал. По его словам, российская экономика уже третий год находится в состоянии полной занятости, что сказывается на темпах ее роста. Заботкин назвал это одной из причин снижения прироста ВВП. Второй причиной он считает временное выбытие производственных и логистических мощностей в ряде отраслей, которое произошло в последние месяцы. Центробанк в сентябре ухудшил оценки экономики в новом консенсус-прогнозе. В частности, прогноз роста ВВП на 2027 год был снижен с 1,3% до 1,2%. Минэкономики в этом году ожидает роста ВВП на 0,6%, а затем и его постепенного ускорения с 1,4% в 2027 году до 2,4% в 2029.
26: Об Украине.
12: Украина столкнулась с крупнейшим бюджетным кризисом с 2022 года. Власти были вынуждены заморозить несрочные расходы, включая восстановление поврежденных зданий и инфраструктуры. Сосредоточившись на военных расходах, зарплатах и пенсиях, пишет Рейтер, все ресурсы должны быть направлены в критически важные области, сказал украинский премьер Сергей Корецкий. Государству необходимо найти 56 миллиардов долларов для покрытия дефицита в госказне, а это эквивалент примерно четверти экономического производства страны. При этом 27 миллиардов долларов из них – это военные расходы. Глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа отмечала, что в 2024 году один день боев стоил Украине порядка 140 миллионов долларов, а на сегодняшний день эта сумма выросла до 190 миллионов долларов. При этом она не включает в себя прямую военную поддержку Киева от его западных союзников. Длительные ограничения судоходства в Ормузском проливе способны привести к глобальному продовольственному кризису. По сравнению с уровнем 2020 года, цены на зерновые культуры могут вырасти на 80%. Это заявил глава Международной торговой палаты Джон Дентон в интервью Wall Street Journal. По его словам, с момента закрытия Ормузского пролива мировой рынок недополучил около 2 миллионов 700 тысяч тонн удобрений. И если ситуация не поменяется в ближайшее время, в наибольшей опасности окажутся страны, зависимые от ввоза. Среди них Филиппины, которые покупают за границей около 90% удобрений. Вероника Борисенкова, служба информации.
26: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
7: Здравствуйте, дорогие друзья. Я думал, сейчас Антон вступит, но, наверное, посадится позже. Меня зовут Михаил, я представляю компанию Aqualife. Михаил Рудаков, даже если быть точным. Я представляю компанию Aqualife, завод-производителя

И сегодня в программе «На чистую воду» мы будем эту поломку чинить. Я не шучу, мы устали, друзья, от того, что болезней вокруг все больше, а вернуть здоровье становится все сложнее. Я уверен, быть здоровым – это просто. И это наше природное право. Так давайте не ждать, пока тело напомнит о себе болью или какой-то болезнью. Давайте спешить делать добрые дела. И в первую очередь начнем с самих себя. Начнем с самого фундамента, с основы жизни, с воды. Готовы узнать секрет? Тогда слушайте. Недавно на сайте Минздрава Российской Федерации я наткнулся на такой важный материал. От 29 ноября, он опубликован в 2024 еще году, да, так вот он называется «90% причин инсульта – это образ жизни человека». Цифра, согласитесь, заставляющая задуматься. Во всем мире сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место среди причин смертности людей. Да? И главная задача сегодня не лечить, а предотвращать. Не допустить болезнь – лучшее, что мы можем для себя сделать. А вот инсульт – это каждый раз потенциальная трагедия. Миллионы жизней уносят инсульты ежегодно. По статистике, каждые 3 секунды в мире случается один инсульт. Каждые 5 секунд – одна смерть от инсульта. Но инсульт – еще и основная в мире причина инвалидности. Человек, который перенес его, часто становится полностью зависим от близких. В России около 500 тысяч случаев инсульта в год, друзья. 80% из них выживают, но полностью восстанавливается лишь 8% из них. Это значит, что примерно 360 тысяч человек ежегодно теряют возможность работать, обслуживать себя и требуют постоянного ухода. Жесткая, конечно, статистика, но ведь большинство этих трагедий можно было бы избежать, вовремя отказавшись там, от вредных привычек, сигарет, алкоголя, да, пересмотрев питание, начав больше двигаться. Но как это сделать, думают многие. Да? А я вам расскажу в этой передаче как. Беда в том, что многие думают, что меня это не коснется. Это опасная иллюзия, друзья. Статистика – упрямая вещь, и с ней не поспоришь. Инсульт – это… Что такое инсульт? Давайте чуть-чуть расскажу пару слов о нем. Это острое нарушение мозгового кровообращения. Бывает он двух типов. Бывает геморрагический – это кровоизлияние в мозг, да, и ишемический, когда сосуд закупоривается тромбом или бляшкой. И вот 80% из этих инсультов именно вот когда причина является тромб или бляшка, да, то есть это ишемический инсульт. И вот три главные причины инсульта – это вот вредные привычки, такие как курение, там, злоупотребление спиртными напитками, гиподинамия – это малоподвижный образ жизни, который ведет к ожирению, диабету, гипертонии там, и до инсульта недалеко. Да? Питание, перегруженное быстрыми углеводами, скачки инсульта, скачки инсулина, нарушенный метаболизм, лишний вес и снова прямой путь к сосудистой катастрофе. Так что профилактика инсульта – это, друзья, это не МРТ мозга, а контроль за сердечно-сосудистой системой и здоровый образ жизни. А почему вообще приходят болезни? Организм со временем засоряется, друзья. С годами ему все сложнее нейтрализовать и выводить кислотные, скажем так, отходы. Особенно если мы не пьем достаточно правильной воды. Вода не должна застаиваться в нас, она должна обновляться. Без нее наше тело медленно превращается в болото. Потому что когда мы не даем правильной воды организму, он ее пытается аккумулировать, накопить, и она застаивается, превращается в болото. Появляется много, как образно говоря, так ржавчины в организме, закисленности. То есть оксидативный стресс – это причина большинства всех заболеваний. Да? Если проще говоря, кислотные отходы копятся, мы теряем силы, чувствуем усталость, слабеем. И это происходит как снежный ком, который однажды, друзья, обрушивается болезнью. Но повернуть процесс вспять просто. Достаточно удовлетворить главную потребность организма – дать ему воду. Но вода воде рознь, и нужно давать ему правильную воду. Воду с антиоксидантными свойствами, природную воду. Да? Вот ту, которая обладает возможностью побороть этот оксидативный стресс. То есть является антиоксидантом. Это самое экологичное, на мой взгляд, и природное средство. Ну и трудно придумать более экологичное средство. Да, то вот, и я вот хочу вот после всей этой информации вам привести просто реальные примеры жизни. Друзья, вот человек, который просто наладил питьевой режим. Он поделился питьевой режим с правильной водой, которую он готовит из обычной питьевой воды в ионизаторах воды Аквалайф. И зовут этого человека Виктор Георгиевич. Ему 72 года. Он поделился историей, которая меня, честно говоря, очень впечатлила. Около 7 лет назад он пережил несколько раз так называемое прединсультное состояние. Целых 5 эпизодов. Плюс ко всему его сильно мучили боли в коленных суставах. Ситуация, друзья, знакомая многим, я думаю, когда качество жизни

0: падает, и ты не понимаешь, куда двигаться. И вот Виктор Георгиевич решил изменить подход и купил себе ионизатор. Наладил питьевой режим с ионизированной водой, а пить ионизированную воду очень легко, ее, она вкусна, она похожа на воду из горных источников. Вот он наладил легко питьевой режим с ней, начал пить воду ионизированную, водородную, которую готовит ионизатор воды Аквалайф. Сегодня, кстати, на него особое приложение, я скажу об этом чуть-чуть позже. Так вот, знаете, что произошло? Спустя некоторое время боли в коленях, которые его долго преследовали, прошли. Но что даже важнее, те самые прединсультные состояния больше не возвращались. Ни разу за все эти 7 лет. Да? Сейчас он чувствует себя бодрым, полным сил и сам говорит, что дает пору многим, кто в 2 раза моложе него. Да? То есть, заметьте, он не заменил свою там какую-то... Он не отменил лечение, которое было у него. Да, оно было. Он говорит о том, что он просто наладил питьевой режим. Да, она не является ионизированной водой лекарственным средством, но посмотрите, какие результаты достигают, каких результатов достигают люди, которые налаживают с ней питьевой режим. А вот вам научное исследование. В 2008 году ученые доказали, что 900 мл водородной воды в день, то есть вот той самой ионизированной воды, которая насыщена молекулярным водородом, так вот за 8 недель улучшает чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. А почему так происходит? Молекула водорода, они работают как крошечные избирательные саперы, находя и обезвреживая именно самые вредоносные свободные радикалы, не трогая при этом полезные. В клиниках Токио такую воду используют даже в реабилитации после инфаркта. А в чем же здесь секрет? А все началось с открытия, что молекулярный водород – единственный антиоксидант, достаточно малый, чтобы проникать вглубь клетки, в ее энергетический центр, в митохондрии, и точечно работать с причиной повреждений. Я изучал материал одного невролога, который связывал развитие таких возрастных проблем, как ухудшение памяти, с накоплением в клетках вредных соединений. Но согласитесь, в пожилом возрасте не у всех память сильно страдает, верно? Кто-то сохраняет ясность ума до глубоких лет. И знаете, что является одним из ключевых факторов? Вот именно та самая теория окислительного стресса. Когда свободных радикалов становится слишком много, они буквально атакуют наши нервные клетки. А вот чтобы ему противостоять, нужны антиоксиданты. И молекулярный водород – это природный антиоксидант, чья эффективность для защиты нейронов была не раз продемонстрирована в исследованиях. По данным исследований, что говорится, что до 90% всех известных заболеваний возникает на фоне пресловутого вот этого оксидативного стресса. Свободных радикалов становится так много, что наша собственная родная антиоксидантная защита просто не справляется с таким напором. Сегодня, кстати, например, в Японии ионизированную водородную воду официально изучают в клинических исследованиях при лечении сахарного диабета. Вот еще раз скажу, что в 2008 году ученые доказали, что всего 900 мл ионизированной воды в день за 8 недель улучшает чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. Официально молекулярный водород не является лекарственным средством. А каков здесь механизм все-таки? Водород, который появляется в воде после ионизации, он нейтрализует свободные радикалы, а это главные виновники воспаления и старения. Он активирует PPAR-белок, который участвует в жировом обмене чувствительности к инсулину. В Южной, кстати, Корее водородную воду активно используют в программах восстановления для спортсменов после высоких нагрузок. И это я вам обращаю ваше внимание, не просто там водички попить, а целенаправленная терапия. А в Китае, например, водородную воду взяли на вооружение для реабилитации после COVID-19, потому что водород доказано помогает снижать воспаление легких. Вспомните также нашего выдающего российского академика Чучалина. Его интервью на эту тему есть в открытом доступе. Так вот, он проводил исследования на медиках, переболевших ковидом, и тоже доказал, что водородная терапия работает. У людей сатурация кислорода значительно повышалась. Друзья, я очень хотел бы сейчас привести еще один пример из жизни, но не могу не успеть рассказать о самом главном предложении сегодняшнего дня. Поэтому начну с него. Специально для слушателей «Комсомольской правды» на один день прямо сейчас мы даем самую выгодную цену на наш флагманский прибор, нашу популярную, самую популярную модель ионизатор воды Аквалайф 4 в одном. Он многофункциональный, уникален тем, что готовит из обычной питьевой воды все виды ионизированных вод, щелочную и кислотную, они одновременно готовятся, водородную и серебряную. И вот сегодня на него огромная скидка, 12 тысяч рублей вы экономите, но кроме того вы еще дополнительно получаете в комплекте мембраны. Расходных материалов теперь есть почти на весь срок службы прибора. Почти на весь срок службы. Это на 10 лет вам хватит вот этих расходных материалов. То есть не 16 их идет в комплекте сегодня, только сегодня до 19.00, а 32. Звоните 8 800 505 0855. Успейте до 19.00. Если не дозвонитесь, мы перезвоним с городского номера московского. Там будет написано «Фабрика здоровья». Это мы, наше юридическое название. Поэтому поднимайте трубку, когда вам звонит «Фабрика здоровья». Звоните 8 800 505 0855. Успейте до 19.00. 8 800 505 0855. Встретимся в следующей части.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
2: Реклама. Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719-59-94.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
5: У нас по сравнению с Соединенными Штатами наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
0: Продолжается прямой эфир. Для вас работает официальный представитель компании «Аквалайф» Михаил Рудаков. И сразу хочу вернуться к основам, к самому корню проблемы. Проблемы со здоровьем. Да, конечно же, мы с вами говорим о здоровье, о том, как его поддерживать легкими, простыми, экологичными способами. Да? Так вот, вернемся к корню проблемы, говорю я вам. А именно, подавляющее большинство недугов, а это, по данным некоторых исследований, около 90% имеют своей причиной оксидативный стресс. А что же это такое? По сути, это засилие в нашем организме свободных радикалов. Противостоит им наша врожденная собственная антиоксидантная система. Да? Но мы сами, своими же руками, методично и, к сожалению, целенаправленно ее ослабляем и ломаем. В итоге садимся на таблетки, которые зачастую лишь добавляют свободных радикалов, и попадаем в этот порочный круг оксидативного стресса. Воспаления становятся хроническими, одно тянет за собой другое. Но разорвать этот замкнутый круг способна именно ионизированная вода. Да, юридически она не является лекарственным средством и не заменяет лечение, но усиливает его эффект и защищает от осложнений. Потому что ионизированная вода насыщена молекулярным водородом и электронами. Именно поэтому она мощный природный антиоксидант, и это научный факт. Давайте опишу, как это работает на примере густой крови. Представьте себе нашу кровь не как простую жидкость, а как оживленную реку, по которой постоянно движутся корабли эритроциты. Они дружно и легко плывут, доставляя кислород и питание к каждой клеточке нашего тела. А теперь представьте, что в этой реке начался шторм. Появилось много активных форм кислорода, этих самых свободных радикалов, которые и составляют оксидативный стресс, от чего и появляется. Да? Так вот, они как пираты атакуют корабли-эритроциты, повреждают их обшивку, заставляют их слипаться друг с другом. Корабли теряют маневренность, становятся тяжелыми, и река начинает превращаться в густой такой вязкий кисель. Это и есть сгущение крови, которое ведет к тромбам, повышенному давлению и риску катастроф. Тех же инфарктов и инсультов, да. Так вот, молекулярный водород здесь работает как юркий, умный дипломат и миротворец. Он не вступает в бой со всей армией пиратов, а точечно работает и обезвреживает самых опасных, агрессивных из них. Именно те гидроксильные радикалы, которые больше всего вредят нашим кораблям. Убрав главных зачинщиков беспорядков, водород успокаивает шторм. Корабли и эритроциты перестают слипаться, их мембраны укрепляются, они снова становятся гладкими и подвижными. Кровоток оживает, река снова течет свободно, легко донося кислород до самых отдаленных берегов наших органов, друзья, и тканей. Проще говоря, молекулярный водород – это мастер наведения порядка. Он убирает главную причину сгущения ее, да, окислительный стресс. И кровь естественным образом превращается к своему, возвращается к своему здоровому текучему состоянию. Это и есть одна из основ профилактики тех страшных сосудистых катастроф, о которых мы сегодня говорим. Вот как все устроено. Сегодняшний я эфир начал с проблемы такой, как инсульты, да, и я постарался сейчас образно рассказать, как же густая кровь приводит к трагическим последствиям для здоровья. Вот, и для понимания, что без насыщенной кислородом крови, переносимой артериями, клетки мозга, друзья, отмирают, а поврежденный участок больше не может нормально функционировать. И вот переходя от образов к научно доказанным фактам, хочу поделиться интересным исследованием, в котором изучено воздействие ионизированной воды вот на ту самую реологию крови, то есть способность разжижать кровь. Исследование проводилось среди спортсменов. Мы знаем, что спортсмены – это, конечно же, повышенные физические нагрузки. А эти нагрузки провоцируют вот окислительный стресс в организме. Вследствие этого повышается вязкость крови, которая усугубляется еще обезвоживанием. И вот в этом исследовании одной группе после тренировок давали для восстановления обычную питьевую воду с положительным уровнем ОВП без молекулярного водорода. Да? Ну, обычную, которая течет из крана, либо которую мы можем купить там, в бутылках в магазине. А просто питьевую воду. Другой же давали воду с отрицательным ОВП, в ней после ионизации и молекулярный водород есть, да, и у нее еще был pH не нейтральный, а высокощелочной, там 9,5. И вот лучшие восстановительные свойства продемонстрировала ионизированная вода с отрицательным ОВП и высокощелочным pH. Авторы этого исследования объяснили полученные результаты нейтрализации окислительных процессов. Друзья, ионизированная вода – это продукт, который максимально адаптирован к потребностям человеческого организма. Что важно, это натуральный продукт, без каких-либо противопоказаний. И тут важно еще раз напомнить, что сегодня я представляю завод-производитель ионизаторов воды «Эколайф», которые вот, ну, приборы, это, по сути, их можно назвать источником живой воды у вас дома. Да? У нас есть 5 приборов, 5 моделей в нашей линейке ионизаторов, там 2 генератора, 3 разных ионизатора. Так вот, все они готовят правильную воду из обычной питьевой воды в считанные минуты, но это на разный кошелек, на разные потребности, вот. Но сегодня особое предложение эфира, когда вы можете приобрести нашу флагманскую модель 4 в одном. Это уникальная модель, такой больше я не видел у других производителей приборов, а именно прибор, который готовит ионизированную щелочную, кислотную, водородную и серебряную воду. Сегодня идет не просто со скидкой 12 тысяч рублей под 32 тысячи, да, а плюс дополнительный комплект мембран в подарок. Там вообще единственный расходный материал – это мембраны. Да? Их мы положили, всегда кладем в комплект на долгие годы, то есть, ну, где-то на 5 лет вам точно хватит этого комплекта. Но сегодня мы его удвоили. То есть вам сегодня этого комплекта хватит на целых 10 лет. Не 16 в комплекте мембран идет, а 32, друзья, мембраны. Напомню про тестовый период, да, который длится 90 дней. Это ваша безопасность. Поэтому рисков ноль. Главное, успейте до 19.00, потому что такое предложение действует сегодня, до 19.00. Звоните 8 800 505 0855, 8 800 505 0855. Скажу еще о том, что входит в комплект. Жидкий pH-тестер для проверки качества воды, а также можно проверить закисленность своего организма по слюне натощак, да, плюс расширенная инструкция, иллюстрированная, с ответами на часто встречающиеся вопросы. Друзья, мы о вас позаботились и в комплект положили специальную, универсальную, долговечную премиальную салфетку из микрофибры для ухода за прибором. Она такая приятная на ощупь, махровое плетение. Ее плотность, там я даже посмотрел в ее характеристиках, 280 грамм на метр квадратный. Поэтому она вот хорошо плотная такая, классная, надолго хватит ее. Поэтому она хорошо все впитывает. А также в комплекте к этому прибору еще есть один дополнительный элемент. Да, это специальные минералы «Северянка». Что это за минералы? Это концентрированная минеральная добавка для питьевой воды. она предназначена для минерализации питьевой воды и восстановления ее природного минерального состава. Дело в том, что современные методы очистки, если у вас они, допустим, используются, особенно обратный осмос, да, практически полностью удаляет растворенные минералы. В результате вода может иметь очень низкую минерализацию, там менее 50 миллиграмм на литр. Да, это очень опасно, с такой водой нельзя налаживать питьевой режим. Но прибор вам сообщит об этом, если у вас деминерализованная вода, у него есть анализатор воды, я сейчас говорю о ионизаторе воды. Но так или иначе, мы в комплект положили еще и вот капли, которые минерализуют воду. Их достаточно немного, простая инструкция, сколько там, пару капель капаете, и минерализация необходимая восстановлена. В общем, в комплекте есть все, чтобы сразу начать. Но только до 19.00 цена на этот прибор 32 тысячи рублей. Это скидка. 12 тысяч вы экономите в данном случае, да? Друзья, мы хотим, чтобы как можно больше людей были здоровы и радостны. Звоните 8 800 505 0855. К тому же еще хочу сказать, что если у вас уже есть ионизатор, вы уже знаете о его пользе. Напоминаю, что вы можете его приобрести как подарок для тех, для того, кто нуждается в нем, а нуждается в нем каждый из нас. Да, если у кого-то из ваших друзей, близких еще нет ионизатора, подарите ему на какое-то торжество, на какой-то праздник, да, и это будет лучший подарок, на мой взгляд, потому что когда мы желаем что-то хорошее своим любимым, дорогим друзьям, людям, да, мы говорим обычно о здоровье, говорим, желаем тебе здоровья, но если вы подкрепите эти слова еще и на деле, то это будет намного лучше. Друзья, звоните 8 800 505 0855. Ионизатор воды «Аквалайф» никуда не встраивается, российского производства, не требует дополнительных расходов. В комплекте есть все. А сегодня, еще раз говорю, в два раза больше вот того расходного материала, который там есть, мембраны. Их есть целых 32 штуки. Это практически более чем на 10 лет службы. Звоните 8 800 505 0855. С каждым глотком ионизированной воды, которую вы готовите из обычной питьевой воды, вы буквально поворачиваете время вспять для своих клеток. Хочу еще об одном исследовании сказать, которое тоже важно. Актуальная проблема есть такая, как диабет. И в рамках этого исследования доказано, что именно ионизированная вода способствует профилактике диабета, не являясь при этом лекарственным средством. Так вот, в этом исследовании больным диабета второго типа, которые получали стандартную терапию, разделили их на две группы. Одной группе давали пить дополнительно простую воду, друзья, какую, может быть, прямо сейчас пьете вы, а второй группе давали воду пить ионизированную. И было выявлено, что простая вода не влияет на изменение количества сахара в крови, а вот ионизированная способствует снижению аномального уровня сахара и жиров в крови в среднем до 20%, и потребность в инсулине в среднем на 60%. Еще раз скажу, да, юридически она не является лекарственным средством, не заменяет лечение, но посмотрите, какие эффекты получают, просто наладив питьевой режим с правильной водой. Мне аж захотелось сделать глоточек, позвольте, я это сделаю. Она прекрасна, эта ионизированная вода, вот у меня она всегда под рукой на работе. Я всем желаю того же, чтобы вы действительно заряжались правильными энергетиками. А ионизированная вода, она обладает энергией, которая делится с каждым из вас, друзья. И он со мной, она каждый день делится. Но желаю вам, чтобы вы получали именно энергию от такой воды. Она вкусна просто. Звоните 8 800 505 0855. Но хочу задать вопрос. Почему же ионизированная щелочная вода, в которой есть вот молекулярный водород, отрицательный ОВП, да, почему она снижает уровень глюкозы в крови? А все дело в том, что сок поджелудочной железы – одна из самых щелочных жидкостей в нашем организме. При окислении организма pH поджелудочного сока снижается, происходит сбой в работе поджелудочной железы. Отсюда снижается выработка инсулина и повышается уровень глюкозы в крови. Но когда мы пьем ионизированную воду, организм постепенно выходит из постоянного состояния окисления, нормализуется работа органов, в том числе и поджелудочной железы. Сделайте свой первый шаг навстречу своему здоровью. Звоните 8 800 505 0855. Встретимся в следующей части. Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Василий Кашин об итогах визита лидера КНР в США. Уровень помпезности был действительно очень большой. Это государственный визит, первый за 11 лет. И действительно, Трамп нарушил протокол, лично встретил Си Цзиньпина в аэропорту. Роскошный прием, но реальные итоги выглядят очень скромными. Мы знаем, что продлено перемирие торговое всего лишь до 10 января, то есть всего лишь на 2 месяца. Стороны продолжают трудные торговые переговоры. Они якобы добились какого-то прогресса, но мы подобные истории слышали, видели много раз по другим международным сюжетам, когда говорилось о некоем прогрессе, но дальше ничего не происходило. Китайцы вроде бы пошли на какие-то дополнительные обязательства по закупке американской продукции, но в целом ни одна из сторон не отошла никоим образом от своих старых каких-то важных позиций, на которых они стояли. Они просто договорились продлить этот период деэскалации отношений, деэскалации противоречий, что на самом деле для государственного визита очень скромный результат.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В Великих Луках, 14:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. На проспекте Гагарина в Великих Луках по двум адресам идут работы, которые сделают территорию комфортнее для жителей. На Гагарина 15 приводят в порядок территорию двора. На Гагарина 16 благоустраивают тротуар. Контроль за ходом работ осуществляет депутат Законодательного собрания Псковской области Юлия Ярышкина. Спортивный диктант в Великих Луках объединил более 70 участников. Свои знания о спорте, олимпийском движении, выдающихся спортсменах и спортивных достижениях нашей страны на площадке Академии физической культуры проверили студенты и преподаватели ВЛГАФ, обучающиеся педагоги школы номер 7, а также воспитанники спортивной школы «Экспресс». Сотрудники госавтоинспекции проводят профилактические рейды, чтобы выявить и пресечь эксплуатацию автомобилей с нештатными источниками света в фарах. Инспекторы проверяют, соответствуют ли установленные лампы тому классу, который предусмотрен заводом-изготовителем для данной модели авто. Часто водители самостоятельно меняют галогеновые лампы на более яркие, не учитывая, что это нарушает геометрию светового пучка. В результате свет начинает ослеплять водителей встречных машин, а это прямой риск ДТП. Цель рейдов – предупредить такие ситуации.
1: О валютах.
7: Доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки, юань 12 рублей 43 копейки.
1: О погоде.
7: Сегодня в Великих Луках облачно, возможен дождь. Температура воздуха около плюс 13 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
9: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном с другой стороны.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья.
10: Рекламная информационная программа.
0: Продолжается прямой эфир. С вами по-прежнему работает официальный представитель компании Aqualife Михаил Рудаков. Наша компания, называемся, юридическое название наша, фабрика здоровья. Мы производим приборы, которые улучшают качество вашей обычной питьевой воды, которая является окислительным и поддерживает причину большинства заболеваний. Мы с помощью приборов, ионизаторов, генераторов водородной воды, такая вода превращается в природный антиоксидант. Воду, похожую на воду из горных источников. Налаживая питьевой режим с такой водой, вы помогаете себе быть здоровыми легко и просто, энергичными, активными, бодрыми, просто наладив питьевой режим. Причем слово «просто» здесь не... я говорю действительно осмысленно, потому что наладить питьевой режим... просто с такой водой, потому что такую воду хочется пить. Она похожа на воду из горных источников, родников, ключей. Ее хочется пить, друзья. А когда налаживаете питьевой режим с такой водой, то изменяются ваши вкусовые привычки, изменяется даже мыслительный процесс, становится более чистым, ясным. Вам легче становится принимать решения и достигать их, да, ставить цели перед собой и достигать их. Попробуйте, это действительно легко и просто. Тестовый период, который мы как компания-производитель даем вам, это не просто наша забота о вас, чтобы вы могли там получить свой собственный опыт. Это действительно важно, мы заботимся о вас, мы хотим, чтобы вы получили свой собственный опыт. Но это также подтверждение того, что мы верим и знаем не понаслышке о том, что ионизированная вода, она действует на нас только положительным образом, друзья, и с ней легко наладить питьевой режим. И вот тестовый период 90 дней тому подтверждение. Если вас все устроит, вы оставляете прибор себе в течение вот этих 3 месяцев. Если нет, вы можете вернуть, а мы вернем все деньги, которые вы за него заплатили. Так что рисков ноль, друзья. Сегодняшнее предложение, которое действует до 19.00, позволяет вам сэкономить еще, приобрести ионизатор воды Aqualife многофункциональный, по цене не 44 тысячи рублей, а 32 тысячи рублей. Сэкономить 12 тысяч рублей, получить еще в комплект дополнительный комплект мембран. То есть этих мембран уже вам хватит, вот эти 2 комплекта мембран, вам хватит на 10, более чем 10 лет использования прибора, друзья. Почти на весь срок службы прибора. Звоните 8 800 505 0855, успейте до 19.00, потому что такого предложения... я не уверен, что оно еще раз повторится, потому что это действительно максимально выгодная цена и еще и в комплекте с мембранами, друзья, дополнительными. Звоните 8 800 505 0855, а сейчас я хочу поделиться с вами несколькими реальными историями, которые приходят от наших слушателей. В прошлой части я ее закончил на том, что рассказал вам о том, как вода, ионизированная вода помогает вам, нам в борьбе с такой актуальной проблемой, как диабет 2-го типа, да, просто добавив питьевой режим с такой водой, вы помогаете наладить работу поджелудочной железы, да, и есть это мое исследование, я рассказал о нем в прошлой части. Но хочу также напомнить, что ионизированная вода юридически не является лекарственным средством, но изучением ее свойств занимаются уже давно, и результаты исследований положительные. Противопоказаний, друзья, не обнаружено. Да, она не заменяет лечение, но питьевой режим с ней налаживается легко, и плюс ко всему это помогает усиливать эффект лечения и защищает от осложнений. В результате мы получаем огромное количество положительных отзывов, друзья, от пользователей, которыми я не только должен поделиться, но и хочу с вами поделиться. И относительно вот диабета, да, относительно сахара в крови, который часто я слышу, что люди с удивлением говорят, сахар снизился, упал сахар в крови после того, как начал пить воду, да, ионизированную, наладил питьевой режим. И вот один из самых моих любимых отзывов, это история одного мужчины, он попробовал ионизированную воду у коллеги по работе из любопытства, да, проверил, как это делает обычно, да, каждый день сахар проверил, и он видит, снизился. Он сначала не придал значения, снизился хорошо, да, в чем дело, он не понял. На следующий день та же история, попил воды, опять снизился, да. Тогда он сообразил, что сахар падает после того, как он попьет ионизированной воды. Но он не знал, что это ионизированная вода, поэтому спросил у коллеги, а что это за вода такая у нас? А он отвечает, да вот же у нас в кабинете на 2 ионизатор называется, да, прибор, в котором я готовлю из обычной питьевой воды, вот ионизированную воду, и ты ее отпил, да. В итоге мужчине не понравился эффект, который он получает, когда пьет ионизированную воду. Он купил себе такой же аппарат. У его супруги тоже диабет, и они вдвоем начали пить эту воду и привели сахар в норму, друзья. Это их реальная история, с которой они поделились. Спасибо вам большое. Но для вас я хочу сказать, что вы тоже можете попробовать благодаря тестовому периоду. Пусть это не является лекарственным средством, мы не призываем заменить ваше лечение, просто наладьте питьевой режим, друзья. Я уверен, что у вас все начнет стабилизироваться, потому что она является в том числе еще и детоксикантом, друзья. Кто-то налаживает, бросает вредные привычки, кто-то налаживает работу желудочно-кишечного тракта, кто-то у кого-то налаживается правильный вкусовые привычки, перестает хотеться каких-то вредных веществ, друзья. Поэтому еще раз напомню, что специально для радиослушателей «Комсомольская правда» сегодня мы на один день даем не просто скидку, но даем еще и в подарок дополнительный комплект мембран. При покупке сегодня, друзья, их хватит более чем на 10 лет. Ионизатор воды «Аквалайф» премиум класса 4 в 1 сегодня по цене со скидкой уже 32 тысячи рублей. А с каждым глотком вы буквально поворачиваете время вспять, друзья, для своих клеток. Тестовый период 90 дней. Звоните 8 800 505 0855. Если не дозвонитесь, мы перезвоним с городского номера, который в коде там 499 либо 495. Но главное, что вы помните, мы маркированы, это по закону необходимо, и мы с радостью это делаем, потому что вам тогда проще узнать о том, кто вам звонит. А мы звоним вам с маркировкой «Фабрика здоровья» — это наше юридическое название. Поэтому поднимайте трубку. Если не дозвонитесь, мы обязательно перезвоним, и вы увидите эту надпись «Фабрика здоровья». Друзья, звоните 8 800 505 0855. Ну, еще хочу поговорить о некоторых научных работах, которые свидетельствуют о пользе ионизированной воды. И вот одна из работ называется так: «Влияние жидкости с различным окислительно-восстановительным потенциалом на органы желудочно-кишечного тракта». Напомню, что в воде ионизированной она является антиоксидантом благодаря молекулярному водороду и благодаря электронам, которые в ней появляются. И благодаря этому в воде появляется отрицательный окислительно-восстановительный потенциал, но ненадолго. Да, и молекулярный водород там ненадолго, и отрицательный ВВП ненадолго, поэтому нужен ионизатор, чтобы делать такую воду каждый день. Так вот, что свидетельствует, о чем говорит эта работа? Она говорит о воде, в которой отрицательно изучался вот этот отрицательный окислительно-восстановительный потенциал. Это работа кандидата медицинских наук Колесниченко Павла Дмитриевича. Написана она в 2012 году, и выводы этой научной работы таковы. Жидкости с положительным ОВП, то есть там, где нет молекулярного водорода и нет электронов, да, такие жидкости не обладают гастропротективными свойствами. Но жидкость с отрицательным ОВП, повторюсь еще, в которой есть молекулярный водород, электроны, да, они ускоряют регенерацию язвенных дефектов слизистой оболочки желудка, то есть способствуют ее заживлению. Кроме того, жидкость с отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом, ну, ОВП сокращенно, проявляет гепатопротекторные свойства, то есть повышает защиту клеток печени, гепатоцитов, и улучшает их способность обезвреживать токсины. То есть, если говорить по-простому на бытовом языке, когда мы пьем с вами воду правильную, да, то мы способствуем заживлению слизистой оболочки желудка, а также помогаем нашей печени. Все просто. И это выводы из научной работы, проведенной у нас в России. То есть пьем ионизированную воду, помогаем работе нашего ЖКТ, заживляем слизистую оболочку, помогаем печени справляться с ее функциями. Все просто, все легко, потому что ионизатор воды никуда не встраивается, всего лишь залили простую воду, которая нас окисляет, которая поддерживает, к сожалению, оксидативный стресс, причину большинства заболеваний. Нажали кнопку, все, через несколько минут эта вода превратилась в живую, как называют ее в народе, воду с антиоксидантными свойствами. Она насыщена молекулярным водородом, у нее есть электроны, то есть отрицательный ОВП, и вы ее пьете, вам ее хочется пить, попробуйте. Это действительно возможно благодаря тестовому периоду. Вы наладите питьевой режим и удивитесь, как можно было это сделать легко, друзья. Если нет, просто возвращайте прибор, мы возвращаем вам деньги, которые вы за него заплатили. Но это ваш опыт, друзья. Я уверен, он будет положительным. От этого зависит ваше здоровье. Как говорил Сократ, здоровье еще не все, но без здоровья все ничто. Поэтому сделать свой первый шаг навстречу своему здоровью нужно. А вода – это фундамент. А вода в воде рознь, правильная вода, она должна присутствовать в каждом из нас. Кстати, японцы – самая здоровая нация на Земле. Именно благодаря тому, я уверен, что в каждом из нас есть ионизированная вода. Именно такая вода есть у них еще и у японцев и в кранах, да, потому что у них есть ионизаторы воды. Они все пьют такую, практически все пьют такую воду, ионизированную воду. Да. Поэтому мы начинаем и мы на питьевой режим. А вот отзыв, еще одним отзывом хочу поделиться касательно ЖКТ. Мужчина из Новосибирска, старше 50 лет, говорит о том, что забыл, что такое изжога и проблемы с давлением. У него были многолетние трудности с желудочно-кишечным трактом, и гастрит, и изжога, и отрыжка после каждого приема пищи. Он принимал множество лекарств, лишь усугублялся оксидативный стресс, и в какой-то момент просто устал тратить львиную долю доходов на таблетки. По совету врача он просто добавил ионизированную щелочную воду к основной терапии. И вот пил регулярно, приучил себя выпивать свою норму, около 2 литра в день. Через 3 недели, друзья, он поймал себя на мысли, что забыл про изжогу, может есть и пить без какого-то дискомфорта. А спустя 2 месяца врач снизил ему еще дозировку препаратов от давления. Вот он, реальный результат. Попробуйте и вы. Напоминаю, сегодня снижена цена до 19.00 на нашу флагманскую модель ионизатор воды Aqualife премиум класса 4 в одном. Готовит ионизированную щелочную кислотную водородную серебряную воду с голосовым помощником, с 7 степенями защиты. С анализатором воды расширенный комплект сегодня идет к ионизатору. Да, 2 комплекта мембран, минералы «Северянка», pH-тестер и салфетка из микрофибры. Друзья, звоните 8 800 505 0855. Успейте до 19.00. Тестовый период 90 дней, поэтому рисков ноль. Успевайте до 19.00. Таких цен больше не будет. Звоните 8 800 505 0855. А я желаю всем здоровья. И слушайте радио «Комсомольская правда».
11: Фабрика здоровья. Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
12: Реклама. Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
13: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
14: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на Гоголя 2Б. Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Поселок физиков-ядерщиков на границе Тверской и Московской областей сначала назвали Дубно. Но название не прижилось. Сами дубнинцы говорили «Дубна», поскольку так называется протекающая рядом река. Власти РСФСР пошли навстречу жителям, и с января 1958 года город получил официальное наименование «Дубна». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
15: Пришел Измайлов с погодной рулеткой. И, собственно, в столичном регионе неожиданно, пока одни обещали резкое похолодание и заморозки, другие дали вполне себе неплохие осенние плюс 14. Все, говорят, благодаря североатлантическому циклону, вдруг из ниоткуда взявшемуся. Правда, в комплекте идут небольшие.
11: О, фабрика здоровья. Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания.
15: Пришел Измайлов с погодной рулеткой. И, собственно, в столичном регионе неожиданно, пока одни обещали резкое похолодание и заморозки, другие дали вполне себе неплохие осенние плюс 14. Все говорят благодаря североатлантическому циклону, вдруг из ниоткуда взявшемуся. Правда, в комплекте идут небольшие дожди, отменить нельзя. Но как, правда, небольшие? Морось такая, низкая, даже дождем-то обидно называть. Но вот пока как-то так. При этом у нас особо не афишируют, но в Европе конец сентября отметился опять плюс 40. Вот, может быть, и сейчас также там, пока у них вот так, у нас вообще я запутался. Но если немножко сместимся на восток, Урал, Башкирия, Хмао заваливает уже самым настоящим омерзительным мокрым снегом с ветром. Так что на трассе М5 пришлось перекрывать движение автобусом, грузовиком. А это еще только начало октября. Непонятно, как бы, что делать. Советник директора гидрометцентра России Юрий Варакин прямо сейчас в лабораторной пробирке сводит атлантический циклон с уральским антициклоном. Юрий Евгеньевич, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
15: Как бы сделать так, чтобы все это не взорвалось в небе, и всем было хорошо и жарко? Может быть, какие-нибудь языческие обряды подключим или буддийские медитации?
16: Ну нет, будем все-таки с научной точки зрения. Бубен нам пока не понадобится, я надеюсь. Вот. Единственное, что у нас радует пока атлантический перенос западно-восточный над большинством субъектов, над территорией большинства субъектов европейской территории, включая, конечно, и Москву, московский регион. Поэтому абсолютно верно, у нас эта неделя, единственное, что она уже будет с облаками, с дождичком, первая половина, да, ну, в основном, больше, конечно, осадков будет на северо-западе европейской территории, это и Ленинградская область, и Мурманская, и Архангельская, Вологда, Псковская, Новгородская область, ну, и туда дальше, так вот, траектория циклонов, которые будут в основном характеризоваться сильными осадками в виде мокрого снега, если говорить туда уже Северный Урал и приарктические территории Западной Сибири, Восточной Сибири. Там, конечно, уже зимний режим, и уже возврата до весны 27-го года не стоит ждать. А также вот дожди, которые прошли циклон над Уралом, эстафету примут восточные регионы, более восточные за Уралом, то есть Омская область, Новосибирская, Красноярский край, да, и Иркутская область, причем север Иркутской области тоже уже практически, можно сказать, такой зимний режим, если там Катанский район, Киренский район. Тепло еще и хорошая погода, дожди покинут вот Приморье, там опять будет практически до 14 числа, то есть такая хорошая погода и очередной такой мощный южный циклон, который придет с пограничной территории уже Кореи Северной и Народной Демократической Республики и, соответственно, Китая, да, на Приморье, это только вот 14-15 числа. И, конечно, такая штормовая погода, наверное, самая сложная, самая неприятная, с ветром, с осадками. Это Охотоморское побережье затронет и Сахалин, центральную северную часть, и всю Камчатку. Если говорить вот про середину недели, 7-8 число, Камчатка вся будет во власти этого циклона. Ну и, соответственно, все, что севернее, там уже Коряки, Чукотка, Магадан, это, естественно, уже мокрый снег, снег, да и вот я сказал, север тоже, да. А мы ждем практически пока на сегодня такой прогноз, что до 15 числа, да, возможны заморозки отдельные там на севере Центрального федерального округа, но на почве, но ни снега, ничего мы не ждем. Если уж говорить про Москву и все, что южнее, абсолютно, да, заморозки сейчас и по югу у нас, и Ростовская область.
15: И там заморозки были, даже.
16: Еще, да, да. Ну, вы опять-таки, это на почве, так сказать, хотя такой суточный ход температуры достаточно высокий. А у нас сейчас все вот самые холодные ночи, если говорить про первую половину октября, у нас прошли вот за выходные дни, там суббота, воскресенье, и Подмосковье, и близлежащее здесь, если говорить там Ярославское, Ивановская, да, так сказать, области Владимирская, все это сейчас вот уйдет туда, на восток, более восточные регионы, и Урал, и Западная Сибирь. А у нас будет уже и ночью положительные температуры, и 15 градусов, то есть абсолютно такая, я бы сказал, больше соответствует второй половине сентября погода, ну или третьей декаде сентября вот этой недели, если температурный фон брать. Ну, единственное, что чуть-чуть будет все-таки уже солнышко мы практически не увидим, наверное, потому что в основном переменная облачность вот за счет влияния атлантического циклона. Теплая, хорошая погода у нас на юге России. То есть Крым, Приазовье, Ростовская область, Краснодарский край, сейчас заморозки там тоже уйдут, и опять достаточно теплая погода. Ну, такой бархатный сезон еще, если говорить там про Черноморское побережье Краснодарского края, все это будет продолжаться. И хорошая, теплая, сухая погода на низовьях Волги, Калмыкия, восток Ставропольского края, Волгоградская, Астраханская область. Саратовская область, Оренбургская область, здесь тоже еще пока вот будет сохраниться теплая погода.
15: Ну, а вот у наших некогда стратегических партнеров, а ныне противников, там действительно по-прежнему где-то за 40 все зашкаливает в Европах?
16: Ну, не за 40, но тепло. Но опять-таки, если говорить там Сицилию, да, Италию, так сказать, юг Испании, Португалия, ну и, в общем-то, юг Франции, еще, да, достаточно теплая погода, да. А вот, допустим, тоже наши здесь соседи Турции, здесь им уже дожди надоели. Нехарактерная вот для начала октября, очень дождливая погода на курортной зоне, если там Анталия брать, Бодрум и так далее в Турции. То есть, с одной стороны, вроде еще тепло, но очень много осадков, перебор. Я бы сказал. А у нас дефицит осадков. У нас сегодня уже пятый день, да, октября, практически в Москве еще 0,0 выпало миллиметров.
15: Ну и хорошо.
16: И осадки ждем только, да, вот
15: не ждем.
16: Уже завтра. Ну, ждем, почему. У нас небольшой дождик завтра все-таки пройдет по Подмосковью, по Москве. А уже там 7 числа тоже без осадков. Нормально. И температура, как я сказал, 14-16, а на юге Подмосковья и до 16-18 градусов, если брать там Ступинский район, Кашира, Коломна, да, 15-17, вот вполне шикарная погода.
15: Полдня радости завтра, в любом случае. Да. Спасибо, Юрий Варакин, советник директора Гидрометцентра России. Ну, а теперь пару слов о золотой жиле на автомобильном рынке, которую вдруг обнаружила государственная казна. Минфин рассчитывает накачать бюджет за счет утильсбора до звенящих триллионов. К 2027 году поступления в федеральную казну вырастут на 21%, если все продолжат покупать так же, как планирует Минфин. Достигнут почти 2 триллионов рублей. Дальше аппетиты только растут. Более 2 триллионов в 2028 и космические 2,6 триллиона к 2029 году. Только на утильсборе. Казна пополняется бодрее, чем год назад. Только с начала года утильсбор уже принес более 309 миллиардов. Львиную долю этих денег государства принесут вовсе не иномарки, а покупатели отечественных машин. С них планируют снять почти 2 триллиона рублей. Заглянем теперь под капот.
17: Рекламно-информационная программа.
18: Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек».
19: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Как известно, из-за перепадов температур, обильных дождей и заморозков осенью в салоне автомобиля в разы повышается уровень влажности. Отсюда и запотевание стекол, и неприятный запах сырости, и появление плесени. При этом от обилия влаги страдают не только материалы салона, но и металл. Так что следить за тем, чтобы в машине не было сырости, одна из ключевых обязанностей автовладельца. И прежде всего инспектировать следует пространство под напольными ковриками, покрывающими практически невентилируемую синтетическую обивку, которая может оставаться влажной довольно продолжительное время. Вода, пропитывая ковролин и звукоизоляционные материалы, создает прямую угрозу возникновения коррозии на металлических элементах автомобиля. А как мы знаем, днище любого автомобиля и без того считается крайне подвержено коррозии. Впрочем, не только пол подвергается атаке ржавчины, но и кронштейны сидений, а также тросовые приводы и электроразъемы, включая так называемый датчик комфорта, зачастую спрятанный под креслом водителя. От избытка влаги он рискует выйти из строя, лишив работы всевозможные обогревы, электрические регулировки и прочее оборудование. Чтобы избежать подобных катаклизмов, следует хорошенько отряхивать ноги от грязи, снега и воды перед тем, как погрузиться в салон. Не лишним будет заменить мягкие коврики на резиновые, а еще лучше с большими бортами. Такие ковры не пропускают влагу и легко чистятся. Впрочем, современные технологии произвели на свет ряд альтернативных решений в виде 3D-ковриков и автомобильных подгузников. Первые состоят из нескольких слоев, обеспечивая теплоизоляцию, предотвращение попадания влаги и плотное прилегание к ковролину. Вторые же подкладываются непосредственно под мягкий ворс, всасывая воду. Представляют они собой нечто вроде промокашки, выложенной множеством мельчайших слоев. Лайфхак, надо признать, не новый, но эффективный. Раньше ведь водители укладывали под ноги газеты, салфетки и туалетную бумагу. Однако самым действенным методом борьбы...
18: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
20: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс».
21: Внимание! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25.
20: Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
21: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25.
20: Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Замоский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
18: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
22: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
18: Об Украине.
22: Венгрия на этой неделе ослабит вето на продвижение переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. Это пишет Financial Times со ссылкой на двух неназванных чиновников. По их словам, премьер страны Петер Мадзер поручил дипломатам не препятствовать отправке Киеву и Кишиневу писем о возможном открытии следующих двух переговорных кластеров по вопросам внутреннего рынка и конкурентоспособности. Обсудить их планируется на этой неделе. Это процедурный, но символически важный шаг вперед, пишет газета, но полная политическая поддержка Венгрии запуска упомянутых кластеров будет зависеть от того, примет ли Верховная Рада Украины закон о расширении прав национальных меньшинств в области образования. Голосование на эту тему в украинском парламенте планируется 12 октября, а предложение по новой волне расширения Еврокомиссии рассмотрят на заседании коллегии завтра в Страсбурге. 15 и 16 октября их обсудят на саммите Евросоюза. А в конце октября Еврокомиссия должна представить дорожные карты по вступлению в ЕС, Албании, Молдавии, Черногории и Украины.
18: О политике.
22: Дональд Трамп выдвинул спецпосланника по Беларуси Джона Коула на должность спецпредставителя по делам заложников. По его словам, за год Коул добился возвращения из Беларуси более 65 граждан США и союзных стран, а также договорился об освобождении свыше 800 политических заключенных из нескольких стран Восточной Европы. Американские власти стали смягчать санкции в отношении Беларуси в обмен на освобождение заключенных в 2025 году. Издание «Атлантик» сообщало, что по аналогичному механизму Трамп согласился ослабить санкции против России в обмен на освобождение осужденных россиян, которые выступали против боевых действий на Украине. Кремль заявил, что в России нет политзаключенных.
2: О происшествии.
22: Два расчлененных тела женщин нашли в грузовике в Нижнем Новгороде. Пассажир машины сбежал от полицейских во время проверки. По данным телеграм-канала ШОТ, на посту ДПС сотрудники остановили подозрительную газель с нижегородскими номерами у Борского моста. Пока проверяли документы, пассажир выскочил из машины и скрылся, а водитель заявил, что его просто наняли перевезти неизвестный груз. При осмотре внутри нашли части двух тел, упакованные в пакеты, предположительно погибшие бабушка и ее 18-летняя внучка. Сейчас на месте работают следователи СКР и полиция.
2: О погоде.
22: Аномальное потепление придет в столичный регион на этой неделе. Температура воздуха в отдельные дни превысит климатическую норму сразу на 4 градуса. Воздух прогреется до плюс 16, но погода будет пасмурной и дождливой.
3: В Молдавии пограничник поймал снаряд рикошетом. Киев уже штампует ноты протеста. Силуанов пообещал нам МРОТ в 35 тысяч, но осталось дожить до 30-го года. И Минфин поднимет цены на алкоголь, чтобы уберечь нашу с вами печень от лишних трат. Наши новости не пьют. Пришел Измайлов, но заплатить придется всем. На молдавско-украинской границе УКПП «Паланка» упал и срикошетил прямо в рейсовый автобус залетный снаряд, задев пограничника. Кишинев тут же привычно вызвал нашего посла и вкатил очередную ноту протеста, уже вторую за неделю, из-за каких-то неустановленных дронов, хотя, вообще-то, между нами, целая Украина. Политолог-эксперт Института стран СНГ Иван Скориков прямо сейчас исследует остатки этих неназванных дронов и пытается разобраться, какой сценарий хочет разыграть Молдавия. Иван Иванович, здравствуйте, приветствую.
4: Здравствуйте.
3: Как полагаете, может быть, вместо нашего посла, которого вызвал Кишинев, отправить

0: Видите, идет такая игра на повышение ставок, на политическую эскалацию. Хотя, конечно, это было бы катастрофическим для самой Молдавии, учитывая, что Россия, российские дипломаты являются страной, урегулирующей конфликт между Кишиневым и Тирасполем. И участвуют в совещании контактных групп по урегулированию этого конфликта, мониторят ситуацию и в целом ведут каналы диалога между непримиримыми сторонами. Вот. Поэтому, конечно, эти провокации со стороны Кишинева, они явно нацелены на такую попытку серьезного репутационного удара по нашей стране и обратить на себя внимание Запада. Тем более, учитывая, что у самой Майи Санду и ее режима начинаются плохие времена. Совсем недавно впервые оппозиция молдавская объединилась, инициировала законопроект об импичменте Санду.
1: Ну, а как бы конструктивно, то есть ситуация серьезная, разрыв дипотношений, посла вызвали, он, значит, унижаться должен туда идти, слушать их, эту кишиневско-молдавскую, да, агрессивную речь во всех смыслах. И что? То есть, значит, смотрите, какие новости тут только за понедельник. Это Эстония, тут солдат к нашей границе подкидывает. Молдавия что-то вызывает второй раз за неделю. Немцы опять в наш адрес камень кидают, причем на воссоединение Германии, да, по случаю воссоединения ГДР, с не воссоединения, аннексии ГДР. И, значит, а мы как-то вот, что нам остается делать-то? Может быть, что-нибудь придумать?
0: Ну, знаете, собаки лают, караван идет, это не первый раз. Как вы правильно заметили, это дружный хор, срежиссированная кампания против нас. Очевидно, она связана с общей политической турбулентностью в Европе, где особенно после последних прошедших региональных выборов в Германии вот эта либеральная глобалистская элита, она задрожала. Ну, а впереди выборы во Франции, где рвется к власти суверенистка Марин Ле Пен. И на все это смотрят и другие страны. То есть вот эти либеральные глобалистские элиты, ориентированные на бюрократию Евросоюза, на Демпартию США, они пытаются за счет страха перед большой европейской войной, перед агрессией якобы, да, со стороны России, сплотить своих сторонников, может быть, даже использовать вот эти страшилки для ведения каких-то режимов чрезвычайной ситуации или там даже военного положения, чтобы отменить выборы, как их научил Зеленский. То есть это уже не просто агрессивная русофобская риторика, это и уже такое внутриполитическое дело самой Европы. Вот так я это рассматриваю. А сами эти неопознанные обломки ракет, ну, слушайте, это на самом деле несерьезно, учитывая театр военных действий. Уже неоднократно они падали, и в той же Молдавии в конце декабря.
1: Но это мы с вами говорим.
0: В начале декабря 22 года С-300 украинская упала, бракованная. Вот, и что-то посла никто там не вызывал, хотя это все было доказано вплоть до маркировки на этих обломках. Вот, то есть здесь, ну, очевидно, пытаются зацепиться за любой повод.
1: Ну, это нам очевидно. Они, тем не менее, пытаются зацепиться. И какие дела происходят у них там в Европе, кто приходит на смену кому, да, у нас здесь почему-то по этому поводу опять радость, что вот либералы уходят, а приходят наши. Но какие наши приходят, мы же видели.
0: Ну, наши пока никто не приходит, и не такие уж они наши.
1: Ну, о чем речь, да.
0: Вот.
1: Так,
0: они
1: поэтому...
0: скорее ориентированы на того же Трампа, да, на альтернативный глобалистский проект. Не все, конечно, но тем не менее. Вот, поэтому нам это могло быть выгодно только с точки зрения того, что эти силы не хотят поддерживать Украину, сосредоточенные на национальных
1: интересах. Да кто не хочет поддерживать-то? Ну, кто не хочет
0: войны
1: поддерживать? Они же все говорят, что украинцев надо отловить и отправить Зеленскому на фронт. Надо ядерное оружие. Самая большая проблема... Да, самая большая проблема в том, что плохо говорят о Гитлере, да, ну, то есть вот это же вот все их риторика-то, вот этих вот, как бы наших, на которые мы теперь в очередной раз надеемся.
0: Не, я же говорю, нам не надо заблужаться, они никакие не русофилы, но антивоенный их дискурс, их

0: экономию, да, в интересах общества и в интересах их политических перспектив, мы можем, конечно, поддерживать. То есть здесь нужно рационально к этому подходить.
1: Иван Иванович, да. Ну, смотрите, вот резюмирую. Конкретный вопрос. Правильно мы сделали, что скинули ГДР, скинули Эстонию, применительно к понедельничным новостям, и скинули Молдавию. Или, хорошо и правильно было бы, чтобы они оставались как бы в сфере и составе нашего общего государства.
0: Ну, конечно, эти регионы, в общем-то, кровью нашей были поставлены под контроль, да, в перечисленных многих вот вами странах, да, ну, независимых, там, значительное число русского населения, русскоязычного населения. Конечно, мы не можем просто взять и отвернуться от них, вот пусть они там захлебнутся русофобией, потому что там страдают наши люди. А если брать, конечно, ну, даже ту же Молдавию, о которой мы говорим, вот второй по численности город страны, Бельце, абсолютно русскоязычный, Приднестровье, которое на референдуме, да, своем провозгласило вообще курс присоединения к матушке России. Гагаузия, которая не то что нас симпатизирует, а давно, в общем-то, борется там внутри Молдавии, вот, за русский мир фактически. То есть, ну, мы не можем просто взять и отвернуться от них, пусть там все идет по украинскому сценарию. Вот, поэтому, конечно, нам больно это все наблюдать. Но все это решается в рамках общей, да, большой геополитической игры и в рамках военного противостояния.
1: А как вы видите, вот эти горизонты нависают, прибалтийские три государства, которые не просто подтягивают там, ну ладно, там тысяча, да, военных к границе, понятно, что видали мы армии и другие, но тем не менее разговоры о размещении ядерного оружия.
0: Размещение, что, да.
1: Да, Приднестровье, ну это точнее в широком смысле Молдавия, да, из которой не уберешь вопрос Приднестровья, Гагаузии, всего того, чего и не только этих регионов. Да, вот как бы это неснимаемый вопрос на ближайшей повестке дня?
0: Ну, знаете, я думаю, что они должны ложиться вот в пакет тех договоренностей, которые мы и военным способом, и дипломатическим пытаемся достичь. По крайней мере, с теми, кто на Западе хотя бы с нами разговаривает. То есть здесь все не ограничивается только Украиной, только Донбассом. Вопрос вообще о безопасности в Европе, в целом, в мире, да, как заявил недавно на Валдайском клубе наш президент, вообще о реформировании ООН. И, соответственно, вот все эти маленькие проблемы, но они большие для нас, да, для русских, для нашего государства. Угу. Но вот все эти проблемы маленьких окружающих нас стран, они, ну, неминуемо будут решаться в рамках общего вот этого вот геополитического вопроса, вопроса безопасности, решения украинского, да, в том числе.
1: Спасибо,
0: вопросы.
1: Да. Спасибо большое. Иван Скориков, политолог, эксперт Института стран СНГ, был с нами на связи. Ну, а министр финансов Силуанов порадовал. Радуйтесь, минималка МРОТ вырастет к 30-му году, прожиточный минимум тоже вырастет и проживет.
2: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Олег Макаренко о возможных причинах вывода американских войск из Ирака.
4: Самое интересное заключается в том, что американцы убирают оттуда войска ввиду того, что они слишком сильно уязвимы перед иранскими ударами. Эта уязвимость влияет на американскую повестку дня. Когда наносятся удары по американским базам, когда американские военнослужащие погибают, тут же возникают вопросы в Конгрессе и на внутреннем политическом поле Соединенных Штатов. А если возникают вопросы, то Трамп выглядит в этом случае не очень хорошо. Его и так обвиняют в том, что с Ираном война явно, серьезно непопулярна. Она дестабилизирует как энергетику практически на всем земном шаре, так и в регионе, возможность их продавать, энергоресурсы. Я думаю, что здесь это вынужденная мера, для того, чтобы показать, что я вывожу, и чтобы удары не наносились, и чтобы американские военнослужащие не гибли. И ограничивать контингент – это вынужденная мера Дональда Трампа в нынешних политической ситуации противостояния с Ираном.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520070. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. «Война и мир». Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях.
6: Итак, в небе над Ближним Востоком гражданин Омана, второй пилот рейса «Fly Dubai», напал на командира корабля с аварийным топором. Пытался направить пассажирский лайнер прямо на аэропорт имени Бен-Гуриона в Израиль. В США уже заявили, летчик пытался убить всех на борту и проверяют его связи с зарубежными группировками. А чего проверять? Бен-Гурион, значит, летчик от Усамы Бен Ладена, наверняка. Методички и способы давно известны, особо чего напрягаться-то. Политолог, эксперт финансового университета при правительстве России, автор телеграм-канала «Геополитбюро» Руслан Сафаров прямо сейчас примеряет дровокол к макету пассажирского лайнера. Руслан, здравствуйте.
7: Игорь, приветствую вас, и, конечно же, все слушатели, как самое сопровождение, здравствуйте.
6: Что это за история такая? Чем тут попахивает? Душок стоит.
7: Вы знаете, здесь история с очень большим количеством совпадений, что само по себе вызывает массу вопросов. Дело все в том, что буквально в конце этого месяца, 27 октября, в Израиле будут парламентские выборы. И партия действующего лидера, господина Нетаньяху, она там испытывает очень серьезные проблемы. Собственно говоря, логика его действий на посту премьера, она вся строится через внешнюю политику, по внешнюю политику достаточно жесткую, давайте это там дипломатично обозначим, но политику не совсем успешную. То есть последние события, связанные вокруг Ирана, ну, мягко говоря, не добавили популярности господину Нетаньяху, у которого, напомню, есть еще очень много вопросов к нему со стороны израильского правосудия, поэтому ему очень важно удержаться на посту. И вот здесь происходит по совпадению, это слово так обозначим отдельно, по совпадению происходит вот эта история с попыткой очень страшного, по всей видимости, планировался действительно страшный теракт с большим количеством погибших людей. Появляется вот этот, как вы совершенно верно отметили, пилот из Омана, что, кстати говоря, не допускается с точки зрения израильских авиационных властей. Дело в том, что у Омана нет принудий по отношению с Израилем, они не разрешают, чтобы такие пилоты участвовали, здесь он как-то оказывается на рейсе. И, соответственно, дальше происходит то, что наши слушатели, я думаю, уже прекрасно знают. Там происходит потасовка на борту. Вдруг оказывается, что кабина пилотов, она открывается, что по нынешним законам международным авиационным не работает. Это вот, собственно, после терактов 2001 года такое действует правило. И, собственно говоря, пилота ловят. Слава богу, что все пассажиры остаются живы, самолет остается на месте. К чему вся эта история? Здесь есть следующие версии. Первая, она заключается в том, что да, действительно, это было бы, этот теракт был бы выгоден действующим властям Израиля, потому что это помогло бы, конечно же, консолидировать общество и продемонстрировать, что вот мы осажденный лагерь, надо бороться дальше. Второе, здесь не случайно то, что пилот из Омана, должно было продемонстрировать, что вот посмотрите, Оман – это страна, которая сегодня выступает переговорным хабом, переговорной площадкой главной для иранцев. Вот видите, из Омана, опять-таки здесь уже начинаются вот эти вот ассоциативные ряды выстраиваться. Ну и, естественно, то, что потом сделало заявление израильские власти, что за всем этим стоят иранцы. Иранцы, которые, в принципе, до этого особо, так сказать, проведения терактов замечены не были.
6: Это все, ну, такой 9.11.2.0, да? Это такой упрощенный.
7: Организовать такой страшный теракт, после чего все должны вокруг знамени, вокруг господина Нетаньяху сплотиться и, вот, собственно говоря, получить вот такой эффект. Сейчас то, что вот вы отметили по поводу заявления американцев, это уже попытка хоть как-то эту историю доиграть. Уже американцы включаются, говорят, да, мы понимаем, что это, видимо, извне. Естественно, сейчас мы уже с вами заранее можем понять, что будут искать иранский свет, никакой другой. И здесь уже это понятно. И, соответственно, тем самым уже потрафить непосредственно господину Трампу, у которого тоже большие проблемы уже до своих выборов, тоже связанные с Ираном, потому что, как вы понимаете, он там, конечно, 39, по-моему, раз победил уже Иран, его заявлением. Но по факту американские избиратели прекрасно понимают, что авантюра в Иране провалилась. Поэтому здесь вот это событие очень сильно попахивает, скажем так, какой-то провокацией, которая должна была быть чудовищной провокацией. Слава Богу, что в результате действий там людей, которые оказались на борту, а здесь, кстати, еще вот на Ближнем Востоке ходят очень интересные разговоры по поводу того, что это, скорее всего, нейтрализовала израильская спецслужба, которая до этого недавно делала заявление, что, собственно говоря, предупреждали Нетаньяху 7 октября 2023-го. Чувствуете, да, здесь уже такой внутриизраильский свой конфликт. Вот. Поэтому, собственно говоря, планировалось вот что-то очень сильно страшное, что должно было очень позитивно отразиться на выборах для господина Нетаньяху.
6: Ну, как-то, честно говоря, скучновато, да, методы такие какие-то, как вот с цветными революциями, не блещут фантазией, творчеством и каким-то разнообразием, да, как-то вот, ну и что вот на выходе теперь?
7: А на выходе сейчас надо будет со всем этим разбираться. Здесь самое главное для тех, кто производит этот разбор, это, знаете, как есть старый принцип, во время расследования главное не вытянуться лишь себя. Ну, вот. Но здесь, собственно говоря, расследование находится под контролем двух стран, которые, в принципе, не блещут большой любовью к Ирану, я имею в виду Израиль и Объединенные Арабские Эмираты. Вот, ну, наши слушатели, я думаю, видели, какие там взаимоотношения Ирана и ОАЭ были за последние полгода. Поэтому сейчас будут всячески пытаться находить вот эти вот на связи, пытаться как-то это привязывать за уши. А вот у Нетаньяху, я думаю, сейчас просто поменяется стратегия, он будет рассказывать про вот этого израильского водопроводчика, какие замечательные у нас ребята, которые в нужный момент все включились. Но, дорогие израильтяне, нам надо не забывать про внешнюю угрозу. Вот 27 октября голосуйте за меня. То есть я думаю, что там, в принципе, сейчас придется эту ситуацию, которая, ну, скажем так, эта провокация провалилась, надо будет ее хоть как-то доиграть. Если там не получится очень сильно из этого пилота что-то заполучить, будут как-то эту историю заигрывать, по всей видимости.
6: Да, спасибо. Политолог, эксперт финансового университета при правительстве России, автор телеграм-канала «Геополитбюро» Руслан Сафаров. Мастера стрижки и укладки вместе с наставниками по физической подготовке разного калибра снова поднимают ценники. Причем, если раньше нам продавали хотя бы видимость сервиса, то теперь за ваши же деньги вам просто подровняют челку на глаз и предложат поприседать под крики уставшего инструктора. Настоящая эпидемия профессионального безразличия в сфере услуг. Наш эксперт по всему Юрий Кораблев прямо сейчас на любимом диване поднимает виртуальную штангу в планшете, а другой рукой пытается ровно подстричь себе челку по видеоуроку.
8: Суммарное число резюме соискателей по специальностям, требующимся в салонах красоты и фитнес-клубах, по итогам первых 8 месяцев текущего года выросло на 10% сравнении с тем же периодом прошлого года. Об этом говорят участники рынка. Ищут работу, в частности, парикмахеры и тренеры. Самый заметный всплеск интереса был зафиксирован ближе к концу лета, отметили аналитики одного из сервисов по онлайн-рекрутингу. По подсчетам главы Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольги Киселевой, в сегменте фитнеса в первой половине текущего года резюме стало больше на треть год к году, при снижении вакансий на 17%. Вот что она рассказала радио «Комсомольская правда».
9: Это действительно так, потому что на самом деле мы в течение 23-го, наверное, 24-го года фитнес-индустрия существовала в парадигме на одну вакансию, одно резюме. И это было связано со многими вещами, в том числе и с демографической общей ситуацией, потому что мы попадаем в демографическую яму. Сейчас ситуация изменилась, потому что динамика открытия новых клубов фитнес-индустрии снижается. Отрасль, конечно, растет, но не растет теми темпами, которыми она росла в 23-м, 24-м, 25-м году, где у нас прирост по году составлял от 18 до 23%. Соответственно, сейчас эти темпы понизились, и в этой связи и количество открытий новых фитнес-клубов уменьшается. Соответственно, количество вакансий снижается, и снижается количество запросов на резюме. Вот такая логика.
8: В свою очередь, руководитель Ассоциации предприятий индустрии красоты Юлия Гацуляк связывает увеличение количества соискателей в своей сфере, в первую очередь, с началом делового сезона. Вот что она заявила радио КП.
10: Осенью часто люди, которые уезжают на юг отдыхать, да, а кто-то там на Бали, допустим, уезжает отдыхать, они возвращаются осенью, ищут работу. Это стандартно осенью, всегда есть больше людей. Есть миграция с Крыма. Вот я, допустим, сейчас тоже брала человека, с Крыма многие уезжают сейчас по разным ситуациям, да, боятся, там, у кого-то дети поступают на материк. Кто-то самозанятость закрывает из-за того, что налоги увеличиваются. Потому что пока, ну, как бы самозанятым было вольготно работать, они на дом уходили. Сейчас больше трудностей с этим. Это сентябрь, октябрь и январь-февраль. Всегда больше сотрудников появляется на рынке труда ежегодно. Потому что в декабре часто многие отрабатывают в своих салонах, да, и приходят в другие салоны. Ну, что-то не нравится, да, какие-то там вопросы. И также и после летнего сезона.
8: При этом количество предложений о работе в сферах красоты и фитнеса за отчетный период, напротив, сократилось почти на 20% год к году. Основной причиной подобной динамики эксперты назвали существенный рост издержек отраслевых компаний. На ситуацию также повлиял переход значительной части граждан к сберегательной модели поведения. На этом фоне спрос на бьюти-услуги и занятия в фитнес-центрах заметно упал. С учетом внушительного роста нагрузки на бизнес, многие салоны красоты в России начали закрываться в этом году. За первые 7 месяцев в бьюти-сегменте прекратили работу в общей сложности больше 12 тысяч предприятий. На кризисную ситуацию оказал влияние ряд факторов, включая удорожание аренды помещений, взлетевшие цены на косметику и растущие запросы сотрудников. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
11: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда БИСК создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав чистейшей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер звездочка 125 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Сегодня при заказе вы можете получить редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
12: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В Великих Луках 15 часов 30 минут. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В инженерно-экономическом лицее имени академика Виноградова стартовала Всероссийская физико-техническая контрольная «Выходи решать». Она проводится как онлайн, так и на очных площадках по всей России и за ее пределами. В этом году лицей стал победителем в конкурсе опорных площадок. В рамках проведения контрольной в лицее проходят викторины, научные лекции. Всю неделю обучающиеся решают задачи по предметам, входящим в контрольную: физики, математики, информатики, биологии, астрономии и химии. Уже прошла физико-математическая карусель, в которой приняли участие инженерно-экономический лицей и лицей номер 11. Ребята решали занимательные логические задачи по математике и физике. Победители и призеры получили памятные подарки. В музыкальной школе имени Мусоргского состоялось торжественное открытие выставки музыкальных инструментов «Хождение за три моря. Путешествие длиной в ноту». Она составлена из коллекции Сергея Бурыкина, поэта, писателя, творческого путешественника. Гостям представили инструменты, привезенные из Индии, Китая и других загадочных стран Азии. Посетители услышали живую демонстрацию тембров, а также смогли сами попробовать извлечь звук. Во вторник, 6 октября, в нескольких домах в Великих Луках запланировано отключение электроэнергии в связи с обрезкой деревьев. С 9 до 17 часов без света останутся улица Тимирязева, дома 6, 22, 24, 13, 22, улица Ставского, дом 64 и переулок Санитарный, дом 6.
2: О валютах.
13: Доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки, юань 12 рублей 43 копейки.
2: О погоде.
13: Сегодня в Великих Луках облачно, возможен дождь. Температура воздуха около плюс 13 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
15: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Пришел Измайлов и натовский искусственный интеллект. Альянс подготовил план обороны. От нас с вами мы уже наступаем. Называется «Теория победы». Как это часто бывает в этой странной полусумасшедшей Европе, победа у них действительно обычно только в теории. А хотят использовать искусственный интеллект и вместе по отдельности с дронами, короче говоря. Но тут, конечно, уже не до шуток с учетом того, что технологии, конечно, надо сказать, развиваются. Так вот, шедевр очередной войны мысли, гордое название, теория победы. Блумберг говорит, что скоро представит секретный суперплан обороны восточного фланга с кучей дронов, с нейросетями на случай нашего вторжения. Ну, свои мозги в штабах усохли, воевать будет нейросеть. Ну, не самый плохой в военном смысле нынче теперь и вариант, согласитесь. Вот, ну и что... 12 октября будут обсуждать.
6: И цель — самим понять вообще, чего они могут, на что способны и как бы куда им двигаться дальше, потому что Россия наступает. Военный эксперт Владимир Ернасян, доцент финансового университета при правительстве России. Прямо сейчас спрашивает нейросеть, что она будет делать для НАТО при нашем наступлении. Владимир Максимович, здравствуйте.
16: Да, добрый день.
6: А чего будем, брат, делать-то? Может, кофе пойдем пить?
16: Ну, вы обратите внимание на то, что все это происходит в рамках общей милитаризации Европы с кубкой, значит, Рейнметаллом и Краус-мафией, немецкими новыми корпорациями, которые занимаются беспилотниками различных производственных мощностей, объединением с украинским так называемым квазигосударственным военпромом, с частными корпорациями для дисклеймера, что занимаются поставкой вооружений частные корпорации на Украину. Ну, это все происходит в рамках общей подготовки Европы к войне. И мы не должны здесь обманываться на этот счет, потому что Европа действительно милитаризируется. Причем это делает не только Франция и Германия, это делает и Британия очень активными шагами, Польша, создавая новую программу «Титан», перевооружая свою армию, оснащая ее беспилотниками и так далее, подогревая интересы собственного электората тем, что создаются новые бригады в Подляском воеводстве, претензиями на 5 новых воеводств на Украине, 2 новых областей в Белоруссии, Сувалкский коридор и все остальные жупелы, которые, собственно, их оправдывают с точки зрения применения БПЛА, оснащения собственных армий, увеличенных там в разы, значит, способами противодействия против многоопытного врага, коим они считают Российскую Федерацию, которая приобрела колоссальный опыт по, как по применению, значит, баражирующих боеприпасов беспилотного типа, причем даже низколетящих, да, грубо говоря, которые, в принципе, турбореактивных и так далее, которые они не могут сбивать. Поэтому им сейчас нужно развивать эту историю, потому что они отстают. И они это признать боятся, что они отстают. Потому что обычно они говорили, что мы отстаем. Они нас, ну, загоняли в такую парадигму, что мы вечно, грубо говоря, бежим за авангардом и все время там на несколько десятилетий позади. А тут появился лазер, меч джедая, значит, и у нас, и у китайцев. Тут появился гиперзвук, и у нас, и у китайцев. Тут появились способы противодействия дронов, включая даже вот... ну, казалось бы, архаичные, я имею в виду мангалы, сети Z, которые сами затягиваются после первого удара. Ну и все остальное. То есть плюс наши эти баражирующие дроны турбореактивные, которые, собственно, могут уже не просто фугасом взрываться, да, а уже резать металл. То есть в точечном смысле даже такие появились дроны. Это вот последний удар был по одному из мостов через Днепр. И мы понимаем, что да, Европа, она, ну, скажем так, сама себя загнала в гонку. И эта гонка, она, и при отставании эта гонка вынуждает изобретать оправдательные, значит, какие-то тексты, которые произносятся высокопоставленными, не побоюсь этого слова, лицами, для того, чтобы успокоить собственный электорат, который у них есть. Ну, процентов 30, там, 30 в любом случае, даже в Германии там верят, значит, в эти страхи. И, значит, желание России якобы напасть на Германию, да? Вот такая ситуация.
6: Да это там бог с ними, во что они верят. Нам-то как бы интереснее мы сами. Ну, это да. И здесь кажется, что мы немножко преуспели, в отличие от наших предшественников. Мы, ловко, применив ловкий прием, мы их обманем и как бы на эту войну не придем, да? То есть мы, вот они там все с утра до вечера тратят все деньги, готовится воевать, да, нам, называют 30-й
16: да, мало
6: год.
16: Того.
6: А мы не придем на эту войну, да. Мы говорим, что вот у нас есть ядерное оружие, да, как это говорят, враг не предал, а мы их предали. Мы их враг, мы их предали. Ну, мы воевать здесь, с ними не хотим.
16: Да. Здесь есть еще один момент, который связан с дороговизной. Ну, в том смысле, что действительно, допустим, один снаряд «Рейнметалл» стоит 3,5 тысячи долларов, что... к примеру, там в 3-4, а то и в 5 раз дороже нашего аутентичного производства. Поэтому, алло,
6: слышно? Да, пока слышно, но...
16: Поэтому здесь есть, давайте американский военпром, там 14, в 14 раз дороже стоит их подводная лодка.
1: Да нет, Владимир Алексеевич, мы считаем, сколько у них стоит, как они, вот понимаете, как они себе хуже делают топором по коленке и вообще это такие, значит, невыгодные и так далее. Но они готовятся к войне, а мы к войне с ними не готовимся. Я вот к чему.
16: Это как не готовимся?
1: А как готовимся. Мы готовимся? А как вы?
16: А вы что, не видите этого? Ну, это очевидно. Я не...
1: Но вы сейчас нами из кресла открывать. Говорите, а не из, не из дерева с биноклем наблюдаете за эстонской границей. Ну,
16: почему же? Я был там, вот не на фронте я был с ребятами, встречался буквально недавно совсем. Книжку написал «Штурмовик». 810-я бригада. Я же
1: вижу, пока книжку
16: как ребята воюют и как они готовят.
1: Да, но мы пока будем читать книжку, нам из Эстонии ударят каким-нибудь картонным ножом.
16: Ну, если вы считаете, что многочисленный эстонский флот с 300, значит, личного состава, 300 человек, там, и с 3 ремусами сотыми, которые там под водой могут баражировать, для нас представляют угрозу, то я не знаю.
1: А я боюсь.
16: Вам надо почитать.
1: А я боюсь.
16: Нет, посчитайте. Почитайте, как можно противодействовать этому, например, минированием портов.
1: Так у нас все противодействуется к тому, что сунетесь, получите ядерные дубины. А они что-то
16: это
1: как-то...
16: Это не так. Это не так. Это не так. Но есть другие способы, их много, асимметрия.
1: Но мы готовы...
16: Вы немножко разберитесь.
1: Нет,
16: послушайте, вы разберитесь, вы почитайте сперва. Потом мне звоните, окей? Вот так давайте договоримся.
1: Так нет, вы нам разъясните...
16: Подготовьтесь к интервью. Подготовьтесь к интервью, окей?
1: А так хорошо, да, хорошо. Но, ну, да, я пошел готовиться. Владимир Ярносян, военный эксперт, доцент финансового университета при правительстве России. Правда, вот это окей, оно немножко как-то вызывает вопросы. Большая часть наших сограждан хотят готовиться вовсе не к войне с эстонцами, а куда-нибудь переехать ради более высокой зарплаты. А там, где лучше платят, в каком регионе, туда, пожалуйста, чемодан, вокзал и вот уже готовый работник. Евгений Проскуряков, собирая чемодан, присматривается к тенденциям и изучает вакансии.
2: Экономика на радио КП.
17: Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда». В эфире наш ежедневный обзор самых интересных экономических новостей. И сегодня мы поговорим об охоте. Охоте к перемене мест. Вот ради чего человек может сорваться и уехать в другой город или регион. Чтобы ответить на этот вопрос, эксперты сервиса поиска работы HeadHunter опросили около 5,5 тысяч жителей российских городов-миллионников. И оказалось, что 86% опрошенных без раздумий готовы переехать ради более высокой зарплаты. И только потом, с большим отрывом, идут такие причины, как лучшее качество городской среды или, например, более доступное жилье. Прокомментировать результаты исследования мы попросили карьерного консультанта Галину Бабкову. И по ее словам, на рынке труда сейчас идет серьезная перестройка. Возрождаются производство и аграрный сектор. И это значит, что важность одних специальностей снижается, а других, наоборот, возрастает. Многие производственные и перерабатывающие предприятия находятся в разных регионах, поэтому готовность человека переехать ради развития карьеры и повышения дохода выглядит разумной. Это хорошо не только для работников, но и для работодателей, которым нужны кадры. Вот что еще интересного выяснили социологи. Сильнее всего стремится к перемене мест молодежь. 28% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет готовы принять предложение переехать без лишних раздумий. А если говорить об отдельных профессиях, то самыми мобильными оказались айтишники. Главная причина в том, что IT-специалисты – это, как правило, более молодые и активные люди, для которых сорваться с места ради участия в новом интересном проекте – не проблема. Участие в таком проекте может дать хороший опыт и в будущем позволит претендовать на более высокую должность и зарплату. Еще оказалось, что россияне не очень-то держатся за столицы. Если в среднем по России покинуть родной город готовы 79,5% опрошенных, то уехать из Москвы и Петербурга не прочь 77,5%. В чем причина? По словам нашего эксперта, в обеих столицах живет и работает много приезжих. Если когда-то эти люди переехали ради лучших условий, ничто не мешает им так поступить еще раз. Эти люди изначально более активные, мобильные и способные быстро адаптироваться на новом месте. Кроме того, некоторые люди, которые работают в Москве и Питере, не видят перспектив. У них не растет зарплата. И если в другом регионе они выигрывают и в том, и в другом, то ничто не мешает им переехать. А какой-то части москвичей просто не нравится жить в мегаполисе. И они посматривают в сторону более спокойной глубинки.
2: Экономика на радио КП. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс».
18: В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.

0: сроками ожидания при возникновении сложностей в направлении к узкому специалисту, при отсутствии специалиста в самой поликлинике. Информационное сопровождение – это также означает то, что страховой представитель будет вести прямой диалог с пациентом, которому и уже будет поставлен онкологический диагноз. Тогда, когда ему будут разъяснять, каков его дальнейший шаг, когда он должен посетить онколога, когда ему будет поставлено диспансерное наблюдение.
1: Сергей Олегович, можно несколько слов о федеральном проекте «Борьба с онкологическими заболеваниями», который сегодня входит в национальный проект «Продолжительная активная жизнь»?
0: Нужно понимать, что цель самого проекта «Продолжительная активная жизнь», как следует из его названия, это обеспечить качество и продолжительность жизни самого пациента, во что бы то ни стало. Онкологические заболевания – это как раз-таки одни из самых распространенных болезней, которые сокращают и то, и другое, помимо сердечно-сосудистой патологии. В таком случае взгляд на онкологические заболевания именно с призмы того, сколько пациент проживет и насколько комфортным ему будет жизнь, сколько времени будет отнимать лечение, будет напрямую определять удовлетворенность пациентов самой медицинской помощью. А это, в свою очередь, будет отражать, насколько эффективно реализуются его конституционные права на охрану здоровья.
1: Если у человека есть некие тревожные симптомы, он хочет провериться, убедиться, нет ли у него опухоли, как бы вы посоветовали действовать?
0: Прежде всего, не паниковать. Если у пациента есть те или иные жалобы, это еще и не означает опухолевый процесс. Это означает начало диагностического поиска. Необходимо обратиться к своему терапевту по месту прикрепления, то есть в поликлинику. А дальше терапевт по мере опроса пациента, сбора жалоб,

0: анамнеза, проведения обследования будет решать, к какому именно узкому специалисту необходимо его направить.
1: Опросы показывают, что одна из самых распространенных жалоб пациентов в целом в УМС – это долгие ожидания приема врачей и обследования. Расскажите, пожалуйста, какие сроки установлены для диагностики и для лечения онкозаболеваний по УМС?
0: Программой обязательного медицинского страхования установлено, что пациент должен быть направлен к врачу-специалисту, в том числе к врачу-онкологу, в течение 3 рабочих дней со дня подозрения на онкологическое заболевание. Дальше врач-онколог назначает необходимое дообследование, после чего пациент будет направлен на специализированное лечение. То есть если ему будет установлен онкологический диагноз, у него будет также 7 рабочих дней, чтобы была назначена необходимая противоопухолевая терапия. Возможно, будут определены показания к хирургическому лечению. В течение 3 рабочих дней после того, как установлен клинический диагноз, пациент должен быть взят на диспансерное наблюдение.
1: Сергей Олегович, какие еще типичные ситуации, которые связаны с нарушением в области оказания онкомедицинской помощи по ОМС, наиболее часто встречаются на практике, по вашим данным?
0: Это может быть необоснованный отказ от проведения, например, низкодозной компьютерной томографии органов грудной клетки при подозрении на рак легкого. Очень часто к врачу могут обращаться пациенты с хронической обструктивной болезнью легких. Это, скорее всего, курящие больные за 45-50 лет, у которых очень высокий риск возникновения опухоли такой локализации. Часто, и это соответствует приказу Минздрава России, пациенту назначают рентгенографию или флюорографию, которая, в принципе, не в состоянии выявить рак легкого во многих случаях на ранних стадиях. Поэтому сейчас проходит в том числе и изменение такого приказа о том, чтобы включить в второй этап диспансеризации низкодозную компьютерную томографию. Страховые медицинские организации приложили немало усилий для того, чтобы показать значимость такого диагностического мероприятия. Введение такого скрининга позволит расширить диагностику такой грозной патологии.
1: Бытует представление, что если человеку поставили онкодиагноз, то ему придется обязательно собирать деньги, брать кредиты, чуть ли не продавать квартиру, потому что предстоят огромные расходы. Ну, в том числе, например, на поддерживающую терапию для облегчения побочных эффектов после химиотерапии. Насколько справедливы такие опасения? Насколько велики сегодня шансы на практике добиться полноценного, качественного лечения рака без огромных трат из кошелька пациента? И, конечно, что нужно, чтобы добиться этого?
0: Я понимаю, с чем связаны такие опасения. В действительности онкологическое лечение по программе государственных гарантий – это бесплатная опция, то, что доступно пациенту по закону. А значит, пациент имеет право спрашивать с медорганизации, в том числе через страховую компанию, путем направления обращений, почему ему не назначают лечение, почему такое лечение может быть отсрочено, какие трудности возникают, например, формирование плана лечения при проведении консилиума, врачебной комиссии. Мы должны говорить о определенном союзе. Сам пациент, медорганизация и страховая компания. Мы должны вступать в диалог. То есть пациент, обращаясь к нам, получает возможность независимого мнения, возможно, получить взгляд со стороны. То есть независимый врач-эксперт, который не имеет отношения к той больнице, где лечится пациент, к тому региону, скорее всего, даже. Вот формирование именно таких рекомендаций и обсуждение с медорганизацией, что необходимо изменить, как раз-таки и является ключом к поиску самых оптимальной опций терапии. Вы в вопросе затронули также поддерживающую терапию. Необходимо помнить, что в объеме клинических рекомендаций по закону все лекарственные препараты должны назначаться бесплатно. Поэтому сопроводительная поддерживающая терапия – это как раз-таки та обязанность медицинской организации в лекарственном обеспечении пациента при проведении самого противоопухолевого лечения.
1: Друзья, из сегодняшней беседы с экспертом мы поняли, что в нашей стране есть серьезные гарантии бесплатной профилактики и лечения онкологических заболеваний. Пациентам важно знать о таких возможностях и, главное, пользоваться ими. А если у вас возникают какие-то вопросы, нужны консультации, нужна помощь, чтобы вовремя попасть на обследование и лечение, не теряйте времени. Сразу обращайтесь в свою страховую медицинскую компанию, которая выдала вам полис ОМС, и будьте здоровы. Большое спасибо говорим эксперту Всероссийского союза страховщиков, представителю страховой медицинской компании, кандидату медицинских наук, специалисту по экспертной деятельности в медицине, качеству медицинской помощи, медицинскому страхованию и праву Сергею Шкитину. Сергей Олегович, большое спасибо.
0: Спасибо вам. До свидания.
2: Здоровый разговор. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Актриса театра кино и озвучания Ирина Безрукова о том, заменят ли искусственный интеллект актеров в кино.
4: Артисты тоже опасаются, что со временем выгоднее будет заменить их на виртуальные персонажи, если они станут почти как настоящие выглядеть. Пока еще не совершенно, и да, вы, наверное, тоже обрабатывали ваши фотографии, когда улыбка так отталкивающая иногда выглядит, она какая-то такая. Но пройдет какое-то время, и будет незаметно. Мы все знаем, что мошенники используют голоса известных людей, обрабатывают или звонят даже родственники родственникам, якобы. Сейчас технологии близки к этому, но тогда потеря работы получается у артистов. Либо артисты должны получать процент с этого образа. Если ваш персонаж в ИИ исполнении играет в фильме, вы должны получать за это деньги. Это же ваше лицо.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
6: О важном.
5: Свыше 1700 новых школ открыли в России за последние 7 лет. В современных зданиях уже учатся более миллиона детей, сообщил президент Владимир Путин во время открытия по видеосвязи образовательного комплекса в Якутии. Глава государства подчеркнул, что каждый ребенок в стране должен иметь равные возможности для качественного образования вне зависимости от региона. Российский лидер добавил, что объединение усилий властей и бизнеса делает эту цель полностью достижимой.
2: О происшествии.
5: Полицейские задержали подозреваемого в жестоком убийстве трех женщин в Нижегородской области. Мужчина расправился со своей сожительницей в поселке Неклюдово, а затем убил ее мать и дочь за попытку заявить в полицию, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Как уточнили следователи, злоумышленник расчленил тела и нанял грузовик, чтобы спрятать останки в лесу. Инспекторы ДПС остановили машину, обнаружили фрагменты погибших и поймали беглеца.
2: Запретах.
5: Российские таможенники остановили незаконный вывоз наличной валюты почти на 180 миллионов долларов. Инспекторы пресекли около 300 попыток нелегальной транспортировки денег за 4 месяца. Об этом рассказал министр финансов Антон Силуанов. По его словам, строгий контроль помогает укреплять финансовую дисциплину на границе. Ранее власти ограничили вывоз наличных денег суммой в 10 тысяч долларов, а также снизили лимит для рублей до 1 миллиона.
2: О спорте.
5: Заслуженные наставники Этери Тутберидзе и Татьяна Тарасова вошли в обновленный состав тренерского совета Федерации фигурного катания России. Исполком организации утвердил список из 21 специалиста. Как отмечается, в коллегию также включили Алексея Мишина, Тамару Москвину, Александра Журина и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Экспертный орган продолжит формировать сборную команду страны и координировать подготовку ведущих фигуристов.
6: Обо всем.
5: Нобелевскую премию по медицине присудили ученым за открытие оптогенетики. Престижную награду получили американский исследователь Карл Дайсерот и его коллеги из Германии Петер Хагеман и Георг Нагель. Об этом сообщил Нобелевский комитет Каролинского института. Эксперты подчеркнули, что созданная методика фундаментально изменила понимание работы мозга и позволила управлять отдельными нервными клетками с помощью света. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки в Максе». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
7: Здравия желаю. В эфире радио «Комсомольская правда». Как всегда, в этот час военное ревю. Ну что, сейчас будет очередной выпуск. Ну, в календарь нельзя не посмотреть. Сегодня 5 октября. Сегодня день учителя. Давайте вспомним добрым, благодарным словом всех тех, кто 10 или 11 лет выводил нас, люди, учил уму-разуму, просвещал по тому или иному предмету и подсказывал, возможно, дорогу во всю жизнь. Давайте вспомним их, позвоним, напишем. Они этого заслуживают. Ну, конечно, мы должны сегодня вспомнить всех-всех учителей, а особенно самых первых. Ну что, давайте послушаем песню по этому поводу.

С праздником вас, великие, добрые, милые, мудрые наши учителя. Учителя, наверное, у нас были не только в школе, были в технике, в колледже, в университете, в институте, в академии. Им тоже мы сегодня должны сказать слова благодарности. Но сейчас коротенько к теме нашей сегодняшней передачи. Уже, наверное, лет 10 вы наверняка слышали это загадочное слово «Starlink», «Starlink», «Starlink». Нам идут сообщения, что Илон Маск там запустил огромное количество спутников, и он видит Россию как рыбку в аквариуме. Мы все это слышали. А вот с недавних времен появилось слово «рассвет». Но я бы не сказал, что это прямой аналог, что это русский Starlink. Я бы сказал, что это российская спутниковая система, которая сравнительно недавно только заработала. Сколько там у Starlink'а спутников? Да, пожалуй, уже около 10 тысяч, если я не ошибаюсь, да? А у нас? Да у нас недавно запустили 16. Может быть, к концу года обещают, может быть, будет немножко больше 120. Ну и как тут не поехидничать? Ну как же тут не брызнуть слюной злобно и сказать, ну что ты такое позорище рассказываешь? Там 10 тысяч, у нас 16. Ха-ха-ха, до чего мы докатились? Великая космическая держава. Да, это правда. Это правда. Пока даже о сравнении говорить как-то неприлично. Но вот что же напугало так Зеленского недавно, что он чуть ли не на коленях говорил Трампу: «Дядя Трамп, прикажи дяде Вове Путину запретить полеты их спутников «Рассвет» над Украиной». А тут еще украинские генералы подзуживают Зеленского. Знаете как? Там вот в украинских сайтах они высказываются на ТВ. Это только благодаря вот этим спутникам рассвета россияне так снайперски в последнее время стали бить по целям. Ну, хотя бы в том же Киеве, да? Вы видели, конечно, видеокадры. Там действительно попасть в стойку Южного моста... Хотелось бы, конечно, чтобы ее срубили напрочь. Ну, ладно, и за это спасибо. Будем считать, что это прицельная стрельба. Ну, ладно, хотя бы коротко, что такое наша группировка из этих вот спутников. Эти спутники работают на низкой орбите, ну, это по космическим меркам 800 километров. А спутники Илона Маска работают на 500-километровой высоте. И тут вам специалисты обязательно скажут, тот, кто выше над Землей, тот видит больше площадь. Но это правда. Тут даже и двоечнику по физике и по геометрии совершенно понятно. Да, это наше достоинство. Ну, а недостоинство тут то, что спутник, который висит ниже, на той же высоте Старлинка, его легче в случае аварии снять с орбиты и так далее, и так далее. Это вот такие вот пропорции. Что у нас еще? Спутники достаточно приличные, у них есть лазерная связь между собой, они так дружненько летают, переговариваются между собой. Запускали мы их с Плесецка. Внимание! А теперь обратите внимание на вес. Наш спутничек один, средненький, он весит где-то килограммов 80. А спутник Илона Маска, о боже, я не поверил своим глазам, пересчитал массу сообщений. 800 килограммов. Отсюда возникает следующая мысль. Скажите, а вот ракету, которую будут выводить на орбиту эти спутники, что легче и больше поместить? Спутники 800-килограммовые или 80-килограммовые, вы поняли меня, да? Это тоже очень-очень интересное преимущество. Но что у нас впереди? Тут 10

0: тысяч, на 16, ну, к концу года будет 126. Ну, ладно, да. Что будет дальше? Что будет дальше? Дальше у нас что? Мы только на разгонной стадии. Мы только начинаем. Кто-то хочет похихикать, поулюлюкать над матушкой России. Делайте это за пределами военного ревю. Давайте, вот, глотая эту горькую пилюлю, принимать ситуацию такой, какой она есть. Через годика полтора-два у нас, может быть, появится 300 спутников вот этого рассвета нашего, да? И только, внимание, через 10 лет появится 900 спутников. А у этого, Машка, 10. Мне вчера понравилась мысль Дмитрия Анатольевича Медведева. Он, когда перестал быть президентом, он стал часто высказывать фразы яркие, которые журналисты с удовольствием рвут на цитаты. Да. Тут не отнять, что бы мы ни говорили про Медведева, но иногда такие хорошие, крутые высказывания он сказал. Если Трамп там послушает Зеленского и начнет атаковать наши спутники, то спутники Маска, сказал Медведев, посыпятся из космоса, как из засохшей елки старые игрушки. Ну, ничего так плохо. Может быть, кому-то не понравится, но это безусловно. Это прямой намек, что кто полезет на нашу группировку, это будет уже что, дорогие друзья? Это будет уже космическая война. Первая в истории человечества. Ну что, наши спутники работают, наши спутники все активнее начинают помогать нашей родной российской армии биться с врагом. Ну что, наши спутники уже показывают, что можно получать и достаточно серьезные позитивные сдвиги в качестве боевых действий. Ну, я имею в виду, прежде всего, вот эти массированные удары, участившиеся. По-моему, уже 3 дня подряд бьем по киевским мостам. А вот об этих мостах я хочу вам рассказать где-нибудь в четвержок отдельно. Там любопытная история. Ну, рассказать не только про то, что вы легко можете прочитать в Википедии или в оперативных сообщениях наших военкоров. На этом я ставлю точку. Мой телефон 8 800 200 ровно 9702. Звоните. Минута осталась. Давайте попробуем. Юрий из Химки, звезда военного ревю. Здравствуйте, дорогой Юрий из Химок.
1: Добрый день. Согласны ли вы с мнением, что армии сейчас насыщаются дронами по двум причинам? Первое. Сохранить жизнь золотому миллиарду, погибать должна одна беднота. И вторая. Управлять войной по времени столько, сколько нужно политикам, а не военным.
0: Нет, дорогой Юрий, позвольте мне сказать, что ваше предположение, ох и хотел сказать, глупое, даже дурацкое, нет, скажу, оно не соответствует действительности. Количество беспилотников на поле боя появляется не потому, что надо сохранить золотой миллиард, а для того, чтобы победить. Враг старается нас победить, мы стараемся его победить. Это вызов времени, вызов военно-технического прогресса. Перерыв.
2: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
3: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241. К
4: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
5: Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
0: Радио «Комсомольская правда». Продолжается выпуск военного ревю. С вами полковник в отставке Баранец. Хочет поговорить. Но я жду, кто позвонит следующий и о чем спросит. Пермь у нас. Здравствуйте, Александр.
6: Добрый день, Виктор Николаевич. Сегодня еще хотел сказать, что 5 октября – день уголовного розыска. Праздник тоже для всех служивших в МВД. И у меня такой вопрос. Вот в 22-м году начинали мы, была одна стадия войны, допустим, да, были артобстрелы. Сейчас стадия БПЛА, дронов и так далее. Как вы думаете, какая будет следующая стадия, если мы не закончим в этом году? Спасибо.
0: Я думаю, что будет значительное наращивание ударов беспилотниками. Эту стадию вы наблюдаете без Баранца.
6: Это очень хорошо сейчас видно. Видим.
0: Да, это хорошо. Ну что, сейчас ближайшая стадия, это, конечно, расковырять Киев и его мосты. Это вы совершенно понятно, да. Еще одна стадия – полностью освободить Донецкую Народную Республику, и там маленький кусочек Луганской, ну и, конечно, Запорожскую и Херсонскую область, которые по Конституции являются уже субъектами Российской Федерации. Еще другая стадия, весьма возможно, я же предполагаю, я не Нострадамус, даже не его внук, я предполагаю, что может наступить такая стадия войны, когда придется уже с рукава доставать другие орешнички. Для начала. То есть самая худшая стадия войны, которой Европа готовится, нас стращает, 30-й год, это когда президент, верховный главнокомандующий, в соответствии со своими обязанностями, в соответствии с нашей ядерной доктриной, прикажет министру обороны и начальнику генштаба использовать ядерное оружие. Это худшая из всех стадий, о котором я могу вам сказать. Спасибо за четкий, ясный и понятный вопрос, не требующих никаких уточнений. Поехали дальше. Саратов у нас. Здравствуйте.
7: Да. Добрый день, Виктор Николаевич. Вопрос такой, да. Существует ли у нас во внешней разведке Судоплатовы, Кузнецовы? Да. И Штирлиц, заодно, Штирлиц, что в переводе Семенова значит?
0: Что-то, внимание, вы слово плохо выговорили, там, типа, что в Семенова слово?
7: Судоплатов, Кузнецов во внешней разведке.
0: Да я это что понял, там? Я да. понял, а вы там сказали, а что в переводе Семенова значит?
7: Штирлиц по Семенову. Я читал его, да. Понятно. Что да, он да, по понятно. Семенову Штирлиц?
0: Все предельно понятно, все понятно. Хорошо, понятно. Да, почему только во внешней разведке? У нас еще и главное разведывательное управление есть. У нас два самых мощных инструмента военной разведки. Да. А теперь о Судоплатовых. Я думаю, что они существуют. Да. Но вам не нравится, что до сих пор жив Зеленский. Вот пока живет Зеленский, ни вякой баронец ни про каких Судоплатовых. Потому что если бы был бы Судоплатов или им подобное, Зеленского уже не было на свете. По просьбе трудящихся. Ну, что касается Штирлица, это художественный образ. Это литературный образ. Кстати, Юлиан Семенов, надо отдать ему честь, он очень четко и грамотно замуровал выдуманного Штирлица в структуру военно-политической власти времен Гитлера. Я когда-то въедливо разбирался с его должностью, с званием, с его компетенцией, потому что, ну что это, скажем так, полковник немецкий, который ногой двери открывал, там высшие кабинеты. Красиво, хорошо написан образ Штирлица. Кто следующий в эфире? Ростов-на-Дону. Владимир у нас. Здравствуйте. Евгений Ярославль. Отменяем. Евгений Ярославль. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Вот в чем главное преимущество ручного пулемета в тактических этих группах перед стрелковым оружием, перед автоматами там. Вот на ваш взгляд. Главное преимущество. Потому что...
0: Ребята,
8: обязательно если бы не задал в группе вопрос, присутствует ручной пулемет. Ну, я ведь со стрелковым оружием почти не имел дела.
0: Я понимаю. Да. Потому что пулемет способен стрелять долго, длинными очередями, уважаемые. Понимаете?
8: Согласен.
0: А у автомата только 30 патронов, да. Я обобщенный пулемет взял, потому что пулеметы разные. Вот то, что было у немцев, как Косторез, конечно. Наши бойцы с удовольствием их брали себе, да. Это и Браунинг сейчас, посмотрите. Ну, у нас тоже кое-что, чем кости супостату.
8: Так у нас хорошее. Да. Пулеметы хорошие, ручные у нас. Да. Ну, все, Виктор, спасибо, Виктор Николаевич.
0: Всего доброго, спасибо вам за вопрос. Анзор Нальчик у нас, здравствуйте.
9: Добрый день, уважаемый Виктор Николаевич. Виктор Николаевич, можно ли сейчас, вот по преимуществу того, что мало уже осталось ПВО у Украины, бить БТАБами 5000? Ну, если они таковые существуют, 5000, ну, БТАБы, вы знаете, вы в курсе.
0: Есть.
9: Какие будут разрушения, Виктор Николаевич, мостов?
0: Колоссальные. Что касается, какие будут разрушения, то вы спросите у выдающегося инженера Михаила Владимировича Тимошенко. Он большой
9: спец. Его нету с вами в эфире.
0: Да, он сейчас позвонит, он вам расскажет обязательно.
9: Это было бы хорошо.
0: Да. Так, внимание. Вы понимаете, что каждый боеприпас берется под определенную цель. Бросать ФАП-300 можно по мосту, но только вы попытаетесь его бросить по центру или в начале опоры. Попробуйте попасть еще. Это труднейшая задача. Особенно, если мост прикрывается средствами ПВО. А вы видели, что вчера Министерство обороны Украины сделало? Оно приказало там натыкать систем ПВО вокруг этих мостов, которых там, по-моему, основных только 8. Там есть другой категории, их называют еще переправами. А вот теперь попробуйте зайти на самолетике с ФАБом, да, под густейшим огнем средств ПВО и уложить бомбу как раз по центру этого моста. Такие попытки уже были, дорогой Анзор. И я говорил, чем они закончились. Ну, а сейчас, вот, как говорят украинские специалисты, система «Рассвет» помогла нам по-другому начинать воевать. Ну, для меня маловато 50 килограммов. Ну, что там, бросил Геран 4, вы видели у основы опоры этого моста, да? Маловато. Вот если бы она завалилась, ну, это уже, это было прилично. Но я думаю, что мы только начинаем. Мы только пристреливаемся. Кто следующий в эфире? Будьте добры. Татьяна из Тюмени у нас. Здравствуйте.
10: Здравствуйте. Вот я тоже... Вы говорили сейчас о внешней разведке, был вопрос. И там какое разведывательное управление внешнее. Вот меня тоже интересует ваше мнение. Как вот если они не смогли предусмотреть основной вид оружия, которым будет вестись вот эта война с Украиной? Как вот вы оцениваете работу внешней нашей разведки?
0: Ну, во-первых, вот у нас, чтобы вы знали, внутри каждой... Да, дайте, можно поговорить, тетенька? Дайте мне ответить на вопрос. Или задавайте дальше. Говорите, я молчу. Давайте, а то я перебил хамлу Баранцовскую. Говорите, пожалуйста.
10: Ну, да. Именно вот это вот, что они не предусмотрели вид оружия, которым будет вестись вот эта война. В основном, да.
0: Но все, вы задали вопрос, я могу отвечать? Да. Можно? Спасибо. Ну, вообще-то тут задача, промахнулись два департамента. Это не только внешняя разведка и ГРУ, где есть специалисты, обратите внимание, по военно-технической разведке, но у нас же есть еще и генеральный штаб, который денно и ночно должен следить за тенденциями развития военно-технического прогресса. Мы прозевали, уважаемые. Мы прозевали, потому задрав штаны в начале спецоперации, пятый раз, говорю, сели в самолет и побежали в Иран. Спасибо, что нам дали Герани. Давайте, Катенька, еще одного человека примем. То одна тут тетенька ругается. Что... Олег Ярославль, здравствуйте.
11: Добрый вечер. А вот план начала СВО был хороший или плохой?
0: А кто его знает, если это были план на секретных картах генерального штаба и на рабочих картах командиров бригад, дивизий и так далее.
11: Ну так вот, он хороший был или плохой?
0: Скажите, пожалуйста, я не офицер генерального штаба и даже не министерства
11: обороны. Ну вы же видите, что произошло. Он хороший был или плохой? Вы ответьте просто.
0: Я отвечу. Хороший был план. Хороший, но хреново выполнен. Дошло? План был идеальный. Быстро до Киева добежали. Да, правда, потеряли очень много по пути, наплевав на законы, на азы боевого устава.
2: Военное ревю полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
12: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «#125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного #125 и узнайте, как это сделать. #125. Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье.
13: Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
14: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В Великих Луках 16:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В инженерно-экономическом лицее имени академика Виноградова стартовала Всероссийская физико-техническая контрольная «Выходи решать». Она проводится как онлайн, так и на очных площадках по всей России и за ее пределами. В этом году лицей стал победителем в конкурсе опорных площадок. В рамках проведения контрольной в лицее проходят викторины, научные лекции. Всю неделю обучающиеся решают задачи по предметам, входящим в контрольную: физики, математики, информатики, биологии, астрономии и химии. Уже прошла физико-математическая карусель, в которой приняли участие инженерно-экономический лицей и лицей номер 11. Ребята решали занимательные логические задачи по математике и физике. Победители и призеры получили памятные подарки. В музыкальной школе имени Мусоргского состоялось торжественное открытие выставки музыкальных инструментов «Хождение за три моря. Путешествие длиной в ноту». Она составлена из коллекции Сергея Бурыкина, поэта, писателя, творческого путешественника. Гостям представили инструменты, привезенные из Индии, Китая и других загадочных стран Азии. Посетители услышали живую демонстрацию тембров, а также смогли сами попробовать извлечь звук. Во вторник, 6 октября, в нескольких домах в Великих Луках запланировано отключение электроэнергии в связи с обрезкой деревьев. С 9 до 17 часов без света останутся улица Тимирязева, дома 6, 22, 24, 13, 22, улица Ставского, дом 64 и переулок Санитарный, дом 6.
16: О валютах.
15: Доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки, юань 12 рублей 43 копейки.
16: О погоде.
15: Сегодня в Великих Луках облачно, возможен дождь. Температура воздуха около плюс 13 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
18: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь, то есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
0: Отвечая той женщине, которая спрашивает, почему мы и кто именно прозевал беспилотники как один из основных инструментов ведения боевых действий, я назвал две наших разведки, генеральный штаб. Я забыл назвать, простите, еще одну инстанцию. Это заместитель министра обороны по вооружениям. Запомнили, да? Именно в его обязанности входит делать предложение Министерству обороны, какое оружие надо закупать для современной войны. Точка. А сейчас я хочу обратиться к вам, уважаемая публика, со скромной просьбой. Ну, во-первых, я поздравляю Рамзана Кадырова с юбилеем. Он очень много сделал для Чечни и для России. Вы знаете, что он себя вполне резонно называл самым верным солдатом Путина. А теперь помогите мне, пожалуйста, проверить одну информацию, потому что прошло информацию, что Рамзану Кадырову присвоено звание Героя России. Посмотрите, пожалуйста, ему присвоили звание Героя России. Тогда мы поговорим об этом. Если присвоили звание Героя Чечни, то у меня вопросов нет. Спасибо. Помогите мне, пожалуйста, вот в этом вопросе, пока не имею возможности оторваться от компьютера. Ну что, следующий, кто позвонил мне, пожалуйста. Любовь из Ростова-на-Дону. Здравствуйте.
20: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Я присоединяюсь ко всем, кто вспомнил об учителях, о наших первой учительнице, о всех наших учителях, которые выпустили нас из наших средних школ и из высших учебных заведений. Слава и честь им. И также я хочу присоединиться, вот человек передо мной вспомнил, о том, что сегодня день уголовного розыска. Я бок о бок работала с этими ребятами. Знаю, сколько среди них погибших и сколько рисковали жизнью и здоровьем. Тоже я поздравляю их, все, кто меня знает, Мельникову Любовь. Я поздравляю вас с вашим праздником, с нашим общим праздником, одной из основных служб Министерства внутренних дел.
0: Но... Ну и вас, Любаша, мы поздравляем с вашим профессиональным праздником. Вы отдали этой службе, насколько мне известно, очень много лет.
20: Около 30.
0: Спасибо. Да, да, это серьезный стаж. Удачи вам и здоровья. Кто у нас в эфире? Рязань у нас. Сергей, здравствуйте.
21: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Скажите, пожалуйста, а как вот можно поймать тех людей за границей и доставить в Россию, которые выступают против СВО, против Путина, правительства? Как вы считаете?
0: Ну, как их поймать? Они уже и так объявлены иноагентами. Некоторым уже заочно вынесли приговор. Но бегать по Америке, Германии, Франции, чтобы схватить их за юбку или за задницу, конечно, никто не будет. Для них это уже наказание. А рот паскудный им не заткнешь. Это данность. Ну что, появится в России, тут, конечно, на ручечках не избежать. И почалиться на нарах тоже придется. Это да. Это вопрос есть. Спасибо за совершенно понятный вопрос. Спасибо. Бежим дальше. Кто следующий? Сергей из Новосибирска. Здравствуйте. Ну, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте.
22: Здравствуйте, Виктор Николаевич. А вот зачем Путин решил продать Америке зарубежные активы Лукойла? Вот как по-вашему?
0: Это не он решил. Это хозяин решил, уважаемый. Вы, конечно, принадлежите к тем людям, которые абсолютно убеждены, что во всем в России виноват Путин. Я таких неумных людей знаю очень много. Но есть некоторые вопросы, которые решают хозяева этого самого Лукойла. Да перестаньте, баронец, перестань, всем Путин. Без Путина он бы ничего, ни литра, ни бензина бы не продавал. Да, наверное, он консультировался. Наверное. Но у него же были какие-то свои резоны. И какие-то расчеты, от которых мы не знаем, уважаемые. Меня тоже это в определенной части удивило. Мы все-таки, что бы мы ни говорили, какие-то там переговоры и так далее... Торговать продолжаем с Америкой, да, с той Америкой, которая Зеленскому дает оружие для убийства его величества российского солдата. Ничего не пойму, люди. Нет, не пойму. Уже 4 года талдычу об этом и не пойму, почему мы продолжаем торговать с недругом. Более того, у нас с некоторыми недружественными странами НАТО объемы взаимной торговли растут. Кто следующий в эфире? Будьте добры. Владимир из Владимира. Здравствуйте.
23: Здравствуйте. Виктор Николаевич, вот вы этнический украинец. Вот, но это самое. Вот по телевизору, по ящику показывают пленных украинцев, да, и они говорят, ну, режет слух. Вот пришли эти самые враги русские, и мы сдались в плен. Как вы это прокомментируете? Вы себя не отделяете от России, от русских, я понимаю.
0: Ну, я фактически из дома ушел с украинского в 18 лет. Я всю свою службу служил фактически в России. Так что вас интересует, я не понимаю. Вопрос, там что суть вопроса?
23: Режет слух, что украинцы говорят, пленные я имею в виду, что говорят, что пришли русские, в смысле враги, и мы сдались в плен. Ну, так мы кто, действительно близкие по духу народа, или мы враги действительно? Вот комментарий.
0: Но они не говорят, что к нам пришли близкие братья и мордой положили на песок и арестовали нас. Они сказали, приходят русские. Россияне. Это отдельно говорит. Другие говорят, русня пришла. Так же тоже говорит, да? Москалки, которых на ножи треба резать, тоже они говорят и так далее. Но им же рот-то не заткнешь. Уважаемый, ваш вопрос, я должен управлять языком украинских военнопленных. Правильно вы призываете меня?
23: Нет, или тогда не надо посредством массовой информации говорить, что мы братья. Зачем это говорить?
0: Так вот так бы мне и вопрос задали, блистательно. Вот это действительно есть вопрос. Но вам же девчина из Киева написала.
23: Вы же близко знаете менталитет украинцев. Более ясно нам можете разъяснить вот эту проблему.
0: 18 лет я купался в этом менталитете. Девчина же украинская нам ясно написала, никогда мы не будем братьями. Да, да. Ну, а что касается, мы один народ. И такая версия существует. Ее даже пытаются внедрять достаточно высоколобые наши академики. Что мы вот и с украинцами, и с белорусами, это один народ. Что сейчас никакой войны нет. Нет, да, можно
23: тогда
0: говорить?
23: Тогда извините, это самое. Вы согласны с ленинским, Владимир Ильич сказал, Ленин, что эти высоколобы, у них не мозги, а говно?
0: Ну, я, даже если бы вы мне сказали сейчас про американцев, я бы не оскорблял народ. Тут всегда надо вычленять. Скажите, пожалуйста, у нас там сколько осталось на Украине осталось? 25 миллионов, да? Скажите, пожалуйста, это все говно или есть там нормальные люди? Вот тут
23: нет, я имею в виду,
0: никогда...
23: я имею в виду наших,
0: нет,
23: наших, я имею в виду наших россиян.
0: Ленин назвал.
23: Я имею в виду
0: говно.
23: Наших все. Россиян, всех этих политологов, которые говорят, что, что мы.
0: Люди, мы начинали с чего? С чего начинал у меня вопрос человек задать? Сейчас я отскочил уже в кусты со столбовой дорогой. Он меня уже спрашивает про Ленина. Говорю, если Ленин имел в виду весь украинский народ, он категорически не прав. Он оскорбил таким образом украинский народ. Это я вам отвечаю на этот вопрос. Давайте другой. Давайте, у вас же есть
23: россиян.
0: Новый вопрос. Давай, хорошо.
23: Я тогда имею в виду оскорбил... высоколобых россиян, политологов, да. Которые об этом говорят. Вот я имею в виду. Ленин про них
0: не
23: сказал,
0: говорил,
23: про российских высоколобых.
0: Про политологов Ленин не говорил никогда, не врите. Он даже не знал такого слова, уважаемый. Зачем вы врете таким наглым образом? Если даже
23: ну,
0: Ленин
23: он сказал,
0: говорил
23: что,
0: про русских.
23: Многие мыслители уехали за границу. Но ему
0: говорит,
23: сказали,
0: да,
23: как
0: понятно,
23: же Владимир Ильич покидает мозги,
0: люди,
23: а он сказал, у них не мозги,
0: так,
23: а говно.
0: Понятно. Значит так, давайте бросаем передачу, военное ревью. Да, Ленин сказал, надо к черту отправить тех, кто не согласен с советской властью. Да, и философский пароходик поплыл туда, уехал и так далее. Я ответил на ваш вопрос, да, Ленин боролся с такими. Давайте новый вопрос, поехали. Нет у вас вопросов?
23: Больше нет, спасибо.
0: Ну, молодец. Когда будете в следующий раз готовиться к вопросу, задавайте один, но четкий вопрос. Я понимаю, что хочется поговорить, не с кем поговорить и так далее. Я готов с вами полтора часа разговаривать, но там люди ждут. А сейчас у меня осталось 10 секунд до того, как мы перейдем к четвертой части. Я жду ваших звонков. 8 800 200 ровно 9702. Поехали.
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
3: Новости. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
4: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
5: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на Гоголя 2Б. Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 945-15.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Театральный этикет 19 века содержал довольно строгие требования к внешнему виду. Он определял даже необходимую глубину декольте. Чем ниже был ярус, в котором сидела дама, тем более глубоким был вырез на ее платье.
24: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
25: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
26: Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире «Комсомольская правда» и с вами Михаил Рудаков. Желаю всем хорошего настроения, невзирая ни на что, а также желаю быть бодрыми, энергичными, чтобы у вас всегда хватало сил на любые добрые дела. Это программа «На чистую воду», в которой мы разбираемся, почему одна вода может влиять на ваше самочувствие и позитивно, а другая нет. Сразу скажу, что ионизированная вода не является лекарством и не заменяет лечение. Но исследований ионизированной водородной, ионизированной щелочной воды сегодня проводится так много, что я не могу об этом молчать. Эта работа продолжается. Я изучаю эту тему уже много лет, больше 12 лет, общаюсь с людьми, которые пользуются ионизаторами, слышу их отзывы, их истории, вижу их опыт, и есть свой опыт, друзья. Знаю эти результаты, поэтому считаю правильным рассказывать вам о том, что узнаю сам. Молчать об этом, на мой взгляд, было бы неправильно. Поэтому сейчас хотелось бы поступить так. Я объединю несколько исследований, потому что все эти исследования строились по одному принципу. Брали людей в одинаковых условиях и делили на две группы. В одной группе давали пить простую воду, а другой – ионизированную. И везде, где люди пили ионизированную воду, их состояние менялось. А вот в какую сторону, я сейчас вам расскажу, слушайте внимательно. Итак, первое исследование – диабет второго типа. Все участники с этим диагнозом получали одинаковое лечение, но их, как я уже сказал, разделили на две группы. Одна пила простую воду, другая ионизированную, и вот там, где была простая вода, ноль изменений, а в группе с ионизированной водой сахар в среднем снижался на 20%, а потребность в инсулине на 60%. Дальше. В Японии в этом году опубликовали исследование, взяли 48 человек в возрасте 76 лет и старше, 24 человека пили простую воду, 24 человека пили ионизированную водородную воду, тоже называется она так, ионизированная, да. У тех, кто пил простую воду, без изменений, а у тех, кто пил водородную, увеличилась сила в ногах. Друзья, проверили тестом «Встань со стула». Сколько раз за 30 секунд человек может сесть и встать? И вот в группе, где пили водородную воду, сила в ногах выросла. А в группе с простой водой не просто не выросла, да, она даже снизилась. Что же такое сила в ногах, друзья? Вот для человека 76+. Это возможность самому дойти до магазина, до аптеки, до поликлиники. Просто погулять с внуками, да. Если ноги держат, друзья, значит, они носят, значит, качество жизни совершенно другое. И еще раз, вот акцентирую на этом внимание. Где пили простую воду, не просто ничего не изменилось, сила в ногах снизилась, да. А где пили водородную воду, сила прибавилась. Так что думаем. А пока думаем, слушаем дальше. Третье исследование – реология крови. то есть ее текучесть. Взяли профессиональных спортсменов, которые тренируются по 8-10 часов в день, разделили их на две группы. Одни пили простую воду после тренировок, да, другие ионизированную щелочную. У тех, кто пил простую, восстановление после нагрузок шло очень долго, кровь оставалась вязкой. А это высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний, скачков давления. А у спортсменов, которые пили ионизированную воду, восстановление происходило практически мгновенно. Да? Вязкость крови в норме, ни с каких рисков. То есть обобщаем. Что мы видим? Три исследования, три разных показателя. И везде одна картина. Простая вода не дает позитивных эффектов, вот, которые мы ждем, да? А вот ионизированная дает реальное улучшение, друзья. А теперь у меня вопрос к вам. Вы какую воду пьете? Пьете ли вы вообще воду? А если пьете, то вот какую? Простую? А хотите, чтобы ваше здоровье менялось в лучшую сторону? Я уверен, хотите. А хотите начать пить правильную воду? Слышу нотки сомнения у кого-то из вас. А что вас пугает? Наверное, то, что это сложный прибор, вы не справитесь. Говорю вам, как есть. Ионизатор не сложнее электрочайника, разницы никакой. Туда и туда заливаете простую воду, ту самую, что привыкли использовать, да. И чайник, и ионизатор надо просто включить в розетку, ни то, ни другое, не встраивается никуда, вот просто используется. Вот он тоже 3,5 литра объем ионизатор воды, да, который сегодня идет по особому предложению, скажу чуть позже, какое предложение. Так вот, все ровно так, как с чайником. Дальше. Простота использования понятна, да? Дальше слышу, мне и простую воду тяжело пить, не лезет она в меня, а эту вашу ионизированную подавно пить не буду, да? И вот что я вам скажу, друзья. Единогласно, просто единогласно все люди, которые утверждали, что не могут пить воду после того, как пробуют ионизированную щелочную воду, говорят, слушайте, мне начала нравиться вода, я ее пью, я хочу пить, да, воду. Я не встречал ни одного человека, который сказал бы, я не могу пить ионизированную воду. Все, кто был не любителем воды, становятся ее поклонниками. А это не удивительно, потому что такая вода, она похожа на воду из горных источников, воду из ключей. Ее недаром называют живой водой, друзья. Она наполняет нас энергией. И вот те, кто начинает пить такую воду, они ощущают, вот закрыв глаза, я вот даже могу себя представить вот где-то вдалеке, на природе, да, и вот это, и вам такое будет доступно, друзья, это попробовать нужно обязательно. Как попробовать, я скажу чуть позже. Поэтому, что еще можно сказать? Ионизированная вода, она меняет наше состояние, она усваивается каждой клеткой, организм ее хочет пить, потому что она похожа на воду внутри каждого из нас. Посмотрите, какие изменения, и сахар снижается, и давление стабилизируется, и голова не болит, да, и вязкость крови улучшается, конечно, такую воду хочется пить, люди пьют, и, друзья, и вы будете, попробуйте, звоните 8 800 505 0855. Напомню, что ничего никуда не встраивается, настраивать ничего не надо. Просто купили, начинаем пользоваться. С этим справится даже ребенок. Да? Все интуитивно, легко и просто и понятно. Сегодня для слушателей «Комсомольской правды» здесь действует просто беспрецедентное предложение нашего ионизатора воды «Аквалайф». Многофункциональный, 4 в одном. Это уникальный прибор, наш флагман, самый популярный в нашей линейке ионизаторов. А производители, мы производим вообще в нашей линейке есть 6 моделей, да, разных. А на любой бюджет, на любой кошелек, на любой вкус и цвет. Друзья, но сегодняшняя модель, которая, ну, самая популярная, мы на нее сделали на один день особое предложение. Не просто скидку дали 12 тысяч рублей, а дали еще и в комплект, да, положили расходных материалов на целых более 10 лет вы сможете пользоваться, не прибегая к каким-то еще дополнительным расходам, да. Вообще там легко все заменяется. Мембрана — единственный расходный элемент. Его обычно в комплекте идет на 5 лет, а мы его удвоили и даем вам и этих мембран не 16 штук, а 32 на целых 10 лет использования ионизатора. Друзья, он с голосовым помощником, 7 степеней защиты, готовит все виды ионизированных вод, щелочную, кислотную, водородную и серебряную. Есть даже минералы в комплекте, такие жидкие капельки, которые улучшают минерализацию вашей воды. Есть микрофибра, такая салфетка, плотное, махровое такое плетение, красивое, удобное, приятное на ощупь. Она идет для того, чтобы вы могли ухаживать за прибором, за электродиками, да, и в том числе там есть серебряный электрод, чтобы воду делать его серебряную. Есть в том числе еще А что еще? PH-тестер еще есть, друзья. Так что успевайте до 19.00 заказать эту супермодель по суперцене с подарками. Звоните 8 800 505 0855 до 19.00. А теперь самое главное. 90 дней. Что это такое? Это время на то, чтобы вы получили свой опыт. Мы не просим вас принять окончательное решение за время этого эфира. Мы не просим поверить этим исследованиям, о которых я рассказываю, чужим историям или мне на слово. Да? Программа 90 дней с Аквалайф — это тестовый период. То есть 90 дней, в течение которых вы пользуетесь ионизатором, но в любой момент можете его вернуть, а мы вернем все деньги до копейки. Сегодня это 32 тысячи рублей с подарками в комплекте, да, все. Распродажа – это цена прошлого года, которая уже не вернется. Поэтому возвращается она на один день еще и с подарками. Успевайте заказать до 19.00. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Если не дозвонитесь, мы перезвоним с городского номера в коде 499. Маркировка будет на телефоне, вы отобразится. Фабрика здоровья – это наше юридическое название. Я очень рад, что закон такой приняли, что все должны маркировать свои номера. Поэтому мы теперь открыты для вас, и вы можете спокойно поднимать трубку. Знаете, фабрика здоровья, там мы звоним. Поднимайте трубку, если не дозвонитесь, друзья. Вы можете не дозвониться, просто каким образом? Позвоните, а вам автоответчик скажет, все операторы заняты, мы вам перезвоним. И вот мы перезваниваем и маркируемся как фабрика здоровья, поднимайте трубку. Но успейте до 19.00 сегодня, потому что завтра уже не будет этой цены. Звоните 8 800 505 0855 прямо сейчас, 8 800 505 0855. И еще об одном потрясающем приборе я могу успеть рассказать. А что это за прибор? А это прибор ультразвуковой увлажнитель воздуха от Аквалайн. Для чего нужен вообще увлажнитель, друзья? Ну, смотрите, оптимальная влажность воздуха в помещении должна быть от 40 до 60%. А какая, думаете вы, у нас сейчас в помещениях, если у вас нет увлажнителя, если у вас не включили батареи, то в квартирах эта влажность воздуха в среднем около 25%. А знаете, как в пустыне какая влажность? В пустыне Сахара, да? Не Сахара, а в пустыне Сахара, да? Там около 30% влажности, друзья. Вы представляете, а когда нет увлажнителей, включат еще и включат батареи, то ваша влажность в помещении упадет, может упасть до 15%. Это будет уже значительно ниже даже, чем в пустыне. А чем это чревато? Это чревато тем, что наша кожа будет пересыхать, а кожа — это самый большой орган нашего тела, она получает влагу по остаточному принципу. Будет пересыхать, кроме кожи, еще и наши слизистые, а слизистые — это барьер для вирусов. Но вы его делаете, если сухим, они пересыхают, трескаются, и появляются ворота для того, чтобы вирусы на упряжке из коней залетали и попадали к нам в организм и портили нам жизнь, здоровье, друзья. Вот чтобы этого не происходило, нужно защитить наши слизистые, нужно защитить нашу кожу. И вот для этого необходимо, чтобы влажность в помещении была от 40 до 60%. И это может сделать для вас ультразвуковой увлажнитель воздуха от Аквалайф. Сегодня его цена снижена тоже, и вы можете его приобрести по цене 7500 рублей, друзья. Но цены по скидке заканчиваются, потому что все дорожает, друзья. Я вынужден сказать, что это последний день акции на приборы. Звоните 8 800 505 0855, покупайте увлажнитель ультразвуковой. Там можно, кстати, эфирные масла добавлять тоже. Он совместим с ними. Есть 4 режима работы, 4 режима отключения. Очень 24-25 ватт всего потребляет, друзья. И ионизатор воды. Напоминаю, сегодня наша флагманская модель по цене 32 тысячи рублей с подарками. Для заказа звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. 5-5. Набирайте прямо сейчас, а я с вами прощаюсь. Желаю вам здоровья и говорю, слушайте радио «Комсомольская правда».
2: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10.
7: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
25: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
8: Реклама. Издательство «Комсомольская правда» представляет бестселлер Сергея Козлова «Романовы. Преданность и предательство». Захватывающий авантюрный роман и невероятное погружение в эпоху. Драма и тайны последней царской семьи. Новые и малоизвестные факты и события, перевернувшие ход русской истории. Ищите книгу «Романовы. Преданность и предательство» на shopkp.ru, в книжных магазинах и на маркетплейсах. Реклама 16+.
9: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
10: Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах?
11: По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
12: Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем».
11: Радио «Комсомольская правда». Только жизнь. Только правда.
12: В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
15: А важно.
14: Владимир Путин поблагодарил педагогов приграничных регионов за мужество и верность долгу. Преподаватели в непростых условиях продолжают обучать детей и блестяще справляются со своей работой, заявил президент на встрече с лауреатами всероссийских конкурсов. Глава государства подчеркнул, что власти знают о постоянных угрозах и трудностях, с которыми каждый день сталкиваются специалисты в этих районах.
15: О конфликтах.
14: США могут приостановить работу своего посольства в Киеве. Белый дом оценивает угрозы для дипломатов из-за ударов по украинской столице, сообщил госсекретарь Марко Рубио. По его словам, ведомство готово быстро изменить статус миссии. Ранее в Кремле неоднократно предупреждали иностранные государства о рисках работы в Киеве.
15: Об энергетике.
14: Алексей Лихачев заявил, что российская атомная отрасль полностью изменила мировой энергетический рынок за последние 15 лет. Гендиректор Росатома подчеркнул, что отечественные специалисты вырвались в лидеры благодаря фундаментальным разработкам Курчатовского института. По его словам, также на это повлиял переход на замкнутый топливный цикл.
15: О наградах.
14: В День учителя Сергей Собянин вручил почетные грамоты правительству Москвы 25 педагогам. Лучших выбрали по итогам опроса выпускников столичных школ 2025-2026 учебного года. Обращаясь к учителям, мэр столицы отметил, за несколько десятилетий вы выпустили практически половину всех, кто сегодня трудится в Москве в самых разных профессиях. И можно говорить не о том, что вы какое-то будущее страны формируете, а о том, что вы уже создали, что уже работает на благо страны и нашего города. Среди награжденных учителя математики, биологии, английского и русского языков, литературы, истории, обществознания, информатики и физики из 22 школ. Многие из них стали победителями профессиональных конкурсов, а их выпускники сдают ЕГЭ на высший балл и побеждают на олимпиадах. Вместе с грамотой каждый педагог получит премию 250 тысяч рублей. Всего в столичных школах работают 54 тысячи учителей. Они обучают больше 1 100 000 детей.
15: О спорте.
14: Российский теннисист Даниил Медведев досрочно завершил полуфинальный матч против серба Новака Джоковича на турнире в Пекине. Спортсмена дисквалифицировали за неспортивное поведение. Как отмечается, после проигранного розыгрыша россиянин вступил в эмоциональный спор с судьей на вышке и бросил ракетку в сторону трибун.
15: О валютах.
14: Доллар 83,48, евро 94,32, юань 12,43. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
16: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
17: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». «Меня бомбит».
13: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Меня бомбит». И сегодня Катя Пахомова ее ведет в одиночестве, потому что мои коллеги сегодня не смогли быть со мной в этот день, но я не могла позволить себе оставить вас без нашей программы, особенно в такой животрепещущий период. А о чем мы сегодня поговорим? Ну, конечно же, то, от чего бомбит всех горожан, да и не только, наверное, всех россиян уже потихонечку начинает бомбить от темы отопления. Кто-то говорит, что его уже пора включать. Кто-то говорит, что еще рано. Кто-то говорит, что в квартирах невозможно холодно, а кому-то вполне себе комфортно. Ну, я вам напомню, что отопление включается, когда среднесуточная температура воздуха держится ниже плюс 8 градусов в течение 5 суток подряд. То есть на 6-й день местные власти обычно обязаны принять решение о запуске тепла. Отчет ведут по официальным данным метеослужб. То есть это очень важный момент. Если, например, в какой-то из этих 5 дней температура резко подскочит до плюс 10, то счет обнуляется, понимаете, вот всю эту историю, всю эту суть. Единой даты у нас не существует, все зависит от климата региона, и поэтому, что касается региона нашего, на следующей неделе нам обещают погоду хорошую, аж до плюс 19 градусов днем и 8-7-9 ночью, поэтому ждать отопления, я так думаю, не стоит. Однако, что касается конкретно моей квартиры, я тоже хочу лично свое, как бы личный опыт сказать, что у нас действительно буквально на этой неделе в квартире стало холодно. Холодно настолько, что, знаете, белье не сохнет, это вечная такая проблема, наверное, у всех. С утра вставать очень тяжело, прям очень холодно, хочется надеть тапочки, халатик, вот полностью себя, знаете, в кокон завернуть.

то самое отопление в квартирах все равно прохладно. То есть перед отопительным сезоном, может быть, даже нужно вызвать какого-то мастера, чтобы проверить на всякий случай, насколько вы лично готовы к отопительному сезону. Вот наша служба говорит, что они готовы, однако постоянно котельная номер 5, это регулярная проблема с ними, и неоднократно, что касается воды, что касается отопления, это такая болевая точка и волна негодований, мне кажется, абсолютно каждую неделю в нашем популярном паблике есть. Поэтому писать больше, я даже не знаю, какие могут быть какие-то пути решения в этом вопросе. Еще один момент, который меня как автолюбителя очень сильно, ну я не знаю, задел, что ли. Совсем недавно на улице Гоголя положили новую дорогу. Притом делали это достаточно долго, потому что, как мы знаем, у нас, например, асфальтосрезчик срезал асфальт, потом, соответственно, прошел месяц, и асфальт только положили, потому что техника в ограниченном количестве, и мы не можем себе позволить, да, хочу тут положить, хочу там положить, хочу здесь положить. Это все очень сложный, тяжелый процесс. Так вот, улицу Гоголя сделали, буквально позавчера, наверное, мне прислали, рядом с пробами асфальта такие три дырочки, тоже не так давно я про это узнала, огромная дыра нарисовалась, где, собственно, стоит знак объезда. Так вот, у меня вопрос, а как так, уважаемые, даже месяц дорога не простояла, а уже у нас какие-то помехи случились? Ну вот у меня вопрос, конечно же, и, собственно, к подрядной организации, которая осуществляла этот ремонт дорог, и, собственно, наверное, к самому материалу, я даже не знаю. Ну, я просто с точки зрения автолюбителя, понимаете, да, что я некомпетентна рассуждать с точки зрения специалиста, эксперта, я просто как автолюбитель хочу спросить, как так, где деньги, Зин? Мы же платим налоги. При всем при том, не маленькие. Вот мне, например, уже на госуслугах пришло налоговое уведомление, что я должна оплатить его до 1 декабря, а то, не дай бог, мало ли что, там штраф пойдут, пени и так далее. И где наши налоги, на что они идут, я никак не понимаю. Хотя бы за тот же самый автомобиль мы платим налоги, и тоже не маленькие. Там просто сумасшедшие. Если стажа нету, так это вообще какой-то кошмар. Там такие суммы огромные, что содержать автомобиль получается вообще невыгодной историей. И вот мы, что и мы имеем? Мы имеем на новой дороге огромную яму. Она просто вот туда, знаете, вовнутрь так буньк и упала. Следующий момент, что касается дорог, я вот два раза в неделю стабильно езжу по Холмской. А это где? Детский центр Муравейник, вот у нас заправка Сургутнефтегаз, да, поняли. И прикол в том, меня реально поразило, там закрывали дорогу, тоже перекрывали, но ненадолго как-то, положили на одной полосе до разметки асфальт и на другой полосе до разметки асфальт, но от разметки был сделан отступ. Представляете, уровень просто, я не знаю, уровень абсурда. Отступы от разметки, и вот такие два шлепка лежат. Ну, для меня это, конечно, нонсенс. Я первый раз увидела, я сначала думаю, наверное, мне показалось. Проехала еще раз, и действительно, представляете, просто вот типа точечный ремонт, хотя положено, вот вся полоса, достаточно большой участок, но вот для меня это всегда тоже какая-то такая тема. Асфальта не хватило. Ну, может быть, лучше где-то не ремонтировать, а сделать более большой качественный ремонт на вот этой, например, территории. Ну, что касается Холмской, ну, там, наверное, можно было еще чуть-чуть потерпеть, сделать ямочный. Но что касается улицы Мурманской, которая идет после пересечения с Третьей Ударной, это, конечно, отдельный разговор и отдельный какой-то, я не знаю, коллапс, что ли. Во-первых, когда эту улицу перекрывали, там как-то локально это все перекрывали, были огромные пробки в городе, но это понятно, это естественно, что мы можем сделать. Жалко, что только вот в час пик у нас всегда дороги ремонтируют, если бы как-то вот вечером или что ли днем, например, да, потому что рано утром тоже люди едут на работу, вот как-то, когда минимальное транспортное движение осуществляется, тогда, наверное, ремонтировать, ну, самое то оно. Так вот, там тоже локально накинули асфальт, при всем при том остались с пробелами достаточно маленькая площадь. Что это значит? Это значит, что мы едем по хорошему асфальту буквально один проезд, потом мы едем опять по ямам, опять по хорошему асфальту, потом опять по ямам. Ох, я не знаю, это как
какие-то, знаете, такие разговоры, такие философские уже, мне кажется, такие разговоры, когда, на которых никогда не будет ответа. Когда это все закончится, не очень понятно. Когда асфальтовые покрытия будут нормальными, тоже не очень понятно. Мне хочется отметить, что в этом году особенно много отремонтировано дорог. Я не подготовилась, не подобрала конкретное там количество, улицы и так далее.

0: и тому подобное. Но действительно, опять же, как вот автолюбитель, я езжу, вижу очень много дорог отремонтировано, и даже тех, где, в общем-то, не особенно, как будто бы и надо было что-то ремонтировать. Ну, то есть можно было бы подсыпать, но еще бы подождала. А вот дворы, которые требуют реального ремонта, то есть там вообще нога асфальтоукладчика не ступала уже многие годы, вот про них почему-то тоже забыто совсем. Да, это тоже один такой двор, проспект Ленина, по-моему, это поворот на улице Лизы Чайкиной, и сразу направо. Ленина 2А, если я не ошибаюсь, есть там такой дом, так вот, туда просто, когда заезжаешь, едешь и плачешь. Слезы текут сами собой, потому что чувствуется, насколько убивается подвеска в автомобиле. И таких дворов очень много. Писать в управляющую, писать куда-то, как правило, вообще не имеет никакого смысла. Я не знаю, возможно, только на сайт губернатора что-то произойдет, и то не факт. Ну что, мы прервемся с вами на небольшую паузу, совсем скоро вернемся, оставайтесь на Луки ФМ.
1: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
4: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. 2. Гренландия. 3. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном с другой стороны.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». «Меня бомбит».
0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Меня бомбит». И сегодня ведущий Катя Пахомова. Не по традиции, но да ладно, в одиночестве. Итак, мы уже в первом выходе с вами поговорили про отопление и про дороги, которые вызывают у меня особое негодование. А теперь давайте пройдемся по темам, которые вызывают вопросы у наших жителей. Ну, первое, с чем я крайне вообще согласна, и, наверное, про это мы будем говорить вплоть до самой весны, это то, что сейчас темнеть начинает рано, у нас световой день сократился, и, соответственно, на дорогах нужно быть особенно внимательными, как автолюбителям, так и пешеходам. Не зря у нас существует акция со светоотражателями «Безопасные пешеходы» и для детей, и для взрослых. Большая просьба, если вы очень часто передвигаетесь пешком, переходите дороги, особенно в темное время суток, пожалуйста, не потрудитесь, купите себе маленький светоотражатель, стоят они недорого, это очень важно и поможет и водителю, и вам в какой-то неблагоприятной ситуации. Особенно вот вчера у нас был целый день дождь, пасмурно с самого утра, а к вечеру, что уж и говорить, было хоть выколи глаз. И вот, собственно, про дождь тоже хочется мне отдельно поговорить. Я не знаю, проблема ливневок в нашем городе, она, ну, такая какая-то, как с асфальтом, я не знаю, что ли. Это какой-то ужас. На ровных дорогах, вот, предположим, когда мы мы въезжаем на тот же самый виадук. С правой стороны нарисована такая лужа, что просто, я не знаю, она может залить машину. Мне кажется, что она по самой, наверное, пол колеса точно, а может даже и больше, в зависимости от диаметра колес, конечно же. Для меня странно. Ну вот, как будто бы только что сделали, как будто бы все новенькое. Откуда там вот эта яма? Почему нельзя было предусмотреть, а геодезисты как у нас работают, а как вообще все это происходит? Мне хочется задавать вопросы. И опять же, я понимаю, что я не уполномоченный специалист, я не могу там как-то говорить, почему так, от чего так, не могу давать какую-то оценку. Я просто как человек, который там регулярно ездит, не могу понять, почему моя машина все время облита, потому что я еду по левой полосе, человек едет по правой полосе, собственно, по правой полосе вот эта огромная лужа, он меня заливает, даже если скорость у него минимальна. Ну, неприятненько. Едем дальше. Такая же история у нас напротив кладбища Бажно, тоже на минуточку дорога новая. Как так получается? Я реально не понимаю. Я хочу прям ответ получить на этот вопрос конкретно по этим участкам. Да? То есть понятно, что там, если забить в интернете, может быть много разных ответов, но вот суть-то не меняется, понимаете? Хочется понять, а почему так? Почему? Вот, с этим вопросом тоже обращаются очень многие пользователи сети и говорят о том, что по всему городу такая же картина к переезду после Пятерочки, там вот дальше, там, где делали новый асфальт, это тоже забожно. То же самое. Еще жалуются про то, как там сделан пешеходный переход. Кстати, пешеходный переход тоже тема такая достаточно щепетильная. Насколько я знаю, не так просто сделать пешеходный переход в одной зоне. Я прекрасно помню, как мы собирали подписи на пешеходный переход на новую детскую площадку, тогда еще новую, сейчас уже немножечко пожитую, напротив управления образования, точнее, как чуть-чуть туда, к стороне Дьяконова, получается. И вот там вот не хотели ставить пешеходный переход, никак не могли это как-то законодательно, да, узаконить этот пешеходный переход, потому что якобы недалеко был другой. Но в конечном итоге сделали, и, слава богу, теперь всем удобно. Следующий вопрос, который тоже относится к автомобилистам. Так, пешеходная дорога возле общежития, но я, честно скажу, не очень понимаю, возле какого общежития, как будто бы на Матвея Кузьмина, мне кажется, вот это. Автомобили ставят таким образом, что, например, пешеходу с коляской не пройти, вот, и кто должен этим заниматься? Сейчас расскажу. У нас, значит, на госуслугах можно отправить автовладельцу, ну вот, как в данном случае, наверное, замечание, да, потому что обычно отправляют такие сообщения, когда сигналит машина, например, да, сработала сигналка, либо когда там включены фары остались и так далее, вы можете вот отправить такое сообщение. Чтобы его наказать, ну, честно скажу, я не знаю, всего скорее это ДПС, но опять же, насколько все это работает? Я ни разу не сталкивалась с такой ситуацией, но я думаю, что можно позвонить и действительно вот уточнить. Есть такая ситуация, не пройти по пешеходному тротуару, тут стоит автомобиль. Он тут стоять не должен. Что должны сделать сотрудники ДПС? Как минимум связаться с водителем, как максимум его оштрафовать или отогнать машину на штрафстоянку. Это по моим личным убеждениям, а не так, как должно быть по жизни. Едем дальше. Еще есть такой интересный момент. Публикуется ли где-то уведомление населения дорожных служб от администрации об изменении знаков ограничения скорости по проспекту Ленина на участке от моста до ГИБДД? Там висел знак 50, а теперь 40, когда его поменяли. Ну вот, собственно, там еще и камера стоит, если вдруг кто-то не знает, поэтому будьте осторожны. Ну, вообще, движение по городу 60 км в час. Вот такое разрешенное. На каких-то участках 40. Там я, кстати, не знаю, почему поставили ограничение 40. Не могу сказать, видимо, потому что пешеходный переход, скорее всего, нужно просто смотреть на знаки. Вот. Это очень важно. Очень важно, потому что знаки периодически меняются, знаки периодически меняются правильно, правила и так далее, поэтому надо быть очень внимательным в этом отношении, чтобы не попасть на штраф. Ну и в целом передвижение по городу не более 60 км в час, это прям очень важно. Вчера у меня была ситуация такая достаточно, ну, неприятная, скажем так, я немножечко подоспугалась. Значит, я стояла на повороте, и на меня ехала машина, хотя там как бы одна полоса, но люди предпочитают ее разделять. И вот с одной стороны ехала большая машина, и с другой стороны ехала большая машина. Мне пришлось даже немножечко дать вправо, потому что я просто испугалась, что у меня сейчас будет столкновение лоб в лоб. Поэтому большая просьба, уважаемые автолюбители, если вы куда-то спешите, вы можете однажды поспешить настолько, что ситуация будет неприятной для вас. Поэтому большая просьба соблюдать скоростной режим, это очень важно. Сейчас у нас, напомню, школьная пора, и как в песне, да, и при всякой погоде. Пожалуйста, я вас очень прошу, школьники иногда такие, знаете, они сею-вею идут в своих мечтах, иногда в телефонах, что очень плохо. Кстати, я считаю, что нужно обязательно разговаривать с родителем. Постоянно замечаю, как школьники идут, уткнувшись в телефоны, и через дорогу, и по проезжей части, где, например, да, пешеходная проезжая. И вот они идут, и мне кажется, что это до добра их точно не доведет. Ну, и едем дальше. Здесь у меня прям фотография. Фотография. Это с территории двор, проспект Ленина, 42, 44, 46. Здесь ямы. Да, кстати, я узнала этот двор, я очень часто там тоже бываю, но то, что здесь сейчас опубликовано, это просто, я даже не знаю, с чем сравнимо, как будто бы там какие-то, я не знаю, действия происходили непонятные. Ну, во-первых, что касается мусора, буквально вчера мне на глаза попалось видео, где женщина уже не выдержала борьбы с управляющей компанией, просто пошла сама наводить порядок на месте, где выбрасывается мусор. Представляете, вот она там 100 перчаток взяла, 100 масок с собой, и вот все это дело наводила порядок сама, потому что, как она написала, количество обращений, которое было отправлено для того, чтобы эту территорию убрать, благоустроить, оно было огромное, там в разрезе 10-15, но это не в нашем городе, я сразу хочу огласить этот момент, никакой реакции от управляющей компании не поступало на эти обращения, ну и, соответственно, ничего не оставалось делать, потому что жить в свинарнике, как вы знаете, не очень-то приятная история. Она собралась сама, пошла, собственно, и вот прибрала вот эту территорию. Ну, я считаю, что как будто бы так делать не надо, но в частности то, про что я всегда говорю, это про крупногабаритный мусор. Я не знаю, сталкиваетесь ли вы с такой проблемой, но у нас на нашей зоне выброса мусора регулярно, вот сбоку есть такой специальный отсек, чтобы поставить что-то большое, но не огромное, понимаете? А там регулярно кресла, кровати, матрасы. Я не знаю, почему люди не додумываются, что не должны люди, которые вывозят мусор, вот их такой крупногабаритный мусор тягать. Это вот специально нанимается транспорт для того, чтобы этот мусор утилизировать. Но почему-то никто об этом не знает, и все, что можно и нельзя, несут на помойку. Ну да ладно, отступили мы с вами от темы, и, собственно, Ленина дворы действительно нуждаются в ремонте, да еще и в каком ремонте, не абы в каком. Итак, также есть история про один из магазинов, что там очень много на кассах стоит кассиров. Товары пикать мы и сами можем, пишут пользователи. Поставьте роботов, зачем вам столько кассиров? Но я вам сразу могу отсылочку сделать к тому, что чаще всего это не кассиры, чаще всего это продавцы, просто они подходят для уточнения какой-то информации, они подходят там, допустим, что-то сказать, показать и так далее. Они не все кассиры, поверьте, кассиров там вот в этом магазине по одному на кассе, это я вам точно могу сказать. Ну а сейчас прерываемся для небольшой паузы, совсем скоро вернемся, оставайтесь на Луки ФМ.
6: Честное риэлторское.
7: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская», я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. С 1 февраля вступают в силу изменения в правилах семейной ипотеки. Ключевое нововведение заключается в том, что одна семья сможет оформить только одну семейную ипотеку. Это исключает возможность получения двух льготных кредитов супругами. Также вводится обязательное участие обоих супругов в качестве созаемщиков. Исключение предусмотрено для случаев, когда один из супругов является иностранным гражданином. При этом сохраняется действующее с декабря 2023 года правило, согласно которому одному человеку может быть представлен только один льготный кредит. Таким образом, ужесточение условий по программе «Семейная ипотека» поможет отсечь возможность многократного получения льготных займов. Такое мнение выразил в разговоре с радио «Комсомольская правда» эксперт проекта «Народный фронт аналитика» в области в сфере строительства и ЖКХ Павел Склинчук. При этом он допускает снижение спроса на льготные ипотеки.
8: Массовая льготная ипотека в нашей стране была завершена, и сегодня те программы, которые существуют, они носят адресный характер и не имеют такого большого влияния на общее состояние рынка, ну, в частности, на уровень цен или на объемы ввода жилья. Это скорее адресная мера поддержки отдельным категориям граждан. В этом смысле, я думаю, что сейчас государство будет поступать умнее и вводить такие критерии по выдаче семейной ипотеки, чтобы получали их именно те люди, которые в этом нуждаются. Поэтому я думаю, что сегодня уровень цены квадратного метра и так запредельный, и расти дальше просто некуда, потому что, ну, по законам экономики у людей так быстро доходы не растут, и они не смогут приобретать жилье по таким ценам.
7: Эксперт добавил, что нововведение является ответом на критику со стороны Банка России, Счетной палаты и других структур в связи с выявлением случаев, когда одни и те же члены семьи, супруги и другие близкие родственники использовали программы льготных ипотек в качестве способа приумножения своих сбережений и инвестиций в недвижимость. Надо отметить, что изменения с 1 февраля затрагивают и так называемую донорскую ипотеку. Теперь со-собственником жилья может быть только родитель, имеющий право на льготу, что закрывает схема оформления недвижимости на третьих лиц. Кроме того, программа по-прежнему позволяет рефинансировать ипотеку по ставке до 6% при наличии ребенка в возрасте до 6 лет или ребенка с инвалидностью. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
6: «Честная риэлторская». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
9: Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
10: 6 октября в 15:47 по московскому времени программа «Здоровый разговор». Генеральный директор Екатеринбургского центра микрохирургии глаза, главный офтальмолог Свердловской области, заслуженный врач России Олег Шиловских о том, чем уральские офтальмологи удивили коллег в Лондоне.
11: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев об украинцах.
13: Мы, безусловно, братский народ. Братский народ попал в трудную жизненную ситуацию. Они одурманенные, построили свою жизнь на ненависти и пытаются делать из этого смысл жизни. Предстоит период, сложный период денацификации. Это длительный процесс. Но я думаю, что они вздохнут свободно после того, как этот режим рухнет, так же, как свободно вздохнули немцы, например, или японцы. Я думаю, что этот процесс длительный, нам он предстоит, но это фактически воссоединение, единство. Я считаю, что мы сейчас крупнейшая разделенная нация в мире.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
15: О важном.
14: Владимир Путин назвал конструктивными отношения России с ЮНЕСКО. Государство планирует активно участвовать в международных проектах организации и привлекать к ним отечественных учителей, отметил президент. По его словам, педагогическое сообщество страны поможет подготовить рекомендации о защите прав и социальных гарантиях работников образования.
9: Об атаках.
14: Российские военные уничтожили почти 10 тысяч беспилотников на дальних подступах к столичному региону с начала сентября. Дежурные расчеты ПВО также перехватили 862 дрона непосредственно на подлете к Москве, сообщил мэр Сергей Собянин. Градоначальник уточнил, что подавляющую часть вражеских аппаратов специалисты нейтрализовали задолго до границ города.
9: О судебных делах.
14: Обвиняемого в жестоком убийстве предпринимательницы и ее дочери в Москве доставили в суд. Следователи требуют арестовать фигуранта дела Теймураза Гагиашвили и отправить его в следственный изолятор. Как отмечается, задержанный частично признал вину. Ранее силовики поймали мужчину в Воронежской области при попытке скрыться.
9: Об образовании.
14: Минпросвещение пообещало запустить специальную нейросеть для российских школ. Цифровой сервис разработают по инициативе лауреата конкурса «Учитель года» Алексея Морозова, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Министр заверил, что специалисты учтут все возможные риски и не допустят снижения качества учебных программ. Ранее эту идею поддержал президент Владимир Путин на встрече с лучшими преподавателями страны.
9: О спорте.
14: Женская сборная России по волейболу сыграет на чемпионате мира 2027 года. Турнир примут США и Канада, сообщили во Всероссийской Федерации волейбола. В организации уточнили, что отечественная команда завоевала путевку благодаря высокой позиции в глобальном рейтинге. Сейчас она занимает 11-ю строчку. Ранее Международная федерация сняла ограничения на участие российских волейболисток в крупнейших международных стартах.
9: Обо всем.
14: Овощные чипсы не могут служить полноценной заменой свежим салатам и овощам. Польза готового перекуса зависит от способа его термической обработки, рассказали врачи-гастроэнтерологи. По их словам, сушка разрушает часть полезных веществ, а жарка в масле с солью превращает овощи в калорийный продукт. Специалисты также предупредили, что при сильном пережаривании крахмалистых снеков может образовываться вредное вещество акриламид.
9: О валютах.
14: Официальный курс доллара 83 рубля 48 копеек, евро 94.32, юаня 12.43. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
15: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
5: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». «Меня бомбит».
0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Меня бомбит» и Катя Пахомова ее сегодня ведет. И у нас последний выход, поэтому давайте поговорим о хороших новостях. Стартовала прививочная кампания у нас, поэтому можете к ней присоединиться. Узнать об этом можно у своих, где вы прикреплены, в поликлиниках. Также в Великолукском драматическом театре стартовал новый 107-й сезон. Буквально мы сегодня разговаривали об этом с артисткой Великолукского драматического театра Аленой Медведевой, и всех она пригласила на спектакль «Земля Эльзы» режиссера и художественного руководителя театра Максима Ларина. Так что история очень важная. Наш великолукский зритель очень любит театр, и это видно по билетам, которые раскупаются просто в минуту на новые представления, на представления, которые уже были представлены театром. Тут у меня тавтология какая-то, представление. Вот, так что очень рекомендую провести эти выходные именно там. Также в честь 35-летия учреждения в детской школе искусств «Центр» состоялось торжественное открытие выставки. Можно сходить и посмотреть. Это, к слову, о том, куда сходить. Также хочется сказать о том, что в эту субботу, 26 сентября, с 8 до 15.00 в Великих Луках на площади Ленина, прилегающем к ней улицам Некрасова и Карла Либкнехта, будет работать универсальная осенняя ярмарка «Осень-2026». Будет организован концерт и планируется участие мастеров. Поэтому я, опять же, как человек, который за рулем, пожалуйста, продумывайте свой маршрут, потому что все будет перекрыто, друзья мои. А вот такая история. Для всех школьников в субботу, 26 сентября, в Доме культуры Ленинского комсомола будет школьная дискотека в 5 часов. А вот на следующей неделе у нас есть классные мероприятия. 28 сентября в понедельник в 7 часов будет шоу «Симфонические хиты» и «Колесо любви» в исполнении «Конкорд Оркестра». Да. Любите живую музыку, то, пожалуйста, я думаю, что можно еще билет приобрести. А 30 сентября в среду в 7 часов будет торжественное открытие сезона ДКЛК. На одной сцене будут выступать творческие коллективы Дома культуры. Ну и, конечно же, у нас есть замечательный Луки-парк, куда можно сходить со своими детьми, пока еще не так-то и холодно. Вот такие вот новости, друзья. Ну и новость из хороших, знаете, вот прилетела. Прилетела хорошая новость. Почему бы вам ее не рассказать? МРОТ в России вырастет до 28 935 рублей. Вот так-то! Почти на сколько? Почти на 2000 увеличится. Федеральный МРОТ сейчас, да, на 1842 рубля. Сейчас он 27 093 рубля, а будет аж целых 28 935. Вот так-то. А к 30-му году планируют аж до 35 тысяч увеличить. Ну, собственно, я как пессимист скажу, ждем повышения цен. Ну да ладно. Всем хорошей пятницы, уважаемые радиослушатели. С вами была Катя Пахомова в эфире Луки ФМ. Оставайтесь на наших волнах. У нас интересно и полезно. Всем пока-пока.
6: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
16: Скорая радиопомощь всегда готова помочь. Ведущие специалисты Великолукских медучреждений на страже вашего здоровья дают рекомендации по его поддержанию. Лучше вовремя предупредить, чем лечить. Скорая радиопомощь на Луки ФМ 102.6 ФМ.
17: Здравствуйте, с вами в студии проект «Скорая радиопомощь» и я, медицинский психолог филиала Великолукский, Псковской областной инфекционной клинической больницы Леонтьева Елена Александровна. Я часто задаюсь вопросом, что означает слово «вера» с точки зрения психологии или религии. Согласно Библии, вера есть овеществление того, на что надеется, убеждение в вещах невидимых. Эрих Фромм. Религия – это любая система мыслей и действий, которая представляет индивиду систему ориентиров и объект, которому можно поклоняться. Эрих Фромм считает, что нет ни одного человека, у которого не было бы потребности в религии. Религию можно считать одной из форм психотерапии в обществе. Именно в церкви мы осознаем, понимаем, ну и, так сказать, тренируем и принимаем то, что с нами происходит, то, что нельзя объяснить с точки зрения логики. Понятия веры и религии тесно связаны. Я уверена, что абсолютных атеистов в природе не существует. Уильям Джеймс исследовал многообразие религиозного опыта, обобщая огромный эмпирический материал. Он ввел понятие личной религии, которая, являясь первоосновой любой религиозной системы, делает человека причастным к высшей истине и тем самым позволяет ему пережить феномен обновления сознания. Для этого феномена характерно повышение энергетического фона души человека, охваченный мгновенным осознанием высокой истины. Вера и религиозность по Юнгу являются всеобщим ранним проявлением души и присущи каждому человеку. Именно в религиозных переживаниях возможна встреча сознания и бессознательного, что способствует обретению целостности человека, обеспечению его продуктивного развития. Переживание веры становится ключом, способом связи сознательного и бессознательного. Современному человеку свойственен разлад между верой и сознанием. Постоянная ориентация на внешнюю деятельность, внешний мир, ведет к отчуждению от собственного внутреннего мира. Мне хочется разобраться, что такое вера как психологическая категория. Вера как общий психологический феномен – это твердая уверенность, глубокая убежденность в чем-то, что помогает, мотивирует на определенное действие, сопровождает наше желание в исполнении задуманного даже при отсутствии доказательств. Актом усилия веры поддерживается, эмоционально притягивается, прикрепляется к сердцу, запечатлевается образ существования и осуществления которого лишь возможно, вероятно, но который через свою наглядно чувствует, чувственную представленность сознанию делает нереализованно в действительности субъективно реальным, осязаемым, недостижимое достижимым, сопутствующим, греющим и ведущим по жизни. Эта внутренняя достоверность не дается просто так, за даром и одномоментно, но требует специальной работы усилий по строительству восстановления в себе живого образа веры. Вера побеждающая, преодолевающая сомнения неверия, становится в этих условиях наиболее адекватной основой подспорьем, тогда как надежда готова возникнуть при малой вероятности успеха. Это слабая, быстро иссякающая, но зато, правда, умирающая последней поддержка. А уверенность, высокая вероятность успеха, требует выполнения слишком многих усилий, далеко не всегда которые могут быть представлены в реальной жизни. Вера тесно связана со смыслообразованием. Известна формула психолога Леонтьева, 1965 год, согласно которой личностный смысл, порождаемый отношением мотива деятельности к цели действия. Здесь имеется в виду преимущество личностный смысл, замкнутый на себе деятельности, тогда как, переходя к более общим смыслам, мы можем столкнуться с иными условиями их порождения. В сложных формах активности человек действует не ради достижения самого по себе предмета потребности или мотива. Он действует ради целостного образа новой жизни, в которую включен этот предмет. И в этот образ, только вероятный на деле, человек должен поверить, принять уже как существующий, влияющий и сопровождающий сегодняшнюю жизнь. Это внутреннее принятие – продукт работы веры. И если смыслы конкретной деятельности порождаются отношением мотива к цели, то смыслы жизни порождаются образом будущего, освежающим и животворящим настоящее или отношением образа веры к наличному состоянию человека. Анализируя раннее детство, можно прийти к выводу, что вера сопоставима с доверием. В мире малыша появляются люди, которые для него означают реальность, не требующую проверки. То, что они говорят, правда, то, что они делают правильно. Ребенок, как лакмусовая бумажка, воспринимает опыт взрослых, не задавая вопросов, не оспаривая полученную информацию. Насколько получаемые знания корректны, человек начинает спрашивать себя в подростковом, в юношеском возрасте. У каждого человека в жизни бывают сложные времена. Особенно, когда ты стоишь на распутье, и нужно сделать самый сложный выбор – продолжить бороться, либо поддаться внешним обстоятельствам и всеобщему настрою. Часто внешние неурядицы создают внутреннее настроение, что весь мир против нас. Однако это совсем не повод опускать руки и бросать то, что создавалось и приобреталось таким усердием. Даже маленькие дети знают, если верить, что вокруг все плохо, то так и будет. Какой мир вы хотите видеть вокруг себя? Как не потерять веру в то, что мы можем со многим справиться? Если вы потеряли веру в собственные силы, то необходимо разобраться, почему и в какой момент это произошло. Вера в себя укрепляется на протяжении всей жизни. Но и с неверием происходит то же самое. Оно усиливается с годами, если травмирующие ситуации повторяются. Необходимо проанализировать те негативные моменты, которые вызывают чувство провала, падения самооценки. Попытаться повторить горький опыт с новым знанием, как не надо будет делать, чтобы снова не попасть в просак. По мнению Изабель Фильоза, если говорить об уверенности в себе, чем меньше уверенности в нас самих, тем больше мы ее идеализируем. Сталкиваясь с трудностями, оказавшись перед выбором, мы говорим себе, что те другие уж точно знают, как поступить. Им не знакомо сомнение. У них нет страха сделать что-то не так. На самом деле в каждом человеке есть сомнение, и каждого может одолеть страх. Предлагаю в это поверить и разрешить себе ошибаться, если что. Предлагаю поверить, что у выученной беспомощности над нами нет власти. Предлагаю поверить в то, что прошлые негативные события случились из-за серии определенных действий или бездействий с вашей стороны. И если это учесть в будущем, то все может сложиться по-другому, лучше, чем в тот раз. Предлагаю поверить в то, что есть неприятности, которые могут происходить по независящим от нас обстоятельств, и думать, что мир жесток – это всего лишь иллюзия, созданная нами. В мире нет ничего стабильнее перемен, и не всегда эти перемены носят негативный характер. Я предлагаю поверить в исследование Бенджамина Блюма, выдающегося педагога-исследователя, который утверждал: «Я пришел к главному заключению. Чему можно научить одного отдельного человека, тому можно научить почти всех остальных людей в мире. Почти все люди обучаемы, если мы обеспечим сопутствующие условия, с оговоркой, что мы не принимаем в расчет тех, у кого есть серьезные проблемы со здоровьем, конечно. Я предлагаю поверить в то, что надежда и отчаяние есть самопрограммирование. Мозг не дает телу израсходовать все свои ресурсы, если у нас нет достаточных шансов на успех. Наша физическая сила оказывается нам неподвластной в тех случаях, когда наш мозг не верит в результат, потому что для человека самое страшное – израсходовать все свои ресурсы и потерпеть неудачу. Если мы не верим, что мы справимся в конкретной ситуации, то мы не получим ресурсы, необходимые для этого. Тот момент, когда мы начинаем верить в себя, шлюзы открываются, энергия течет рекой. Я предлагаю поверить в то, что величайшая цель состоит не в том, чтобы стать идеальным, а чтобы стать немного лучше. Я как медицинский психолог хочу напомнить, что нельзя заниматься самодиагностикой и самолечением. Если вы почувствовали себя плохо, для жителей города Великие Луки, Великолукского, Кунинского, Новосокольнического, Бежанинского, Невельского и Сибирского районов можно обращаться в Псковскую областную инфекционную клиническую больницу филиала Великолукский для приема врача-инфекциониста по предварительной записи по телефону 688-66, адрес проспект Октябрьский, 127. Лечебно-диспансерное отделение СПИД-центра, телефон 688-70, адрес проспект Октябрьский, 127. Часы приема с 8 до 13.00. Я глубоко убеждена, что знания не бывают лишними. Осведомлен – значит вооружен. Путем научения мы минимизируем свои ошибки. Берегите себя и своих близких. С вами была я, медицинский психолог. Филиал Великоустской Псковской областной инфекционной клинической больницы Леонтьева Елена Александровна. Слушайте проект «Скорая радиопомощь» каждый понедельник в 17.40. Если вы пропустили эфир, вы можете найти на социальных сетях ВКонтакте и в Максе. Оставайтесь с нами, будет интересно.
18: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
19: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
20: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
19: Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Вы слушаете радиоканал «Луки-ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
21: Все о факторах окружающей среды. Качество воздуха, воды, почвы, ягоды, грибы и даже клещи. Пятиминутка с экологом Алексеем Ивановым на Луки-ФМ.
22: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами член общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии региона Алексей Иванов. Сегодня мы порассуждаем на тему экологических памятных дат октября. Что интересного будет проходить? Какие активности проходят в этот осенний период? Октябрь месяц – это когда природа готовится к зиме. А экологи всему миру напоминают – забота о планете не знает сезона. Октябрь – один из самых насыщенных месяцев в экологическом календаре. Почти каждый день – повод задуматься о том, как мы существуем с природой. Сегодня мы пройдемся по главным экологическим датам октября и свяжем их с тем, что проходит прямо здесь, в Псковской области. Потому что глобальные темы – животные, заповедники, бумага, Черное море – имеют самое прямое отношение, в том числе к нашему региону и городу. Неделя в защиту животных и Всемирный день животных был 4 октября. Уже первая неделя октября начинается с недели в защиту животных, а 4 октября – Всемирный день защиты животных. Этот праздник учрежден в 1931 году на Конгрессе во Флоренции, а в России отмечается с 2000 года. Стоит отметить, что практически каждый час на Земле исчезают 3 вида животных, а 70 видов флоры и фауны прекращают существовать ежедневно. Для Псковской области тема актуальна как никогда. Наш регион транзитный для множества мигрирующих видов. Через область проходит Беломорско-Балтийский путь пролета птиц. По Листовском заповеднике зарегистрировано на сегодняшний день 205 видов птиц, 12 из которых занесены в Красную книгу России. Беркут, орлан-белохвост, скопа, белая куропатка – все они находят здесь свой дом. А совсем недавно министр природных ресурсов нашего региона рассказал о росте численности волков и медведей. Волков в прошлом году добыли около 350 особей, но их популяция растет, и они все чаще появляются у населенных пунктов. С медведями ситуация может стать тревожной уже через несколько лет. Квоты не осваиваются, а медведи заходят в районы, где их раньше не было. Так что День животных – это и про наших псковских хищников, и про необходимость грамотного баланса между охраной и урегулированием. 6 октября – Всемирный день охраны мест обитания, как раз тесно связанный с предыдущим праздником. Учрежденный в 1979 году в рамках Бернской конференции о сохранении европейской дикой природы. Суть проста – защищать нужно не только самих животных, но и среду, в которой они живут. В Псковской области эта работа ведется через систему особо охраняемых природных территорий. Всего природных территорий 45, от федерального до местного значения. Суммарно они занимают около 8% территории нашей области. Три ключевых – Полестовский заповедник, Себежский национальный парк и Ремдовский заказник. Плюс Рамсарское водно-болотное угодье международного значения Псковско-Чудская приозерная низменность, которая занимает площадь 92 тысячи гектаров. Из 391 вида, занесенного в Красную книгу Псковской области, 289, то есть почти три четверти, охраняются именно на этих особо охраняемых природных территориях. 10 октября наступает Всемирный день мигрирующих птиц. Это во вторую субботу месяца. Цель – расширить знания о перелетных видах, их путях, местах обитания. Псковская область лежит на Беломорско-Балтийском пролетном пути. И наши озера и болота – это важнейшие остановки для тысячи птиц. Псковско-Чудское озеро, Полестово-Ловатская болотная система, Себежские озера – все это точки на карте, без которых миграция многих видов была бы невозможна. Так что, когда мы говорим о перелетных птицах, мы говорим в том числе и о нашем регионе. А вот 14 октября – профессиональный праздник людей, которые буквально живут на страже дикой природы. С 1999 года, когда директора государственных заповедников решили, что их труд заслуживает отдельной даты, возник такой праздник – День работников заповедного отдела. Наш Полестовский заповедник, к примеру, гордость региона. Создан в 1994 году, площадь почти 38 тысяч гектаров. Он охраняет часть Полестово-Ловатской верховной болотной системы, одной из самых крупнейших в Европе. Возраст этой системы – более 10 тысяч лет. Она возникла после отступления Валдайского ледника. А что там есть? 479 видов сосудистых растений, 13 видов мхов, 45 видов лишайников. Из животных – лось, косуля, кабан, волк, рысь, медведь. Из птиц – черный аист, орлан белохвост, скопа. Заповедник – ключевая орнитологическая территория Европейской России с 2001 года. Для любителей природы есть экологические тропы. Плавницкое болото с деревянными мостками, дорогой бобра через луга и леса, маршрут «Люди и леса». Экскурсии проводятся сопровождающим и стоит в пределах 600 рублей. Заповедник находится в Бежанинском районе от Пскова примерно 178 километров. А недавно в области обсуждали экологические проблемы. Речь идет о складе с 650 тоннами устаревших пестицидов в Палкинском районе. Это, пожалуй, самый сложный экологический объект области. Отходы первого-второго класса опасности находятся там. Хранилище законсервировано больше 10 лет. Вывезли уже почти 60 тонн. А к 2029 году обещает полностью ликвидировать весь объем. Работники заповедного дела и экологи области делают свою часть работы, но проблема накопленного вреда требует и системных решений, и, конечно же, немалых бюджетов. Еще такой праздник, как Международный день ленивца, который отмечается 20 октября. Да, такой праздник существует, и существует с 2010 года. Ленивцы живут в тропиках, но день призван привлечь внимание к проблемам сохранения их мест обитания, тропических лесов, которые вырубаются с пугающей скоростью. А уже 23 октября – Международный день снежного барса. Снежный барс, или ирбис, занесен в Красную книгу России, встречается в 5 регионах России – Красноярском крае, Алтае, Тыве, Бурятии и Иркутской области. У нас, конечно, снежных барсов нет, но день – это повод вспомнить, что Россия – огромная великая страна, и сохранение биоразнообразия – это общая наша задача. Еще один день, 22 октября в России – это день без бумаги, который отмечается, как всегда, в 4 четверг октября. И девиз простой – научимся использовать бумагу рационально. Это праздник, к которому каждый из нас может присоединиться лично. Производство бумаги, вырубка лесов, расход воды и энергии, цифровизация помогает, электронный документооборот, онлайн-сервисы, чтение с экрана. Но переработка не менее важна. Оставшие уже традиционные акции от Boom Battle, победители Boom Battle смогут вырастить собственный именной лес. В течение осени участники всероссийской акции от нацпроекта «Экологическое благополучие» поборются за уникальный приз. Будут победители в категориях школы, колледжи, вузы. и они получат возможность высадить именной лес в своем регионе. Итоги подведут 10 декабря. Лидерам будут вручены специальные сертификаты. На их основании оргкомитет Бумбатла подберет подходящие локации для посадки деревьев в соответствующих регионах России. Сами лесовосстановительные работы запланированы на следующий 2027 год. И в зависимости от климатических особенностей региона, выбранного сезона, высадка молодых деревьев пройдет либо весной, или, как правило, осенью. После завершения посадок на интерактивной карте проекта «Сохраним лес» появится специальная отметка с координацией и названием нового леса. Как раз эта акция дает возможность молодым активистам не только внести вклад в сокращение объема мусора благодаря вторичной переработке, но и напрямую поучаствовать в восстановлении лесного фонда России. Присоединиться к акции просто. Найдите сайт boombattle.rf, организацию, там все просто и понятно. Итоги соревнований подведут 15 ноября, Всемирный день вторичной переработки. Для Псковской области тема бумаги связана еще и с лесовосстановлением. Леса занимают около 40% территории области. В этом году уже ликвидировано более 50 пожаров на общей площади около 44 гектаров. И основная причина – это, конечно же, человеческий фактор и неосторожное обращение с огнем. Так что беречь лес – это не только экономить бумагу, но и не жечь костры в неположенных местах, не бросать непотушенные окуртки. Кстати, о мусоре. Летом этого года объем отходов в области вырос на 30-35%. Конечно же, причина связана с притоком туристов и дачников. К примеру, за прошлый год выявлено 601 место несанкционированного размещения отходов. Ликвидировано около 80% из них. Проблема есть, и она требует системного подхода. Но еще один день, который хотелось бы отметить, это 31 октября, Международный день Черного моря, который был установлен в 1996 году, когда 6 черноморских стран подписали стратегический план действий по его защите. Псковская область, конечно же, не имеет выхода к Черному морю, но мы связаны с ним через речную систему. Наши реки впадают в бассейн Балтийского моря, а Балтика и Черное море – это часть единой водной системы Европы. К тому же Псковско-Чудское озеро – один из крупнейших водоемов Европы, и его состояние напрямую влияет на качество воды в регионе. И проблема затопленных, брошенных рыболовных сетей в наших озерах – это из той же серии. Загрязнение воды не знает границ. Итак, октябрь предлагает нам целый календарь поводов задуматься о природе. И главное, каждый из этих дней может отметить не только на бумаге. Сходить на экотропу в Полестовском заповеднике, повесить кормушку для птиц, не бросать мусор в лесу, сдавать батарейки в пункты приема, провести день без распечаток. Все это маленькие шаги, которые складываются в очень большой, огромный результат. Экология – это не про далекие океаны и тропические леса. Это про реки Великую Ловоть, про Псковско-Чудское озеро, про наши болота и леса, про то, что прямо за окном. Берегите природу и берегите себя. Уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Пятиминутка с экологами». С вами был член Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии региона Алексей Иванов. Слушайте нас в эфире радио Луки ФМ на волнах 102.6 ФМ по понедельникам в 17:50. Если по каким-то причинам вы не успели подключиться к эфиру или пропустили его, тема вам близка и интересна, не волнуйтесь. Вы можете найти запись эфира в социальных сетях, ВКонтакте или в группе радио Луки ФМ. Берегите себя, окружающую среду, и до новых встреч.
1: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко легко, свободно и без напряжения. Севидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер «звездочка-125» прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте «звездочка-125». Все звонки по России бесплатны.
4: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
7: В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
8: О важном.
14: Владимир Путин поблагодарил педагогов и наставников за воспитание участников спецоперации. Президент подчеркнул, что страна по праву гордится своими бойцами, доказавшими преданность родине. Глава государства добавил, что вернувшиеся ветераны теперь сами активно работают в школах и передают опыт детям. По его словам, мужество нового поколения защитников доказывает, что Россия сохранила лучшие традиции отечественной школы.
8: Об атаках.
14: В Белгороде борются за жизни 4 тяжело раненых жителей региона, среди которых есть ребенок. Всего после серии ударов украинских дронов медики госпитализировали 6 мирных граждан, сообщили в правительстве региона. Как отмечается, местные врачи сейчас консультируются с экспертами федеральных клиник и при необходимости пациентов доставят на лечение в Москву. Всего за минувшие выходные в регионе погибли 3 мирных жителей, еще 19 человек пострадали.
8: О налогах.
14: Министерство финансов договорилось с бизнесом о налоге на сверхдоходы для горно-металлургических компаний. Власти пошли навстречу промышленникам и смягчили условия выплат при резких колебаниях прибыли. Об этом рассказал глава ведомства Антон Силуанов. Он отметил, что именно эта инициатива вызывала наибольшее беспокойство у предпринимателей. Ранее ведомство планировало ежегодно собирать с металлургов порядка 200 миллиардов рублей дополнительных доходов от роста мировых цен.
8: О спорте.
14: Российский форвард Александр Овечкин объявил о скором завершении заокеанской карьеры. Нападающий и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталс» заявил, что текущий сезон в НХЛ станет для него последним. Спортсмен уточнил, что намерен сосредоточиться на борьбе за Кубок Стэнли и помочь коллективу дойти до финала. Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года и является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах.
8: Обо всем.
14: Жительница Албании Джамиле Мара заявила свои права на статус старейшего человека Земли. Женщина утверждает, что родилась в августе 1909 года, сообщают местные СМИ. Журналисты пообещали лично изучить ее свидетельство о крещении и передать данные экспертам Книги рекордов Гиннесса. Сейчас официальный титул старейшей жительницы планеты носит 117-летняя британка Этель Каттерхэм. Ранее сообщалось, что в России долгожительница живет в Чечне, Яхе Хашаговой, 121 год, однако документально это невозможно подтвердить. Больше новостей читайте на kp.ru. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
23: Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
24: Действительно так. Самый добрый вечер наступает в эфире радиостанции «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Здравствуйте. Министерство обороны России заявило, что усилит удары по военным и военно-промышленным объектам Украины после того, как Зеленский пообещал нарастить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. В российском военном ведомстве добавили, что удары будут наноситься в том числе по объектам в Киеве и связанной с ними инфраструктуре. Ранее вооруженные силы России провели серию ударов по объектам в столице Украины и в Киевской области. С нами на связи специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Кот. Саша, приветствую.
25: Да, приветствую.
24: Скажи мне, пожалуйста, вот это заявление нашего Министерства обороны по поводу усиления ударов Киеву, и там добавочка была, что население Украины винить следует только главу киевского режима. Вот насколько эффективен, в принципе, этот месседж, извините меня за англицизм, для самих украинцев, как ты считаешь?
5: Ну, уже террорист-экстремист и просто одесский душегуб Гончаренко взвыл, уже сказал, что надо договариваться и по русскому языку договариваться, и по православной церкви договариваться, и по внеплоковому статусу договариваться. От него меньше всего, наверное, ожидали такое услышать. Но вот если даже такие ястребы-нацисты расчувствовались после этого заявления, ну, наверное, какой-то смысл все-таки в этом есть. Ну, потому что давайте так откровенно, Киев все эти годы жил вне войны, не считая там каких-то постоянных налетов, да, вот каких-то серьезных неудобств они не испытывали, но здесь сейчас, да, идет речь о том, что они не могут связать два берега, левый и правый берег, а люди работают, допустим, на Троищине, а ездят работать на другой конец города, да, и, конечно, когда останавливаются на несколько часов мосты, это бьет по нервам, и не случайно, наверное, фиксируют украинские риэлторы возросший уровень предложений сдачи долгосрочной в аренду в Киеве, значит, жилья, и рост спроса жилья, ну, там, трешек, да, на Западной Украине, это значит, что туда уезжают семьями. Но нам-то важно не мирному населению устроить какие-то неудобства, нам важно перерезать логистику, стратегическую логистику противника, по которой идет снабжение, основное снабжение фронта, да, то есть понятно, что сложно это все перерезать физически 100%, ну, потому что

0: настолько, чтобы по ним перестали ездить. То есть у нас нет задачи полностью, да, обрушить эти мосты. Важно, чтобы ими перестали пользоваться. Это усложняет логистику. Это сотни километров объезда. Ну и там плюс, я не знаю, от суток, наверное, да, за сутки на фронте многое что может случиться. И даже если ты там на сутки задерживаешь что-то, то это все равно бьет по фронту. Поэтому тут есть задача чисто военного плана ударить по стратегическому снабжению украинской армии, потому что то, что идет через Южный мост, идет в сторону Славянска, Краматорска, в сторону Харьковской области, а с другой стороны, вот в том числе и воздействовать на самоощущение как рядовых граждан Украины, так и ее политического бомонда, и мы видим, что ну, это действует.
1: Вот я про бомонд хотела доспросить, у меня как-то не бьется. Смотри, мы много раз с тобой в эфире обсуждали, что продолжение войны равно удержание власти. И для нелегитимного президента, и для всех остальных правящей элиты. Мы приводим сейчас пример, ты приводишь пример одесского душегуба, вот этого самого, одного из самых лютых нацистов. И у меня вопрос такой возник в голове. А ему-то что? У него же там все хорошо, у него все замечательно, у него лично все хорошо. Чего он тогда вообще начинает высказываться? Или это какая-то методичка из его рта вообще декламируется?
0: Нет, я не думаю, что это методичка. Я думаю, что перспективы замаячили. Когда где-то далеко это все горело, тогда можно было хихикать в эфире и рассказывать про то, что Крымский мост – это законная цель. А когда ты на своей шкуре это чувствуешь в Киеве, и ты понимаешь, чем это грозит, ну, это грозит развалом государственности, потому что вообще, в принципе, неразрывное снабжение регионов, стабильное, это один из признаков таких столпов государственности. Когда этих столпов становится меньше, государственность начинает шататься. И даже если ты на фронте линию боевого соприкосновения под Славянском удерживаешь, но у тебя посыпались признаки государственности, ну, это неминуемо посыпется фронт. Чем меньше признаков государственности, тем больше анархии на фронте. И тут причинно-следственные связи, они понятны младенцу, и, естественно, они понятны взрослому человеку.
1: Сейчас это больно было, Саша. Это было больно младенцу.
0: Гончаренко, который, к тому же, получил в России 18-летний срок. Ну, то есть он прекрасно понимает при падении государственности, что у него перспективы-то такие не очень хорошие, если вдруг мы воспользуемся этим коллапсом государственного управления на Украине. А он может случиться, то есть он может случиться намного раньше, нежели мы взломаем генеральную линию обороны противника. То есть мы взламывать ее при наличии снабжения, финансирования, поставок, мы можем еще там месяцами. Да, а вот когда мы бьем по всему, что образует вот это вот государство, что его поддерживает, вот мы выбили у них морскую составляющую, да, у них рухнула валютная выручка, мы им выбили полностью металлургию, у них, значит, обвалилось сталелитейное, да, все производство, мы выбили им железную дорогу, вон сегодня у них глава почему-то аграрного министерства жалуются на то, что у них дефицит локомотивов. Ну, жалуются, потому что они хотя бы там по железной дороге могли, пусть не так много, как морем, но могли что-то вывозить, а сейчас и железной дороги нет. То есть мы постепенно вот эти столпы, на которых держится структурно государство, выбиваем вместе, собственно, с продвижением на фронте, и тем самым, ну, это вообще можно назвать миротворческой операцией, что с мостами, что с железной дорогой, что с морем, потому что чем меньше доходит до фронта, тем меньше приходит домой похоронок, тем быстрее война закончится миром.
1: Зеленский заявил в интервью агентству Рейтер, которое опубликовали в субботу, 3 октября. Я вам, уважаемые слушатели, напоминаю, мы должны реагировать любым способом. С их атаками на нашу энергетику мы должны отвечать по их энергетике. Прежде всего, по нефтеперерабатывающим заводам. Ну, конечно, тут перестановка, как в шашечки играть вздумал, как будто мы ничего не записываем, как говорится, кто первый начал. Вот вопрос следующий. Во-первых, он то, что прозвучало из его рта, это он реально так думает? Ну, я понимаю, что мы не залезем в его голову, но вот любопытно твои соображения. И еще это все вот эти запросы. Сейчас я сразу все...

0: Две части спрошу. И еще вот эти запросы, которые звучат про энергетическое перемирие, это все-таки не попытка к миру, а это сохранение инфраструктуры для новых ударов. Веры же нету им.
1: Ну, конечно, в голову-то сложно ему залезть. Я думаю, что он роль свою играет, как он привык это делать в кинематографе. Ну и вот с таким же уровнем таланта он пытается и здесь... Ну, он же прекрасно знает, что они все лето били по нашим НПЗ. Ну, они же хвастались этим, они же показывали это на весь мир. Ну, что значит отвечать? Это мы вообще ответили ударами по мостам на их вот эти попытки сорвать нам выборы, на их попытки сорвать питерский экономический форум, на их удары по гражданской инфраструктуре типа маркетплейсов, да, ну, тоже же не мы это все начинали, а прошлая зима, Белгород, давайте вспоминать, это не было ударами по энергетике. Ну, вот получите, как президент сказал, получи фашист-гранату от советского солдата. Вот, поэтому, ну, мне кажется, тут он просто дурака валяет и произносит то, что он должен произносить в этой ситуации со своей позиции, да, с позиции
0: да человека.
1: Да еще
0: с таким вот это, мы же люди, да? Понимаешь, вот как ты написал, чуть ли слезу не пустил, от этого просто очень мерзко становится.
1: Да, ну, конечно, мерзко. А от слов Сибиги, который говорит, что мосты – это же жизненно важные артерии, по ним бить нельзя, Москва уже нанесла 6 ударов по мостам, там… Весь мир должен как-то отреагировать. А как они по мостам нам били? По Крымскому мосту 2 раза били. А как в Брянской области обвалили этот автомобильный мост на пассажирский поезд?
0: Да, вот это просто хотела как раз привести сейчас пример. Вот именно, еще раз вот именно. Поэтому я и сказала про шашечки. Сколько бы ни переставляли, все ходы, как говорится, записаны. Поэтому не надо вот тут нам на жалость давить. Ну, нам тут, это я, конечно, образно. Потому что у нас тут жалость.
1: Мы все равно виноватыми останемся. Тут вообще никаких сомнений. То есть в глазах Запада мы, конечно, будем таким агрессором.
0: Да и пожалуйста. Саша, ой, все. Но еще не все. Сейчас новости послушаем, а затем продолжу задавать тебе вопросы. Друзья, с нами на связи специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.
2: Самый добрый вечер. Реклама. Магазин одежды – мужская территория. Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ – всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды – мужская территория. От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
3: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
5: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка. И мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее. Телеграм. Она рождена, чтобы вечер сделать добрым.
6: Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
0: Друзья, с нами на связи специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. Саш, а насколько вот то, на чем мы закончили, пока шли новости, вот какой вопрос сформировался, ты говоришь, но нас везде будут считать агрессорами и бу-бу-бу, и бу-бу, и окей. А вот насколько мы, то, что меня действительно волнует, а не мнение посторонних где-то за границами, насколько российское общество готово к эскалации? И как выражаясь словами Зеленского, если Киев продолжит возвращать войну домой, да, так он сказал, что, мол, на наши берега. Если у нас здесь внутренний консенсус, я сейчас за большинство говорю, а не так за единиц, которые где-то там что-то вякают. Извините меня за это слово, но я не сдержалась. Есть ли у нас внутренний консенсус?
1: Ну, у меня ощущение, что есть, потому что те удары, которые наносились по нам в течение лета, мы же очень серьезно их ощутили на себе, автолюбители на бензине, да все ощутили, потому что вместе с топливом всегда дорожает все, потому что все перевозится за счет дизеля и бензина. Посмотрите на Крым, посмотрите на Донбасс, да, то есть они выстояли и продолжают жить, несмотря на то, что у них там есть перебои с водоснабжением, если мы говорим о Донецке, и с бензином, который и в Донецке, и в Симферополе по таким ценам, ну, которые нам тут и не снились, да, по 200, по 180 рублей за литр. Вот я сейчас ездил, покупал.
0: Слушай, а как они покупают? Саш, извини, я тут соскочу немножко с рельсов, но это же просто какая-то огромная сумма. Люди-то получают хорошо столько же, если бы они получали, сколько здесь в Москве. Я, знаешь, либо не стала заправляться, я бы на самокатце только передвигалась. Но это я, а так вообще...
1: Пересаживается на самокат, не без этого. Но в целом, да, расчет-то был именно на то, что нас изнутри как-то это все взбудоражит, и мы выйдем на горбатый мост, как шахтеры в 90-е, да, стучали касками, зарплаты требовали, также мы начнем требовать окончания
0: войны.
1: Но они
0: же не успокоятся, они здесь прощупали, не подорвали. Значит, еще где-то начнем.
1: Кажется, как какое-то сплочение мы опять продемонстрировали, потому что исторически у нас такое какие-то невзгоды, лишения, они, наоборот, являются поводом сплотиться вокруг чужого горя, сплотиться вокруг лидера, как угодно, да, как каждый сам себе сплотиться вокруг своей команды, как вот та женщина, да, у которой на 40 миллионов сгорело товаров, на Wildberries, а она собирает свой этот цех пошивочный и рассказывает, как они будут работать дальше, чтобы выжить. Да, она не призывает выходить всех на Майдан и значит, там куролесить. Это вот у украинцев есть такая традиция, да, современная, все проблемы решать улицей. Поэтому у них, вот, кстати, на Майдан вчера, по-моему, вышла группа людей, которые, значит, выступали за договоренности с Россией, за мир в Киеве, в центре Киева, на священном для них Майдане вышли люди, которые агитировали за мир. Это уже второй такой выход, и людей было гораздо больше, чем в первый раз. Но это вот такие
0: первые звонки. А что с ними сделали, Саша? Я же вспомню, как во Львове, когда переворачивали машины ТЦКшников и поджигали их, вот эти были волнения, их очень жестко подавили. А, соответственно, сейчас что, разрешили? Мол, пусть будет? Это же не просто.
1: Сейчас не подавили. Ну, то есть видно, что такой протестный потенциал, да, как говорят политологи, он очень высок на Украине, просто он подавлен карательными методами, вот этими машинной репрессией, которая прошлась за 8 лет до начала СВО по всем городам и весям, вытравив вообще любое инакомыслие. А в течение войны тем более. И тем более удивительно, да, что вот такие проявления, они до сих пор возможны на Украине, до сих пор возможны в Киеве. Поэтому у нас, мне кажется, и есть какой-то внутренний консенсус, да, у нас большой кредит доверия центральной власти, у них такого кредита доверия нет, и Внутреннего консенсуса тоже нет. Если уже в верхах они начинают спориться и говорят о том, что ссориться и говорить о том, что надо договариваться, ну, это серьезный звоночек. Понятно, что низы это тоже прекрасно чувствуют, все эти изменения, и тоже потихонечку начинают смелеть. Не значит, что завтра там в центре Киева случится переворот, и к власти придут пророссийские силы. Там нет пророссийских сил, там все силы антироссийские. Вот. Но любая внутренняя смута на Украине, она, конечно, идет нам на руку, потому что она неминуемо скажется на управляемости государственными институтами, включая военные.
0: А я, знаешь, как размышляла, вот я вспомнила про бунт во Львове. Это, друзья мои, действительно, там против ТЦКшников выступили люди Единый фронт, потому что даже смотреть на это тошно. Я уж не говорю там о том, что это мой противник, да, вот я на личный счет, как пример. Ну да ладно. У меня возникает мысль, что это у него какой-то азарт, это сейчас я уже про просроченного. У него азарт в закапывании какой-то. Знаешь, вот это когда уже отступать некуда, когда все рубежи, рубиконы перейдены, пройдено все, и все, и дальше вот пан или пропал. Это такая психологическая история, это ведь не конкретно про него. И вот плюс еще...
1: Эта история там описана психиатрами, это, я не знаю, это наркомания, это игромания. Вот человек приходит, начинает ставить на рулетку, ему везет, он начинает выигрывать, поднимает сумму там в 3 раза большую, чем у него была, а потом начинает все спускать потихонечку, пока не спустит все и не уйдет
0: оттуда без штанов. А тут еще, понимаешь, власть страны удержать у себя в лапках. А и вот здесь я подумала про гражданина среднестатистического Украины. Когда ты скажешь, ну а что тут поделаешь? Ну, как бы, и ничего не поделает он. А вот ты говоришь про зреющее недовольство. Все жду, когда этот тазик будет переполнен последней каплей. Не знаю, доживу ли я. Потому что есть, конечно же, управа, вот те же самые ТЦКшники. Или ты не согласен с моими размышлениями?
1: Ну, мне кажется, что как бы любой протест, он должен кем-то подогреваться.
0: Нами, в том числе. Давай, расскажи мне. Да,
1: потому что без какого-то участия, в том числе и финансирования, капитала, это, конечно, будет как бы дым в трубу. То есть это бесперспективно. Чисто народного протеста его не бывает. Я работал на огромном количестве цветных революций, как на постсоветском пространстве, так и за рубежом, там та же арабская весна, ну, не было нигде прям вот чисто искреннего народного возмущения. Оно было поначалу,
0: согласна, а потом... Согласна, 100% всегда это есть.
1: Более организованные, более радикальные силы. Ну, сложно там представить, что может быть радикальнее на Украине, но у Зеленского огромное количество недоброжелателей внутри страны, там, начиная от градоначальника Кличко и заканчивая его известным соперником Петром Алексеевичем Порошенко. Я не помню, кто они там, наверняка оба экстремисты-террористы. Да. Вот, скажем, Роскомнадзору, чтобы он к нам не приставал. Поэтому я не исключаю, что кто-то там, как какие-то внутренние силы профинансирует протест, который будет иметь своей конечной целью свержение одного антирусского режима, чтобы вместо него встал другой антирусский режим, но это уже там какое-то движение к развалу государственности в целом. Вот повторюсь, вот этот развал, он может наступить гораздо раньше, чем мы дойдем до границ Донецкой Народной Республики, ну, то есть до границ Российской Федерации. Вот. И это потребует меньше потерь, меньше ресурсов и прочего. Именно поэтому и бьется вот эта вся инфраструктура, которая составляет государственную целостность.
0: Вот понимаешь, это очень здорово, что так сложилось, что ты сейчас, вот ты мне прямо сейчас пазлы сложил все, вот как-то вот, ну, настолько вот картинка целостной стала. Если представить, Саш, что завтра Зеленский исчезнет с политической сцены, как ты считаешь, изменится ли что-то по существу? Но я часто задаю такой вопрос, кто-то говорит, изменится, кто-то говорит, да нет, заменит кем-то, но ведь, как сказать, но это будет другой человек.
1: В отношении войны ничего не изменится. То есть там нет каких-то антивоенных крупных сил, которые могли бы прийти к власти вместо Зеленского. Да? Ну, то есть, может быть, как условно говоря, если приходит Залужный, ну, это сразу опускается призывной возраст до 18 лет, и всех гребут, а это еще миллион человек.
0: Хорошо, я про логику войны поняла. А тогда, то есть, можно для нас с тобой сказать в диалоге, что, Маш, ничего не изменится, потому что самое для нас главное — это специальная военная операция. А остальное все, как говорится...
1: Устойчивость ровно. Государства изменится, оно станет менее устойчивым, и рано или поздно все равно рухнет под нашим давлением, под внутренним давлением, под давлением улицы и прочего, под давлением армии, чего они, наверное, боятся больше всего, потому что армия будет на все это смотреть и думать, а мы кому присягали, а чьи нам, значит, команды, приказы выполнять. И начнется вот этот вот разброд и шатание.
0: Вот, я поэтому и задаю.
1: Неверные Зеленскому, другие присягнут Порошенко, начнут друг в друга стрелять, как у них это водится еще с 2014 года. И вот тут как раз и надо их брать тепленькими.
0: Саш, большое тебе спасибо. Ну, впрочем, как всегда, и мои пожелания «береги себя» тоже традиционны. Друзья, специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. Спасибо.
6: Самый добрый вечер. Друзья, будущее наступило.
7: Радио уже давно не шипящий приемник.
6: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
8: Здравствуйте, я Сергей Лукьяненко. Вы слушаете радио «Комсомольская правда», самое лучшее радио на свете.
6: Реклама.
9: 6 октября в 15:47 по московскому времени программа «Здоровый разговор». Генеральный директор Екатеринбургского центра микрохирургии глаза, главный офтальмолог Свердловской области, заслуженный врач России Олег Шиловских о том, чем уральские офтальмологи удивили коллег в Лондоне.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Леонид Крутаков о борьбе стран Запада за мировые ресурсы.
10: Изначально за воду человечество сражалось. Я думаю, что мы к этому вернемся со временем. И потом за природные и материальные ресурсы, которые являются первичной стоимостью, всей мировой стоимостью. Трудовая теория стоимости гласит нам, что труд создает стоимость. Реально убери нефть, газ, руду железную, медную руду. Человек сколько угодно будет трудиться, но новый компьютер не появится, самолет не появится, пароход не появится. Для этого нужны природные ресурсы. То, что находится в земле. А земля устроена так, то неровным слоем, то поверхностью размазана медь, газ, алюминий, литий, а находится в определенных местах. И эти определенные места, как правило, юридически не контролируются сильными мира сего. А для того, чтобы контролировать, нужно устанавливать колониальную сначала систему, которая будет внутренне руководить этой территорией, потом вписывать всех по финансовой долларовой модели. Тогда все страны, обладающие ресурсами, которые сегодня называют развивающимися или странами третьего мира, должны работать на интересы первого мира, где ресурсов не хватает, но где сосредоточено знания, технологии и военные вооруженные силы самые большие.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: 18:30 в Великих Луках. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Отдел по молодежной политике Управления образования 3 октября провел фестиваль для тех, кто не считает годы. Яркую площадку развернули на площади Рокоссовского. Гости мастерили открытки с видами Великих Луг, с азартом играли в традиционную игру «Дублик» на тему родного города, собирали объемную карту Псковской области и раскрашивали деревянные аэростаты. Атмосфера семейного праздника получилась теплой и объединяющей. Клирик Великолукской епархии Роман Донец и его супруга Мария награждены орденом «Родительская слава». Они воспитывают 10 детей. Указ о награждении государственными наградами президент Российской Федерации Владимир Путин подписал 29 сентября. Вручение наград состоится позднее. Комплексную проверку работоспособности систем оповещения гражданской обороны с неоднократным включением звукового сигнала электросирены и сиренно-речевых установок проведут в Великих Луках 7 октября. Работы будут проводиться с 10:30 до 13 часов.
6: О валютах.
4: Доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки, юань 12 рублей 43 копейки.
6: О погоде.
4: Сегодня в Великих Луках облачно, возможен дождь. Температура воздуха около плюс 13 градусов. Анастасия Курякова, служба информации Радио Луки ФМ.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
12: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похожую на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
0: Друзья, мы возвращаемся в эфир. У микрофона Мария Баченина. И вот еще одна новость. Выступая 3 октября 26 года, естественно, на официальной церемонии в Бремене по случаю Дня германского единства, президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер провел прямую историческую параллель с крахом первой немецкой демократии. Штайнмайер заявил о том, что ФРГ может повторить судьбу Веймарской Республики в связи с деятельностью, как он сказал, и я процитирую, экстремистских политических сил. Но имея в виду, конечно же, альтернативу для Германии, известную партию АДГ. С нами на связи директор Департамента информации и печати, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Мария Владимировна, здравствуйте, добрый вечер.
13: Да, здравствуйте. Добрый вечер.
0: Да. Мария Владимировна, как вы считаете, вот это, я бы назвала запугивание, что ли, немецкого населения призраками прошлого и АДГ,
13: которые... Знаете, я считаю, что как раз к прошлому эта подача Штайнмайера, она имеет как раз, я бы сказала, отношение, но не то, которое он хотел бы всем презентовать. То есть ровно в противоположном ключе. Вот вы сказали, процитировав Штайнмайера, что они боятся якобы возрождения или это повторения Веймарской республики. Я не являюсь германистом, я не являюсь специалистом, но мне кажется, у нас, как бы в нашей стране, эту часть немецкой истории знают все, потому что она привела к чудовищным страданиям всего мира и огромным страданиям нашей страны. С чего все началось? Все началось с того, что спонсируемая, в том числе, или, может быть, даже в первую очередь, извне, поддерживаемая как раз-таки с Запада, одна партия, сами знаем, какая, которая потом, так сказать, принесла фашизм, нацизм, ну, нацизм в первую очередь, гитлеризм, так сказать, как позорную страницу истории общемировой. Так вот, это одна партия, получая деньги, вот опять же, извне, для того, чтобы набирать силу, используя и подминая демократические процедуры, пришла к власти, и как раз вот эта самая гитлеровская НСДАП начала с того, что запретила оппозицию. Вот с чего все началось. То есть, как бы настоящие демократические институты и инструменты использовались, так сказать, в псевдодемократических целях. А какие у нас доказательства? Доказательства тем, что спонсировалось и влияние шло извне, и в частности, все прекрасно знают, что в том числе из океана. И помимо всего прочего, эта партия, она тут же начала давить оппозицию. Простите, пожалуйста, а что же мы видим из параллели сегодняшнего дня? Из параллели сегодняшнего дня мы видим, как правящая партия, или там, я уж не знаю, как они себя называют, силы правящие, куда входит и одна партия, и коалиции всякие, с которыми ассоциируется Штайнмайер, как они исполняют совершенно четко заказ как раз-таки не немецкого народа, а тот, который им подкидывают из-за рубежа. Я просто напомню, что партия «Зеленая» – это как раз та самая партия, которая полностью, так сказать, создавалась на западное все. Подкидывались идеи о необходимости запрета на территории Германии, так сказать, атомной энергетики. Вот сейчас немцы расхлебывают. Чьи это были так называемые нарративы? Конечно, они шли, так сказать, не из глубин немецкого общества. Эту идеологию им подбрасывали. И оплотом, вот этой сам фундаментом того, что атомную энергетику Германии не надо развивать, были, конечно, зеленые, которые тормозили потом развитие немецкой экономики как только могли, в то время как соседняя Франция развивала атомную энергетику. Теперь давайте посмотрим дальше. Вся история русофобии на примере того же самого Северного потока. Откуда она шла? Она шла как раз с Запада. Она шла из Америки. Вспомните, как тот же самый Байден, Нуланд и многие американские действующие политики, государственные деятели или политики, которые претендовали на власть, окрикивали, так сказать, я бы сказала, даже требовали от Берлина прекратить сотрудничество с Россией в энергетической сфере. А в конце концов прямо начали угрожать, что этот проект уничтожат. Что потом и случилось. Это откуда все шло? Это первый блок. То есть мы видим, как западные, приходящие с Запада, по сути, не отражающие, а идущие вразрез с интересами немецкого народа политические установки, они проходят через вот эти самые действующие партии, так называемых социал-демократов немецких. Хотя и правда, вот они очень возмущаются, что я так говорю, но, может быть, оно и хорошо, что они возмущаются. Я задаю вопрос, что там вообще осталось от христианского-то, простите меня, учитывая, что извращено все, связанное с природой человека, и уж тем более с постулатами христианства, с точностью да наоборот. И помимо всего прочего, именно эти две партии, ну вот я две назвала, к одной из которых принадлежит Штайнмайер, они просто стали такими, знаете, не знаю, телефонными проводами, которые обеспечивали заокеанский интерес. Второй блок, если мы говорим о параллелях с тем временем, кто кого запрещает? Как раз-таки те партии, которые создавались или которые являлись проводниками западной, так сказать, заокеанской идеологии, пытаются всеми правдами и неправдами запретить альтернативные оппозиционные силы. Но никак не наоборот. Угу. То есть они всем, так сказать, вот скопом навалились на альтернативу для Германии, которая является оппозиционной партией, пытались маргинализировать, пытались запугать немцев, и пытаются это делать до сих пор. Просто сейчас уже, так сказать, делать им это совсем несподручно, учитывая, что немцы высказались, так сказать, на выборах, несмотря ни на какие запугивания. Так вот вам историческая параллель, а отнюдь не наоборот. И еще очень важный момент. Подождите. По-моему, это как раз правящая партия, зеленые в Германии. Вот это руководство в Берлине, по-моему, они же спонсируют, прямо поддерживают киевский режим, который не скрывает своего коллаборационизма с, так сказать, гитлеровскими приспешниками того периода, уже такого, знаете, исторического коллаборационизма. Кто спонсирует Банковую? Один из ярых спонсоров, это, конечно, Берлин, причем спонсирует всеми способами, поставка оружия, деньги, политическая поддержка. Берлин что, не видит, как киевский режим своим символом сделали Бандеру и Шухевича? Этих просто вот, так сказать, соратник это хорошее, наверное, слово здесь неуместное, но вот этих самых как раз коллаборантов гитлеровских, как Азов и другие экстремистские нацбаты проповедуют символику, идеологию именно Третьего Рейха. Как теперь еще и пантеон всей этой швали нацистской создается в центре Киева. Они это все прекрасно видят и понимают. И при этом выдают на это полный кредит. Вот вам прямая параллель. Надо знать им свою историю. Они, видимо, ориентируются на ту часть немецкого общества, которая была уже, так сказать, зомбирована их пропагандистскими СМИ.
0: Но все-таки рост, о чем вы тоже упомянули, популярность, альтернатива для Германии и аналогичных сил в Европе, я сейчас беру не только ФРГ, а означает ли это, что европейский избиратель как-то уже перестал реагировать на вот этот образ, который транслируется властью внешней угрозы?
13: Вы знаете, я хочу, вот, кстати говоря, знаете, на что еще обратить внимание? Это удивительно, что это заявление прозвучало в день национального единства, по-моему, так, да, называется,
0: да,
13: этот,
0: да,
13: праздник, день германского единства. Вообще, в день германского единства, на мой взгляд, было бы им пристойно, прилично, я бы сказала, даже необходимо поблагодарить всех тех, кто стал, условно говоря, если не воодушевителями, то кто поддержал объединение Германии. Можно назвать как угодно, воссоединение Германии, объединение, ради бога. А я напомню, кто это был. Это была наша страна, Советский Союз, который выступал открыто за то, чтобы дать возможность немецкому народу воссоединиться и дать шанс этой стране, этой нации на будущее уже после денацификации. Я хочу сказать на, может быть, вопросы многих, а разве такую позицию занимали не все? Да, не все. И как раз опять же ветер дул с запада, англосаксонский дуэт выступал крайне против объединения Германии.
0: Становятся отношения у России с Германией когда-нибудь? Это вообще возможно?
13: Мы преодолевали разное. Я первое хочу сказать, что мы, извините, восстанавливали отношения даже после того, как они нашу страну пытались оккупировать и уничтожили 27 миллионов человек. Даже это мы простили. Но я считаю, что вот не сейчас об этом говорить. Вот правда.
0: Это тоже вот ответ на этот вопрос, Мария Владимировна, абсолютно понятный. Мария Владимировна, спасибо вам большое.
13: Спасибо вам. Всего
0: друзья,
13: счастливо.
0: С нами на связи была директор Департамента информации и печати, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова. Благодарим вас.
6: Самый добрый вечер.
14: Реклама. Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
15: Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
16: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
17: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505. А знаете ли вы что? Станция московского метро «Охотный ряд» установила рекорд по числу переименований. 4 раза. Сначала она и была «Охотным рядом», потом 2 года побыла имени Кагановича и снова на 4 года стала «Охотным рядом», а затем превратилась в проспект Маркса. С ноября 1990 года опять «Охотный ряд».
18: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио.
19: Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
0: 3-4 октября 1993 года Россия пережила один из самых трагичных моментов своей новейшей истории. Эти 2 дня стали кульминацией затяжного конфликта между президентом Борисом Ельциным и Верховным Советом во главе с Русланом Хасбулатовым. Итогом этого противостояния стала стрельба по Белому дому, стало несколько сотен жертв и узурпация власти в стране. А с нами на связи историк и политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич. Здравствуйте.
20: Добрый вечер.
0: Вопрос, конечно, сложный, особенно когда ты был такого возраста, это я про себя, когда не интересуешься политикой. И вот сегодня мне пришлось, ну, конечно, это я не в первый раз делаю, погрузиться и проанализировать уже с высоты собственного возраста, но я решила, знаете, как задать вопросы, как будто вот в первый раз. Я так понимаю, что был конфликт, назревал конфликт, и вопрос, наверное, в первую очередь такой. А можно ли было, на ваш взгляд, решить конфликт между Ельциным и парламентом мирно? Или силовой вариант тут был неизбежен как-то с самого начала?
20: Никакой неизбежности в силовом варианте изначально не было. Можно и нужно было решать этот спор, а точнее конституционно-политический кризис, можно было разрешить при доброй воле обеих сторон мирными политическими средствами. Но, к сожалению, этого не случилось. В итоге в октябре 1993 года Россия испытала 3-дневную гражданскую войну в Москве. И надеюсь, что этот урок усвоен новой России, усвоен навсегда.
0: Сергей Борисович, а кто конкретно? Я, знаете, я хотела, когда подводилась к нашему с вами разговору, сказать такую фразу, что Ельцин отдал приказ стрелять по Белому дому. Потом подумала, лучше я спрошу, кто конкретно отдал приказ стрелять по Белому дому? Сам Ельцин или кто-то из его окружения?
20: Сам президент Ельцин отдал приказ покончить с противостоянием, используя силовые методы. В Москву были введены военные части, была Таманская и Кантемировская дивизия, была еще одна часть еще одной мотострелковой дивизии и дивизия Дзержинского.
0: Сергей Борисович, то есть на него... Я почему задаю этот вопрос? Это было осознанное решение. Понятно, что Ельцин был сильной фигурой, Ельцин был лидером, но подталкивали его к этому решению, я не знаю, силовики, которые хотели навести порядок силы, или кто-то еще. Вот это было? Или это было единоличное его решение?
20: Чтобы понять это событие, нужно посмотреть на весь исторический контекст все-таки. К тому моменту происходило, да, в сложнейших условиях происходило становление новой России, вышедшей из Советского Союза, распавшегося, и шло формирование новой российской государственности. Съезд народных депутатов из более чем 1000 депутатов и связанный с ним Верховный Совет – это была уже архаика, доставшаяся от предшествующего периода, как и Конституция РСФСР, была конституцией государства, которого в значительной мере уже не было. И надо было достаточно быстро продвигаться вперед для того, чтобы принимать конституцию и формировать уже современное государство с нормальным современным парламентом, с разделением властей, с соответствующими отношениями между этими самыми властями. Но, к сожалению, никак не могли две стороны договориться о порядке формирования этой самой новой государственности. Съезд народных депутатов и Верховный Совет, им сформированный, предпочитали держаться за прежнюю конституцию, в которую было внесено по разным подсчетам около 400 поправок. Она представляла из себя уже, по сути, лоскутное одеяло. И бесконечные конфликты возникали на ее почве. К сожалению, не смогли стороны договориться даже после того, как в апреле 1993 года был проведен референдум, где вот этот спор был вынесен на решение граждан. Решением этого референдума, значит, было выражено доверие президенту Ельцину, была выражена поддержка, это второй вопрос, социально-экономической политики правительства, хотя и там поддержка была меньше, чем по первому вопросу. Но все-таки при всех трудностях этого перехода большинство проголосовало в поддержку социально-экономической политики. Референдум высказался против досрочного переизбрания президента и за досрочное переизбрание депутатского корпуса. Надо было на этом договориться и надо было исполнять решение этого референдума. Но, к сожалению, конституционно-политический кризис продолжался. Съезд и во главе с Русланом Хасбулатовым проявлял неуступчивость, нетерпимость, упрямство до последнего момента. Тем не менее, мне всегда казалось, и я тогда работал вместе с президентом Ельциным, что надо выходить на досрочные, одновременные выборы и парламента, и президента. Это был бы разумный выход. Но и это решение, увы, не было утверждено. В итоге, да, Ельцин 1 сентября 1993 года подписал указ о распуске. Простите, это было... Да,
0: 21 сентября, это знаменитый закон
20: 1421 сентября. А 22 сентября, в свою очередь, съезд принял решение о лишении Ельцина поста президента. Назначен был новый исполняющий обязанности президента. Новые люди были введены в правительство. И конфликт приобрел тупиковый характер.
0: А вот...
20: Дальше были переговоры, но они ни к чему не привели.
0: Вот сейчас мы до этого дойдем, Сергей Борисович. Я просто хочу вот одну минуточку затормозить нас на приказе Ельцина. Конституционный суд сказал, что Ельцин нарушил закон, распустив парламент, то есть вот после этого приказа. А почему он так поступил? Почему суд признал указ Ельцина незаконным? И это, главное, ничего не изменило.
20: А к какому конституции тогда апеллировал Конституционный суд? Вот к той самой, о которой я только что сказал, которая не соответствовала в принципе новым реалиям, и которая многократно была исправлена, и с которой очень сложно было разбираться. Да, Конституционный суд во главе с Валерием Зорькиным, ныне нам также хорошо знакомым, тогда принял такое решение, но это не разрешило кризис, потому что одна была позиция у президентской администрации, и она пользовалась очень широкой поддержкой и в стране, и в Москве тогда, что показал референдум. И другая позиция была у депутатов, сосредоточенных в съезде народных депутатов. То есть позицию надо было добровольно как-то разрешить, прийти к компромиссному решению. Но компромиссного решения даже с помощью патриарха не удалось найти.
0: То есть я правильно ли делаю вывод из ваших слов, что и у съезда была возможность избежать кровопролития, и, получается, лидеры все сами тоже тут испортили с этой стороны?
20: Вне всякого сомнения, вина лежала за этот конфликт на обеих сторонах, вне всякого сомнения, которые проявили неуступчивость, доведшую вот до столь трагических последствий. Напомню, что съезд настаивал на следующем, что вы должны... в соответствии, значит, там, с решениями нашими, признать себя преступниками, авторами государственного переворота, понести всю необходимую ответственность. И на этих условиях мы теперь только и можем договариваться. Вот этот конфликт, увы, дошел до той стадии, когда заговорили уже выстрелы, ружья заговорили. Напомню, что 3 октября состоялся силовой прорыв вот этой блокады Белого дома, дома правительства. Уже тогда началось насилие массовое и пролилась кровь. Ну, а потом было штурмом взято здание мэрии, находившееся рядом с Белым домом, и там тоже пострадали люди. А оттуда вооруженные отряды отправились в Останкино, где был предпринят штурм Останкино с использованием, ну, как минимум, одного гранатомета и огнестрельного оружия.
0: Для тех, кто не говорит
20: о том, что здесь на пустом месте возникли какие-то силовые действия, ну, не приходится абсолютно.
0: Я просто хочу людям сказать, потому что, знаете, удивительно, но многие думают, что погибли только те двое парней, те двое ребят, которым поставлен памятник и так далее. Я все-таки произнесу эти цифры. 123 человека, раненые, госпитализированы почти 500. В основном это гражданское население, это врачи, это просто люди. Скажите мне, пожалуйста, Сергей Борисович, вот финальный вопрос задам. Ельцин спасал страну от возврата к советской системе. Это говорят одни люди. Другие говорят, что он просто убрал тех, кто мешал ему править единолично. Где правда? Что это было? Защита демократии или захват власти под красивым предлогом? Минута у нас только.
20: Для какой-то верной оценки надо оглянуться с нынешней позиции. Но мы же понимаем, как важно было тогда укрепить государственность, иметь нормальную власть с нормальным парламентом и сильной исполнительной властью. Мы понимаем, что уже в 1994 году грянула Первая Чеченская война. Какие были испытания дальше? Поэтому, да, надо было идти вперед незамедлительно с новой конституцией и новой властью, вне всякого сомнения. И надо было проявить уступчивость, и я считаю, дополнительную уступчивость как раз депутатскому корпусу.
0: Сергей Борисович, большое вам спасибо. С нами на связи был историк и политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич.
3: Самый добрый вечер. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Реклама.
21: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
22: Издательство «Комсомольская правда» представляет бестселлер Сергея Козлова «Романовы. Преданность и предательство». Захватывающий авантюрный роман и невероятное погружение в эпоху. Драма и тайны последней царской семьи. Новые и малоизвестные факты и события, перевернувшие ход русской истории. Ищите книгу «Романовы. Преданность и предательство» на shopkp.ru, в книжных магазинах и на маркетплейсах. Реклама 16+.
23: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
3: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени.
21: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
3: В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
24: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
1: о важном.
2: В Госдуму пришло очень много бойцов, участвовавших в спецоперации. Всем им обязательно организуют обучение, заявил Владимир Путин. По его словам, правительство сделает все возможное, чтобы участники СВО смогли получить знания в сфере ведения государственных дел. Недавно премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что бойцы спецоперации должны получать медицинскую помощь в полном объеме. Этот вопрос крайне важен для Кабмина. Росздравнадзор ведет мониторинг оказания такой помощи участникам СВО.
23: Об энергетике.
2: Евросоюз, отказавшись от дешевого российского газа, никак не решил свою зависимость. Теперь европейские страны вынуждены покупать дорогие энергоносители у США. Такое мнение высказал постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Поводом для комментария послужило недавнее решение стран группы 7 высвободить 100 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов из важных резервов. Действие обусловлено резким повышением цен на топливо. Как известно, Брюссель это сделал по указке Белого дома. Другими словами, раньше они зависели от дешевой и российской нефти, а теперь стали зависимыми от дорогих поставок из Соединенных Штатов. Это ли они хотели достичь, задался вопросом дипломат.
23: Об образовании.
2: Минпросвещение пообещало запустить специальную нейросеть для российских школ. Цифровой сервис разрабатывают по инициативе лауреата конкурса «Учитель года» Алексея Морозова, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Он заверил, что специалисты учтут все возможные риски и не допустят снижения качества учебных программ. Ранее идею поддержал и Владимир Путин на встрече с лучшими преподавателями страны. РЖД изменили расписание поездов на Черноморском побережье. Компания полностью остановит движение составов между Лазаревской и Сочи с 17 по 19 ноября, сообщили в пресс-службе холдинга. Пауза понадобилась строителям для масштабных работ по укреплению железнодорожной инфраструктуры и повышению безопасности путей на сложном участке Туапсе-Адлер.
23: Обо всем.
2: Руководитель американской компании OpenAI Сэм Альтман возглавил рейтинг самых влиятельных людей США. В ежегодном списке он обошел создателя Anthropic Дарио Амадеи и владельца SpaceX Илона Маска, сообщает журнал Vanity Fair. Авторы рейтинга пояснили, что оценили реальную власть людей, способных менять мир за счет нейросетей. В первую десятку списка также вошли ведущие технологические лидеры и ключевые американские политики. И о погоде. В эти минуты в российской столице 11 градусов со знаком «плюс». Завтра днем будет плюс 12, плюс 14 и дожди. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
5: Она рождена, чтобы вечер сделать добрым.
23: Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
0: Второй час нашего «Самого доброго вечера», который, кстати, не закончится, если не отключаться от вещания радиостанции «Комсомольская правда». Итак, начинаем. 3 октября на 88-м году жизни скончался, ну, я бы сказала так, пионер инфо-цыганства, великий советский шоумен, иллюзионист, психотерапевт, главный телецелитель страны, это он, кстати, себя так называл, сам Анатолий Кашпировский. Под влияние этого, ну, давайте будем честными, мрачного мужчины попадало огромное количество внушаемых людей. Там были не только простые люди, там были и актеры, и дипломаты. Вот как пример, в 91-м году он представил в штаб-квартире, коллеги, ООН в Нью-Йорке метод противодействия радиационному облучению и СПИД. Это... Ну, я когда это произношу, во мне, конечно, просыпается популяризатор науки. Всем хотелось верить в чудо. Другой вопрос, почему мы в это верили? Самая читающая страна в мире, на минуточку, ну, тогда Советский Союз. И пожинаем ли мы сегодня, мы, сидевшие у телевизора рядом с родителями, бабушками и дедушками, дети, плоды того озера надежды в исполнении Алана Чумака и Анатолия Кашпировского? Поговорим и об этом в том числе. С нами на связи телерадиоведущий, секретарь Союза журналистов России Анатолий Кузьмин. Кузичев Анатолий Александрович, мое почтение. Здравствуйте. Очень
7: Паша,
0: рада.
7: Привет.
0: Да, очень
7: всем
0: рада
7: привет.
0: Тебя видеть.
7: Да, я рад.
0: Я честно скажу, вот я сразу признаюсь, потому что я сидела на стуле рядом с бабушкой и с дедушкой и смотрела, конечно же, вещание Анатолия Кашпировского и периодически Чумака. Чумак как-то рано утром вещал, но банки трехлитровые перед телевизором я помню прекрасно. Да, хотелось бы услышать... вернуться в конец 80-х и спросить, собственно, помните ли вы свои первые впечатления от телесеансов Анатолия Кашпировского? Вот как это было в вашей жизни?
7: Ой, ты знаешь, нет, я, конечно, Кашпировского помню, ты сказала, мрачный мужчина, мрачный. он, конечно, мрачный образ такой был, но и страшно харизматичный, на самом деле.
0: Конечно.
7: Правда, да. А ты знаешь, еще вот есть такой, ну, как бы, есть такой стереотипная, как бы такая немножечко с долей такой грусти, что ли, что, мол, самая читающая, ну, как же так, самая читающая страна в мире. Вот, это даже не то, что грусть, такая горькая ирония, да, самая образованная страна в мире, что же. Вы знаете, об этом нет никакого противоречия, и мы действительно были самой читающей страной в мире и так далее, и образованной, и все прочее. Но просто обратите внимание, ведь Кашпировский свой, так сказать, блестящий, не знаю, путь начал на телевидении, и благодаря телевидению. А телевидению советские люди привыкли, ну, доверять. Телевидение – это как бы это официальное, это такой рупор, но куда не могло просочиться ничего. Это понятно, что там, в смысле, политически, понятно, что там только строго дозированная и правильно оформленная информация, но все равно телевидение – это было телевидение. Это сейчас мы, так сказать, видим там все, что угодно. Там от битвы экстрасенсов до, не знаю, до еще чего-нибудь такого же, до какой-нибудь другой последней битвы экстрасенсов. Вот, а тогда это телевидение. И вдруг на телевидении появляется, как ты выражаешься, мрачный, харизматичный мужчина, психотерапевт. Там даже у него какие-то были титулы, что, мол, это зав. Лаборатории какого-то...

0: верю в импликатор Кузнецова, у меня всегда с собой.
1: Да,
0: Вот.
1: Родфронт.
0: Походный. Да, вот. Но Кашпировка, ты знаешь, слушай, вот я не заряжал воду, правда, и мои родители как-то не заряжали воду, но не потому, что мы были страшно умные, так сказать, самая умная семья в мире. Вот, мы, наверное, мы были умными, но как-то, ты знаешь, я вот сейчас пытаюсь сформулировать правильно, почему мы этим не занимались. И даже не могу тебе сказать, знаешь, вроде, ну как-то это слишком, как-то что-то было в этом, что-то не то. То есть это, в этом не было никакого рационального осознания, что, мол, это антинаучно и
1: Знаешь,
0: все
1: я
0: прочее.
1: прекрасно
0: Ну,
1: понимаю. Мне
0: как-то
1: кажется,
0: вот
1: это
0: что-то какая-то.
1: возраст. Мои родители тоже не заряжали. Я как-то волею судьбы показывалась у бабушки с дедушкой в гостях. И когда я сидела, так сказать, не то что привязанной к стульчику, но вот так полагалось. Если все смотрят, то и ты садишься и смотришь. Да, и тогда мне тоже где-то внутри глубоко казалось, что что-то не так. Но тем не менее, вот кем он был в большей степени? Он, как ты считаешь, он искренне верил в то, что он делает, в свою методику? Или это был просто гениальный шоумен, который, ну, может быть, даже опередил свое время?
0: Нет, я думаю, что он верил. Вот правда, я не знаю, надо насчет, так сказать, стопроцентной уверенности, так сказать, и полной, и, ну, полного соответствия образа и внутреннего ощущения, и самоощущения, вряд ли. Но я думаю, что, знаешь, ты, ну, такой есть феномен, как бы, когда ты начинаешь, по-моему, у Дали однажды спросили, типа, а вот каково вообще быть гением, и как стать гением? Он говорит, очень просто, говорит, два условия надо соблюсти. Первое, надо быть испанцем. Ладно, это мы убираем за скобки. Вот, а второе, говорит, нужно начать играть в гения и заиграться, и поверить. Мне кажется, в этом есть, в этом что-то есть, какая-то формула, которую люди, многие на себя примеряют и становятся ее, я не знаю, рабами, не рабами, но, в общем, они начинают верить.
1: Наверное,
0: Я
1: слово
0: думаю, что Кашпировский,
1: заложниками, да.
0: да, Кашпировский был из этой категории, я так думаю. Ну, мне так кажется.
1: Да, сначала, мне кажется, любой человек боится, идет как по тонкому льду, а потом, когда получается, все, он начинает как бульдозер. И Кашпировский, и Чумак, я думаю, тут никто не будет с этим спорить, стали какими-то символами позднего Союза Советских Социалистических Республик начала 90-х. А скажи, пожалуйста, как ты думаешь, какими глубинными процессами в стране, с какими процессами в стране коррелировался вот этот взрыв популярности целителей? Но ведь не просто так, во всем есть психология.
0: Не просто так. Слушай, ты знаешь, вот сейчас, ну, есть масса, ну, так сказать, есть такие события, такие процессы, такие феномены, которые возможно осознать только постфактум, только, так сказать, ретроспективно. Я как-то брал интервью одного экономиста, ныне очень, так сказать, знаменитого иноагента, даже не знаю, чуть ли не экстремиста, поэтому я его имя говорить не буду. Ну, знаменитый такой экономист. И вот мы еще как раз был год 2008. Вот, и я говорю, ну как, скажите, а вот экономическая наука, она может предсказывать кризисы? Он говорит, конечно, но задним числом. Вот. Да. Понимаешь, вот есть ряд феноменов таких общественных, которые можно только задним числом осознать. И его вот эта фраза этого экономиста, она не такая уж смешная и глупая. Потому что, вот скажем, сейчас я понимаю, что конечно же, это все были признаки распада. А тогда, возможно, нет, возможно, самые проницательные, так сказать, пронзительного ума и тогда это ощущали. Но я вот, у меня это не складывалось в одну какую-то картину, понимаешь, распада. Одно, другое, третье. Но сейчас, ретроспективно, задним числом, конечно же, это были все и Джуна, и Анатолий Кашпировский, и Алан Чумак, это все были признаки такие, ну да, признаки распада. Не то, что это были не причины, конечно, но маленькие такие признаки, маленькие прыщики на теле, говорящие о сепсисе.
1: Да, как-то я очень хорошо понимаю, знаешь, на уровне чувств вот это, потому что только что случилось, все эти политические события, и вот, ну да, это какой-то человек, когда он ищет опору на что-то, и вот хотя
0: Да,
1: бы это,
0: конечно,
1: да.
0: конечно, конечно.
1: А вот теперь заглянем, так сказать, из прошлого в будущее, ну, в современность. Привело ли это явление к каким-то долгосрочным последствиям? Вот сегодня, недавно читаю доклад Российской Академии Наук, что больше людей на сегодняшний день стали верить еще колдунам, экстрасенсам. Ну, я уж за скобки когда-либо выношу, что еще больше стали считать, что Солнце вертится вокруг Земли и так далее. Вот это оттуда ручеек превратился в такую реку? Мистика, экстрасенсы, колдуны? Или это сегодня какой-то тоже у нас новый признак чего-то?
0: Ну, значит, насчет Солнца вокруг Земли. Это просто, так сказать, это не то, чтобы какая-то мистическая, эзотерическая история, это просто, ну, видимо, недостаток школьного образования. Вот, тут нет ничего такого эзотерического. С другой стороны,

0: Вот, а все остальное, это, конечно, интересно. Знаешь, не хочется же быть таким совсем кондовым и таким линейным материалистом. Ведь хочется же верить, что не все так линейно, что есть что-то еще.
1: Не знаю, я с тобой не согласна. Мне вот хочется верить, только мне когда говорят, надо думать позитивно, я говорю, я не знаю, как это сделать. Я думаю
0: Нет,
1: реалистично.
0: Значит, надо думать позитивно, это как раз вот то, о чем ты что-то начала. Это инфо-цыганство классическое. Думать позитивно, я вообще, когда это слышу...
1: А оптимизм тогда к чему мы отнесем? Тоже как
0: оптимизм, это оптимизм. А думать позитивно, за это я прям бил бы по голове от глобли, которая под рукой у меня была бы. Думать позитивно. Надо просто думать. Позитивно.
1: Вот.
0: Надо просто думать.
1: Вот этого критического мышления не хватает.
0: Пойдем,
1: а мы смотрим. Вот я сейчас смотрю «Битву экстрасенсов», когда прихожу в какой-нибудь салон красоты, а у них телевизор, и в нем «Битва экстрасенсов». И я зорким глазом журналиста вижу, кому сколько заплатили, в какое там село, и почему именно в это они приехали, потому что там людям денежки раздали. И вот все эти хождения вокруг зеленого забора.
0: Маш,
1: вдоль.
0: Да. Маш, ну мне это не рассказывай. Мне тут отвечают на улице. Анатолий,
1: чтобы стыдно стало.
0: Я телевизор не смотрю, но я вам хочу сказать, что в позавчерашней программе вы позволили себе, значит, и так далее, и там начинается.
1: Да, и все-таки.
0: Я постоянно в салоне красоты. Да нет, интересная программа, чего ты. Ладно, я шучу, конечно, ерунда все это. Ну, слушайте, ну, да, людей развлекают как могут, а люди рады развлекаться. По этому поводу развлеку и я тебя одной байкой.
1: Только минутка, у нас 30 секунд.
0: Одна минута.
1: Да.
0: Нильсбор прибивает, присобачивает, значит, приколачивает над своей лабораторией подкову. Ему коллеги физики говорят, Нильсбор. Говорит, Нильс, прости, но неужели ты в это веришь? Он говорит, нет, не верю. Но говорят, работает даже для тех, кто не верит. Понимаешь?
1: Анатолий Кузичев. Спасибо тебе огромное. Анатолий Кузичев, телерадиоведущий, секретарь Союза журналистов России, был в нашем эфире. Благодарим.
2: Самый добрый вечер. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
3: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
1: Друзья, становится постепенно, но становятся известными подробности чрезвычайного происшествия с самолетом авиакомпании Fly Dubai, который, я напомню, 30 сентября следовал из Дубая в Тель-Авив. И, как сообщалось, во время этого рейса второй пилот пытался убить командира воздушного судна и обрушить лайнер на землю. Обезвредить террориста и предотвратить падение Боинга смогли пассажиры, а экстренно посадил самолет в Саудовской Аравии пилоты резервного экипажа, которые оказались на борту. Вот теперь выясняются многие подробности, ну а именно конкретно конкретно о них поговорим с моим коллегой. У нас в студии заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. Андрей Михайлович, здравствуйте.
5: Добрый вечер.
1: Я просто хочу, чтобы вы начали эту историю рассказывать, потому что, знаете, я вот если спросить меня сегодня, а как дело было, я готова рассказать все версии, которые отслеживала в течение суток, конкретику...
5: Сейчас уже становится ясным, потому что начал давать показания вот этот самый Хамам Аль-Хаммами, который все это и устроил.
1: А он кто по национальности все-таки?
5: Он из Омана.
1: А, все-таки Оман, да?
5: Да, из Омана. Вот. И он сообщил следующее, что он давным-давно планировал этот теракт. В принципе, мы избежали повторения, может быть, чуть-чуть в стиле «Лайт» 11 сентября в Нью-Йорке. Потому что он задумал, негодяй? Значит, устранить командира, или убить его, или обездвижить, и дальше лететь спокойно, как будто ничего не случилось, до аэропорта Бен-Гуриона в Тель-Авиве, отвечать на команды диспетчеров, вести с ними переговоры, не вызывая подозрений у наземных служб. А на подлете врезать самолет со всего разгона либо в терминал аэропорта, либо, если это не получится, в одну из высоток Тель-Авива. Вот, так сказать, повторить нечто подобное, что случилось в Нью-Йорке. Планировал, как я уже сказал, давно, в июле сначала, но отказался, потому что попал в экипаж, командиром которого был его друг. И он его, значит, пощадил, скажем так. Здесь, значит, создалась ситуация, когда командиром оказался индеец Смит Мачхар. Вот они вылетели, уже, так сказать, подлетели к Иордании. И тогда Хамам отпросился на молитву, попросил разрешения встать с пилотского кресла и помолиться. Среди летчиков мусульман, в общем, это не какая-то редкость, это происходит, и, в принципе, смотрит на это снисходительно, командир разрешил. Тот зашел ему за спину, командир сказал, что он продолжал смотреть вперед, вот на приборы, и из уважения не оборачивался, человек молится. И вдруг почувствовал сильнейший удар по голове. Вот. Сначала подумал, что что-то с самолетом, но удары посыпались еще и еще. Он сумел отстегнуть ремень, но кровь ему заливала лицо. Он был как в тумане, как он потом рассказал. И единственное, что он сумел сделать, и за это ему огромная благодарность, собрал последние силы, оттолкнул этого нападающего, рванулся к двери и открыл ее. Там дело в том, что для того, чтобы открыть дверь в пилотскую кабину со стороны салона, нужно набрать код.
1: Да.
5: А для того, чтобы летчикам выйти, просто повернуть ручку. Вот.
1: А, ну, это, вот я вот это не знала, и все упростило, думала, как
5: да.
1: же он справился.
5: Он повернул ручку, да, и открыл дверь. А там уже находились трое пассажиров, потому что стюардесса, находившаяся рядом с кабиной, услышала крики, драку. И
1: поняла, вот, что
5: предупредила,
1: что-то происходит,
5: да, предупредила.
1: Да.
5: Вот, они ворвались в кабину, значит, поняли, что происходит. Вот этого человека, значит, повалили, связали, надавали ему лещей, будь здоров, каких. А один из пассажиров, сантехник, как утверждается, значит, самолет ушел в пике, потянул штурвал на себя.
1: То есть он нёсся почти вертикально к земле?
5: Не почти вертикально, он шёл вниз.
1: Ага.
5: Вот такой угол был, тангаж вниз. И, значит, выправил самолет. Но, правда, специалисты говорят, что он мог этого не делать, автопилот сам бы справился.
1: А говорили, да, что он не работал, автопилот.
5: Ну, вот я не знаю, но, по крайней мере, вот наши эксперты, с которыми говорили журналисты «Комсомольской правды», говорят, что там даже если самоубийственные команды давать, автоматика так настроена, что вот почувствовав вот такое нештатное, что называется, движение судна воздушного, она бы выправила положение. Ну, так или не так, не знаю.
1: Угу.
5: Но выправил, и тут, слава богу, находился на борту среди 174 человек из всего, которые были в самолете, резервный экипаж. И они, конечно, посадили самолет вот в Саудовской Аравии.
1: Доп. Вопрос. Резервный экипаж – это случайность в виде пассажиров, в качестве пассажиров?
5: Так совпало, да.
1: Что просто
5: они,
1: совпало?
5: Что, да, что они летели этим бортом, этим рейсом.
1: А так, в общем-то...
5: А так, конечно, тяжело было бы, да, если бы только смог прийти в себя вот командир каким-то образом.
1: Но там по
5: или
1: фотографии
5: судил. Или как в фильмах давать команды, я не знаю. В принципе, в больших «Боингах», не 734, насколько мне известно, я не специалист, есть автоматические системы посадки, привязанные к конкретным аэропортам. Не знаю, как было здесь. Ну, вот случилось, слава богу, так, как случилось, в том смысле, что оказались на борту эти летчики. Вот, и они посадили. Почему этот человек попал на вот в эту компанию Fly Dubai, совершенно непонятно. Потому что до этого он работал в компании Aman Air. Угу. И был оттуда выгнан с треском за экстремистские взгляды.
1: О, то есть он был, у него,
5: да,
1: репутация уже была такая.
5: Да, его, так сказать, поняли, да, что и как себя он представляет. Почему Fly Dubai, не ознакомились с его досье, или там, я не знаю, что, и допустили его до этого, непонятно. Известно лишь сейчас то, сделали вывод следователи, что ни с какой террористической организацией он не был связан, ни с Ираном, тем более, как Дональд Трамп, так сказать, выразился, ни с Аль-Каидой запрещенной у нас, ни с ИГИЛом таким же запрещенным, экстремистским. Действовал сам по себе. Но это, так сказать, не легче от этого, если бы его этот злодейский замысел удался. Были бы огромное количество жертв. Все погибли бы на борту, естественно, и было бы огромное количество жертв на земле.
1: Да я даже боюсь представить. А вот тот поворот, что вдруг ни с того ни с сего бортпроводники потребовали развязать захваченного пилота.
5: Это непонятно, почему.
1: Ну, наверное, кому-то надо, мол, ввести самолет, потому что на фотографиях главный пилот, командир судна, он был в ужасающем состоянии.
5: Да, да, да, у него руки были изрезаны настолько,
1: да, и что... там, соответственно, не было речи. А тут бортпроводники, возможно, захотели, что хотя бы этот посадил, не знаю.
5: Ну, может быть, или он задыхался, ему кислород давали, и просто развязать его. Но это возник спор с пассажирами. Они заподозрили, нет ли сообщника в экипаже.
1: Да.
5: Какие прошаренные. И они рассадили, значит, бортпроводников. Там были не только стюардессы, но и бортпроводники в разных местах салона. А рядом посадили наиболее крепких мужиков, значит, из числа пассажиров. На всякий случай.
1: Молодцы.
5: Ну, слава богу, эти страхи не оправдались. Ну, вот и такой эпизод тоже был. Самое главное, что, слава богу, удалось спасти жизни людей и в воздухе, и на земле.
1: Скажите мне, пожалуйста, Андрей Михайлович, а вот я не очень понимаю следующее, что он ни с какой террористической организацией, этот Хамами, не был связан. То есть логично тут сделать вывод, что он был сам по себе и по собственным экстремистским убеждениям решился вот на такой теракт. Но такой теракт, он настолько является масштабным делом, что тут без денег, ну хорошо, деньги как бы я вот сейчас просто, без поддержки какой-то, финансирования, убеждений, ну мне это видится
5: мало. Да нет, Маш, тут ничего не надо. Человек, так сказать, вот он здесь, да,
1: кабину,
5: полный,
1: да?
5: Доступ, да, к штурвалу и к кабине. В этом-то и самая страшная опасность. Такого не просечешь, извините уж, так сказать, за такое жаргонное, не совсем эфирное слово. Угу. Вот, то, что служба безопасности Fly Dubai не сработали так, как надо, это факт, и тут надо разбираться. И очень сложно такого вот террориста найти. Были же случаи, когда летчики гробили,
1: да,
5: самолеты,
1: да,
5: по разным,
1: да,
5: соображениям, угу, да, вместе с пассажирами. Вот так вот сводили счёты с жизнью. И это
1: как
5: практически
1: вы считаете,
5: непредсказуемо.
1: Андрей Михайлович, ну вот у нас искусственный интеллект везде, у нас все автоматизировано. А когда начнут психологическую оценку летчикам давать такую, чтобы с этой стороны быть в безопасности пассажиров?
5: Так это делается. Ну, с ними работают психотерапевты, специалисты у нас и за рубежом. Я не знаю, опять-таки повторяю в третий раз, почему Fly Dubai так халатно, другого слова нет, отнеслись.
1: Да вы не злитесь на меня. Я этот вопрос задаю не потому, что я вас не слышу.
5: Все
1: нормально. Я имею в виду, понимаете, что это настолько несовершенно, ну, когда психотерапевт, даже самой высочайшей квалификации, разговаривает, если я хитроумный злоумышленник, я смогу что-то скрыть. А с другой стороны, еще он нож пронес. Ну как, у них что, квоты какие-то?
5: Разные, нет, есть, тут разные есть версии. То говорят, что был, так сказать, топорик, который есть в аварийный топорик, так называемый, который есть в ассортименте набора летной кабины. Вот, что он там пронесся, я, честно говоря, не могу сказать.
1: Скажите мне, пожалуйста, как вы считаете, а может быть, это вот как само собой выходит из предыдущих опытов, теперь репутация компании Fly Dubai, а это ведь не последняя авиакомпания мира, она, ну, насколько она падет?
5: Ну, она вообще, конечно, подсела сильно, потому что это не дело. Я думаю, что многие люди, которые думали летать ее рейсами, сейчас пересматривают свои планы и берут билеты на рейсы других авиакомпаний. Это, конечно, большой удар, и надо что-то делать для того, чтобы, так сказать, срочно исправлять положение. Вот. Так что могу сказать, что этот Хамами сейчас находится в Объединенных Арабских Эмиратах. Его допрашивают следователи из ОАЭ и Саудовской Аравии, и информируя израильтян обо всем, что он говорит.
1: А кто первый в исках доступа к телу, так сказать, этого преступника? Ну, это Объединенные Арабские Эмираты первые имеют право с ним работать, потому что Израиль как бы впереди планеты сидит. Но у нас 10 секунд.
5: Нет, конечно, Эмираты – это их компания.
1: Андрей Михайлович, огромное вам спасибо. Друзья, большой материал читайте на сайте kp.ru. А нам отвечал на вопросы заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов.
2: Самый добрый вечер. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
6: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Реклама.
7: 6 октября в 15:47 по московскому времени программа «Здоровый разговор». Генеральный директор Екатеринбургского центра микрохирургии глаза, главный офтальмолог Свердловской области, заслуженный врач России Олег Шиловских о том, чем уральские офтальмологи удивили коллег в Лондоне.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Востоковед Николай Севастьянов о требовании Рубио к делегации Ирана покинуть США после неудачных переговоров.
9: Не думаю, что на самом деле это какое-то сжигание мостов, потому что большая часть переговоров все равно проходит посредованно. Например, при участии тех же катарских посредников. И последние дни было на самом деле довольно много разнонаправленных вбросов на эту тему. Например, Аль Арабия сообщала, что есть определенный прогресс, и стороны даже перешли к обсуждению гарантий и порядка выполнения планов по урегулированию. А Аксиус, напротив, сообщал, что переговоры фактически зашли в тупик, и ни одна из сторон не готова идти на уступки. И, как мы видим, именно вторая публикация гораздо ближе к действительности, в принципе, это ожидаемо, потому что сегодня действительно Тегеран находится в сложной позиции. У него есть два краткосрочных фактора, которые давлеют над его действиями, и один долгосрочный. Во-первых, действительно можно тянуть и даже эскалировать, потому что есть убеждение, что до выборов в США не пойдут на обострение, на серьезное. А с другой стороны, есть риск, что как раз после выборов у Трампа уже не будет сдерживать этих факторов, и серьезная эскалация крайне вероятна, если не сказать неминуема. А с долгосрочной точки зрения, здесь тоже есть довольно плохой для Ирана фактор, который заключается в том, что на дистанции значение Армудского пролива будет неизбежно снижаться. И получается, что так или иначе, вот это окно возможностей для любых договоренностей, оно все равно не бесконечное.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Привет, я Александр Эвскляр. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». И правильно делаете.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В Великих Луках, 19:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Отдел по молодежной политике Управления образования 3 октября провел фестиваль для тех, кто не считает годы. Яркую площадку развернули на площади Рокоссовского. Гости мастерили открытки с видами Великих Лук, с азартом играли в традиционную игру «Дублик» на тему родного города, собирали объемную карту Псковской области и раскрашивали деревянные аэростаты. Атмосфера семейного праздника получилась теплой и объединяющей. Клирик Великолукской епархии Роман Донец и его супруга Мария награждены орденом «Родительская слава». Они воспитывают 10 детей. Указ о награждении государственными наградами президент Российской Федерации Владимир Путин подписал 29 сентября. Вручение наград состоится позднее. Комплексную проверку работоспособности систем оповещения гражданской обороны с неоднократным включением звукового сигнала электросирены и сиренно-речевых установок проведут в Великих Луках 7 октября. Работы будут проводиться с 10:30 до 13 часов.
2: О валютах.
8: Доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки, юань 12 рублей 43 копейки.
2: О погоде.
8: Сегодня в Великих Луках облачно, возможен дождь. Температура воздуха около плюс 13 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
11: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похоже на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен, и силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для действия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
1: Добрались и собрались. Собрались и набираем. 8 800 200 ровно 9702. Мы сегодня уже говорили о том, что Анатолий Кашпировский на 88-м году ушел из жизни 3 октября. И, знаете, хотим спросить теперь у вас, как вы относились к персонажам вроде Кашпировского, вроде Алана Чумака? И как вы считаете, от них было больше вреда или пользы? Ну, то есть вот такие ваши истории мы хотим услышать от вас, поэтому набирайте 8 800 200 ровно 9702. Как вы относились к Кашпировскому, к Чумаку? Смотрели, не смотрели? Ну, я не знаю, как вам, а мне казалось всегда, что Кашпировский, он... Как только будет звонок, сразу мне скажите, пожалуйста. Что Кашпировский, он был попопулярнее Алана Чумака. Не знаю, я никогда не занималась замерами, да и тогда, в те времена, не была журналистом и вообще еще никем не была. Но к чему я это веду? К тому, что Кашпировский, он был такой суперстар. Да, я, может быть, где-то ошибусь, но я никогда не видела по телевизору, как Чумак сидит перед огромным залом, наполненным людьми. А Кашпировский каждый раз такое было. Сидит, что-то там вещает жестким голосом, так что у меня по спине мурашки и волосы на голове вставали дыбом. А потом люди вдруг начинают с закрытыми глазами ходить по залу, и вдруг понятно становится, что они до этого ходить не могли. 8 800 200 ровно 9702. Как вы относились к Кашпировскому, к Чумаку? Ижевск на связи. Сергей, здравствуйте.
12: Добрый день, Мария.
1: Здравствуйте.
12: Ну, будем говорить так, с Кашпировским встречаться не получилось, а у Чумака даже были на квартире.
1: Ну, что вы там делали, расскажите. Давайте рассказывайте.
12: Ну, у меня дочь инвалид правой группы ДЦП. Угу. Поэтому мы в 90-х годах прошли очень много экстрасенсов.
1: Угу.
12: Ну, Кашпировский с Чумаком, ну, особенно Чумак, которого лично видел, ну, шарлатан, по-русски говоря.
1: А вот. Можно задать вам нескромный вопрос? Сколько стоил визит к Чумаку, чтобы он вылечил, излечил, правильнее сказать, инвалида?
12: Да там рублей, по-моему, если мне память не изменяет. Нет, честно говоря, врать не буду, я не помню уже.
1: Боитесь сказать, да?
12: Сначала... Заводил по 5 человек, садил на диван, заложил фотографии. Что-то 3 минуты колдовал, выходили. А очередь была с 11 этажа до первого. Все забито народом.
1: А вот знаете, у меня какой встречный вопрос. Вы извините, что я вас мучаю. Вот ничего же положительного не произошло? Или что-то сдвинулось с мертвой точки? Потому что вера человеческая – это великая вещь.
12: Нет, с ними нет, но положительные явления были от других. Вот, например, в Перми, там был симпозиум экстрасенсов, человек 40 их там было. И там приезжал с Москвы как раз колдун Иван Иванович.
1: Ну, я помню, вы про него мне рассказывали, помню.
12: Да,
1: у нас,
12: вот,
1: да,
12: понимаете?
1: Был на другой теме разговор. Но, в общем, я поняла. Мне просто интересно, а вот к Чумаку в эту очередь, у него, может, там охрана была, или тогда охраны еще не было. А вот кто-то недовольный бы встал, и как дал бы ему, как говорили на моей родине, дыню бы размягчил так хорошо за то, что просто деньги собирательством занял. Спасибо вам огромное, Сергей, что позвонили. Спасибо большое. Дмитрий из Санкт-Петербурга, здравствуйте.
13: Алло, добрый вечер. Я смотрел сеансы Кашпировского. Ну, я думаю, это эффект плацебо действует, как говорится. Но все-таки, как говорится, вера все-таки какая-то была. Может, какой-то он эффект действительно реальный давал.
1: А вы на себе это как-то испытали или просто делаете какие-то выводы?
13: Ну, как бы психологически как-то кажется как-то.
1: А смотрели по собственной воле или вас родители усаживали?
13: Ну, как бы так, ну и сам, пожалуйста, и просто все вместе.
1: Спасибо большое, спасибо за звонок. Я сейчас совершу этот каминг-аут, да, это так называется. Я, видимо, настолько меня прозомбировали после лета у бабушки с дедушкой, где я с ними сидела и смотрела это все дело. Я приехала, и помню хорошо, собираюсь в школу, вторая смена, и тут начинает чумак по радио выступать. А радио – это еще радио. Один канал у нас был не многопрограммник, а однопрограммник дома. И чумак выступает. И такой говорит: поднесите любой предмет к радио и зарядите его. Я думаю, а я как-то засуетилась, мне на работу, в школу пора. Я думаю, и я кольцо, значит, с пальца снимаю, а радио высоко под самым потолком висит. Вот это вот каминг-аут. Не, мне не стыдно вообще ни разу за это. Это просто то, что все мы как бы смертны. Да? 8-800-200-97-02. Москва на связи. Николай, здравствуйте.
14: Да.
1: Здрасте. Вы в эфире, Николай.
14: Да, я был у Кашпировского в Виннице на его этом самом... Это был его там конкурс, который он проводил «Твои возможности, человек». А потом я был у Джуны. И я хочу сказать, что участие в том вот его экспериментах, они были удачные для него и уважительные. Но мне не понравилось другое. То, что там... Алло.
1: Да, я вас слушаю внимательно, я просто не перебиваю.
14: Просто там было видно его воздействие на людей. А с другой стороны, я ему сказал еще после самого эксперимента о том, что если бы он, допустим, применял бы свои опыты на плохих вредных привычках людей, это был бы большой плюс.
1: А на вас подействовало? Простите, что перебила вас.
14: Способности. Это было омерзительно. И мы с ним, когда встретились глаза в глаза, то я чисто механически оторвался от него. И я хочу сказать, что вот то волнение, то поле, которым он использовал, оно как бы тогда подчеркивало только лишь одно.
1: Спасибо, спасибо. Слушай, ну как бы тут какая-то у нас лекция получается. Я просто... Друзья мои, сразу скажу. Когда вы звоните в прямой эфир, выключайте радиоприемник. Вы все будете прекрасно слышать телефонные трубки. Иначе происходит завязка по звуку, и вы как бы себя вторично слышите, и из-за этого удлиняется время выступления. Спасибо большое. Ну, основная мысль ясна. 8-800-200-97-02. Самара на связи. Сергей, здравствуйте. Сергей, Самара, здравствуйте.
15: Эх, сам. Меня Геннадий зовут.
1: У вас, конечно, Геннадий зовут. Простите меня, дура грешная, а? Геннадий, простите. Самара на связи, Геннадий. Так, как относитесь?
15: Мария Сергеевна, да. Мне уже был четвертый десяток, когда Кашпировский вел эти передачки все.
1: Ну, то есть вы были взрослым и умным.
15: Сразу было понятно. Ну, про чумака уж отдельная тема. Угу. Кашпировский, это, ну, шарлатанство сразу было видно. А вы помните, как он телеграммы зачитывал там?
1: Ну, очень смутно, очень. Я маленькая
15: там
1: была,
15: если честно. Там он половину передачи читал письма. И вот анекдот даже был на эту тему там. Ага. Уважаемый Анатолий Михайлович, после ваших сеансов у меня рассосались послеоперационные рубцы. Потом, уважаемый Анатолий Михайлович, у меня после ваших телесеансов рассосались килоидные рубцы там. И там еще, уважаемый Анатолий Михайлович, после ваших сеансов у меня рассосалась соседка.
1: Ну,
15: дальше
1: ясно.
15: Продолжать?
1: Не, не надо, не надо.
15: А были еще такие, помните, Юрий Лонга там покойников воскрешал.
1: Все, я помню Юрия Лонга, почему-то этот, у них у всех демонические, у чумака такие, он такой белый, пушистый, а вот все остальные демонические. демонические какие-то у них
15: видовые. Да, еще какой-то гробовой был там,
1: нет, все,
15: господи.
1: Не будем их вспоминать. Спасибо вам огромное, Геннадий из Самары. Я выучила. 8-800-200-9702. Как вы относились к таким персонажам, как Кашпировский, Чумак? Вот сейчас еще вспомнили. У нас Тверь на связи, правильно? Борис, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
1: Ну, как вы относились, Борис?
16: Это, ну, мелкий был-то тогда, угу. Ну, сейчас, там, это, я 73-го года. Ну, вот, и тогда, вот, помню, у меня были бородавки на руках, и вот я Кашпировского посмотрел, и они прошли.
1: А вы секундочку, я сейчас буду спрашивать вас до вопроса со звездочкой.
16: Ну,
1: подождите, сколько вам было это... лет? Погодите, мои вопросы, сколько вам было лет?
16: Ну, когда он был там, в 86-м году, наверное, ну, лет, значит, мне было лет 13.
1: Ну, а все, так, понятно. То есть вы примерно себя помните. У вас прям такой юношеский возраст начался, когда вы поняли. Это хорошо. А дальше вам приходилось... Вас как, родители к телевизору прислоняли или что? Или мазали этой водой, которую заряжали?
16: Нет, понимаете, там, тогда Калининская, сейчас Тверская область, да, там, тогда была одна программа, ну вот, смотреть, ну, особо нечего. Ну, то есть это, ну, во-первых, это была развлекательная программа вот эта.
1: Все, я поняла. То есть к этому так и относились. Но бородавки... допускали мысли, что бородавки как-то сами по себе исчезли?
16: Нет, сейчас-то я все понимаю.
1: Ну, у вас пубертатный период был, понимаете, в чем дело? Там гормоны играют так, как передача «Играй гармонь» на том первом канале центрального телевидения. Все возможно. Спасибо вам огромное, друзья. Давай... А еще звонок успеваем в этом блоке? Пенза на связи. Сергей, здравствуйте, у нас минутка.
17: Здравствуйте. Ну, я расскажу про Кашпировского, то, что мне было тоже где-то лет 13-14, и как сейчас помню, тоже бабушка с дедушкой постоянно его смотрели. Вот. Но что хочу сказать, может быть, внушение Кашпировского. Дед у меня был такой седой человек, залысинный, как у Владимира Ильича Ленина. Вот. Ну, помню, как после этих сеансов у него волосы почернели даже. Вот бабушка удивилась. Может быть, это было внушение, наверное.
1: Может бабуля его покрасила, чтобы весь подъезд поразился. Я поняла. Я пыталась пошутить, может, не смешно. Спасибо огромное. Просто 10 секунд осталось. Друзья, в следующем блоге звоните, ну, звонить можно уже прямо сейчас, 8-800-200-9702.
2: Самый добрый вечер. Реклама.
18: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на Гоголя 2Б. Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
19: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
21: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась, ну, в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? На территории Москвы обитают 6 видов летучих мышей. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и... А
0: Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
1: Ну, глядя на комментарии на Рутубе, все, конечно, реалисты, интеллектуалы, и все, никто не верил. Только вот вспоминают еще Леню Голубкову. Не из этой оперы. Да. Наверное, можно сказать, что из этой, по крайней мере, из этой оперы по времени. Да, кстати, подписывайтесь на наши видеотрансляции на Рутубе, во ВКонтакте. И можно оставлять комментарии, участвовать в открытом микрофоне. Все на все. Набираем в поисковой строке «Радио Комсомольская правда». Заходим, подписываемся, и все-все доступно. Особенно наше с вами общение. 8 800 200 ровно 9702. Вопрос сегодня простой. Как вы относились к персонажам? Вроде Кашпировского и Чумака. От них было больше вреда или пользы, на ваш взгляд? Подмосковье с нами на связи. Владимир, здравствуйте.
3: Ой, здравствуйте, здравствуйте. Ваш голосок очень такой приятный, колокольчик вы наш. Комсомольская правда, всем привет. Здравствуйте. Всем слушателям.
1: Да. Вы меня как-то, я растерялась даже. Взрослая, серьезная женщина, а тут хоп, ситуация. Ладно, про Кашпировского. Спасибо на добром слове большое.
3: Кашпировский, да-да-да. Кашпировский и Чумак. Вот, да, бабушка моя, я помню тоже. Я 72-го года, значит, рождения, вот. И бабушка моя заряжала банки, какие-то крема заряжала. Это было так здорово, но это все было не просто так. Дело в том, что в 70-х годах, именно, ну, я родился там, да, в 72-м, и где-то в 3-летнем возрасте началось что-то с моим лицом. У меня, значит, они говорили, врачи говорили, диатез, сейчас, как говорят, ну, аллергия.
1: Ну, да? Я понимаю, что-то началось все, да.
3: У меня есть фотография, черно-белая детская фотография, я смотрю до сих пор вот прям это, и вот меня отвели к бабушке, которая, значит, что-то там делала, колдовала, там что-то там какими-то, ну, вот там что-то там...
1: Отговаривала читала, или там... заговаривала, получается?
3: Вот она, что-то да? такое, я не помню, я не помню вообще этого вот момента, да, так. Ну, водили какой-то бабушки, 3 дня подряд водили. Вот, то есть у меня сейчас чистое лицо, а могло бы... Мухи садились, вы понимаете, что
1: ой,
3: было?
1: Ой, да, ну все, давайте вот без этих подробностей.
3: Ужас,
1: как говорится,
3: ужас.
1: Присылайте фото, желательно в купальнике.
3: Пришлю, если, ну да, хотите, пришли, я дойду там в альбоме. Вот, и у брата моего точно так же к ней же опять, к этой бабушке водили, и все она сделала, у него коленки были там что-то, прям они как панцири черепахи.
1: Мы поняли, мы поняли, спасибо огромное. Ну, это ж надо же, а? Вот, вот такое, да? Черепашка. Не, ну, ладно. В общем, вот у меня как ребенка превращаюсь, когда вот это говорят об этом. Я начинаю. 8 800 200 ровно 9702. Александра, Тульская область с нами на связи. Здравствуйте, Александра.
22: Здравствуйте, добрый вечер.
1: Самый
22: очень
1: добрый.
22: Люблю «Комсомольскую правду». Слушаю военное ревю.
1: Да, Виктор Николаевич, наш любимый.
22: Да, и утром «Комсомольскую правду» просто обожаю.
1: Значит, так, вы утром или... По подождите, поводу... Александр, сейчас будем разбираться. Это больно сейчас прозвучало. Значит, Баранца, Панкина звонят мне, да, им в любви признаться. Что же вы там делаете-то, люди добрые?
22: Ну вот с вами первый раз общаюсь. Надеюсь, что и
1: начнем наше знакомство, Александра. Да, правильно. Правильный выбор. Рассказывайте, как вы относились к Чумаку и Кашпировскому? Вред это больше или польза, как вы считаете?
22: Я вам скажу вот что. У меня мама болела, у нее была онкология.
1: Так.
22: И она цеплялась за любую соломинку, и как раз в это время проходили вот эти сеансы, видеосеансы и Кашпировского, и Чумака. Она садилась перед телевизором, и она говорила, что...
1: Ой.
22: Чумак на нее действует благотворно, а после сеансов Кашпировского ей было хуже.
1: Вот так
22: ей
1: вот.
22: Становилось плохо. Да, то есть все-таки какое-то влияние оказывалось.
1: Ну, вот, знаете, я сегодня, когда с Анатолием Кузичем говорили о Кашпировском, обсуждали его феномен, я сказала, что у него такой вот демонический, с отрицательной харизмой, но очень харизматичный, конечно, человек. Но там прям вот было...
22: Да,
1: очень жестко все, согласна. А Чумак, он такой, он белый, пушистый, в прямом смысле этого слова, причем белый, пушистый. Ну, потому что у него волосы седые, вот такие они все. Спасибо вам большое за звонок. Завтра про проверю, будете ли вы вечером с 6 до 8 в эфире «Комсомолки». Угу. А то только с утра и убранца. Нет, таки все, я запомнила, на карандаш взяла. 8 800 200 ровно 9702. Подмосковье с нами на связи. Александр, подожди, только что была Александр. Александр.
4: Да, Маша.
1: А, здравствуйте. Добрый. Добрый, самый добрый вечер. Слушаю вас.
4: Да, действительно, меня немножко напугала эта ситуация.
1: Какая именно?
4: Дело в том, что... Да, все... В этот момент я лежал в больнице, и там на одном этаже был, ну, контингент самый разнообразный, mm-hmm. начиная от директора завода и кончая уборщицей.
1: Так.
4: Так вот, перед сеансом задолго, за час, это что-то бесноватое собиралось... разные контингенты, и даже не позволяли там футбол посмотреть, потому что это была бесовщина.
1: Черти полосатые, так... футбол не позволяли смотреть.
4: Это точно.
1: Слушайте...
4: Я для себя определил, что это был тест на идиотизм нации. И этот тест прошел успешно. В общем, как это батенька там... дураку налжешь, а потом делай с ним что хочешь.
1: Ну да, я понимаю.
4: Вот они с нами сделали.
1: Спасибо.
4: Поняли, что этот народ можно грабить, но можно грабить.
1: Ну, все равно ничего с нами поделать нельзя. Вот можно грабить, можно бить, можно убивать, а поделать ничего нельзя. Вот как, помните, в «Простоквашино»? «Фиг вам» называется. Вот такая история. Так, минута остается. Да, даже 40 секунд. Самара на связи. Дмитрий, здравствуйте. 30 секунд, поехали.
5: Добрый вечер.
1: Самый добрый.
5: Очень мало времени.
1: Да.
5: Ну, я не хочу, знаете, как к общему явлению экстрасенсов, его вроде бы как раз вот спросили к этому явлению отрицательно. Я считаю, что это задурение населения вот, в негативном смысле и, собственно, вот, негативные отношения.
1: Все, поставили точку. Вы... Сегодняшняя точка в нашем вопросе дня. Спасибо вам, Дмитрий, большое. Друзья мои, почему я тороплюсь? Да потому что у нас событие традиционное в финале «Самого доброго вечера».
6: Нам песня «Жить, не тужить» помогает.
1: Тут, друзья, такое. Рэпер СТ записал совместную песню с Татьяной Матушкой Земли Куртуковой. Я не первый раз пытаюсь, но пока безуспешно с первого раза выговорить эту фамилию. Получился легкий поп-фолк, в котором только один недостаток. Ну, собственно, сам СТ, уж простите, не без его речитатива, песня бы только выиграла. Давайте послушаем.

нас с тобой уже нет. Растут цветы на лугах полевые. Мы говорили с тобой обо всем, и после мы же подолгу молчали. Проходит все, мы тоже пройдем. Вслед за дождем пройдут наши печали. Дожди пройдут, и мы встретимся вновь. Знаешь, проходят любые ненасти. Преодолеется наша любовь, и сердце бьется в груди ночь.

0: «Самый добрый вечер». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Народный артист России Николай Басков об общении с фанатами в социальных сетях.
2: Когда ты едешь куда-то на съемку или еще что-то, мне приятно пообщаться с людьми, написать совершенно каким-то незнакомым людям, поддержать их, написать им какую-то шутку, чтобы у них было какое-то эмоциональное настроение. Я люблю людей делать счастливыми. Я не могу всем помочь, конечно же. Мне пишут огромное количество людей в разных соцсетях, в личные сообщения. Меня и так окружает огромное количество людей, с которыми я сталкиваюсь. И по зову сердцу, действительно, я когда могу, я всегда помогаю. А когда не могу... Могу, я говорю, что, слушайте, у меня у самого там бывает тяжелый какой-то период.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
0: О важном.
1: Владимир Путин заявил, что Россия гордится героями спецоперации. Сегодня в Кремле президент вручил государственные награды педагогам и наставникам, воспитавшим героев СВО. Они проявили доблесть, отвагу, мужество при выполнении боевых задач в ходе спецоперации и на деле доказали свою преданность долгу и отечеству, подчеркнул российский лидер.
0: Эксклюзив.
1: Немецкое правительство осознает, что спонсирует нацистский режим в Киеве. Это заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова в эфире радио «Комсомольская правда». Это как раз правящая партия. Зеленые в Германии. Они же спонсируют, прямо поддерживают киевский режим, который не скрывает своего коллаборационизма с гитлеровскими приспешниками того периода, отметила дипломат. По ее словам, Германия поддерживает Киев всеми способами, поставляя оружие и деньги. Ранее сайт КПРУ писал, что Украина и Германия подписали 15 соглашений на общую сумму 8,5 миллиардов евро. В свою очередь, глава МИДа Сергей Лавров говорил, что Москва имеет право рассматривать участие европейских стран в ударах по российской территории как участие в конфликте. В День учителя Сергей Собянин вручил почетные грамоты правительства Москвы 25 педагогам. Лучших выбрали по итогам опроса выпускников столичных школ 2025-26 учебного года. Обращаясь к учителям, мэр столицы отметил, за несколько десятилетий вы выпустили практически половину всех, кто сегодня трудится в Москве в самых разных профессиях. И можно говорить не о том, что вы какое-то будущее страны формируете, а о том, что вы уже создали, что уже работает на благо страны и нашего города. Среди награжденных учителя математики, биологии, английского и русского языков, литературы, истории, обществознания, информатики и физики из 22 школ. Многие из них стали победителями профессиональных конкурсов, а их выпускники сдают ЕГЭ на высшие баллы, побеждают на олимпиадах. Вместе с грамотой каждый педагог получит премию 250 тысяч рублей. Всего в столичных школах работают 54 тысячи учителей. Они обучают больше 1 100 000 детей.
0: О спорте.
1: Женская сборная России по волейболу выступит на чемпионате мира 2027 года, который примут США и Канада. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской Федерации волейбола. Право побороться за титул российские спортсменки получили благодаря высокой позиции в мировом рейтинге Международной Федерации волейбола. Сейчас сборная России занимает в этом списке 11-ю строчку. Турнир запланирован на период с 20 августа по 5 сентября следующего года. И о погоде: в эти минуты в российской столице 11 градусов выше нуля, завтра днем будет плюс 12, плюс 14 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
0: Корнеев засветил. Засветим, чем цифровой мир отличается от обычного и так ли велика разница.
3: Добрый день, друзья. Сегодня мы в эфире. С вами Корнеев засветил. Валерий Корнеев, доктор бизнес-администрирования, председатель Союза «Цифровой мир». И с нами в студии Ирина Губенко, блогер, автор проекта «Умная роскошь» Ширен Рашен. Здравствуйте, Ирина.
4: Здравствуйте. Спасибо большое за приглашение.
3: Сегодня у нас очень интересная тема. Я думаю, что всех волнует тема с обеспечением жильем нашего дорогого населения, наших дорогих семей. И сколько нам не говорят о том, что для того, чтобы больше рожать, для того, чтобы увеличилось наше народонаселение, для того, чтобы росла наша экономика, для того, чтобы наши демографические показатели наконец-то превысили те показатели, которые необходимы для простого воспроизводства. А я напомню, это 2,1 ребенка на одну женщину детородного возраста. Сейчас у нас показатель в районе 1,4. Это хотя не самый плохой показатель в мире. Я бы даже сказал, ну, один из лучших, но, ну, кроме тех стран, которые африканские, которые вообще сейчас пока в другом состоянии находятся и развитие, и в другом состоянии понимания окружающего мира. Но для того, чтобы нас было больше, для того, чтобы имело смысл вообще в принципе развивать для чего-то нашу экономику, нашу страну, для того, чтобы обосновать те возможности, которые у нас есть, для того, чтобы наши предки, которые своей жизни положили свой труд, весь труд, свой пот, свою кровь положили на то, чтобы эта территория досталась нам, эти природные ресурсы достались нам, чтобы мы тут жили в счастье, в благополучии, чтобы наши дети могли тут жить, чтобы было кому здесь жить, нам нужно обеспечить коэффициент рождаемости не менее чем 2,1 на одну женщину детородного возраста. А вот, к сожалению, у нас сейчас, как я уже говорил, 1,4, но для того, чтобы все это было, нам необходимо в первую очередь, как мне кажется, обеспечить все-таки условия для этого. Как нам не говорят, для того, чтобы, что нужно агитация, пропаганда, значит, нравственные ценности и так далее и тому подобное. Это очень важно, это очень нужно. И понятно, что есть много стран, которые живут гораздо богаче нас, и у них есть вроде бы больше возможностей для деторождения, но их коэффициент рождаемости, к сожалению, еще там гораздо хуже, чем у нас. Вот берем Южную Корею, по уровню жизни она превышает нас значительно. Там коэффициент рождаемости на минуточку где-то 0,8. Да? То есть еще почти в два раза ниже. Говорят, что если так дело пойдет дальше, то Южная Корея через два поколения прекратит свое существование вообще, то есть там вообще никого не останется. А нас это не устраивает, и для того, чтобы это все было, нам нужны, на мой взгляд, два основных фактора. Это хорошие доходы населения, кроме всего прочего, как я уже говорил, нравственного нашего состояния, духовных ценностей и так далее и тому подобное. И жилье. А для того, чтобы обеспечить нам жилье, хотя, в принципе, сейчас мы в мире тоже в не очень плохом положении, потому что почти три четверти нашего населения живет в своих собственных квартирах или имеет свои квартиры, или у родителей есть квартиры. Но это в основном наследие Советского Союза. В последнее время тоже квартиры достаточно активно покупали. Хотя я хочу сказать, что у нас вроде бы вся наша государственная политика, нацеленная на то, чтобы поддерживать домостроение, она нацелена на то, чтобы поддерживать многоквартирное домостроение. А это, к сожалению, ведет к тому, что рождаемость все равно падает. Но, кстати говоря, у нас из более чем 100 миллионов квадратных метров, которые вводятся каждый год в нашей стране, больше 60% – это ИЖС. То есть люди строят дома себе сами, и они правы, они молодцы. Но для того, чтобы обеспечить всех жильем, нам нужно жилье строить и многоквартирное, желательно малоэтажное, желательно на селе, но и все-таки в тех местах, где люди могут безбоязненно и на достаточных просторах обеспечивать своим детям достойное существование.

0: Куда там рожать? Там вообще там двоим-то трудно разместиться, да? Так вот, я хочу спросить у Ирины, ваше понимание каково, вот в каком мы сейчас состоянии находимся, и вообще есть ли у молодежи какое-то представление о том, как оно может решить эту проблему, как молодежь может решить эту проблему, как получить себе собственную квартиру, свою собственную жильплощадь для того, чтобы можно было, ну, там, такой, значит, твердо, добротно строить свою семью, рожать много детей для того, чтобы тот самый пресловутый коэффициент рождаемости был достигнут, вот как я уже говорил, 2.1.
1: Ну, мне кажется, для начала, чтобы действительно строить свою семью, рожать детей, как вы говорите, должна быть закрыта база. Когда у тебя высокий доход, ты прекрасно понимаешь, что ты сможешь содержать, воспитывать детей, потому что, например, у меня есть разные по возрасту друзья, у многих уже семьи, и все детское стоит невероятно дорого. Я сейчас сама нахожусь в поиске квартиры и хочу сказать, что ипотека невероятно дорогая. Например, на 20-30 лет, чтобы взять какую-то маленькую сумму, нужно выплачивать приличную сумму. То есть какая должна быть зарплата у человека для того, чтобы смочь тянуть ипотеку?
0: Ну вот сейчас в Москве недавно, на прошлой неделе я смотрел цифры, там минимальная зарплата, чтобы получить квартиру в льготную ипотеку, вы должны зарабатывать в Москве 240 тысяч рублей на каждого члена семьи. Ну это чудовищная сумма, на мой
1: взгляд. Вы представляете, какие деньги? Где эти 240 тысяч рублей взять?
0: Ну вот, понимаете, какая ситуация. Поэтому вот мы говорим про регионы. А еще один такой пример привожу. Вчера буквально смотрел ленту, и там девушка возмущалась. Она говорит, как так, я захотела... Мы решили купить себе квартиру, семья только вновь созданная, родственники скинулись. Квартира в регионе стоит 8 миллионов. Значит, семья скинулась, набрали 4 миллиона, 4 надо взять в ипотеку. И она взяла калькулятор на сайте банка, вбила туда все цифры, которые, значит, исходные данные. И она в ужасе пытается понять, как так, если она взяла всего 4 миллиона для того, чтобы купить 8-миллионную квартиру, ей придется выплатить банку 22 миллиона рублей. Ну, конечно же, ну, это вообще неподъемные деньги.
1: Мы, как молодое поколение, мы считать умеем, и мы, конечно же, не хотим вписываться в такую авантюру, потому что мы не уверены, что мы сможем это тянуть. Но, опять же, давайте защитим нашу страну. Например, у меня подружка, она гражданка Израиля, она долгое время прожила там, и когда она приехала в Россию, она мне говорит... Там, чтобы иметь свое жилье, это какой-то роскошный максимум, то есть очень маленький процент населения, у кого действительно есть свое жилье. То есть все люди, которые живут в Израиле, большая часть, они снимают, и для них это нормально.
0: Ну, вот у нас сейчас практика показывает, вот те протесты, которые сейчас идут в Испании, они привели к отставке правительства. Ну, если разобраться, то в Испании все вообще снимают квартиры, и есть семьи, которые многие поколения снимают квартиры, и дети, и внуки, и бабушки, и дедушки, все снимают квартиры, и вот эти требования о том, что вот эти хищнические жилищные фонды, которые скупили всю недвижимость, а теперь на всей этой недвижимости наживаются, они, естественно, вот приводят... Это все приводит к тому, что даже правительство уходит в отставку. Это нормальная такая ситуация для, там, для той же Испании, для вообще Западной Европы. Я разговаривал с людьми, которые в Германии живут. Там тоже практически все абсолютно, ну, подавляющее большинство людей, которые работают, они снимают это жилье. Достаточно небольшой процент населения имеет свои дома или свои квартиры и так далее. И поэтому, но мы не должны на них ориентироваться, потому что если мы будем ориентироваться на них, добром это не кончится. Посмотрите на их коэффициент рождаемости, они еще ниже, чем у нас. И надо каким-то образом сделать так, что мы, находясь в таком, знаете, враждебном окружении с точки зрения там западного мира, который пытается у нас отнять наши природные ресурсы, добытые нашими предками, а нам надо эти ресурсы сохранить, нам надо развивать новые технологии, нам надо развивать новое производство, а для этого должны быть высокообразованные люди, и их должно быть много. Для того, чтобы они были высокообразованные, у них должны быть доходы, а для того, чтобы их было много, надо, чтобы этим людям было где жить. Да? А если у человека нет своего жилья, естественно, на такой уверенности в жизни нет, и рожать он не будет, он будет... стараться каким-то образом, ну, как-то пережить какое-то время, а переживая время, идет срок жизни, да, и уже тебе поздно рожать, уже и женщины и привыкли уже без детей как-то и так далее, да, ну и так далее, и такая, и другая история. Но поэтому мне кажется, что нам надо задуматься о том, чтобы кардинально изменить ситуацию с обеспечением жизни. жильем, а вот у меня есть некая идея, которую я предлагаю обсудить для того, чтобы получить возможность доступа к доступному и качественному жилью, надо использовать тот самый цифровой рубль, который у нас с 1 сентября вышел в массовое обращение, и хотя в основном к нему

0: отношение негативное. Люди говорят, что его будут использовать для того, чтобы каким-то образом следить за населением, больше, значит, собирать налогов, чтобы люди, значит, были без доходов. Но мне кажется, что вот именно тот цифровой рубль, я в ближайшее время вот в сегодняшней передаче расскажу, как, мне кажется, надо сделать, чтобы обеспечение жильем нашего населения поставить такие на промышленные рельсы, даже, мне кажется, должно быть, можно сделать лучше, чем это было во время Советского Союза. У вас есть какие-нибудь такие идеи? Слышали вы когда-нибудь о каких-нибудь идеях, которые дают возможность вот людям обеспечить себя жильем, ну, вот в нашей сегодняшней обстановке?
1: Нам нужна более высокая заработная плата и более низкая процентная ставка по ипотеке. Ну и, конечно же, чтобы желательно цены так быстро не росли.
0: Но ведь вот та же самая льготная ипотека, которая была придумана, она вроде бы должна была эту проблему решить, но как она решила? Она эту проблему не решила. Цены за 5 лет повысились в 2,5 раза, то есть все деньги, которые вроде бы народ должен был сэкономить, получив льготы от государства и субсидии, которые ушли мимо этих людей до банка, да, пришли к тому, что люди начали за свои ипотечные квартиры платить даже больше, чем они платили раньше, ну, в том, за, если считать в расчете на квадратный метр. Да. И получается, что люди, количество времени на ипотеку растет, а люди все время платят больше, количество метров снижается, и ничего нового не происходит. Надо что-то с этим делать, и я расскажу, как.
2: Корнеев засветил.
3: Реклама. Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-8039.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
5: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что? Алкогольная зависимость быстрее всего формируется у любителей пива. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Корнеев засветил. Засветим, чем цифровой мир отличается от обычного и так ли велика разница.
0: И с вами снова Валерий Корнеев, председатель Союза «Цифровой мир», и Ирина Губенко, блогер, автор проекта «Умная роскошь СРН Russian». Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и телефон для мессенджеров плюс 7 967 200 ровно 9702, Telegram, SMS или Max. Вы готовьте ваши вопросы, потому что мы сейчас расскажем те предложения, которые, как нам кажется, помогут решить нам проблему с обеспечением дешевым и качественным жильем, а именно следующим образом, с использованием цифрового рубля. Ведь цифровой рубль, как концепция, она не предусматривает выплаты процентов вообще. Невозможно положить положить его на депозит, получать проценты, невозможно дать его в кредит, взять проценты, и он выпускается непосредственно центральным банком, а не коммерческими банками или другими государственными банками. Все обращение цифрового рубля происходит внутри серверов Центрального банка Российской Федерации. Таким образом, получается, что если мы обяжем Центробанк, например, кредитовать организацию, там, грубо говоря, Дом РФ, для того, чтобы она строила дома по себестоимости, это же государственная корпорация, она должна строить дома по себестоимости, дома эконом-класса, и дадим ей кредит из резервов Центрального банка или просто из эмиссии Центрального банка в виде цифрового рубля. Тем более, что цифровой рубль – это так называемая окрашенная валюта, то есть вы не можете потратить ни на что, кроме тех целей, которые там обозначены. Если, например, Дом РФ предоставляет Центральный банк смету, где написано, сколько будет потрачено на бетон, сколько на зарплату рабочим, сколько на отделку, сколько на выкуп земли, сколько на благоустройство, на ландшафтный дизайн и все остальное, то ни на что другое он потратить это не может. Банк ему выделяет эти деньги, и он, Дом РФ, соответственно, нанимает своих подрядчиков, они тоже ни на что не могут потратить. Таким образом, будет обеспечиваться такие финансовые обороты, которые не пойдут мимо той кассы, которая должна обеспечивать именно конкретно строительство жилья. Естественно, жилье в этом случае должно строиться на государственной земле, которая выдается корпорации Дом РФ бесплатно, потому что земля бесплатная у государства, для Дом РФ как государственной корпорации тоже эта земля должна быть выдана бесплатно, но цена этой квартиры, построенной или построенного дома, что гораздо лучше, чем квартира, на мой взгляд, будет примерно в 3 раза меньше, чем сейчас. Почему? Потому что сейчас у нас на сегодняшний день стоимость квадратного метра в продаже составляет примерно, значит, если брать ее за 100, то стоимость самих строительно-монтажных работ составляет 30%. Все остальное – это либо платежи за землю, либо какие-то накрутки, а в основном банковские проценты. У нас, например, я вот могу сказать, что разговариваю со строителями, они говорят, вы знаете, сколько в стоимости квадратного метра построенного составляет зарплата строительных рабочих? Ответ – 7%. А сколько в стоимости квадратного метра составляет банковские платежи? Да? От 15%. Да? То есть мы платим в 2 раза больше банку, чем строителям. А вообще, зачем мы им платим? Если деньги имитируются государством, да? Смысл денег – это эмиссия, государственная эмиссия. Да? Да, государство дает возможность банкам производить ту же самую эмиссию, если кто-то сомневаетесь, почитайте ту же Википедию, где найдете статью, там, банковские мультипликаторы или кредитные мультипликаторы, и убедитесь в том, что банки выдают кредитов гораздо больше, в разы больше, чем те деньги, которые у них находятся на депозитах всех предприятий и так далее и тому подобное. То есть, фактически банки имитируют деньги, выдают ее строителям, строители строят что-то и платят банкам проценты, потом еще и девелоперы платят банкам проценты, все остальные, то есть, получается, мы все работаем на банке, да? А зачем? У нас государство является источником денег, оно может взять бесплатные деньги в Центробанке, там нет процентов вообще, дать государственной корпорации Дом РФ, а государственная корпорация Дом РФ по себестоимости построит эти дома и отдаст их людям, а я вас хочу удивить еще больше, без процентов. Да? То есть, например, тот же у нас сейчас у всех желающих можно открыть, все желающие могут открыть в Центробанке счет в цифровых рублях, и если вы попадаете под определенные критерии, если вы там под те же самые критерии льготной ипотеки, да, если вы молодая семья, там, или у вас 2 детей, там, ну, все критерии, которые соблюдены, то вам, например, Центробанк может прямо на сайте Центробанка, как в госуслугах, да, вы пишете, хочу, значит, получить кредит, и вам все про вас известно, ну, у нас давно про всех все известно, если вы в белую платите зарплату, у вас есть налоги, у вас есть недвижимость, и все, автомобили, они все зарегистрированы, вы платите налоги, все это в госуслугах, ФНС уже давно зарегистрировано, про вас все известно, не надо ничего проверять. Вы пишете, я молодая семья, у вас все документы на руках, это все записано. У меня есть такая-то недвижимость или автомобили, или зарплата, я плачу налоги и так далее, все это известно. Вот я попадаю под все критерии, дайте мне бесплатный кредит, да, беспроцентный. Вам дают беспроцентный кредит, вы берете этот беспроцентный кредит и переводите его Дом РФ, корпорации Дом РФ. Она гасит свой кредит у Центрального банка, таким образом закольцовывается в эти деньги. Вы получаете квартиру в 3 раза дешевле, или дом, что лучше, в 3 раза дешевле, чем сейчас, да, и при этом никакой инфляции не возникает. Почему? Потому что те деньги, которые были выданы Дом РФ, погашены вами, да, деньги вернулись, они никуда не ушли, а те деньги, которые вы взяли у банка, вы же у центрального банка, вы же ему вернете, правильно? Значит, вы будете из своей зарплаты выплачивать ему те суммы в рассрочку, да, без процентов, которые вы, собственно, у него и взяли. Да? То есть откуда взяться инфляция? Нам говорят, что если я несколько раз вот эту схему рассказывал, экономистам они говорят, ну возьмется инфляция. Я вот рассказываю схему, что все замкнуто, нигде никаких лишних денег не возникает. Откуда возьмется инфляция? Она ниоткуда не возьмется. И при этом у нас есть большое количество построенной недвижимости, которая по себестоимости, потому что госкорпорация Дом РФ у нас, в принципе, может быть обязана делать это все вот по себестоимости. Ну, я подчеркиваю, жилье эконом-класса. Все остальное, там, всякое, да, лакшери и так далее, могут строиться и за проценты, и уже, если вы хотите жить в роскошном жилье, пожалуйста, покупайте по рыночным ценам. Что вы считаете?
1: Ваша идея очень сильно откликается. На самом деле банки просто очень хорошо наживаются на нас, на населении, и мне это максимально не откликается, потому что из-за этого мы, молодежь, не хотим создавать семью, мы не хотим рожать детей, потому что наша база не закрыта. Мы очень сильно переживаем по этому поводу.
0: Ну, понимаете, для того, чтобы вот эта идея вошла в массы людей, которые принимают решения, мы должны ее сначала все обсудить, высказать свою точку зрения. Вы можете высказать свою точку зрения по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. В следующих двух частях мы будем отвечать на ваши вопросы. Вы можете писать нам в мессенджеры по телефону плюс 7 967 200 ровно 9702. Это Telegram, смски или в Максе. И мы будем отвечать на ваши вопросы. Вдруг что-то вам оказалось непонятно, или вам эта схема кажется абсолютно такой, знаете, мифологической. Но мне кажется, что если все-таки наше государство озаботится тем, чтобы действительно реально повысить коэффициент рождаемости, улучшить нашу демографию и обеспечить наше население, в первую очередь молодых людей, базисными экономическими параметрами, а потом уже с них требовать рождаемость, потом с них требовать уже хорошие показатели, высокую производительность труда, да, энтузиазм и все остальное. Мне кажется, это отличная идея. Вот ее бы каким-то образом пообсуждать, а потом взять и через какую-нибудь партию или через какую-нибудь общественную организацию прям активно продвигать в массы наших людей, которые принимают решения.
1: Вы можете на это повлиять? Я готова в своих социальных сетях уже проголосовать за вас.
0: Ну, отлично, давайте голосовать. Я думаю, что не только в ваших, надо во всех возможных социальных сетях за это голосовать, обсуждать этот вопрос. Да? Мне кажется, вот та схема, которая была нарисована, она абсолютно работоспособная. И вот я даже спрашивал парочку экономистов таких, да, они сначала очень сильно задумывались, потом говорят, слушай, ну она, конечно, рабочая, но кто на это согласится? Типа, а куда же наши все девелоперы денутся? А чем же банки будут заниматься? Я говорю, ребята, а банки должны заниматься тем, чем они должны заниматься. Они должны заниматься инвестициями. Они на чем должны зарабатывать? Они не должны грабить население, да, а должны заниматься инвестициями. У вас есть деньги, у вас есть мозги, вы можете вкладывать деньги в создание новых предприятий, в создание производств, там, я не знаю, там, складов, чего угодно. Зарабатывайте на прибыли, да, в свое время еще, когда Петр Первый, когда бил оглоблей, значит, своих купцов, которые, значит, на государственных подрядах воровали, да, он их бил оглоблей и кричал, что же вы, сволочи, зарабатываете на убытках, зарабатывайте на прибылях. И я могу сказать вот сейчас банкам, да, что же вы, гады, зарабатываете на населении, которое, ну, оно гораздо более неподготовленном юридическом находится положении, да, в том положении, что они плохо понимают, ну, на вашей стороне, извините, вся мощь интеллектуальной собственности, у вас огромное количество денег, у вас огромное количество там отделений и всего остального, у вас искусственный интеллект, у вас, значит, все возможности, но при этом вы почему-то самых обездоленных людей пытаетесь развести на деньги, да, ну, занимайтесь каким-нибудь другим бизнесом, а вот туда не лезьте. Мне кажется, что государству уже пора поставить вопрос о том, что вот мне кажется, что идея с цифровым рублем, она в эту сторону идет. То есть придумали этот цифровой рубль, потом началась огромная кампания противодействия цифровому рублю, что вас поставят под контроль, вас будут, значит, вам могут отрубить все возможности, значит, вас заставят только безналичным цифровым рублем платить, наличных не будет, ну и так далее и тому подобное. Да, мне кажется, вот эта вся кампания, она нацелена на то, чтобы как можно более затушевать саму тему о том, что цифровой рубль может выступать в том числе и таким инструментом для обеспечения людей жильем, но и не только этим, да, но и тем, что, например, он оставит банки без вот этой безобразного способа зарабатывания на тех людях, которые не могут им ничего такого предоставить интересного. Да? То есть, ну, с одной стороны, люди зарабатывают деньги на производстве, а с другой стороны, банки все время, значит, у людей эти деньги тырят.
1: Пускай занимаются бизнесом, а не забирают у обездоленных людей.
0: Пусть они противодействуют с таким же бизнесом, да, вот два монстра, один большой и второй большой, пусть они между собой какие-то там дела решают, да, пусть они друг друга пытаются обмануть, пытаются договориться и так далее. Конечно, когда у вас в руках все население страны, которое не настолько понимает в экономике, у них не такие возможности, а тем более нет таких денег, нет такой технологии, а вы пытаетесь их каким-то образом на эти деньги развести. Да? Мне кажется, вот в эту сторону надо двигаться изо всех сил.
1: Вас в Госдуму.
2: Корнеев засветил. Реклама.
6: 6 октября в 15:47 по московскому времени программа «Здоровый разговор». Генеральный директор Екатеринбургского центра микрохирургии глаза, главный офтальмолог Свердловской области, заслуженный врач России Олег Шиловских о том, чем уральские офтальмологи удивили коллег в Лондоне.
7: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
8: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
9: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
10: Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
2: Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В Великих Луках 20 часов 30 минут. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Технопарк «Электрополис» принимает участие в деловой программе Международного научно-технического... Технопарк «Электрополис» принимает участие в деловой программе Международного технонаучного образовательного форума при участии стран БРИКС. Он проходит 5 и 6 октября в Москве на территории московского инновационного кластера «Ломоносов». В открытой дискуссии директор технопарка Ирина Белова представит опыт развития «Электрополиса» и расскажет о роли регионального технопарка в современной технологической экосистеме. Участие в ТНФ станет возможностью представить на международной площадке опыт Псковской области. В День пожилого человека депутат Государственной Думы Александр Козловский вместе с фондом «Земляки» и активистами «Единой России» исполнили просьбы команды Великолукского дома ветеранов. Они передали необходимую оргтехнику для работы, угощения, а также головные уборы для женщин. Свою главную задачу добровольные помощники видят в том, чтобы быть рядом, слышать, помогать и делать жизнь старшего поколения комфортнее. В издательстве «Репол Рост» издана серия книг великолучанки Оксаны Рахмановой, члена Союза детских и юношеских писателей России, руководителя студии поэтического творчества «Чернильница» детской музыкальной школы имени Мусоргского. В серию «Академия Катарев-Маплета» вошли 6 книг «Аллигатов-перевертышей». Это интерактивные раскраски для детей 6-11 лет с авторскими литературными стихотворениями Оксаны Рахмановой. В книгах имеются QR-коды с аудиозаписью к каждому стихотворению, которое озвучила сама поэтесса.
2: О валютах.
11: Доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки, юань 12 рублей 43 копейки.
12: О погоде.
11: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха около плюс 13 градусов. Анастасия Курякова, служба информации, радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
14: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
2: Сказано на радио «Комсомольская».
15: Корнеев засветил. Засветим, чем цифровой мир отличается от обычного и так ли велика разница.
0: И снова в эфире Валерий Корнеев. С нами Ирина Губенко, блогер, автор проекта «Умная роскошь» Siren Russian. А телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И телефон для мессенджеров плюс 7 967 200 ровно 9702. Для телеграмма, смс или Макса. Поэтому вот я хотел сказать по поводу того, что у нас все эти деньги государственной поддержки у нас тратится в основном на многоквартирное строительство, на строительство многоквартирных домов. А во всем мире уже давно доказано, что чем более урбанизированное общество, чем скученнее население, чем выше стоят свечки домов, чем меньше, значит, у людей возможности посмотреть на природу и погулять в парке, и вообще, в принципе, они когда не постоянно находятся в огромном окружении людей, у них чисто физиологически возникает, значит, такое ощущение, что нас и так дофига, да, не надо размножаться, нас и так много. И поэтому чем больше городская агломерация во всем мире, в любых странах мира, начиная от Китая, вот, по-моему, если я не ошибаюсь, в Шанхае уровень рождаемости в самом почти крупном мегаполисе Китая 0,48, да, ну, там чудовищные цифры. То же самое в Сеуле, то же самое в других городах. Чем крупнее город, тем меньше там рождаемость. И поэтому единственный выход из этой ситуации, как я уже говорил, это первое, вот, обеспечить возможность получения людьми жилья фактически по себестоимости через государственные корпорации с использованием финансирования в виде цифрового рубля, беспроцентного, как самой стройки, так и людей, которые потом эти квартиры получают. Но и все-таки надо выходить на строительство малоэтажного жилья, массовой застройки. Ведь в Соединенных Штатах Америки с 1945 года по 1975 год самый высокий уровень рождаемости был, в принципе, за все время существования Соединенных Штатов. Почему? Как раз в это время началась массовая малоэтажная застройка. Вот эти известные огромные там, несколько тысяч домов, значит, так называемая одноэтажная Америка, да, ну, одноэтажная Америка, название было раньше, когда еще Ильф и Петров ездили по Соединенным Штатам, да, а потом вот эта одноэтажная Америка вообще стала таким основным местом жительства людей, живущих в Соединенных Штатах. И напомню, тогда, вот в эти времена, почему самая высокая рождаемость была? Потому что один работающий мужчина на заводе, высококвалифицированный рабочий, мог спокойно содержать неработающую жену, троих, четверых детей, причем не только их, так сказать, обеспечивать там жильем, но и обеспечивать их учебу в колледже. И вот тогда был максимум. Никто не говорит, что надо обязательно женщин загнать в дома, чтобы они занимались стиркой, уборкой и так далее. Да? Но возможность не работать должна быть. Чем больше у женщин возможность не работать, тем больше шансов, что население наше будет прирастать очень здорово, потому что, конечно же, это огромное счастье иметь детей, а уж тем более, когда этих детей, для того, чтобы содержать этих детей, не надо каждый день ходить на работу. Давайте послушаем, что говорят наши слушатели. Андрей Адыгеев, добрый день.
16: Алло, здравствуйте, уважаемые ведущие, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я хотел бы совершенно вас поддержать насчет вот этой вот схемы, в которой участвуют банки. Это, в общем-то, правильно вы заметили, это как грабители. Но там еще и подключены и риэлторы, и рекламщики, и страховщики. И чтобы вот провести вот эту вашу реформу жилищную, банки совершенно не нужны. Их, наоборот, надо из других посредников из этой схемы выкинуть. Они не нужны совершенно в строительстве жилья. Это только тормоз, это только излишняя нагрузка, как на государственный бюджет, так и на личный бюджет граждан. И посмотрите, как там все это непрозрачно коррупциализировано вообще в этом строительстве, чтобы провести какую-то там сеть, допустим, электричество или дороги каким-то там строительным объектом. Это все откаты чиновникам. Это все нагрузка на покупателя. Все это оплачивает покупатель и сам в ипотеку. И теперь немножко по Америке. Как там было? И что вытащило Америку из кризиса? Глубочайший тоже был кризис. Конечно же, во первую очередь, это автомобиль, который начали там в 30-х, 40-х годах массово выпускать автомобили, стали строить дороги. Но Россию, скорее всего, из кризиса вытащит, правильно вы сказали, коттедж, частное строительство. Но тут обязательно надо подключать и олигархов, и государство, и сами граждане должны, конечно же, в этом участвовать. Я, например, как вижу, допустим, государство дает участки, проводит коммуникации, дороги, олигархи привлекаются на строительство, то есть возводят там, допустим, коттедж, а уже внутреннюю отделку там доделывает сам человек.
0: Андрей, да, я с вами полностью согласен, за исключением слова олигархи, потому что мне кажется, что вот тут как раз олигархов и банкиров и всех остальных, как вы правильно говорите, надо исключить. Надо привлекать туда организации, которые занимаются строительством, ну, то есть застройщиков, то есть те, которые занимаются сейчас, они находятся на подряде у девелоперов, у них, как вы правильно говорите, сверху еще банки, сверху еще рекламщики, сверху еще чиновники и так далее и тому подобное. Вот если мы оставим одних строителей там, и они будут напрямую работать вот с государственной корпорацией, на которой будет стоять Следственный комитет, над которой будет стоять Счетная палата, над которой будут стоять другие органы, то эффект будет довольно серьезный, потому что отслеживать стоимость всех стройматериалов, затрат и так далее гораздо проще. Я вот по своему опыту в свое время я строил несколько торговых центров, когда руководил детским миром московским. Мы начали строить сеть детских миров по стране и нарвались на то, что вот те люди, которые занимались строительством, они не могут понять, что люди, которые заказывают им стройку, они не хотят откатов. Вот это для них было просто, знаете, откровение. Когда мы приходили, я говорю: ребята, вот деньги, надо построить. Он говорит: а сколько тебе? А я говорю: а нисколько, да? И поэтому, ну, тут был шок, конечно же, но это был и как это обратный эффект, да, потому что когда они приходили ко мне и начинали говорить, что прими здесь, призакрой глаза, что вот на это качество или сроки сровные, я говорю: ребята, нет, стойте, да. И вот то же самое надо сделать с корпорацией Дом РФ, а то она сейчас вроде госкорпорация, а на самом деле занимается такой же коммерческой деятельностью, как и все остальные. У них цель зарабатывание прибыли. Мне кажется, что госкорпорации не должны прибылью заниматься. Что скажете, Ирина?
1: Спасибо большое за такой многогранный ответ. Мне очень понравилась идея про коттеджные поселки, потому что я сама не люблю муравейники. Я не понимаю, как там жить. Я прекрасно понимаю, что на самом деле, особенно в Москве, это доступное жилье, хорошая стоимость, адекватная. Но это невозможно для жизни, когда ты по полчаса ждешь лифты, когда они постоянно не работают, когда просто уже вот в Москве я видела крыс, потому что огромное количество мусора, который постоянно не вывозится. Поэтому, конечно, очень хочется, чтобы это были какие-то малоэтажные здания, чтобы рядом был лес, пруд в идеале, и можно было ходить, гулять и наслаждаться жизнью, а не ждать полчаса лифт.
0: Ну, тем более у нас сейчас есть возможность сделать такие благоустроенные поселки, коммуникации работают отлично, особенно в московском регионе. Ну, даже в московском регионе у нас огромное количество невостребованной земли, которая еще до сих пор не освоена. Если мы на этой земле начнем вот и нашими госкорпорациями за себестоимость строить обычные коттеджные поселки по 100 квадратных метров, ну, с возможностью там пристроек и всего остального, да, там с, пусть даже 4 сотки земли, но отдавать это по адекватной стоимости, которая за, там, в 3 раза ниже, чем сейчас за квадратный метр, да, ну, на самом деле себестоимость квадратного метра вот в таком коттеджном поселке, ну, это 1050-60, ну, реально 50-60 тысяч, ну, о чем мы говорим, какие там 300, 400, 500, которые сейчас у нас в Москве есть? Давайте послушаем следующего вопроса Юрия из Петербурга. Юрий?
12: Алло.
0: Да?
12: Алло, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиоведущие. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я что хочу вам сказать. Ваша идея просто замечательная и придумывающая. Слушатель тоже хорошо излагал, но я всю жизнь работаю в строительстве, просто плотником настройки. Я хочу вам сказать, что наша страна – это страна чудовищных прохвостов. Это как бы страна хазара, еврейско-славянский этнос, но он просто ужасен. Он все равно будет отмывать деньги. Что-то можно изменить в стране только тогда, когда появится человек, который просто всех разгонит. Вот. Это вот и мое чистое мнение простого рабочего.
0: Юрий, понимаете, там история какая? Если каждый из нас на своем рабочем месте перестанет закрывать глаза на те порядки, которые вот были до него, да, вот я понимаю, что вот сейчас трудно перестроиться на новые возможности, новые идеи, но у нас сейчас другого выхода нет. Если мы не обеспечим своему населению базовые потребности и особенно возможности для развития, где ему жить, где ему зарабатывать достаточно денег, да, развиваться, то есть вырастать в профессиональном плане, да, то он не будет семья расти, не будут рожать детей, потому что на подачки никто не рожает, не рожают люди на подачки. Даже никакие субсидии, никакие дополнительные выплаты, там, материнский капитал кардинально ситуацию не изменит. Кардинально ситуацию изменит хороший доход и высокие и хорошая возможность получить бесплатное качественное жилье. Вот только в этом случае можно получить какой-то результат. Согласитесь, Ирина?
1: Согласна с вами полностью.
0: Вот, поэтому нам кажется, что действительно земли у нас на самом деле много, мы самая большая страна в мире. Если мы будем каждый на своем рабочем месте думать о том, чтобы сделать как можно лучше, я вас уверяю, вот у меня практика, как я уже говорил, строительство, например, строительство вот этих торговых центров показывает, что если вы сами на своем рабочем месте не воруете, не покрываете вот эту всю ерунду, да, то, ну, особенно если за вами кто-то другой следит, потому что вы за собой следите, когда кто-то следит за вами тоже. Если за вами тоже будет следить там Следственный комитет, Счетная палата, ФСБ и так далее, и будете знать, что за вами следят. А на самом деле сейчас следят за всеми. И поэтому будет возможен такой эффект. Надо только принять политическое решение.
15: Корнеев засветил.
17: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
18: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
15: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
20: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился, ну, в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Корнеев засветил. Засветим, чем цифровой мир отличается от обычного и так ли велика разница.
0: И с вами снова в эфире Валерий Корнеев, председатель Союза «Цифровой мир», и Ирина Губенко, блогер, автор проекта «Умная роскошь» Siren Russian. Ирина, а вот я подумал, а на самом деле вот такая умная роскошь, что начинается с обеспечения базовых потребностей, в первую очередь жилье. И, кстати говоря, вот мы в начале передачи говорили о том, что Европа, и не только Европа, и другие страны мира, они на самом деле вот собственное жилье считают вообще недоступной роскошью, не то что умной какой-то, вообще недоступной. Поэтому мне кажется, что вот с точки зрения вас, как ведущий блога про умную роскошь, да, вот базовые обеспечение базовой потребности – это одна из основных составляющих умной роскоши.
1: Если у нас будет качественное и доступное жилье в России, это как раз и есть умная роскошь, потому что мы, русские люди, мы привыкли жить в своем жилье. Мой дедушка, например, получил там, работая на заводе, трехкомнатную, роскошную, хорошую квартиру. До сих пор к ним туда приезжаю.
0: Ну вот, видите, как хорошо. То есть мы вот сошлись в этой точке, что роскошь, умная роскошь, начинается с обеспечения базовых потребностей. И действительно, во всем мире своя собственная квартира, пусть и в эконом-классе, да, но своя собственная считается действительно умной роскошью. А уж потом на этой базе можно и стиль развивать, и в художественный вкус, и различные потребности свои дополнительные, когда основные потребности удовлетворены. Давайте послушаем Александра, и давайте послушаем Белгорода.
3: Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Слышно меня?
0: Да.
3: А то у нас немножко со связью иногда бывают такие моменты, сами понимаете.
0: Да.
3: Смотрите, вот более 20 лет назад наша область Белгородская, она стала в ряду пионеров как раз-таки по индивидуальному жилищному строительству. Как раз вот с этой целью. То есть еще за много лет эта идея была у нас принята и реализовалась, прошу прощения. Вот. Но с чем столкнулась наша область? У нас появились хорошие большие агломерации, в том числе вокруг Белгорода у нас внутри города живет там порядка 400 тысяч человек, а вокруг города живет еще примерно 200 тысяч человек, именно в индивидуальных домах. Мы столкнулись с тем, что у нас не хватает качественных дорог и инфраструктуры, социальной в первую очередь инфраструктуры. У нас опережающее было строительство жилых домов, было много желающих, у нас участки выдавались бесплатно, либо с обременением бесплатным, то есть можно было получить 15 соток, если в течение 5 лет не построишься, то там уже нужно было какую-то денежку выплачивать. Вот. Но не хватало именно социнфраструктуры, тех же самых поликлиник, школ, больниц, тех же самых дорог, то есть в первую очередь стройка шла, а уже коммуникации и прочее подводилось позднее. Мы это нарабатывали в процессе времени, смогли все это сделать. Ну, к сожалению, вот сейчас нынешняя обстановка немножко все это дело притормозила. Тем более у нас самая первая по стране была массовая газификация, 99% у нас газифицировано и возможности до газификации индивидуального жилья происходит. Вот. То есть не только домом, не только возможностью постройки дома все это стимулируется, а также доступностью всей остальной среды.
0: Инфраструктура вот нужна, да. Александр, я вот что хочу сказать. На самом деле, понимаете, какая ситуация? У нас сейчас очень развиваются новые идеи, которые должны обеспечить нам такие, знаете, стратегические преимущества в мире, да, для нашей страны. А в частности, например, государственное стратегическое планирование. И вот вы описываете ситуацию, что выдавали участки, но никто не задумывался об обеспечении инфраструктуры. Дороги, школы, больницы и так далее. Да? Если мы сейчас вот начнем заниматься, а мы уже занимаемся государственным стратегическим планированием, то есть планированием, пространственным планированием, как у нас сейчас называется, да, у нас есть специальный аналитический центр в правительстве Российской Федерации, который этим занимается. Вот у нас сейчас Росстат собирает новые сведения для того, чтобы создать так называемые межотраслевые балансы в Советском Союзе. Это делалось в плановом порядке. Сейчас мы это все восстанавливаем для того, чтобы можно было планировать полностью все ресурсы для того, чтобы выяснить, где какие ресурсы нам будут необходимы, чтобы заранее их предусмотреть. Если мы будем выдавать вот эти земельные участки, ну, кстати, как в Соединенных Штатах делалось, если мы будем выдавать земельные участки и одновременно будем требовать от того, кто будет строить, от застройщика, одновременно построить дороги, школы, больницы и так далее, и будем на это давать государственные деньги, на самом деле все равно, как бы мы ни делали вид, что давая какие-то земельные участки под вот эти свечки 24-этажные, мы якобы обязуем тех строителей или тех девелоперов, которые это строят, построить школы, больницы и так далее. Вот я был муниципальным депутатом в Красногорске, Московской области, я понимаю, что вот эти все инфраструктурные объекты, они либо не строятся вообще, либо строятся с запозданием на десятки лет, либо, значит, требуют какого-то определенного дополнительного государственного софинансирования или еще чего-нибудь, потому что...
4: Либо по формальному признаку.
0: Да, либо из так сказать, чего-то и палок, да. Поэтому получается, что государство делает вид, что вроде бы обязует девелопера это все построить, а девелопер делает вид, что он соглашается и дальше ничего не строит, и поэтому все равно приходится строить государство. Поэтому надо прекращать уже делать вид, и надо заниматься этим комплексно. А мы уже начали этим заниматься комплексно, как я уже упомянул, и стратегическим планированием. Я вот, кстати, когда книгу писал еще в 2021 году «Универсализм будущей России», где я писал вот эту новую социально-экономическую систему, которая, мне кажется, для нас наиболее подходит в текущем периоде. И я там, кстати, вот то, что я сейчас рассказывал по поводу строительства жилья, обеспечения цифровым рублем и так далее, я там еще в 2021 году это все изложил. Ну, кроме всего прочего, да, можно еще при желании ознакомиться с остальными предложениями, которые есть, которые касаются и образования, и финансовой системы, и всего остального, да. Но самое-то главное в том, что если государство не будет заниматься государственным стратегическим планированием, то значит, оно будет выполнять какие-то чужие планы. Не бывает того, что если вы что-то делаете, то вы это делаете бессистемно, без плана. Да? А если у государства нет собственного плана, значит, он действует по чему-то другому плану. А почему он плану действует? А по плану до этого момента, до 2022 года, мы работали по планам транснациональных корпораций. У нас государство занималось чем? Создавало условия для бизнеса. А вот бизнес, значит, должен был все это дело делать, и предприятия строить, и дома, и развивать инфраструктуру. А зачем это бизнесу? Бизнесу интересно делать то, что приносит максимальный доход. То есть выкапывать из земли уголь, нефть, значит, медь и все остальное, продавать его за рубеж, значит, по сниженным ценам, большинство денег оставлять за рубежом, а на заработок строить у себя, строить, значит, на озеро Кома отличные себе коттеджи и покупать яхты по 200 метров. Вот что бизнесу интересно. Или там казино, ну, там еще что-нибудь, вот что бизнесу интересно, да, валютные махинации. И поэтому единственным способом решить проблемы наших людей, это когда государство само себе делает планы, разрабатывает само планы, учитывает в этих планах все, с учетом межотраслевых балансов, с учетом обеспечения ресурсами и так далее, само выделяет на эти деньги, на то, что необходимо нашему населению. А уж все остальное, вот я извиняюсь, там казино там, и все остальное, вот бизнес сам построит, да, и он с этим справится. А вот для того, чтобы бизнес не мог наживаться на людях, получая в результате коэффициент рождаемости ниже простого воспроизводства. Но почему люди не могут себе купить жилье, почему люди не могут спокойно рожать и так далее? Потому что у них нет для этого средств. Откуда средства делались? Утекли в бизнес. В какой? В тот, который ставит своей целью получать максимальную выгоду. Вот тут, Саш, надо сделать так, а уже есть это, да, что государство вместо бизнеса начинает планировать развитие нашей территории, наших людей, наших потребностей и выделять на это ресурсы, потому что если мы запланировали, если государство это все запланировало, то никакой бизнес на это никаких ресурсов не выдаст, потому что а ему это зачем? Ну, зачем ему там школы, больницы, университеты и все остальное, да, ну, только в качестве благотворительности, когда он разработал какое-нибудь месторождение, получил там триллионы и миллионы, он сдал на школу. Правильно, Ирина?
1: Да, на самом деле вы очень классные темы поднимаете, есть над чем подумать, потому что перед нами, вообще перед Россией, перед людьми, которые принимают решения, сейчас огромный пласт работы.
0: Да. Ну, и мы должны сами брать за себя ответственность. Слава богу, что государство это понимает. Я вот когда эту книгу писал, когда начал перечислять все, что мы должны контролировать переток валюты за рубежом, делать государственное планирование, делать контролируемую эмиссию на развитие наших производств и много чего другого. Да, я тогда это все было, знаете, такими маргинальными идеями. Там, вы что, да, у нас же все, бизнес этим должен заниматься, а вы куда лезете? В экономику. Государство должно писать законы, которые устраивают бизнес, а бизнес должен все это делать. Ну, только, как я уже говорил, бизнесу вообще не интересно низкомаржинальные какие-то действия, которые, в принципе, нужны населению. Да? Им нужно, чтобы с населения собрать побольше денег, а не дать населению какие-то возможности. И поэтому вот получается, что никаких других вариантов нет, и нам надо браться самим, брать свою судьбу в свои собственные руки, вот по таким схемам, которые я сегодня предлагал, обеспечение нас жильем, и вот я думаю, что Ирина нас в своих соцсетях поддержит, устроит голосование, и мы каким-то образом развернем обсуждение не только этих тем, но и других тем, которые могут нашему населению и вообще нашим гражданам, всем нашим слушателям обеспечить ну, те ресурсы, которые им необходимы для хотя бы для простого воспроизводства, хотя бы чтобы у каждого было больше двух детей. Вот у меня 4, мне, слава богу, повезло, да, ну, просто так вот сложилось, что у меня получилось, но надо сделать так, чтобы у всех получилось. Правильно?
1: Любые изменения начинаются с нас.
0: Вот. Поэтому нам надо задуматься о том, как эти изменения проводить, и решить написать план, и этот план взять в выполнение для того, чтобы все у нас получилось. У нас обязательно все получится.
5: Корнеев засветил. Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Восток авиат Олег Макаренко о том, идут ли полностью войска США из Ирака.
22: Конституция должна распространяться на всю территорию. Суверенитет государства превыше всего. И на эту территорию должен распространяться юрисдикция иракского правительства. Но я думаю, что в этом случае американцы для себя оставляют там, насколько я читал, небольшие контингенты для того, чтобы контролировать ситуацию. Курды им нужны. Им нужны для того, чтобы влиять на ситуацию с одной стороны, использовать их в своих интересах, как они пытались использовать их в своих интересах, как силу для наземных операций против Ирана. И я думаю, что полностью вывода, полностью стопроцентного, там все-таки не будет. Выведут контингент определенный, но что-то там однозначно останется. А то, что они хотели бы, чтобы курды инкорпорировались в правительство и государство снова обрело свою независимость в тех рамках, которые существовало до этого, американцам явно не нужно. И то, что противостояние между курдами и правительством Ирака будет продолжаться, я в этом уверен. И желание курдов создать свое собственное государство, Америка будет использовать в своих же интересах. Так что я не вижу возможности или оснований говорить о том, что американцы мечтают и хотят, чтобы курды вошли в состав Ирака как полноправный регион, и ситуация там выровняется, и курды будут в этом государстве чувствовать себя абсолютно свободно, и никаких проблем не будут. Будут однозначно, и американцы их оставляют. Так и не решат.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
5: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
24: В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
25: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
26: О важном.
25: Владимир Путин заявил, что Россия гордится героями спецоперации. Сегодня в Кремле президент вручил государственные награды педагогам и наставникам, воспитавшим героев СВО. Они проявили доблесть, отвагу, мужество при выполнении боевых задач в ходе спецоперации и на деле доказали свою преданность долгу и отечеству, подчеркнул российский лидер.
5: Эксклюзив.
25: Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что тренд на русофобию начался именно из США. Германия не хотела разрывать контакты с Россией. Ее заставили прошлые политики Белого дома. Об этом российский дипломат рассказала в интервью радио «Комсомольская правда». Сайт КПРУ приводит ее слова. Вся история русофобии на примере того же самого «Северного потока». Откуда она шла? Она шла как раз с Запада. Из Америки, резюмировала Захарова. Экс-президент США Джо Байден и американский дипломат Виктория Нуланд и другие американцы политики требовали от Берлина прекратить сотрудничество с Россией в энергетике. В итоге проект был уничтожен, отметила Захарова. Между тем, суровая зима ожидает меняется в Европе в условиях высоких цен на энергоносители. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анна Кайса Итканен. Она приветствовала решение стран ЕС, группы 7, выделить из своих стратегических запасов 50 миллионов баррелей нефти и 50 миллионов баррелей дизеля для продажи на рынке. Она утверждала, что это сделано для стабилизации цен для европейских граждан и бизнеса. Однако ранее США потребовали от союзников высвободить до 120 миллионов баррелей дизельного топлива для снижения расценок.
6: Об образовании.
25: Минпросвещение пообещало запустить специальную нейросеть для российских школ. Цифровой сервис разработают по инициативе лауреата конкурса «Учитель года» Алексея Морозова, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Он заверил, что специалисты учтут все возможные риски и не допустят снижения качества учебных программ. Ранее эту идею поддержал и Владимир Путин.
6: Обо всем.
25: Отказ от фастфуда спасает от депрессии. Ученые провели исследование среди взрослых людей, которые страдали от этого психического расстройства уже 13 лет. Участников разделили на две группы. Одна из которых 4 недели питалась как обычно, а вторая сократила долю фастфуда, полуфабрикатов и пакетированных соков. А затем они поменялись. В итоге симптомы депрессии у тех, кто был на диете, оказались значительно слабее, чем у тех, кто не менял свой рацион. И о погоде в эти минуты в российской столице 11 градусов. Со знаком «плюс» завтра днем будет плюс 12, 14 и дожди. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 12 градусов, завтра днем будет плюс 14, плюс 16 и дожди. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
6: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
7: Здравствуйте, микрофон Мария Баченина. У нас в гостях режиссер, продюсер, заместитель председателя Общественной палаты Московской области Егор Кончаловский. Егор Андреевич, здравствуйте, добро пожаловать.
8: Здравствуйте.
7: Знаете,
8: спасибо.
7: Сегодня поставила себе цель поговорить обо всем. Ну, обычно говорят обо всем и ни о чем. Нет, обо всем и о конкретике тоже. Начну, конечно же, с ситуации, в которой мы все здесь живем, и с того, что вы говорили, вот как анализ через призму какого-то прошедшего уже времени. В своих выступлениях вы говорите, что специальная военная операция решает судьбу будущего устройства мира. Россия наконец-то осознает себя или уже осознала отдельной цивилизацией. И вот у меня возник вопрос, как эта отдельность, ставлю в кавычки, должна выглядеть на практике для меня, для любого обычного человека? Кто-то ведь говорит про закрытую какую-то крепость, или все-таки это должен быть какой-то альтернативный мир притяжения?
8: Ну, мне кажется, что такой задачи нет, как-то выглядеть отдельно. Просто это надо осознавать и, наверное, чувствовать определенную ответственность за это. Потому что цивилизация – это больше, чем страна, это больше, чем держава. Это больше, чем государство. Цивилизация – это понятие гораздо более серьезное. Вот поэтому мне кажется, что в этом смысле просто надо это осознавать, этим гордиться, но и нести ответственность. И я бы немножечко перефразировал то, что вы ранее сказали, что вот мы наконец-то стали осознавать себя. Нет, мне кажется, мы всегда себя осознавали отдельной цивилизацией, то есть больше, чем просто державой. Но мы наконец-то перестали, так сказать, пытаться нравиться и пытаться стать частью, влиться в западную цивилизацию. У нас это не получалось никогда. Именно в силу того, что вода и масло очень трудно смешиваются, вообще не смешиваются. Вот. А цивилизация мы, потому что мы... ну, у меня мама казашка, поэтому я не совсем белый. Но, в принципе, потому что русские люди – это белые люди, но другие белые, совершенно другим сознанием, чем сознание, представьте себе, там, бельгийца. Да? То есть совершенно иное наше сознание, оно столь же широко, сколько пространство позади нас. Я имею в виду всю нашу огромную территорию. Мы христиане, но другие христиане. И надо сказать, что христианство западного образца, оно дошло до такого состояния, что стало противоположностью ортодоксального, то есть нашего православия, противоположностью. В том смысле, что... И как бы это выразилось, наверное, в американских уже философских идеях религиозных, но быть здоровым и богатым – это значит, что Бог тебя любит в протестантизме. У нас все наоборот. У нас все наоборот. Вот. И кроме того, вот это пространство, которое за нами, оно не может не откладывать на нас определенный образ мышления, определенные черты характера. Но об этом можно бесконечно говорить.
7: Извините. Да, я понимаю. Ну, и понимаю, почему вы говорите. У меня возник сегодня вопрос. Я вспомнила о том, что вы учились в Оксфорде, и, как говорится, не понаслышке знакомы с западным менталитетом. И вот вопрос в чем? Ваша личная... Но назову это так, русская мечта, она противоречит, может быть, принципиально противоречит пониманию успеха, вот, который лежит в основе на Западе? Или все-таки здесь одни и те же человеческие ценности?
8: Вы понимаете, в чем дело? Мы, и я в том числе, и вообще люди, которые родились, наверное, уже там, в 60-х годах, как я, в принципе, воспитывались, даже будучи советскими людьми, воспитывались, в общем-то, в рамках американской мечты, потому что, собственно, материальное стало преобладать. Поэтому мы с такой легкостью сдали Советский Союз. С такой легкостью не потому, что мы там проиграли, а потому, что мы были готовы, мы хотели

0: последние 20 лет, я очень давно это стал понимать, что американская мечта умирает. И это, во-первых. И, во-вторых, она может существовать только... Не американская мечта в широком смысле, я сейчас не про
1: Да,
0: США.
1: я понимаю прекрасно, да-да-да.
0: Американская мечта умирает, и это, во-первых. Во-вторых, она может жить только если у нее есть что потреблять, есть что жрать, грубо говоря. Вот, жрать мир. Да, и так, таким образом, ели Латинскую Америку, Африку. Сколько англосаксы выдавили из Индии? Что они делали с Китаем в XIX веке? Кстати, никто этого не забыл им. Никто этого не забыл. И вот сейчас настал час расплаты. Во-первых, во-вторых, просто некого стало есть. Но подвернулся Советский Союз. Его ели пару десятков лет. Ну, то есть грабили нашу страну. В какой-то момент это стало невозможно благодаря там, смену политического курса, новому лидеру и так далее. И американская мечта стала умирать. А русской мечты, российской мечты, российской, потому что это больше, чем русская. У нас огромное количество в нашем культурном ходе, огромное количество тюркского, кавказского, угрофинского, да какого угодно. Вот. И российская мечта, мне кажется, вот сейчас вместе с нашим началом нашего понимания, что сейчас идет переустройство мира, вот эта российская мечта, я очень надеюсь, что сформируется.
1: Ну, раз вы сказали, что американская, так называемая американская мечта умирает, значит, мы ограничены, мы ограждены от риска того, что как только внешнее давление ослабнет, вернуться к этому благоговению, которое слишком долго было вместе с нами.
0: Я думаю, что, в общем, вернуться к нему до конца, ну, как бы вернуть все взад, то, что называется, не получится. Вот. Очень много людей, во-первых, огромное количество людей прошло через Донбасс, через СВО, через Курск, через дроны, которые летают над нашей страной пока что. Вот. Уже вернуться, мне кажется, будет невозможно, с одной стороны. Но, с другой стороны, конечно, еще много людей достаточно, и среди молодежи в том числе, хотя это меняется, которые, конечно, в общем-то, попытаются вернуться. Но некуда будет возвращаться. Вот в чем дело. Я боюсь, что некуда будет возвращаться, потому что вот с момента разрушения Советского Союза западный мир стал невероятно деградировать. Он стал деградировать во всех смыслах. Он стал деградировать в плане грязи на улице, в плане отсутствия уже необходимости быть красивой витриной, чтобы противопоставлять себя Советскому Союзу, чтобы быть привлекательным для соцлагеря. Пропал спарринг-партнер, и мышцы обмякли, потому что ты не можешь стать хорошим боксером, если ты боксируешь с бабушкой из подъезда. Тебе нужен сильный противник. И вот и этот Запад перестал быть столь привлекательным. Поэтому сегодня очень многие там, наши соотечественники бывшие, которые в свое время переехали в Америку или в какие-то другие страны так называемого Запада, они, приезжая в Россию, они поражаются тому, что Россия... Если каждый день смотреть, ты как бы изменений не видишь. Но если там не побывать здесь 5 лет или 10, то ты поражаешься тому, что как Россия развивается. Да, у нас там массу их проблем, мы все их знаем, эти проблемы. Может быть, даже всех не знаем, но тем не менее. Поэтому мне кажется, что вернуться к той мечте будет нельзя, потому что объект мечты... Он,
1: исчез.
0: Испортился.
1: Он исчез.
0: Испортился, да. Угу. Помимо, это, так сказать, даже внешний, да. А внутренне есть огромное количество вещей, которые стали совершенно, они исчезли. Исчезла свобода слова, исчезло то, что называлось раньше и было очень ценным для людей. Неприкосновенность собственности, этого нет больше. Этого больше нет. Можно любого человека ограбить, что мы знаем по нашим соотечественникам, немалому числу их. Вот, поэтому в чистом виде вернуться будет нельзя.

0: Вот. Но это не значит, что там рано или поздно наша страна, наш народ, рано или поздно мы опять как бы обратимся взором к Западу, потому что все-таки и действительно мы тоже имеем большое отношение к европейской культуре, к музеям, Леонардо да Винчи, Моцарт, даже Вагнер, которого любили, так сказать, руководители Третьего Рейха, все равно величайшая культура. И в нас она есть, эта культура. Просто мы были очень западноцентричны, забывая, что там у нас внизу, сзади, стоят две громадных цивилизации.
1: О, да.
0: Китайская и индийская, да.
1: Егор Андреевич, я вас прерву буквально на несколько мгновений, и мы вернемся к этому разговору, послушаем новости. Друзья, у нас в гостях Егор Кончаловский.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Реклама. Комсомольская
3: правда. Читайте завтра. Дочь Михалкова оказалась женой губернатора. Как обеспечить своим детям финансовую подушку? Правда и мифы об уколах стройности. Почему многим не удается похудеть? Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
4: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Игорь Шатров о значении русского фольклора.
6: На мой взгляд, наш культурный код, если вот говорить чисто о культурном коде, это все-таки некий микс, коктейль, симбиоз культурных традиций Запада и Востока. И вот это создало некую особую культуру, да, нашу русскую культурную традицию, которая, с одной стороны, базируется там на сказках, на исторических каких-то параллелях, ну, условно, мы там любим сравнивать себя в быту, там, не знаю, какими-то там блинными богатырями, а кого-то, может быть, с Бабой Ягой, а кого-то, может быть, с Иванушкой дурачком. Почему? Ну, потому что вот это вот наши архетипы, которые были, есть и всегда будут. Они были вот 300 лет назад, 1000 лет назад и сохранились и сейчас.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Мы снова в эфире. Здравствуйте. Продолжаем разговор. В гостях у нас режиссер, продюсер, заместитель председателя Общественной палаты Московской области Егор Кончаловский. Егор Андреевич, вы как-то сформулировали, ну, можно сказать, новую национальную идею. И сделали это в трех, пусть даже жестких...
2: Реклама.
8: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
9: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремление США разместить подразделения с танками в Румынии.
10: идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
0: Огромное количество вещей, которые мы должны сделать, там, начиная от очистки Волги и других рек, и заканчивая освоением Сибири, Дальнего Востока. Я имею в виду освоением, оно идет, это освоение, огромное количество вещей сделано, но то, что предстоит сделать, строить страну, мы должны начать...
1: Вы предельно ясно выражаетесь, я понимаю, да. То есть, как бы навести порядок у себя дома, давайте, вот займемся
0: совершенно
1: хозяйством.
0: Верно. Совершенно верно. Вот как в Москве, ну, что греха-то, Москва потрясающе выглядит, ты смотришь по ней, ты ходишь по Москве и поражаешься, да, что там, ну, окурок надо найти на улице, чтобы он валялся. Нет, я понимаю, что есть где-то это, вот, но тем не менее, вот мне кажется, что Москва в этом смысле, ну, как столица, она является зеркалом страны. Вот нам есть чего... Ну, вообще, наши города сейчас лучше гораздо стали. Но нам огромное количество чего надо сделать. И везде, и в космосе, в атоме, в энергетике, в искусственном интеллекте, будь он не ладит в хорошем смысле, вот, и так далее. Поэтому мне кажется, что наша цель – это чтобы нам не мешали, просто не мешали нам строить великую державу и так сказать, чтобы все хотели с нами дружить и к нам, нет, ехать не обязательно, вот, но посещать иногда можно.
1: Да, и как я добавляю, и не портите мне настроение. А я про творчество хочу успеть с вами поговорить. Вы поставили фильм по роману Евгения Водолазкина «Авиатор». Друзья, я не ради комплимента, правда, я всем рекомендую посмотреть эту картину. Она очаровала меня. Это такой вот полет, знаете, вот прям полет. Мне очень понравилось. А вы остались довольны тем, как приняла картину публика? Ну, мы сейчас знаем, что у нас прям проблемчики с кассой картин, о чем я чуть попозже успею, надеюсь, поговорить.
0: Вы знаете, ну, во-первых, 18+ всегда отрезает половину кассы. Во-вторых, есть большое количество людей, в том числе зрители фильма, которые любители Водолазкина. Вот. А, конечно, этот фильм по мотивам Водолазкина. Поэтому, в общем-то, я ожидал того, что будет очень много критики. Но бог с ним, когда эта критика идет там, от любителей Водолазкина. А вот профессиональные критики, которые критикуют кино, вот этих людей я не слушаю никогда, потому что, в общем-то, считаю критиков несостоявшимися теми, кого они сейчас критикуют, будь то писатели, режиссеры, музыканты и так далее. Вот, то есть это как бы определенная месть за несостоявшуюся творческую судьбу. Вот. И мало того, роман 700-страничный, его нельзя экранизировать в двухчасовом фильме. Это все-таки сериал. Поэтому я просто взял в романе то, что мне было важно и интересно, и написали мы с Мирославом Станковичем новый совершенно сценарий, который был по мотивам Водолазкина. Но Водолазкин, надо сказать, он, и отдать ему должное, он все читал, все критиковал, но остался доволен фильмом.
1: А, кстати, сейчас же готовится еще одна экранизация Водолазкина «Лавр». Хотели бы срежиссировать эту картину?
0: Вы знаете, я почитал «Лавр», вот, не прочитал целиком. Вот, мне кажется, что это очень трудно экранизировать в том смысле, что есть определенная литература, которую экранизировать невозможно. Мне кажется, что это еще труднее, чем «Авиатор», в силу того, что там идет такое сплошное размышление в этом фильме, в этом романе. Вот, поэтому я этот роман экранизировать бы не хотел. Не потому, что он плохой или там что-то, но просто потому, что есть темы, есть произведения искусства, которые, мне кажется, я бы с гораздо большим умением. Ну, это, так сказать, мои личные способности, да, экранизировал бы. Это, во-первых. А во-вторых, если честно, у меня проектов, вот как мой дядя Никита Сергеевич Михалков сказал, у меня проектов как пельмени в кастрюле. Какой первый выловлю, тот и делаю. Вот у меня, наверное, вот такая же ситуация. То есть мы пишем сейчас параллельно несколько сценариев, там что на разных стадиях они разработки. Ну вот, поэтому объять необъятное невозможно. А «Авиатор» занял 2,5 года. Поэтому если его делает, правда, я про это не слышал, если его делает тот же продюсер, Сергей Катышев, то это еще 2,5 года жизни. Вот, а это слишком долго.
1: А вы как-то говорили о том, что многие российские актеры попросту боятся сниматься в фильмах про специальную военную операцию. Ну, из-за страха, как минимум, попасть под санкции. Стоит ли лечить вот такой раскол, такой страх, или не стоит? Если да, то как?
0: Позиции же у людей могут быть разные. Да? Пока человек не хаит свою страну, пока он не собирает деньги нашему противнику и не оскорбляет российскую армию, то есть людей, которые сегодня гибнут зачастую, получают ранения, да, за то, чтобы, так сказать, мы сохранили нашу страну, вот, то, наверное, люди имеют право разное мнение иметь. У всех свои причины. Кто-то по меркантильным соображениям, там, недвижимость или санкции, кто-то по идейным. Это очень смешно, потому что по идейным, потому что кто-то поехал в Израиль, потому что не может жить в стране, которая ведет боевые действия, и попал, конечно, в абсолютно мирную атмосферу. Вот. Поэтому мне кажется, что, ну, врагов страны, которые демонстрируют это, да, это одно отношение. А те, кто скромно молчат, ну и бог с ними. Я не считаю, что там требуется их осуждать и так далее. В конце концов, в Советском Союзе тоже были вполне себе достойные люди, которые назывались тихими диссидентами, громкими диссидентами и так далее. И вообще в 60-е, 70-е годы вообще интеллигенция была, в общем, диссидентски настроена, при этом работала. Вот. У меня есть моя позиция, да, по этому поводу. Чужую позицию я уважаю, коль скоро она не впрямую враждебна моей стране.
1: Как вы считаете, в последние годы в нашей стране, в России, появилась плеяда новых молодых режиссеров, артистов, ну, которые пришли на смену вот тем, кто отвалился, уехал, я не знаю, ушел в тени и так далее, в землянки?
0: Да. Ну, во-первых, у нас, мне кажется, немножечко преувеличивают то количество творческой интеллигенции, которая уехала и так далее. Там, да, есть там, ну, наверное, ну, 3-4 десятка таких, как бы, имен, которые на слуху: певцов, пара режиссеров, там несколько актеров, часть из них уже там просят прощения, хотят обратно, там и так далее. Вот. Поэтому вакуума совершенно нет. Во-вторых, появляются все время, ну, это процесс, он не такой, раз и появились, да, и даже не поколение, тут вот каждый год появляются новые люди, новые режиссеры, актеры начинают снимать, еще там предыдущие поколения снимают, вот стали уходить великие советские, вот я живу в поселке кинематографистов, и здесь жил Рустам Ибрагимбеков, который великий сценарист, который писал «Белое солнце пустыни», в частности, ушел. Олег Табаков ушел. Сергей Соловьев ушел. Вадим Абдрашитов ушел. Вот это поколение уходит. А то, что восполняется, да, конечно, восполняется. Мало того, сейчас кино перестало быть, скажем, кино. Самый дорогой вид искусства, да, самый технологичный, он перестал быть элитарным, как это было там в сталинское время. 2-3 режиссера, и редактором у них был Иосиф Виссарионович всегда. Потом несколько десятков, потом несколько сотен режиссеров. Сейчас, как тоже Михалкову сказали: Никита Сергеевич, сейчас вот можно кино снимать на фотоаппарат, а свет умещается в чемодане. Все, теперь каждый может быть режиссером. На что он замечательно ответил: это, конечно, да, но конь, сидящий на попе, ну, он чуть другое слово сказал, у коня, тоже считает, что он кавалерист. Вот, поэтому сейчас, мне кажется, что невозможно уследить за тем количеством людей, которые появляются.
1: Возьмем паузу. Егор Кончаловский прямо сейчас в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Не отключайтесь.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Реклама.
11: 6 октября в 15:47 по московскому времени программа «Здоровый разговор». Генеральный директор Екатеринбургского центра микрохирургии глаза, главный офтальмолог Свердловской области, заслуженный врач России Олег Шиловских о том, чем уральские офтальмологи удивили коллег в Лондоне.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко о том, что может помочь сохранить здоровье школьников.
13: Педагогам надо свою задачу решить, а медикам свою задачу. У нас есть требования и к нагрузкам, есть требования и к продлению продолжительности учебного дня, есть недельные биоритмы, которые малограмотные директора школ набираются наглости критиковать. Да, ребенок трудится, он трудится, это труд. Тяжелый труд, умственный труд, хотя мы это называем, ты же ничего не делаешь, ты только учишься. Синхронизация его получения необходимого объема знаний, без чего человеку сегодня жить нельзя, и это его, если хотите, духовное здоровье, не физическое, а духовное здоровье. И второе, это чтобы при этом не потерять здоровье физическое, да, не искривился позвоночник, не потерялось зрение, отстал в развитии, у него возникло депрессивное состояние, может и такое быть, плюс еще интернет добавляет. Вот этим всем надо заниматься. Поэтому готовых рецептов на этот счет нет, потому что каждый ребенок индивидуален. Хотя, в принципе, в его воспитании и в создании из него гражданина нашей страны они везде одинаковы. Но сами подходы одинаковые, а индивидуализация каждому ребенку должна быть.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
14: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
14: Владимир Путин отметил выдающиеся заслуги российских преподавателей в сохранении лучших стандартов воспитания. Глава государства вручил награды наставникам участников спецоперации и передает пресс-служба Кремля. Президент подчеркнул, что власти высоко ценят труд педагогов и верят в силу отечественной школы. Торжественную церемонию российский лидер традиционно провел в День учителя.
2: Эксклюзив.
14: Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что немцы сейчас расхлебывают то, что натворили европейские политики. Причем реалии нынешнего дня – это общность многих факторов за несколько лет. Об этом Мария Захарова рассказала в эфире радио «Комсомольская правда». Сайт КПРУ приводит слова дипломата. Чьи это были так называемые нарративы? Конечно, они шли, так сказать, не из глубин немецкого общества. Эту идеологию им подбрасывали, подчеркнула Захарова. Она имела в виду, что впервые партия «Зеленых» заявила о необходимости отказаться от атомной энергетики. Это стало фундаментом кризиса, который развивается сейчас в Германии. Партия «Зеленых» ориентирована на западные идеи, напомнила Захарова. Натуральная и имитированная икра могут стоять на одной полке в магазине. Чтобы различить эти продукты, рекомендуется читать маркировку, сообщили в пресс-службе Роскачества. На натуральном продукте обычно пишут «икра лососевая». На заменителях можно встретить обозначение «икорное изделие» или «икорно-рыбный продукт», отметили в ведомстве. Имитированную икру чаще всего делают из альгината натрия, вещества, получаемого из бурых водорослей. При производстве также могут использовать желатин или карагинан, рассказали в Роскачестве. После покупки специалисты предлагают проверить икринки в горячей воде. У натуральной икры виден характерный глазок. При нагревании и аккуратном раздавливании белок сворачивается, делая воду мутно-белой, отметили эксперты. При этом, как уточнили в Роскачестве, имитированная икра может окрасить воду красителем либо сохранить форму.
2: О погоде.
14: Сухая осень в столичном регионе закончилась из-за антициклона, который долго удерживался над европейской территорией России, сообщил начальник краткосрочных прогнозов погоды гидрометцентра Александр Голубев. По его словам, атмосферный фронт будет воздействовать больше на Мурманск, Карелию и Архангельск. В Москве достанутся лишь южные участки этого фронта. Во вторник московский регион немножко зацепит, но осадки будут небольшие, так как столица как бы на окраине циклона, а центр его будет располагаться завтра-послезавтра над Баренцевым морем, отмечается. отметил синоптик. В эти минуты в Москве 11 градусов со знаком плюс, завтра днем 12-14 и дожди. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 12 градусов, завтра днем будет 14-16, тепла и дожди. Официальный курс доллара на завтра 84 рубля 93 копейки, евро стоит 95 рублей 33 копейки, курс юаня 12 рублей 65 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Сделали паузу, вернулись и продолжаем. Егор Андреевич, давайте дальше разговаривать с того момента, как я вас прервала. Ну, а для слушателя я напомню, режиссер, продюсер Егор Кончаловский в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
0: Кино, кино, ведь кино, что такое кино? Кино – это не фильмы и сериалы. Кино – это движущаяся картинка. Сейчас появляются новые формы. Да, как в свое время, в моей молодости, появились клипы, потом индустрия рекламы, короткие ролики, и снимали их режиссеры, и наше поколение все вышло из клипов и рекламы. Там, если вдуматься, вот все Юра Грымов, Федя Бондарчук, Рома Прыгунов, мы все из малого жанра. Сейчас появилась еще масса жанров, там вертикальный сериал. Сейчас будут сериалы, там, полторы минуты серия, пока ты там на эскалаторе в метро поднимаешься и так далее. Поэтому кино развивается и становится более многообразным. И уследить за этим невозможно совершенно.
1: А это, по-вашему, развивается, Егор Андреевич, или загибается полторы минуты? Это что?
0: Ну, вот я сейчас стал ходить больше в театр, потому что не был театральным человеком. Сейчас и спектакли, заметьте, стали короче. Потому что все-таки человек вот с посредством вот этого инструмента, он...
1: Егор Андреевич показывает смартфон для тех, кто не слушает нас, да, да, через радиоприемники.
0: Посредством этого инструмента человек стал, к сожалению, объектом, мишенью и жертвой такого количества информации и такого количества видео, аудио, печатного. Ну, печатные уже люди там читать плохо стали. Но видео, да, в основном видео. Люди воспринимают видео сейчас. Вот. Для нас важнейшим является кино, сказал Владимир Ильич Ленин. Как в воду глядел. Вот. И поэтому это диктует. Вот людям трудно сидеть. Вот я детям показывал в том году, был год защитника Отечества, вот как раз по линии общественной палаты, я показывал шестиклассникам, семиклассникам «Судьбу человека» Бондарчука, черно-белый фильм, Сергей Федорович.
1: Да.
0: Это было тяжело, это была работа для них. Я наслаждался, потому что я там старый формации человек, и я на большом экране. Вот. А детям было очень тяжело, они не привыкли. Поэтому человек меняется. Человек меняется. И даже я меняюсь. Вот я сейчас открываю русскую классику, начинаю читать сложно подчиненное предложение, и мне трудно уже читать там толстовские предложения.
1: Да, я его тоже разбиваю, когда ребенку читаю книги, я разбиваю предложение сразу по ходу дела.
0: Человек стал воспринимать информацию быстрее маленькими битами.
1: Но это что, оправдание для того, чтобы вот как-то, не знаю, деформировать, не трансформировать, а деформировать кинематограф в угоду вот тупеющим?
0: Да, кстати, там одна умная женщина сказала, что параллельно с глобализацией, хотя глобализация заканчивается, идет не менее мощный процесс, мне очень нравится эта фраза, варваризация людей. Вот, к удивлению, технический прогресс нас варваризирует. То есть мы становимся проще и, так сказать, ну, глупее, если хотите. Да? Вот представьте себе... вот этих хипстеров, я очень люблю этих людей, с бородой, с такой окладистой, в обтянутых джинсиках на самокате. Он катится по Москве и снимает еще селфи. Вот. А представьте себе, если выключит свет, вот что он будет делать, этот человек? Вот что он будет делать вообще? Вот. Поэтому... Это неизбежный процесс, и мне кажется, что вообще полнометражное кино, кинотеатральное, это становится элитарным видом искусства, который является продвижением для потом существования фильма ли, сериала ли, существования где-то в цифре в сети, на платформах и так далее, и так далее. Потребление кино меняется, понимаете? Да. Оно, если ты можешь все посмотреть дома, в трусах, сидя на диване с банкой пива, а тут надо встать, одеться, пойти, купить билет недешевый. Вот. А если не понравился фильм, тут тебе не понравился у себя дома, ты его выключил. Поэтому потребление, оно... И подписка, да, там стоит на платформу, как один билет в кино, даже меньше, может быть, сейчас. Вот, поэтому это неизбежный процесс, ну как, типы войны меняются, а вы говорите про кино. Да?
1: Ну, это аргумент, вы просто козырь достали из рукава. Я поняла. Да. Кстати, вот вы говорите про, про артистов, про вообще вот перемены такие, вот у нас прямо такой, как говорит один гениальный химик, компот получается. А я... На ум мне пришло, в России уже 2 месяца длится эпопея с отменой или с возобновлением концерта Канье Уэста. Я сейчас объясню, почему у меня такая подводка странная для нашей беседы. А вот вопрос возникает, а вот каких западных музыкантов вы бы хотели увидеть в нашей стране?
0: Да я не знаю, мне все равно, если честно. Вот тоже, понимаете, вот это бурление вокруг Канье Уэста или тот факт, что Стивен Сигал, понимаете ли, который вообще никогда не был большим актером, это просто, так сказать, мышцы всегда он был, всем морды бил, великое достижение. Вот, я имею в виду в кино.
1: Да.
0: Вот, и, значит, вот он получил российское гражданство. О, какая победа великая! Или там Канье Уэст. Вот это и есть рудименты нашего преклонения перед Западом. Вот там какой-нибудь наш артист, уважаемый или не очень, там в Лондон соберется поехать, что они там переживать будут вообще, будет его концерт, не будет его концерт и так далее. Я считаю, что это пережитки вот этого преклонения перед западной культурой и так далее. И это, мне кажется, что это изживется. Поэтому мне абсолютно все равно, какие артисты к нам приедут или какие артисты к нам не приедут. Вот, абсолютно неважно. И мало того, я считаю, что те деньги, которые платятся западным артистам за там, приезды к нам, это совершенно непропорциональные вещи, и лучше эти деньги потратить на благоустройство какого-нибудь сквера.
1: Вы знаете, я когда прочитала в вашем интервью, что вы придерживаетесь мнения, что снимать большие художественные фильмы о специальной военной операции прямо сейчас рано, нужна историческая дистанция. На ум мне пришло, что американцы-то это делали прям по горячим следам во Вьетнаме. Как-то у нас по-другому устроена ментальность, я не знаю, мышление, сложнее осмыслять реальность в моменте.
0: Да нет, мы тоже ведь во время войны Великой Отечественной тоже снимали уже фильмы. Вот, и, кстати, надо сказать, что мне кажется, что советские люди никогда не сомневались в победе, несмотря на тяжелейшие моменты.
1: Испытания, да.
0: Да, моменты, так сказать, такие критические, там, под Москвой, и несколько таких было. Вот. Нет, я возьму свои слова обратно. Это скорее имеет отношение ко мне, потому что вот я бывал на Донбассе, и я даже сделал документальный фильм о Донбассе, называется «Дикое поле». Вот. Это очень такая сложная и глубокая тема. Я лишь против того, чтобы вот сейчас, когда, так сказать, есть запрос, там, я имею в виду государственный запрос, а вот почему у нас там мало фильмов, и не только фильмов, там песен, сборников поэтов, я не знаю, концертов, спектаклей и так далее, на тему СВО, под этот запрос очень много людей с удовольствием как бы будут что-нибудь создавать такое, как бы СВО-подобное, да, которое там так, да, нормально там сделаем, да.
1: Угу.
0: Вот, мне кажется, что просто эта тема, я, слава богу, там побывал уже зрелым человеком, и я был, мое мировоззрение изменилось после нескольких дней, проведенных на Донбассе. Это было еще до 22-го года, до входа российской армии. То есть я ездил к донбасским повстанцам, ополченцам, вот, к ребятам, которые взяли в руки оружие, частным образом, взяли в руки оружие. И это совершенно другая атмосфера. И искреннее кино об этих людях, мне кажется, можно снимать только или побывав там, И сейчас будут люди, которые вернутся со своего, поступят в ВГИК или там, я не знаю, в другие высшие учебные заведения, станут режиссерами и снимут эти фильмы. Вот. Или как бы в эту тему погрузиться. А эта тема еще... Она еще жива, то есть она еще двигается, эта тема, она еще развивается, она еще не закончилась. И я очень надеюсь, что она скоро закончится нашей победой, но она еще вся существует. Вот, поэтому нет, надо снимать фильмы об СВО, но есть просто два подхода. Один подход – это сейчас делать и ехать. Мне это трудно, потому что это слишком большая тема. Или с дистанции. Кстати говоря, многие лучшие фильмы о войне, Великой Отечественной, были сняты много позже. Много позже, если вспомнить. И «Судьбу человека», и «Баллады о солдатах». Правда, снимали их фронтовики. Бондарчук, Ростоцкий.
1: И снимались в них.
0: Да, Смоктуновский снимался. Тоже фронтовики. Но и потом, позже были великие фильмы о войне. Ну, и «Попеи Озерова», и «Иди и смотри» Лема Климова. Очень-очень много было снято картин спустя годы и даже десятилетия. Причем они сражались за Родину, чего стоит. Вот. И так далее. Их очень много, этих великих, больших картин. А во время же войны, в основном, если мне не изменяет память, снимались такие легкие комедии, чуть не музыкальные, где все были, так сказать, положительны, позитивны, пели, так сказать, «Махну тебе серебряным крылом».
1: Угу. Друзья мои, мы сейчас сделаем паузу и вернемся к этой беседе. В гостях у нас режиссер Егор Кончаловский.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Я слушаю Радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Реклама. «Комсомольская
3: правда». Читайте завтра. Дочь Михалкова оказалась женой губернатора. Как обеспечить своим детям финансовую подушку? Правда и мифы об уколах стройности. Почему многим не удается похудеть? Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
4: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина о любви к спорту.
16: Здесь так мне хочется вспомнить моего легендарного тренера Бориса Васильевича Пилкина, с которым мы и сколько, 3 цикла олимпийских стояли на вершине мировой гимнастики. Нижайшему поклон, и все его записи хранит моя сестра. И сколько он еще не написал и не оставил в наследство белгородской гимнастики. Много ушло с ним вместе. Жаль. Но что-то он успел написать, и мы это все забрали. У него всегда интересные тренировки были. Это не вот это тюканье 200 миллионов раз одно и то же. Так грамотно. Так вот подходил настолько артистически, я бы сказала, что это так всегда было уникально. Я даже не понимала, что уже так поздно, а мне полтора часа ехать до общежития домой в ночи. И мне хотелось оставаться в зале, потому что уставала очень сильно. Прям в супе засыпала. А в школу надо рано идти. Но я рвалась на гимнастику. В школу не ходила при температуре, когда болела. Но гимнастика – святое дело. Именно это была лечащая таблетка, этот аспирин, который снимал все.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Возвращаемся к беседе с режиссером, продюсером, заместителем председателя Общественной палаты Московской области Егор Кончаловский в эфире радиостанции «Комсомольская правда». О чем сегодня нужно снимать в мире, в России, чтобы кино не разъединяло?
17: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
10: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? Кошечка по-гречески звучит как «псипсина». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.
0: На мой взгляд, и наше понимание нашей цивилизации, и наше понимание нашего величия, и они дадут нам вот того героя, который нам необходим. Сейчас, в силу исторических причин, у нас появился герой. Появился герой.
1: Да, я понимаю.
0: Да, этот герой, он сейчас, так сказать, вокруг, мы пропитаны сейчас информацией о людях, которые прошли, герои невероятные. Все, у каждого есть знакомый герой сейчас. Вот. Это хорошо. Вот. Но мне кажется, что я во всяком случае, вот я не знаю, мы сейчас пишем «Истерн», то есть, ну, «Истерн» – это...
1: Как вестерн, да, но да, только антоним у нас там... вестерну, да, понимаю.
0: Да, вот мы сейчас пишем истерн, молодежный музыкальный фильм, фантастику в современном Петербурге, такой экологический красивый фильм на Байкале. Ну, в общем, вот абсолютно разные жанры. И мне, в принципе, в общем-то, любой жанр интересен мне.
1: Понимаете, вот я с вами согласна, только возникает у меня опасение. А вот про сказки, да, сейчас читаю, как кассу не набирают ни Колобок, ни еще там кто-то, не буду сейчас вот идти. А на фоне этого Человек-паук выстреливает просто вау как. Это раз. И новое поколение, но оно не, разве способно посмотреть «Летят журавли»? Я сейчас вообще их не хочу оскорбить и обидеть. Или вы имеете в виду, что... Мария, я же не говорю вам про старые фильмы, а я говорю вам о такой же мощи, но снятой по-новому. Ну вот «Авиатор». Нет,
0: старое бы тоже неплохо посмотреть. Но вы знаете, вот в советское время, когда кино было частью идеологии во многом, да, но идеология не только, так сказать, продвижение социалистического реализма, а продвижение культуры и так далее. Касса не была критерием. Да, она была критерием. Если фильм набрал больше там, определенного количества зрителей, режиссер получал дополнительные деньги. Угу. Кассовые фильмы позволяли существовать вот этому более тонкому, но очень важному ручейку кино не для всех, да, кино Тарковского, кино Германа Старшего, кино Сокурова, Киры Муратовой, Элема Климова. Ну, и можно так там, Ролана Быкова в определенные фильмы. Вот, поэтому нельзя, как бы, нельзя смотреть на жизнь исключительно сквозь призму кассы. Вот, потому что касса – это... Вот «Человек-паук» – это вообще не кино. А «Человек-паук» – это искусственный интеллект. Это просто так проработано огромное количество алгоритмов. Да,
1: а вам стыдно, когда вы смотрите, например, комиксовое кино?
0: А я не смотрю его.
1: Ну, прям вот ни одного раза не смотрели. Вот
0: сейчас... Нет, но я смотрел то, что было революцией. Я смотрел «Матрицу», я смотрел «Терминатор 2» и «1». Я смотрел «Бегущий по лезвию». Да? Нет, конечно, время от времени ты там, ну, как-то они тебе попадаются, эти фильмы. Там «Властелин колец», безусловно. «Властелин колец». Помните, да, там?
1: Конечно, я все перечисленное видела, да, можете не сомневаться.
0: Вот «Хоббит» уже, понимаете, вот «Хоббит»...
1: А вот это я не смотрела.
0: А «Хоббит» это уже, это не «Властелин колец», потому что стали смотреть на жизнь сквозь призму кассы. Вот. Поэтому вот я, например, не умею сделать так, чтобы фильм был кассовым. Я умею сделать фильм так, чтобы он был мой. Вот как «Авиат». Вот, но... Или «Антикиллер». Хотя «Антикиллер» был кассовым, но так получилось. Хотя мы его снимали как абсолютно авторское кино. Вот. А то, что касается «Человека-паука», ну, да, мы, как бы, так сказать, вот поколение младших посетителей кино, они воспитаны на этой франшизе, но эта франшиза не имеет, на мой взгляд, ничего общего уже с творчеством. Это чистый искусственный интеллект. То есть все математически просчитано, и вообще что там, не важно, там важно как. Это круто сделано, безусловно, наверняка очень круто сделано, но это мертвое кино, на мой взгляд. То есть оно не делает тебя ни лучше, ни умнее. Мне когда начинал снимать кино, мне отец говорит, я говорю, ну вот как вот кино, какое оно должно быть? Он говорит, вот кино должно делать человека или лучше, или умнее. А это кино – это времяпровождение. Это, так сказать, это, так сказать, ну, такой цемент для мозгов, на мой личный взгляд. Хотя это огромная индустрия, и они, эти фильмы, тоже нужны. Потому что за счет этих картин существуют кинотеатры. И за счет этих картин можно потом посмотреть какой-нибудь фильм «Кустурицы» или Вима Вендерса, или там Ларса фон Триера и так далее.
1: Хорошо. А последнее, о чем спрошу, попрошу вас дать совет. Но вот современный фильм, который вы рекомендуете посмотреть, чтобы после него стать лучше или умнее, а вообще супер, если будет два в одном. Вот прям сегодня посмотрю.
0: Я не могу вам сказать по одной простой причине. Я вот, когда у меня свободный день, я целый день смотрю кино.
1: Забываете название?
0: Я забываю название. Ну вот, как же он назывался-то, этот прекрасный фильм? Нет, я не вспомню. Я просто вот... да, очень я сейчас грешу сериалами, причем смотрю исключительно российские, потому что вот как раз...
1: Какой? Про сериалы-то не забывайте.
0: Очень хороший сериал, на мой личный взгляд, «Холод». Действительно, я вот... Да. Но нет, он... У нас вот есть удивительная вещь. У нас очень хорошо в России получаются сериалы, в которых все плохо, в которых есть маньяк, убийца, отняли ребенка, убили мужа.
1: Сейчас вот не спойлерите. Есть счастливчики, которым еще предстоит
0: это все. Нет, этого не происходит в «Холоде». Там друг. Вот. А вот очень трудно снять такой прекрасный сериал «Беспринципный» по Цыпкину, который комедийный, такой гламурный и очень смешной на самом деле. Но я просто смотрю с профессиональной точки зрения, потому что, вот как вы говорили, ищу новых артистов и вижу их, этих новых артистов, не скажу имена, вот, но вижу даже новых артистов, которые старые. Но я их не знал. Ну, то есть не старые.
1: Ну, я понимаю, да. Вы уже, предельно уже, ясно выражаете.
0: Уже не бутоны, да. Поэтому, да, уже не бутоны.
1: Ой.
0: Поэтому я не могу вам назвать название картин. Вот, но «Авиатор» советую посмотреть. чтобы потом просто сказать, какой плохой фильм и как плохо сняли Водолазкина. Хотя сам Водолазкин доволен.
1: Слушайте, друзья мои, ну, к сожалению, время пролетело и закончилось. «Два Небутона» мне очень понравилось. Егор Андреевич, огромное вам спасибо. Режиссер, продюсер, заместитель председателя Общественной палаты Московской области Егор Кончаловский был у нас в гостях. Благодарю вас.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на Радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
18: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко о том, что может помочь сохранить здоровье школьников.
13: Педагогам надо свою задачу решить, а медикам свою задачу. У нас есть требования и к нагрузкам, есть требования и к продлению продолжительности учебного дня, есть недельные биоритмы, которые малограмотные директора школ набираются наглости критиковать. Да, ребенок трудится, он трудится, это труд. Тяжелый труд, умственный труд. Хотя мы это называем, ты же ничего не делаешь, ты только учишься. Синхронизация его получения необходимого объема знаний, без чего человеку сегодня жить нельзя. И это его, если хотите, духовное здоровье, не физическое, а духовное здоровье. И второе, это чтобы при этом не потерять здоровье физическое, да, не искривился позвоночник, не потерялось зрение, отстал в развитии, у него возникло депрессивное состояние, может и такое быть, плюс еще интернет добавляет. Вот этим всем надо заниматься. Поэтому готовых рецептов на этот счет нет, потому что каждый ребенок индивидуален. Хотя, в принципе, в его воспитании и в создании из него гражданина нашей страны они везде одинаковы. Но сами подходы одинаковые, а индивидуализация каждому ребенку должна быть.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске полночь. В Чите 4 утра, в Хабаровске 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
14: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
14: В Госдуму пришло очень много бойцов, участвовавших в спецоперации. Всем им обязательно организуют обучение, заявил Владимир Путин. По его словам, правительство сделает все возможное, чтобы участники СВО смогли получить знания в сфере ведения государственных дел. Недавно премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что бойцы спецоперации должны получать медицинскую помощь в полном объеме. Этот вопрос крайне важен для Кабмина. Росздравнадзора ведет мониторинг оказания такой помощи участникам СВО.
2: Эксклюзив.
14: У властей Германии пока еще есть время на принятие верного решения в интересах собственного народа. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова в эфире радио «Комсомольская правда». По ее словам, немецкому руководству следовало бы собрать некую стратегическую группу, всесторонне проанализировать ситуацию и перестать действовать по указке извне, откуда бы она ни исходила. Единственное, что им нужно сделать – начать действовать в интересах немецкого народа, подчеркнула Захарова. Ее слова приводит сайт КП.ру. Дипломат отметила, что Германия – страна со сложной историей, в которой были и достижения, и пока не поздно вернуть ее именно на этот путь. Сообщение с пометкой «Срочно». Турция и Пакистан развернут военные силы на территории Саудовской Аравии в рамках соглашения о коллективной обороне. Это и заявление Миканского.
2: О беженцах.
14: Европа в скором времени может столкнуться с миллионами украинских беженцев по мере того, как Украина теряет способность функционировать, пишет журнал Foreign Policy. Как указывается в публикации, европейские страны могут в скором времени столкнуться с исходом миллионов украинцев по мере того, как Украина теряет способность функционировать. При этом, как отмечает СМИ, хотя ЕС помогает Украине восполнить бюджетный дефицит, его действия также наносят экономике страны ущерб.
2: Обо всем.
14: OpenAI начала внедрение маркировки и контента. Новые правила верификации вводятся для пользователей из Евросоюза. Невидимая цифровая метка будет встраиваться в ответы чат-бота ChatGPT и сохранится даже при обычном копировании текста. Ранее аналогичную маркировку встроили и разработчики нейросети Cloud. Инициатива связана с требованиями европейского закона об искусственном интеллекте. Разработчики признают, что защита пока не идеальна. Сделать след нейросети менее заметным детекторы не смогут, если пользователь вручную заменит хотя бы четверть слов синонимами или полностью переведет текст на другой язык. Но даже в таком случае вероятность распознавания ИИ метки специальными детекторами падает лишь до 17%. И о погоде в эти минуты в российской столице 11 градусов со знаком плюс. Завтра днем 12-14 выше нуля и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
19: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Мы продолжаем наш большой разговор о денацификации Украины. И, честно говоря, давно понятно, что вопрос вышел уже далеко за пределы этой самой Украины. Ну, о происходящем в Соединенных Штатах и не только, о том, как это связано именно с обсуждаемой нами темой. Вот сегодня предлагаю поговорить об этом традиционно с авторами коллективной монографии «Украинство». Сегодня с нами журналист Анастасия Громова. Анастасия, приветствуем вас. Спасибо, что добрались. Андрей Берсенев традиционно с нами. Андрей, тоже приветствуем.
20: Здравствуйте.
19: Манифест «Палантир». Не сказать, что это то, что на слуху здесь в России, обсуждается политической частью в социальных сетях, но как-то, как будто бы немножечко обходит стороной такое широкое поле дискуссии. А те, кто об этом пишут, они так эмоционально очень к этому подходят, говорят, что ужас-ужас, что вот они, технофашисты, показали свое истинное лицо.
20: Американские технофашисты.
19: Американские технофашисты.
20: Стоящие за Трамп.
19: Да, а там, в общем, недалеко и рукой протянуть до той самой Украины, куда американских технофашистов призывают все-таки вернуться наконец и покончить с русскими, как все и планировали последние десятилетия. Да, дело закончено. Вот что это такое? Что за манифест? Кто за ним стоит? Почему важно об этом говорить сегодня? Анастасия, начнем.
21: Первое, что хочется сказать, то, что для Палантира Украина все-таки не чужое государство, потому что с 2022 года они там плотно сидят, эта система, и туда часто едет руководство Палантир, и они, эта система, она используется в проработке ударов по российским войскам. Это общеизвестно, и сейчас эта система... Короче говоря, у них тесные, плотные связи с современным украинским руководством. Вообще хотелось бы поговорить о том, что само по себе понятие фашизм и технофашизм с легкой руки Яниса Варуфакиса, оно стало такой пугалкой. То есть есть он, нет он, а вообще откуда, что это за понятие, а не, как бы, не наводит ли тут кто-то тень на плетень. И если брать широкий контекст, то тут стоит вспомнить тех, кто стоял за Трампом, кто, собственно, привел его к власти. По большому счету это три группы. Первая – это евангелисты, это новая апостольская реформация. Это группа консервативная, требующая вообще отдельного разговора, вот отдельно обсуждать, что они делали, кто там состоит и какие там планы, проекты и так далее. Вторая группа, ее можно условно обозначить фамилией Стива Беннона, это бывший советник Трампа, который, по сути, далеко-то от него и не ушел. Он так немножко отошел в сторону, но дает активное интервью, за ним стоит много людей, и он, скажем так, многие вещи манифестирует, в том числе известно, что он горячий поклонник Юлиуса Эвалы. То есть никто этого никогда, и он сам не отрицал. Все. Это отдельная группа правых, которая
20: Я тут, можно, добавлю сразу же для наших зрителей, что Юлио Севола – это один, наверное, из трех крупнейших околофашистских, фашистских, неофашистских авторов, выпустивший после войны манифест, заявивший, называлась это «Критика фашизма справа». Ну, то есть Мигель Серрано, Савитри Деви и Юлио Севола – это главные имена неофашизма, неонацизма.
21: Это отдельная группа. И третья большая группа, которую условно называют технофашистами, технофеодалами, Кремниевой долины, это сторонники темного просвещения, идеологами которого выступают Кёртис Ярвин, Ник Ланд, Марк Андреэссен. Это люди, которые стоят в первую очередь за Питером Тилем. Питер Тиль, как известно, венчурный капиталист, выходец из Кремниевой долины, который создал компанию PayPal, очень крупный человек, миллиардер, и он привел к власти Джей Ди Венса. По сути. Кстати, отдельная большая интересная история, как это именно произошло, от какого штата, и мы к этому обязательно вернемся. Но вот эта третья группа, она маркируется выходцами из Кремниевой долины, в первую очередь. Вот что это за группа? Потому что если можно отдельно и нужно отдельно обсуждать религиозные взгляды Тиля, его эсхатологию, то, что он обсуждает исключительно Антихриста, что он говорит о человеке, это отдельный вот большой разговор, который обязательно нужен.
20: А он таки говорит о человеке.
21: Да, конечно. И, кстати, и о коммунизме. Он говорит о том, что Америка в 20 веке стала катехоном, то есть защитила мир от, уже защитила мир от пришествия Антихриста, которыми были большевики. В этом контексте, в котором пойдет речь дальше, это очень важно, это безумно важное заявление. И он говорит, что человек себя исчерпал. То есть человек, через него дух творчества больше не приходит, а, собственно, должен теперь выйти искусственный интеллект, который и будет развивать мир дальше. Потому что человек – это, ну, если совсем грубо, сухая ветвь на древе эволюции, которая уже ничего хорошего от нее ждать не стоит.
20: То есть я правильно понимаю, что в этой концепции, ну, скажем так, искрами плеромы обладает искусственный интеллект?
21: Конечно. Но
20: это
21: здесь еще отдельный
20: заявление.
21: Вопрос, да, про Ницше, сверхлюдей. Мы к этому тоже вернемся. Об этом много говорил в 23-м году Марк Андреэссен.
20: То есть творческое начало, которое, казалось бы, есть как бы проявление человеческой сущности, неожиданно оказывается...

0: человек, встал вопрос этот в полный рост, и все стали расти, как грибы после дождя, всевозможные фашистские, российские, нацистские движения. Они все выросли из этого вопроса. Что такое человек, если он сотворил такое, как ужас, как Первая мировая война? И притовые поля, усеянные трупами. То есть, а если он такая, извините, такая сволочь, если это человек, то что с ним делать дальше? И здесь... Помимо прочего, возникает, там еще шел научно-технический прогресс, подъем, и в Америке возникает такая концепция, называется технат. Технократическое государство, технократическое общество, технократический альянс. Мы называли по-разному. Когда стал вопрос о том, что делать дальше после Первой мировой войны, а это обсуждалось во всем мире, а, собственно, что мы делаем теперь, давали свой ответ в культуре писатели, поэты и так далее. И вот одним из них были это технаты. Они что говорили? Это Уильям Смит, Торстейн Веблен и, конечно, Говард Скотт. Говард Скотт – это ключевая фамилия в этом списке. Это была группа нью-йоркских интеллектуалов. Они начали говорить о том, что, ребят, нам нужна диктатура. Я говорю совсем коротко. Почему? Потому что основные беды проистекают от финансового капитала, который от рынка, буквально, который вводит ценовую политику, то есть сами деньги являются проблемой. Ну, надо тут представлять себе, как это понравилось президентам США и вообще будущему президенту Рузвельту и так далее. В 22-м году вышло, в 21-22 год вышли первые основные документы этого движения, и был создан технический альянс, и в 32-м году, все совпадения случайны, в 32-м году они уже оформились окончательно как технократический альянс. Техна, Technocracy Incorporated.
1: А о каком виде диктатуры, Настя, идет речь? Вот мне очень интересно.
0: Да, все просто. Обществом должны управлять специально обученные профессионалы, которые на научной основе, технической основе, конечно, которые будут перераспределять благо, поскольку они не там они описывали, что основной конфликт между руководителем, то есть как бы промышленником, да, инженером и финансистом. Цели-то разные. И они говорили, что отдайте нам власть. И мы перераспределим все блага. Вместо денег мы введем электронные сертификаты. Криптовалюта напрашивается сразу. И человек, произведя благо, они переводятся в электроэнергию. Каждый милливатт должен быть учтен. И вот это... как бы перераспределение благ будет в руках узкой группы технической интеллигенции.
2: Это плановая экономика такая.
0: Даже если бы плановая, да. В том-то все и дело, что здесь непонятно, если бы это речь шла о каком-то развитии общества, развитии человека.
2: Не для человека,
0: да. Ну да. Угу. Можно было бы говорить, что они говорили про человека. Про человека они говорили потрясающе совершенно. Речь шла о том, что... Человек, это я буквально цитирую, человек биологически состоит из тех же материалов, что лошадь, свинья и собака. То есть разницы никакой нет. Вообще все претензии человека на исключительность, на его какую-то, как на венец творения, ну, мягко говоря, не обоснованы. А более того, тело человека – это та же паровая машина. Она работает на тех же принципах, как и автомобиль Ford. То есть разницы никакой. И этим нужно управлять. Следовательно, как они относились к культуре, это тоже отдельный вопрос. Но культура, вот все вот эти тонкие наслоения, культура, религия, это всего не должно было быть, потому что... А зачем? И они говорили... буквально, общество должно... имен не должно быть, порядковые номера. Значит... Все в одинаковой одежде, и встречали они друг друга изящным, дивным приветствием, поднимая правую руку. На что американские журналисты уже тогда, в 30-е годы, говорили, извините, а вы, мягко говоря, на кого похожи?
2: Это к Марсу.
0: Ну, конечно, салют белыми, да. Вот. Мягко говоря, вы, собственно, кто? Да нет, мы вас приведем в счастливое технократическое будущее. Конечно, здесь не обошлось без... еврейских заговоров, банкиров. И основная у них еще идея была в том, что это должна быть большая экономическая единица. Таковую единицу они считали, например, Объединенную Европу, кстати. На этой теме они плотно общались с европейскими правыми. Там связи были. И считали СССР. К Советскому Союзу они относились... Только в 40-х годах там остатки технократов, они как-то более-менее стали двигаться в эту сторону и говорили, что как бы хорошее государство, и потому что фашизм борется.
3: Соавторы коллективной монографии «Украинство». Сегодня с нами журналист Анастасия Громова, Андрей Берсенев. Мы продолжим буквально через пару минут.
4: Секретные материалы.

0: Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
1: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
0: Сказано реклама.
2: Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Николай Севастьянов о том, может ли Иран себя защитить.
4: Иран сегодня не может никоим образом нанести сокрушительный ответный удар по Израилю. Долгое время для Ирана была таким альтернативным инструментом Хизбалла, которая могла в какой-то момент выпустить действительно по Израилю до 100 тысяч ракет. Но сегодня Хизбалла после многочисленных ударов, после обезглавливания переживает не лучшие времена и ни на что, честно говоря, серьезно не способна. Сам Иран имеет по-прежнему баллистические ракеты, а вот с пусковыми установками там все очень плохо. Их не хватает. И в случае серьезной эскалации они тоже будут довольно быстро выбиты. Даже те установки, которые уцелели после летнего предыдущего раунда противостояния. Поэтому для Ирана сегодня ситуация плохая, она ухудшается, она критически плохая, и она плохая для всего региона. Потому что если Америка и Израиль пойдут на максималистский сценарий, скажем так, который включает в себя удары, призванные обрушить иранский режим или иранское государство, неважно, как это называть, то сам Иран как государство действительно коллапсирует, и это приведет к таким волнам нестабильности, которые будут отдаваться по всему региону многие годы, и все предыдущие конфликты, сирийский, иракский, они покажутся, честно говоря, цветочками на фоне того, что возможно в случае действительно крушения Ирана как государства. Это будет абсолютная катастрофа, которая коснется так или иначе всех.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас. Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
5: Мы продолжаем с авторами коллективной монографии «Украинство». Сегодня с нами журналист Анастасия Громова, Андрей Берсенев. Мы говорим о том, что же происходит в Соединенных Штатах, о так называемом манифесте Палантира и Кремниевой долины. В общем, окружении, частью окружения Дональда Трампа. Какие идеи витают сегодня там и как это связано с обсуждаемой нами темой денацификации Украины? Андрей, продолжим.
6: После Первой мировой войны многие интеллектуалы тогдашние заговорили о том, что национального государства недостаточно для того, чтобы экономически доминировать в мире. Вроде бы была вот до этого эпоха, как бы, как все мы помним, да, как бы империалистической гонки. А вот к чему это все пришло? Это пришло, на самом деле, к большой разрухе в Европе. Когда была создана вот эта система сдержек, противовесов, там возникла Чехословакия, которая сдерживает Германию, да, Германия не может объединиться с Австрией, тут Франция, вот эта ситуация вокруг Рейна, Рурский бассейн и так далее. Вот эта вся система сдержек и противовесов, когда создается много маленьких государств. И это само по себе наталкивало тогдашнюю мысль на то, что, ну, а что делать-то? На восточных границах Советский Союз. Это мощное идеологически экспансионистское государство. Тогда никто не говорил о его промышленной мощи, это 20-е какие-нибудь годы, или тем более военной мощи. Разруха после гражданской войны, проигранная нами война с Польшей, Рижский мир. То есть все понимают, что Советский Союз не очень-то силен, но его идейной экспансии боятся все. Поэтому Рапальский договор там и так далее. Реально боятся. И все говорили о том, как объединить Европу, чтобы направить ее против Советского Союза. Все понимали, что нужно создать некое мощное, единое европейское государство. Не обязательно Третий Рейх, но этим закончилось. Но это один из крупнейших тогдашних мыслителей, кто уже в 20-е годы боролся за идею единой Европы, Рихард Николаус Кудунково-Калерги. Крестовый поход за Европу.
7: Я только про него вспомнил.
6: Да, вот это туда.
5: Обижались, да, что до Урала они... Как? Ну, должно быть до Владивостока, а там были нет, до Урала.
6: Ну, там были разные идеи. То есть, я просто напоминаю, что 20-е и 30-е годы – это эпоха, конечно, хоть и сползающего, но доминирования Британской империи, которая на тот момент обладала колоссальными территориями.
7: К вопросу о Британской империи, собственно, что они говорили? Что мы должны объединить Канаду, Америку, Мексику, ну, и там страны Панамы, Италии, и Гренландию. То есть к вопросу о британском доминионе, да, это Канада. В один большой технат, чтобы получить экономическую, технологическую и все, как бы, все, что только можно, вот в большую экономическую единицу. И исходя из нее, там же все, и ресурсы, и реки, и полезные ископаемые. Соответственно, все это объединив, абсолютной автарке, и мы там будем строить свою диктатуру. Потому что ничем иным, кроме как диктатуры, это назвать нельзя. Это был план.
6: Но вот это туда же. То есть конечно, все пытаются создавать какие-то очень крупные блоки уже тогда, да, в период межвоенный. Ну, к чему это привело, мы знаем.
7: Кстати, в Советском Союзе в начале, в середине даже 20-х годов были аккуратно последователи именно техната, именно вот этих идей. Но они сильно разошлись с диктологией Богданова. Потому что Богданов, в первую очередь, человек говорил. Там все равно были расхождения. И с ними, скажем так, достаточно быстро разобрались. То есть в Советском Союзе то, что говорят Богданов там, и так далее, нет, Гастев там, нет, это другое.
6: Вот, ну, к сожалению, с Богдановым тоже быстро разобрались.
7: К сожалению, да, но тем не менее, вот этого движения массово в Союзе не было. Часто говорят, что технат стал ответом и его популярность на Великую депрессию. И в этом тоже есть доля правды, потому что, условно говоря, они говорили, что капитализм надо отменить. Капитализм рухнул, вот буквально, вот ваша финансовая вся братья к чему привела, люди голодают, и на этом они взлетели в 30-е годы. Но они проиграли новому курсу Рузвельта, профсоюзы массово поддержали его, и они потихоньку захерели, заглохли и выдвинулись в Канаду. И вот я сейчас, собственно, к чему веду. В Канаде местное отделение технократов возглавил некто Джошуа Норман Холдман. Очень известный персонаж, жизнь которого просто требует отдельной экранизации, насколько он интересен. Родился в США, он из семьи пенсильванских немцев, это анабаптисты, это швейцарский кантон Берн, очень замкнутая. Они бежали в США в конце 16 века, очень замкнутая структура сама по себе, сохранившая язык, традиции. Короче говоря, это белые христиане, очень сильно в эту сторону повернутые. И эта семья, они переехали в Канаду, провинцию Саскачеван, там пытались фермерствовать, что-то чем-то занимались. Сам Холдман всегда считал себя христианином, считал, что он знает Библию лучше любого пастора, авантюрист, дикий совершенно, и он возглавил канадское отделение североамериканского техната. Помимо прочего, он сильно ударился в сторону того, почему его эти идеи привлекли. Потому что если финансовый капитал, то это евреи. Поскольку он был антисемитом, он избирался от партии социального кредита, первое социалистическое правительство и единственное правительство Америки и Северной вообще в принципе. Потом она стала в 40-е годы консервативной правой партией и сильно ударилась в антисемитизм. Поддерживала связи с, опять же, с украинскими силами, которые позже в Канаду перевезли бандеровцев. Это их, вот эта партия социального кредита.
6: Тут важно добавить, да, что обычно в наших СМИ говорят о том, что вот Канада и туда вот эта вся эмиграция украинская, ауновская, вот эта дивизия Сызгаличина и так далее, это послевоенные дела. Но на самом деле в Канаде очень сильная диаспора была и до войны. Фактически она начала формироваться уже в конце 19 века.
7: Председатель партии Мэнинг, премьер-министр провинции Альберта, сидел за одним столом с Холдеманом и Глинкой в 44-м году. Это тот самый Глинка, который потом через фашистские свои движения ауновцев, запрещенная в России организация, перетягивал, эвакуировал фактически в Канаду.
6: А это Альберта, это просто, да, ну, это место, где просто цветет и пахнет этот украинский национализм. И, как мы понимаем, он уже доцвел, допах до того, что в канадское правительство, вот его уже, так сказать, высшие эшелоны выдвигаются, да. Просто как бы представители этого украинского коллаборационизма, дети, внуки этих самых запрещенных в России ауновцев.
7: Именно. В общем, там это все цвело пышным цветом. Сам Маск, сам Холдеман возглавил это технократическое американское движение, но канадцы не будут дураками, быстренько его запретили, как откровенно фашистское, в 40-м году сказали нет, а он в 38-м туда вошел, запретили, сказали нет, давайте, ребят, вы этим здесь заниматься не будете, уж больно вы их всех напоминаете, а уже гремела мировая война, все, было нельзя. И он все равно продолжал деятельность, продолжал этим жить, работать, избираться, немножко посидел за эти дела. Он еще влетел в большой скандал, когда его партия социального кредита, одно из отделений партии в провинции Альберта, опубликовала печально известные протоколы сионских мудрецов, за что он тоже немножко посидел. Это был, на минуточку, 46-й год. Напоминаю, это экстремистская литература.
6: Тут надо добавить, что в 20-е годы Dimborn Independent, газета Генри Форда, опубликовала и протоколы, и связанные с ними материалы. Это была вторая по популярности газета в США на протяжении 6 или 7 лет. Да, потом Форд извинялся, да, говорил, попутал, но вот как бы из песни слов не выкинешь. В 20-е годы в Америке крайние формы антисемитизма, это было то ли дань моды, то ли норма жизни.
7: Было, в том числе. И Холдеман сказал, что какая разница, фальшивка это или не фальшивка, если они пишут правду. Во всем виноват финансовый капитал, за которым стоят жидобольшевики. Ну все, нормально.
6: Я хочу тут напомнить, что в романе 25-го года Фицджеральда «Великий Гэтсби», там, если помнишь, там делишки этот Гэтсби делает с неким евреем и какой-то еврейской мафией, которая входит в организацию под названием «Свастика».
7: Ну, не без этого.
6: Бывает и так.
7: Бывает и так, да. В любом случае, его там сильно прижали за его взгляды. Пообщавшись, вообще он был не чужд мистики, спиритуализма. Ему, например, спиритуалист сказал, что тебе надо будет покинуть страну там через сколько-то лет, потому что будешь жить в далеком большом другом городе. О каком другом городе шла речь? О городе. Он в 50-м году, политическая карьера, они с треском провалились на выборах, политическая карьера поехала, скандал с этим антисемитизмом стало, ну, скажем так, немножко неудобно после Второй мировой войны этим заниматься. И он переехал в 50-м году, забрал семью, уехал в ЮАР. Отмечу еще, что он хиропрактик. У него была своя огромная практика в Канаде. Все оставил, все продал, был очень обеспеченным человеком, все продал, уехал в ЮАР, в Преторию конкретно. Почему? Потому что тогда, после принятия политики апартеида в 1948 году, ЮАР публично многие, в том числе премьер-министры, все называли новым знаменем белого христианского национализма. То есть кто будет спасать белую цивилизацию? ЮАР. Соответственно, это было лучшее место, которое только можно было придумать.
5: Соавтор коллективной монографии украинства, журналист Анастасия Громова, Андрей Берсенев. Сейчас будет небольшая пауза. Новости после этого сразу продолжим.
0: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда» – самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Востоковед Олег Макаренко о выводе войск США из Ирака после 12-летнего присутствия в стране.
9: С чем они покидают? Это полный развал Ирака, разрушение всех экономических и политических институтов, которые были созданы или создавались долгое-долгое время внутри этого государства. Это прежде всего военные преступления, которыми изобиловало интернет-пространство. И мы все помним, что и в интернете появились ролики, согласно которым Соединенные Штаты наносили удары по гражданским без каких-либо оснований, что заставило вводить туда представителей военных организаций, заменяя вооруженные силы Соединенных Штатов. То есть то, что мы видим, эти победные реляции являются не более чем ширмой. Ширмой, которую сформировали американцы вместе с Голливудом для того, чтобы всему миру показать, насколько вооруженные силы Соединенных Штатов Америки сильные, мощные, способны противостоять другому государству, которое не просило ему это делать. Поэтому то, что сейчас происходит, это, скорее всего, бегство американцев. Это точно такое же бегство, которое некоторое время назад ими осуществлялось из Афганистана. То есть это вынужденная мера.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
10: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
0: О важном.
10: Владимир Путин назвал семью главной опорой в гармоничном развитии каждого ребенка. Преподаватели и воспитатели должны деликатно напоминать родителям об их личной ответственности за будущее их детей, заявил президент на встрече с лауреатами российских педагогических конкурсов. Глава государства отметил, что детские сады и школы закладывают базу знаний, но основы характера формируются именно дома. Российский лидер традиционно провел такую беседу в День учителя.
0: Эксклюзив.
10: Экономика Германии рухнула в глубины столетней давности из-за поддержки киевского режима в последние несколько лет. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Ранее КПРУ писал, что экономика ФРГ уже на грани кризиса. По данным статистического агентства «Дистатис», на конец второго квартала 2026 года государственный долг ФРГ составил 2 триллиона 750 миллионов евро. Сильные ливни привели к затоплению отдельных участков метро Барселоны, нарушили движение сразу на нескольких линиях подземки, свидетельствуют данные оператора городского транспорта. По его информации, первые ограничения на движение поездов были введены еще утром. В течение дня последствия разгула стихии привели к закрытию отдельных участков и станций, а также к перебоям на нескольких линиях городского метро. В выходные Государственное метеорологическое агентство Испании объявило красный наивысший уровень погодной опасности в Каталонии из-за проливных дождей. В отдельных районах провинции Барселоны и Жирона прогнозировалось до 200 литров осадков на квадратный метр.
0: О спорте.
10: Московский ЦСКА со счетом 3-1 обыграл уфимский Салават Юлаев в матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ. ЦСКА одержал 9-ю победу подряд. Столичная команда набрала 20 очков после 13 матчей и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. Салават Юлаев с 13 очками в 12 играх располагается на 5-й строчке в Восточной конференции. В следующем матче ЦСКА 9 октября в гостях сыграет с московским «Динамо». Салават Юлаев 7 октября на выезде встретится с Новосибирской «Сибирью».
0: О погоде.
10: Воздух в Москве может прогреться до плюс 15-20 градусов в четверг и в пятницу, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он отметил, что осадков в эти дни в столице не прогнозируется. В эти минуты в российской столице 11 градусов со знаком «плюс». Завтра днем будет плюс 12, плюс 14, возможны осадки. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 12 градусов. Завтра днем плюс 14, плюс 15, возможны также дожди. Официальный курс доллара на завтра 84 рубля и 93 копейки. Евро стоит 95 рублей 33 копейки. Курс юаня 12 рублей 65 копеек. На этом пока все. Ольга Демидова, служба информации.
0: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
5: Это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Продолжаем наш разговор с авторами коллективной монографии «Украинство». Сегодня с нами журналист Анастасия Громова, по-прежнему Андрей Берсенев. Мы говорим о том, что происходит в Соединенных Штатах Америки сегодня. Манифест «Палантир». Кто стоит за этим? Что это за группы? Что это за круги? Будучи частью окружения Трампа, какую повестку пытаются задать они? Анастасия, продолжим.
7: Местные правые назвали приезд Холдемана, достаточно крупной, на самом деле, политической фигуры в Канаде, назвали приезд Холдемана пиар-победой апартеида. Он сразу влился во все правые дела, купил дом в Притории и стал писать свои книги, которые издавались микроскопическими тиражами, и они вызвали интерес публицистов с 21 года, примерно 2021 года, по одной причине. Потому что, я думаю, все уже поняли, куда я веду, потому что Джошуа Норман Холдеман – дедушка Илона Маска. И никогда отец, точнее, да, его дочь Мэй – это жена Эрла Маска. Очень интересная история, как вообще они познакомились, как Маск вошел в эту семью. Проблема в том, что там есть как бы разные версии, а, собственно, откуда взялось имя Илон. Сам Мэй, например, в своих мемуарах, это дочь Холдемана, она писала, что ее дед, это второй, то есть прадед Маска, у него Джон Илон Холдеман. Илон – это еврейское имя, означает дуб. Вот, такая действительно версия.
6: По-моему, даже в Библии упоминается.
7: Да-да-да, то есть это как бы известное имя. Вот, для анабаптистов, ну, как бы вообще нормально, абсолютно. Но Эрл Маск в 21-м году сказал свою версию. Он сказал, что он назвал сына Илон в честь императора Марса, который описан в романе Вернера фон Брауна «Проект Марс». И здесь, собственно, к чему я веду.
6: Я тут подчеркну, что он сказал это публично на камеру.
7: Да, на своем канале. То есть сам публиковал, сам сказал, сам публиковал. Никогда это не отрицал, что он назвал сына. Почему? Потому что увлекался космосом. Он инженер сам, увлекался, кстати, ну, он про технат никогда ничего не говорил, но, тем не менее, увлекался и техническими средствами, изобретениями, космосом. Ну, тогда космосом болели все. 50-е годы, там, это начало 60-х. Это было очень-очень популярно. Но проблема в том, что роман Вернера фон Брауна, проект «Марс», он прочитать нигде никак не мог. Потому что после того, как с помощью, если я правильно помню, это операция «Скрепа», да, когда нацистов вывозили, в частности, вывезли Вернера фон Брауна в США, и тот вошел очень быстро в элитные круги и буквально окормлял собой всю космическую программу, не только технически ракетную, но и идеологически, потому что это абсолютно культный нацист. В своих переписке он Гиммлера называл «мой фюрер».
6: Не Гитлер. Черная орден СС.
7: Конечно. Проходил он инициацию или не проходил, это отдельный вопрос. Но с Гиммлером он был в очень плотных и тесных связях. То, что он был в этом индокринирован, сейчас уже не вызывает сомнений, хотя многие до сих пор говорят, что Вернер фон Браун – это всего лишь американский королев, и как бы ничего там, кроме ракетной техники-то и не было. Нет, руки у него по локоть в крови, причем в крови советских военнопленных, которых использовали на его предприятиях. Так вот. Прочитать этот роман, он был переведен в 49-м году на английский язык, и в 52-м году была опубликована только техническая его часть. А откуда имя Илон содержится? В 24-й главе художественной части, она из двух частей состоит. И вот была опубликована полностью книга только в 2006 году. Откуда? Единственный вариант главы публиковались в журнале «Кольер», когда из Брауна, фон Брауна начали лепить публичную фигуру. Делал это, кстати, Уолт Дисней, который буквально вывел его на телевидение, в журналы. Он очень много снимался, давал интервью. Ну, отец английской американской космической программы. В НАСА, вот, SpaceX. Это все он. И, кстати, Илон Маск неоднократно называл наряду с Германом Обертом фон Брауна своим гуру. Буквально. Он цитировал. Называл себя императором Марса и так далее. Илон – это император. Так вот, единственный способ, которым, если опускать подробности, которым Эрл Маск мог получить эту книгу, это был сам издат. либо на немецком языке, либо в английском переводе. Но это только сам издат, распространявшийся в определенных кругах. О чем идет речь в книге? Речь идет буквально о том, что на планете Земля произойдет ядерная катастрофа. Ну, тогда это подразумевалось, что США и СССР. А потом, экспедиция, там, значит, власть захватывает технократы на Земле, они отправляют экспедицию на Марс, а там построена фашистская диктатура. И описывается устройство этой диктатуры. Это абсолютно культовая книга в ультраправой среде в американской. В 2006 году ее не читал только ленивый. Сам Илон Маск своего деда практически не знал. Холдеман погиб в 1974 году. Кстати, он искал в пустыне Калахари затерянный город. И некоторые американские конспирологи утверждают, что он искал Атлантиду, но это уже совсем. То есть, но то, что он искал нечто, что позволит говорить о том, что белая нация имеет право на апартеид, это 100%. Он искал доказательства именно этого. Он писал много книг на эту тему, брошюр своих. Он защищал абсолютно апартеид. Маск в этом рос. И тут еще интересно, как выдали замуж Мэй. Она же не хотела выходить замуж. Они были знакомы с детства, в школе, он за ней ухаживал. А потом она уехала учиться в Кейптаун. Эрл пришел, сделал к родителям и сказал, что хочет на ней жениться. Родители сказали: отлично. С Мэй они связаться не удосужились. И Мэй узнала, что она уже готовится к свадьбе, хотя как бы нет. То есть чем-то этот парень, Эрл, чем-то он покорил Холдемана, и здесь можно говорить о какой-то все равно преемственности взглядов. Здесь мы можем еще, помимо прочего, перейти к тому, а уже ближе к Кремниевой долине. Да? То есть Илон Маск, он в этом рос. Он рос в системе апартеида, так или иначе. Он не мог это не впитать. Очень специфическая семья, вписанная в правые круги. Плюс, ко всему прочему, разделяющая активно идеи техната. То есть технической диктатуры, построение ее тем или иным образом, что технические специалисты должны рулить миром и управлять обществом, убрав политиков. Кстати, Говард Скотт говорил, что все политики плохо пахнут, они воняют. От большевиков до социалистов, левых, правых, вообще все, кто угодно, республиканцы, демократы, это всего вот надо, политику надо полностью убирать. Мы управляем.
6: Я тут, Настя, добавлю пару слов по поводу Атлантиды. Ну, конечно, об Атлантиде кто только не говорил, начиная с Платона, а может быть, кто-то и до. Да. В эпоху Просвещения эти теории были очень популярны. Было две версии. Либо что Атлантида как-то связана со Скандинавией, либо с Британскими островами. И это там и Гийом Пастель, и Джон Ди, и Буреус. Вот эти все группы, вот, скажем так, европейских эзотериков, они все время эту тему поднимали. Конечно, потом это различные учения в масонских кругах и так далее. Особую популярность теория происхождение арийской расы с Атлантиды приобрела, конечно, в так называемом фелькише движения, которое стояло у истоков нацизма. У Германа Вирта, но и не только, это один из руководителей АННРБ, который пережил нацизм, который издал с пояснениями книгу «Хроника Уралинда», которую называют «Библией Генриха Гиммлера», который после войны еще до 70-х годов жил, занимался рунической йогой, чем он только не занимался. В общем, это крупный такой теоретик. Да. И один тоже из теоретиков неонацизма. Он был не первый, он развивал теорию двух Атлантид. Угу. Что одна Атлантида была, внимание, на территории современного Чили и Аргентины. То есть, откуда берется Мигель Серрано и превосходство чилийской белой расы. Чилийский нацизм, это как бы Серрано, его учителя, это идея того, что как бы чистая белая раса там. Почему? Потому что была вот эта некая первая Атлантида. Она находилась там. Это, конечно же, связано с идеей колонизации в древние времена как бы Антарктиды. Это связано с нацистской теорией полой Земли и баз на Атлантиде или где-то там внутри Земли. Мы даже сейчас не будем этого касаться. А вторая Атлантида, она находилась где-то в районе современной Великобритании. И якобы, ну, там действительно есть некое приподнятие ну, вот этой вот плиты, где сейчас, собственно, нефть все время и газ качают вот в Северном море. Я как-то там ездил то самое много лет назад. Там действительно все Северное море уставлено этими вышками, потому что там шельф. И вот согласно этим теориям, когда-то там был материк, вот эта самая Атлантида, которую уже упоминает Платон, и якобы второй как бы рукав вот этой вот белой расы – это оттуда. Вот это вот нацистские теории. Ну и, конечно, любой разговор об Атлантиде для них – это разговор о чистом человечестве, это разговор о прачеловечестве. Нацистская интерпретация Атлантиды подразумевает, извините, скрещение этих атлантов-ариев со зверями, от чего рождаются евреи. Евреи – это вот звероподобные твари, с их точки зрения, которые вначале как бы откололись от истинного бога.
5: Соавтор коллективной монографии украинства Андрей Берсенев, журналист Анастасия Громова. Еще одна небольшая пауза, и сразу вернемся.
0: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Сказано реклама.
11: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
12: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
13: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ. Всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды». «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Сцена в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», когда царь перепутал местами скипетр и державу, исторически невозможно. Скипетр, как атрибут царской власти, в России ввели только при сыне Ивана Грозного, Федоре Иоанновиче. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
5: И еще одна часть нашего разговора с авторами коллективной монографии «Украинство» журналист Анастасия Громова, Андрей Берсенев. Итак, «Кремниевая долина», Питер Тиль и идеи, которые стоят за этими кругами. Что это за группы? Андрей, продолжим.
6: Теория Атлантиды – это представление об особом рае, где на самом деле заложено как бы уже фундаментальное неравенство человечества, потому что есть зверолюди, которых называют евреями, да, как угодно, какая разница. И есть истинные атланты. Есть право приходить на другие территории, находящиеся за территорией этого рая, и устраивать там что угодно. И, конечно, есть идея последовательного ухода, как бы деградации человечества. Причем в основе этой деградации, еще раз подчеркиваю, лежит вот эта идея расового смешения, которая трактуется как смешение со зверями. То есть, ну, переводя на современный язык, все расы, кроме белой, это звери. Ну, об этом же речь. Давайте говорить прямо.
7: Да, и в ЮАР это все расцветало пышным цветом, потому что это знамя белой христианской цивилизации. Буквально это говорил премьер-министр первого правительства ЮАР. То, что мы, в Германии это называлось национал-социализм, а у нас это называется христианский национализм, который позже будет развиваться отдельно, но со всего света они собирали сторонников. Я уже, как говорила, да, пиар-победа апартеида. Так оно и было. И я к чему здесь веду? К тому, что если вернуться к Кремниевой долине, то вот эта сама укорененность в ЮАР, она свойственна не только Маску. И она привлекает к себе внимание. Сейчас публицисты об этом очень много пишут. Вернемся к Питеру Тилю. Потому что, собственно, что такое Кремниевая долина? Когда в 90-е годы, в 93-м году появился интернет, и вот начало формироваться это сообщество, что... Это те, кто будет перестраивать мир, молодые предприниматели, которые вот новый рывок технологический и так далее, сразу была задана достаточно четкая рамка, что это белые христианские мужчины. Был такой Ти-Джей Робинсон, он сейчас есть. Очень известный CEO Кремниевой долины. И в 90-е годы католическая монашка ему сказала: почему у вас, а что у вас за дискриминация? Вот, об этом сейчас тоже много в США пишут, эту историю вспоминают. А почему у вас такая дискриминация, у вас женщин нет? Мы сказали: ну нет и нет. У нас нет женщин, там очень мало чернокожих, практически нет, именно в высшем руководстве всего, да. И эта группа, я сейчас, может быть, очень так огрубляю, но она сформировалась, это выпускники Стэнфорда. Кстати, уже в Стэнфорде все однокашники Тиля отмечали, что, и он это никогда не опровергал так активно, что он поддерживал апартеид, расовые теории и с презрением относился к чернокожим своим однокурсникам. Вернемся к Тилю. Про семью Тиля неизвестно практически ничего. Вот что касаемо интернета, информации нет. Его отец из Франкфурта на Майне, там в зоне американской оккупации он находился. В 67-м году родился Тиль, и его отец инженер-химик. Тилю был год, когда они почему-то спешно покинули Германию. Есть разные версии на этот счет, потому что сменилось руководство, ушел Гелен тогда с национальной безопасности. Короче, там с поста разведки шефа есть такая...
6: То есть установил нацистскую разведку человек.
7: Да.
6: Рейнхард Гелен.
7: Да. И он ушел. И есть одна из версий, что из-за этого семья Тиля быстренько снялась с места и уехали в Калифорнию. В США, собственно. Там они пробыли недолго, потому что семья постоянно ездила по командировкам. И ездили они в командировки, в частности, на такую территорию, как город Свакопмунд. Это тогда был протекторат ЮАР. Сейчас это территория современной Намибии. Город крупный, большой, портовый, и там шла добыча урана. И есть предположение, что отец Тиля занимался именно ей. Чем этот город примечателен? Но в первую очередь тем, как писала «Нью-Йоркер» в 76-м году, что там на улице раздавались приветствия «Зиг Хайль», праздновали день рождения Гитлера, и там до сих пор есть проспект Геринга. Правда, не того, который Герман Геринг, а того, который Генрих Геринг, его отец. Это первый имперский наместник этой территории, который...
6: Немецкая колония,
7: конечно,
6: была.
7: Конечно. Это немецкий анклав. Который буквально спровоцировал там один из геноцидов, на котором позже учились британцы, когда строили свои концлагеря в Англобургской войне.
6: Фон Трота был.
7: Да. И там они ставили эксперименты, немцы, это прекрасная была тоже история, когда от цинги умирали аборигены, они, заразившись цингой, пытались найти способ излечения, короче, кололи им мышьяк. Ну, а доза умрет, не умрет, там потом труп вскрывали. Но я напоминаю, это все происходило вот начало 20 века. Конечно, и это в этом Свакопмунде. Нацистские идеи там были очень распространены, там продавались сувениры со свастикой, чашки в туристических магазинах. То есть,
6: это уже после войны,
7: правильно? Это 70-е годы. Это все там было до 80-х, до конца политики апартеида, буквально. Но проспект Геринга там есть до сих пор. Вот. Но все-таки первый наместник. И вот в этом немецком анклаве они жили там что-то около 6-7 лет, и Тиль там пошел в школу. То есть он буквально оттуда вышел. И у него в его команде очень много выходцев из ЮАР. Например, один финансовый директор PayPal, первый финансовый директор PayPal, сын министра иностранных дел в последнем правительстве апартеида. Уже когда сняли, потом 86-й год, уже все, апартеид закончился. Плюс Дэвид Сакс родился в Кейптауне. Это сейчас тот, который занимается при Трампе политикой в области криптовалют, и собирает фонды там, и так далее. Очень влиятельный человек. Это тоже выходец так называемой PayPal-мафии. Там есть много людей в этом смысле интересных, но вот этот все равно, вот эта слаженность Кремниевой долины и ее... Короче, правые идеи, российские идеи, они там далеко не сегодня появились. Они там росли, они там укоренились. И идеи как такового Тихната, кстати, они интеллектуально окормили очень сам Тихнат. Он быстренько ушел, он быстро, Саш, исчез с политической повестки. Но от них выросли идеи трансгуманизма, в частности, это был один из истоков. В 52-м году появился термин трансгуманизм, оформил его брат Олдоса Хоксли, британец. Но Тих Нат в этом смысле, они эти идеи тоже развивали. Этот, опять же, человек, это машина, которую можно улучшить. Ну, я уже говорила, да, свинья, лошадь, обезьяна, да? Вот, они об этом тоже говорили. Построение единой корпорации. Но о чем сейчас еще много говорят? Речь идет о том, что этот сам по себе американский технат, он развивался, как создание единой корпорации, он развивался параллельно с итальянским футуризмом. Томмазо Маринетти, его манифест футуризма, его будущем фашистский манифест. Это буквально те же идеи. Это создание корпорации. И там, когда в 2023 году Марк Андриессен, одна из ключевых фигур Кремниевой долины, опубликовал свой манифест технооптимиста, он буквально цитировал Маринетти. Он там заменил слово «поэзия» на слово «технология». Он говорил о том, что если... Это вот принцип движения самого... Вот об этом Цукерберг еще часто говорил. Если вы можете изобрести что-то новое, это прямая идея американского техната, вы обязаны это сделать. То есть безальтернативность. Если есть что-то новое, вы должны это сделать. Андрей Эссен говорит о том, что любую проблему, любой вопрос можно решить технологически, в том числе путем создания новых технологий. Это правый акселерационизм. То есть максимальное развитие технологий, которые нельзя остановить. Здесь, я думаю, Андрей, стоит рассказать, кто такой Томмазо Маринетти, кто такие вообще футуристы, да, которые говорили об этом же. Они говорили о том, что это движение вперед должно быть, вот технократы об этом говорят, даже абсолютное движение вперед, ничем не остановимое, сила, воля, власть. И, по сути, многие сейчас эксперты говорят о том, что это были параллельные волны. Ну, можно сказать, что Маринетти был предшественником Бенито Муссолини. То есть, по сути, он сформировал идеологию фашизма.
6: Я тут резюмируя скажу, что в крупной, скажем так, американской политике, в крупном бизнесе, это единственная группа, ну, по крайней мере, которая вот так видна, да, которая предлагает ответы на самые наболевшие вопросы. Она предлагает некий образ будущего, вот такой неотехнофашистский. Она предлагает уже готовые социальные и корпоративистские новые структуры. Она создает новые концепции, новый образ человека, представление о добре и зле, о космогонии, вот об этом самом искусственном интеллекте, как новом творческом начале, то есть вообще о будущем цивилизации, человечества и места человека в этой новой цивилизации.
7: Я добавлю, они имеют такой большой, да.
6: И главное, они, конечно, очень вкусны американцам и иной элите, и военной элите, как те, которые хотя бы пытаются, хотя бы имеют апломб на то, чтобы решить проблему Китая.
5: Соавтор коллективной монографии «Украинство» Анастасия Громова сегодня с нами, Андрей Берсенев. Спасибо, продолжим.
0: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
14: «Бери о от КП «Максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад». На радио «Комсомольская правда».
15: 35 лет исполнилось главной песне Nirvana «Smells Like Teen Spirit». За несколько месяцев до смерти Курт Кобейн признался в интервью, что пытался написать простую песню в духе поп-музыки, а в итоге получился гимн нескольких поколений. Кобейн приступил к сочинению «Smells Like Teen Spirit» всего за несколько недель до начала записи второго альбома группы «Nevermind» в 91-м. Когда он впервые исполнил песню перед своими коллегами по Нирване, она включала только основной гитарный риф и вокальную мелодию припева. Послушав набросок, басист Крис Новоселич пожал плечами и сказал: «Да ну, дурацкая какая-то». В ответ Кобейн заставил группу играть этот риф полтора часа. И вот спустя 100 минут Новоселич предложил сделать темп песни более медленным. Ну а барабанщик Дэйв Гролл довел до ума барабанную партию. В результате «Smells Like Teen Spirit» стала единственной песней из альбома, в которой все три участника Нирваны указаны авторами.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
0: О важном.
1: Владимир Путин отметил сохранение лучших традиций отечественной педагогической школы на примере героев спецоперации. Российский лидер вручил государственные награды наставникам защитников Родины, сообщает пресс-служба Кремля. Глава государства подчеркнул, что участники боевых действий теперь сами активно работают с подрастающим поколением и передают молодежи личный опыт. Торжественную церемонию президент провел в День учителя.
0: Эксклюзив.
1: Сейчас совсем не то время для разговоров о восстановлении отношений России и Германии. Такую позицию обозначила официальный представитель МИДа Мария Захарова в эфире радио «Комсомольская правда», отвечая на вопрос о перспективах нормализации связей Москвы и Берлина. Дипломат напомнила, что Россия в свое время нашла в себе силы предложить снова начать сотрудничать с Германией, при том, что наша страна пережила Вторую мировую и потеряла миллионы граждан. Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров высказался о желании реваншистских ФРГ и Японии занять посты в Совбезе ООН. По его словам, Москва категорически против этой идеи. Российские таможенники остановили незаконный вывоз наличной валюты почти на 180 миллионов долларов. Инспекторы пресекли около 300 попыток нелегальной транспортировки денег за 4 месяца, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Очередное громкое ограбление музея произошло во Франции. Там украли на этот раз одну из самых дорогих в мире книг, которая весит более 200 килограммов. Книгу в 1958-61 году выпустил галерист Жозеф Форе по благословению Папы Римского Иоанна XXIII на основе откровения Иоанна Богослова. В ее создании принимали участие 14 величайших художников и писателей тех лет, включая Жана Кокто, Бернара Бюфе и Жана Жиано. А обложку создал Сальвадор Дали. Для обложки художник использовал бронзовую крышку, украшенную золотом, драгоценными камнями и ракушками, которая сама по себе весит 150 килограммов. Вес всей книги превышает 200.
0: Обо всем.
1: В России запустили в продажу второй том «Мертвых душ» в стилистике Николая Гоголя. До нас дошли лишь отдельные черновые фрагменты его глав. С помощью ИИ-языковой модели из них собрали книгу. Алгоритм обучали в том числе и на академическом собрании сочинений писателя. Создатели заявили, что над творением работали также историки, литературоведы, лингвисты и инженеры. А еще отметили, что получившийся материал не оригинальный текст Гоголя, но сформирован по законам его повествования. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
0: Что будет? Честный взгляд на 5 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. С чего начнем, друзья, дорогие друзья? Мы начнем с вопроса, разумеется. Играли ли вы когда-нибудь в лотерею? А вообще, давайте возьмем гораздо шире. На что вы потратили крупный выигрыш? Пожалуйста, звоните и делитесь своими соображениями. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните, ну, есть несколько, значит, опросов на этот счет, вот свежий опрос. Россияне назвали главную мечту на случай выигрыша в лотерею, согласно опросу Выбери.ру. Почти каждый третий россиянин покупал лотерейные билеты. Основным мотивом является надежда на крупный выигрыш. 38%, хотя 61% скептически относятся к возможности получить значительную сумму. В случае выигрыша 10 миллионов рублей 42% опрошенных направили бы деньги на улучшение жилищных условий. 24% на сохранение капитала, 16% на здоровье и образование. В общем, друзья, звоните, играете ли вы в лотерею. По Москве могу вам сказать, что огромное количество уже вот этих самых лотерейных лотков появляется. Они растут, как грибы после дождя. Везде. На вокзалах, в ТЦ. И, в принципе, вы знаете, некоторые даже располагаются на улицах. Так что Вопрос к вам. Насколько вот наша аудитория часто играет, да, покупает лотерейные билеты? Вообще опрос еще в 2022 году, вот у меня где-то под рукой был, да, в 2022 году страховая компания «Росгосстрах Жизнь» совместно с банком «Открытие» проводила опросы. Почти половина жителей России, 48%, согласно их опросу, участвуют в различных лотереях. Но это вот почти половина жителей, то есть каждый второй. Но это опрос за 2022 год. И если мы берем, допустим, что-нибудь из свеженького, да, из свеженького получается обратная статистика, кстати говоря. То есть я уж не знаю, можно ли ее считать авторитетным, вот тот опрос, который я сейчас вам только что привел. В общем, кто-то говорит о том, что многие играют, тот говорит о том, что на самом деле не так уж много народу играет. В общем, давайте, звоните 8 800 200 ровно 9702 и, собственно, делитесь вы, во-первых, покупаете ли лотерейные билеты, во-вторых, на что, в принципе, рассчитываете, на какой выигрыш, ну и на что хотите потратить крупный выигрыш. Это, наверное, самое интересное. То есть вот есть у вас мечта наверняка, и вот если вы выиграете там какую-то значительную сумму от миллиона, допустим, хотя у каждого понятие слово «значительное», наверное, разные, да? Вот. Для что потратите? 8 800 200 ровно 9702. Слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор.

0: не в смерти, повезет в любви.
1: Итак, друзья, играете ли в лотерею, покупаете ли лотерейные билетики и на что потратите выигрыш в эту самую лотерею, если вдруг вообще рассчитываете победить 8 800 200 ровно 9702, пожалуйста, звоните, с удовольствием послушаю ваши истории. Одно мгновение, друзья. Я вот вам приводил в пример, что каждый второй житель России играет в лотерею, да, опрос. Это вот на портале банки.ру видел. Страховая, там одна страховая компания, один банк проводили этот самый опрос. И есть и другой за 2025 год, тот за 2022. Потому что почти половина опрошенных никогда не участвовали в лотереях и не собираются начинать. Это данные опроса медиахолдинга «Рамблер и Ко». Вот. Но за 25-й год, друзья. То есть, с одной стороны, да, вот один опрос, каждый второй играет, а с другой стороны, никто не играет. Так, Владимир, Кировская область, да, на связи. Здравствуйте, Владимир, пожалуйста.
2: Сразу признаюсь, ни разу за деньги билеты лотерейные не покупал.
1: А не за
2: 47
1: деньги.
2: Лет мне.
1: А за деньги? А
2: не за деньги? Не за деньги, но бывали как-то одно время... В Сбербанке даже какую-то лотерею предлагали, не покупал, а да. Беспроигрышную.

0: покупать.
1: У меня знакомый выигрывает по 200 рублей в основном. 300 потратит, 200 выиграет. Вот, но все равно...
0: Отличное вложение денег.
1: Но почему нет, да? Все-таки человек мечтает. Знаете, по-настоящему выиграет, и окупится он один раз, как известно. Слушайте, а представьте себе, вот вы купили лотерейный билет. Кстати, вот сегодня поезжайте, купите лотерейный билет. Посмотрим, что из этого выйдет. Потом позвоните, расскажете. Если вдруг крупный выигрыш будет, на что потратить?
0: Не буду. Не хотите, не буду покупать.
1: Не хотите играть с судьбой, короче, да?
0: Нет.
1: Все,
0: нет.
1: Я вас понял.
0: Это не та игра, в которую хочется сыграть.
1: Не рисковый вы человек, я вам хочу сказать. Совсем не рисковый.
0: Но я рисковый в другом месте.
1: Я понял. Я лучше не рассказывайте.
0: Там, где реально можно заработать.
1: Но не, ну кто-то же зарабатывает, то эти люди, которые побеждают. Кто они?
0: Ну, может быть... Кстати, в Советском Союзе фильмы были про тех, которые выиграли лотерейные билеты. Ну, скажем так, фигурировали даже люди такие, которые что-то выиграли.
1: Спортлото, вот, да-да-да. Ну, конечно.
0: Да, а я рисковый. Вот здесь поеду опять с Хабаровска на автомобиле в Киров 7500. Разве это не рисковый человек? Рисковый, сына машину погоняю. Так что я в другом месте.
1: Все понятно. Да. Понятно, спасибо. Большое далее. Владимир, Новосибирск, прошу.
2: Здравствуйте. Здрасте. Я никогда не участвовал в этих, ну, может быть, там штучно по случаю один раз, но со мной произошел такой случай. У меня произошла авария в Септике. Ну, это выгребная яма называется по-русски. И замерзла она, 40-градусный мороз, вот пришлось по лестнице лезть вниз, и лестница сломалась. Так. То есть я оказался в той среде, которую... по поверьям, в общем-то, приравнивают к тому, что она к деньгам.
1: Так.
2: Как бы выбравшись оттуда, я решил все-таки попробовать счастье и пойти взять участвовать билет. В лотерее.
1: Так.
2: И вот, не поверите, единственный выигрыш был в моей жизни. Правда, сколько потратил, столько и получил. Поэтому вот...
1: Уже счастливчик. Здесь... Во-первых, смотрите, удача номер один. Вы выбрались из выгребной ямы, правильно ведь?
2: Да, это большая самая удача.
1: Вот-вот, я о том и говорю. Потом окупились ваши вложения. Тоже согласитесь, удача. Так что вы зря недооцениваете божье провидение. Спасибо, спасибо. Забавная история, конечно. Игорь, Краснодар.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, да.
3: Да, покупал. В советское время мелочи выиграл. И недавно на почте много раз покупал, но ничего не выиграли.
1: Увы. Ну ничего, вот вы сегодня поезжайте, купите. Может, повезет. Может, повезет. Все, ну, раз уж дозвонились в эфир, мне кажется, что должно повезти. Далее. Владимир, Краснодар, прошу вас.
4: Да, Иван, ну вот порой слышно, в Соединенных Штатах выигрывают большие суммы.
1: У нас тоже выигрывают.
4: У нас однажды лет 7 назад миллиард кто-то выиграл. Это вот, там говорили родственники тех, кто разыгрывал. Но всякие суждения были. А у нас объявляют 10 квартир разыгрывается. Миллиард тут сейчас одна фирма разыгрывает. А кто именно выиграл, мы не знаем. Вот что-то тут подвох. Я не играю в лотерею. Ну, а каждый может сам думать, надо или нет.
1: Я вам могу сказать даже, что стараются не придавать публичности свои имена. То есть просят как раз организаторов не называть имя. Это логично. Я бы тоже хотел бы, значит, вы знаете, я бы тоже хотел бы скрыть эти данные, если будет какой-то крупный выигрыш. Я бы лишний раз не болтал бы об этом. 8-800-200-97-02, телефон прямого эфира, на что потратите выигрыш в лотерею, ну и вообще играете ли в лотерею, о чем мечтаете. Перерыв, 8-800-200-97-02, мы скоро вернемся и продолжим.
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Иван Скориков о том, как отреагировать.

0: реагирует Запад на импичмент президенту Молдавии.
1: В Брюсселе мы прекрасно понимаем, как это реагирует, просто проигнорирует эту ситуацию. И, скорее всего, даже наоборот оказывают Санду поддержку, как локомотиву вот этой так называемой бесконечной евроинтеграции Молдавии. А вот в Вашингтоне могут заметить маленькую республику. Там, понимаете, Санду, как и Зеленский, в свое время сделали ставку на демократическую партию США и в пику администрации Трампа. Более того, я вам сейчас, может быть, секрет вообще открою. На полях ассамблеи по безопасности в Мюнхене специалисты Майи Санду по всем этим политтехнологическим избирательным фокусам, которыми славится Молдавия, они встречались с аналогичными специалистами и даже самой Хиллари Клинтон для вот налаживания какого-то взаимодействия. То есть, ну, это прямой, по сути дела, вызов Дональду Трампу. Молдавия ожидает посла из Соединенных Штатов. Его полномочия явно в такой вот стране зависимой. Это фактически полномочия гауляйтера, управляющего регионом. Посол Соединенных Штатов, конечно, я думаю, припомнит вот эти недружественные шаги Санду против Дональда Трампа, и, я думаю, какие-то сложности создать режиму Соединенные Штаты способны. Конечно, они никогда не будут поддерживать оппозицию и захотят, возможно, сменить Санду на какого-то своего человека, тоже прозападного, но уже более проамериканского, чем проевропейского.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды. Что будет? Честный взгляд на 5 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, студии. На что потратите выигрыш в лотерею? Да и вообще играете ли в лотерею? Покупаете ли заветные лотерейные билетики? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста. Сергей из Уфы. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Иван.
3: Да, пожалуйста.
4: Я слушаю радио Вести ФМ и Костовольскую правду. Про себя скажу. Периодически покупаю, но больше 2900 рублей. Не выигрывал один раз, и то потратил 5000 сначала, купил много билетов.
3: Ну, а, много билетов сказать... купили на 5000 и выиграли 2900, да?
4: Да, ну как бы вернул.
3: Понятно.
4: Могу рассказать, когда я работал в Уфе на некотором рыбачьем заводе, я молодой был тогда, у нас был в цехе мужчина, слесарь, дежурный слесарь в лаборатории нефтяной. Он выдавал зарплату, и сразу марки там, пожарный, ДШФ. И билеты, ну, распространял, когда деньги лотерейные, по 30 копеек тогда были. И в результате, не оставшись билет, он, конечно, не сдавал, а скупал. И в один прекрасный момент он выиграл «Волгу», она стоила 9 800. Его замучили дежурному химику, на работу звонили люди, ну, с Кавказа. Он потом ее продал почти за 30 тысяч рублей. Вот. В этот же год он выиграл... Меня слышишь?
3: Да. В этот же год он выиграл...
4: Выиграл, скажем, такие же лотереи, ну, которые не смог продать, выиграл этот «Урал» мотоцикл. В следующий год выиграл на 4 билета в «Спортлото». На каждый билет по 500 там чем-то рублей это было. Хотя он жил один. Ну, у него был ребенок, но он зрение чуть ли не минус 18 было. Не пил. Вот. А вот такую удачу подвалил его.
3: Видите, как хорошо. Спасибо. Далее. Юлия из Самары. Здравствуйте, Юля. Пожалуйста. За вами полиция едет, Юлия.
5: Не Юлия, а Людмила.
3: Людмила, да. Ну, видите, ошибки случаются. Много звонков. Людмила, здрасте. Да. Извините, пожалуйста.
5: Покупаю периодически билеты. В основном дарю на какие-нибудь праздники близким. Ну, все надеюсь, что какую-нибудь удачу кому-нибудь подарю. Ну, копейки выигрывали. К примеру, 1000 потратил, рублей 800 выиграл. Но если был бы большой... Была бы большая удача, на что потратила бы, да? Такой
3: Да. На что?
5: На что потратила? Ну, наверное, какую-то часть обязательно на помощь кому-нибудь. Каким-нибудь нуждающимся и близким людям, и, может быть, не совсем близким. Какую-то часть себе. То есть, ну, кому-то помочь это обязательно в случае выигрыша было бы.
3: Так, ну а на что конкретно, кроме помощи, вы же не назвали, на что потратите свою часть?
5: Ну, на помощь близким, ну, к примеру, приют для животных.
3: В себе ничего не осталось, о себе не думаете совсем. Совсем.
5: Нет, почему? Я говорю, какую-то часть обязательно на помощь близким.
3: Например, так, там, это мы поняли. А про себя скажите.
5: Да. О себе, ну, наверное, улучшение жилищных условий это всегда актуально.
3: Все понятно. Вот тут уже конкретика появилась. Спасибо. Далее. Геннадий из Самары, пожалуйста.
6: Я хотел сказать, я играл в спортлото. Это я еще учился в школе, и спортлото только появилось 6 из 49. Это 70 какой-то год, я не помню. Я учился в 7 классе. И вот отец нам купил это мне, брату, маме и себе 4 билета. Но там зачеркиваешь цифры сам. И вот я помню 3, 8, 27 и 32. 4 номера я угадал и выиграл 100, там чем 160, что ли, рублей. Это в 70, ну, в 70-е годы это месячная зарплата такая приличная. Вот. Но у меня паспорта не было, и мы с мамой поехали в центральную сберкассу получать эти деньги. Вот. И она мне купила бадминтон, настольный теннис, ласты и маску. Ну, это там рублей на 50.
3: Неплохо так.
6: Вот, а остальные деньги, говорит, мы в семью возьмем. Мы тебе рубашку там купим, еще что-нибудь. Вот один раз я выиграл.
3: Ну, видите, как хорошо, да. А что вы перестали пробовать-то?
6: И, а потом играл, вот была такая моментальная лотерея «Спринт», да, если помните. 50 копеек стоил. Там отрываешь и... Ну, самое большое 50 рублей выигрывал. Это уже «Спринт» была где-то в 80-е, в начале
3: 90-х. Так нет, в наши дни чего не играете-то?
6: В наши дни, ну... Нет, уже когда капитализм наступил, я перестал в эти лотереи играть.
3: Угу, понятно. Все, опять капитализм проклятый виноват. Далее, Андрей из Красноярска. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Да, пожалуйста.
7: 80-й год, значит, помните, в книжных магазинах лотерея «Спринт» была. Вот. А я ходил в книжный магазин, и мне нравился очень сильно «Атлас мира». Он всего 3,50, а денег не было. То на клюшку надо, то на лыжи надо, то сломаешь. Родители сильно не давали. Но вот я купил билет, выиграл этот «Атлас». Вот, и сейчас у меня и я им пользовался, и сыновья, и сейчас внук им пользуется. Вот такая вот у нас радость была в жизни.
3: Это до сих пор «Атлас» висит, я правильно понимаю?
7: Ну, он книга, толстая книга. Там даже мелкие-мелкие населенные пункты.
3: А, я понял.
7: Всего мира. Вот он такой подробный, такой толковый, там... полезноископаемые страны, регионов. Все-все очень хорошее. Такой хороший был подарок мне. Вот я всегда облизывался и не мог его купить. А тут вот Господь подарил его в то время. И вот пользуемся всю жизнь.
3: Понятно.
7: Я сейчас внуку говорю, ты не рви его, ты береги его. Вот так.
3: Спасибо. Так, вот, спасибо большое. Далее. Юлия. Юля, откуда Юля? Юля, здрасте.
8: Здравствуйте, да. Юлия из Саратова. Добрейшего всем понедельника.
3: Здрасте,
8: всем
3: здрасте,
8: привет.
3: Ага, пожалуйста.
8: Я игрок со стажем, мой папа играл. Я всю жизнь играю. Ну, максимум выигрыш 800 рублей. Вчера выиграл 250 рублей, 200 потратила. Мечта какая? Все зависит от количества выигрышей. Денег много не бывает, но...
3: Ну, неужто вот миллиарда вам не хватит, Господь
8: миллиард,
3: с вами?
8: Миллиард бы на мечту хватило, да.
3: Думаете, да что ж там за мечта такая, друзей, скажите, пожалуйста.
8: Всех своих друзей, близких, наняла бы какую-нибудь просто шедевральную яхту с командой, с обслугой и в кругосветку.
3: Ох, ну, я уж не знаю, хватит ли в кругосветку-то
8: с наемной яхтой. Ну, может быть, и хватит. Ну, хотя бы не на кругосветку, но часть мира посмотреть можно.
3: Да, да, да. Ну, я понял. Короче, на путешествие такое глобальное, да?
8: Да,
3: да. Все понятно. Спасибо вам большое, спасибо. Далее. Василий из Кемерово.
9: Хотел рассказать про своего брата. Такая история. Это был 75 или 76 год. Работал монтажником, и они сколымили бригадой деньги. И бригадир говорит, давайте не будем тратить эти деньги, а купим лотерейки, спортлото только появилось. А покупает на все деньги спортлото. Брат у меня был самый молодой, как казначей ему дают. Он приходит домой, ложится спать, и ему приснился сон, тираж спортлото. Он просыпается, 5 номеров запомнил, 6-й забыл. Говорит, это вещи сон. побежал, купил, там, я не помню, там, штук 30-40 лотереек, везде заполнил эти 5 номеров, 6-й уже как бы от себя. Месяц ждал, раньше раз в месяц, и когда прошел месяц, самое смешное, ни там, ни рубля не выиграли.
3: Бывает,
9: и
3: да.
9: И вот теперь всю жизнь он живет, ни разу больше не играл в лотерею.
3: Расстроился. Судьба его обидела, я понял.
9: Нет, почему? Интересный такой случай.
3: Нет, случай интересный. Он, я говорю, обиделся на судьбу. Спасибо. Далее. Алексей, Новосибирск. Здравствуйте.
10: Здравствуйте, Иван.
3: Да, пожалуйста.
10: Я, кстати, как-то у вас спор выигрывал.
3: Какой вы?
10: Мы с вами спорили на бутылку коньяка. Еще один из ваших эфиров вы проводили.
3: Так.
10: И мы, получается, разговаривали насчет того, что выберут Трампа президентом или нет.
3: Так.
10: Я, кстати, выиграл ваш спор.
3: Вы выиграли, а я бутылку-то вам отдал.
10: Вы мне бутылку не отдали, но вы мне перечислили денег на покупку бутылки коньяка.
3: Вот
10: я ее купил, теперь жду вас в Новосибирск, чтобы вы мне автограф на нем поставили.
3: Я понял, понятно. Ладно, какой честный ведущий попался вам. Ладно, давайте, рассказывайте про лотерею-то. А, все, это вся история, да, трубку положил, получается. Блин, обидно. Бабахон, Екатеринбург, да? Да,
11: да, да. Да,
3: да, пожалуйста, да, говорите. Иван. Здрасте.
11: Я проживаю в Екатеринбурге, родом с Узбекистана.
3: Так.
11: Вот школьные годы работал в колхозе и получал зарплату. Вот кассир приходил и с пачками лотереями. Он обязательном порядке раздавал на рубль лотереи. Хочешь, не хочешь, покупай. Вот, нагрузка такая была. Вот. И на этот одну лотерею я выиграл ковер свой. Вот. Размером 2 на 1.5, наверное.
3: Так, ковер-то вот хороший?
11: Ну, настоящий, хороший. С кисточками, с ногами.
3: Так.
11: Как говорится, настоящий. Ну, вот, повезло. А сейчас тоже играю русское лото. И всегда везет. Говорят, каждый второй билет выигрышный, но выигрываешь из 3 билет 1, 150 рублей.
3: Ну да.
11: И получается...
3: Ну, немного в минус уходишь еще, да. Но, тем не менее, все равно бонус. Спасибо. На что потратите выигрыш в лотерею? И вообще играете ли в лотерею? 8 800 200 ровно 9702. Перерыв.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир.

0: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
1: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
0: О важном.
2: Владимир Путин назвал воспитание характера главной задачей родителей. Полноценная забота о детях помогает сформировать личность, а школы и детские сады лишь дополняют семейные усилия, передает пресс-служба Кремля. Глава государства подчеркнул, что плохих или неспособных ребят не бывает, а трудности в поведении возникают только из-за нехватки родительского тепла. Российский лидер традиционно провел эту встречу с лучшими педагогами страны в День учителя. Поставки западного оружия Украине способствуют новым провокациям против Запорожской АЭС, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Активизация Киевом обстрелов АЭС стала возможной из-за отсутствия должной реакции на такие действия со стороны государств Запада, фактически потакающих осуществлению новых нападений и провокаций, продолжающих снабжать Украину оружием, говорится в комментарии дипломата на сайте МИДа. Захарова также напомнила, что 4 октября ВСУ при помощи беспилотников нанесли удар по лабораториям на бытовому корпусу ЗАЭС, расположенному в 200 метрах от энергоблоков. Хуситы объявили воздушное пространство Саудовской Аравии, исключая небо над Меккой и Мединой, зоной проведения военной операции. Они атаковали международный аэропорт в Ар-Рияде, аэропорт на юге королевства и объект Арамко в Джидде. РЖД изменили расписание поездов на Черноморском побережье. Полностью остановили движение составов между Лазаревской и Сочи, начиная с 17 ноября и заканчивая 19-м, сообщили в пресс-службе холдинга. Как отмечается, пауза понадобилась строителям для масштабных работ по укреплению железнодорожной инфраструктуры и повышению безопасности путей на сложном участке от Туапсе до Адлера.
0: Обо всем.
2: Искусственный интеллект скоро сможет самосовершенствоваться, говорит экс-исследователь Anthropic Джейкоб Коксон. Он ранее объявил о своем уходе из AI-индустрии, выразив опасение, что гонка технологических корпораций приближает мир к точке невозврата и может привести к апокалиптическому сценарию уже в конце 2027 года. В следующем году возможности моделей будут очень высокими. Они будут способны проводить исследования, которыми раньше занимались только люди, сказал он в ходе специальных слушаний в городском совете Нью-Йорка.
0: О валютах.
2: Курс доллара на следующий день 84 рубля и 93 копейки, евро стоит 95 рублей и 33 копейки, курс юаня 12 рублей и 65 копеек.
0: О погоде.
2: В эти минуты в российской столице 11 градусов со знаком «плюс», завтра днем будет плюс 12-14 и пройдут дожди. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 12 градусов, завтра днем будет плюс 14, плюс 16 и также дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
0: Что этого будет. «Честный взгляд» на 5 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: На что потратите выигрыш в лотерею? Вы вообще играете или нет в лотерею? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните. Вадим из Санкт-Петербурга, пожалуйста. Здрасте.
4: Здравствуйте. Вадим Георгиевич, Санкт-Петербург. Покупал постоянно билеты «Русское лото» и «Мечталион». Выигрывал, но не больше 6 тысяч. А на этих сайтах, на сайтах этих лотерей, есть тоже лотереи, «Все или ничего», «Топ-12». Нужно из 24 цифр выбрать 12. Если вы угадали 5, 6 или 7, вы ничего не выигрываете. А если вы ничего не угадали, или 0, да, или 1, или 2, или 3, или 8, 9, 10, 11, 12, то вы берете приз. И вот в эти лотереи я выигрываю... Так
3: подождите, вы сказали, например, если вы 7 цифр угадываете, ничего не выигрываете, а если...
4: Нет, 7, 6, так... 5, 6, 7 нельзя. Если бы вы угадали 5, 6, 7, вы ничего не выиграли. Так. А вот если вы 0, то суперприз. Если 12, то тоже суперприз. Если 4, то стоимость билета или в 4 раза больше, если в определенные дни играть. Если 8, то тоже. Либо стоимость билета, либо в 4 раза больше.
3: Так, ликбез вот отличный. Вы, 4 раза больше. Вы больше 6 тысяч не выигрывали. А на что, если выиграете, значительно больше потратите?
4: Вот на сайте я больше 10 тысяч даже выигрывал. Так. На сайте. Угу. Вот именно в эти дни в определенные если играть. А определенные дни это по воскресеньям. А вообще, я, вы знаете, вот «Мечталион» день рождения был, и суперприз был 400 миллионов. Я говорю, боженька, помоги мне 400 миллионов выиграть. Так. Я говорю, фонд создам, и проценты буду перечислять на лечение детям. А то у нашего президента, наверное, ну, не хватает денег детей лечить. Вот я хотел тоже фонд создать,
3: ну,
4: но
3: понял,
4: вот не
3: да.
4: удалось мне 400 миллионов выиграть.
3: Даст Бог, получится. Спасибо. Дмитрий из Москвы. Кстати говоря, есть фонд «Круг добра», как раз президентский. Кажется, «Круг добра» он называется, помогает, да, неизлечимым. Ну, насчет неизлечимых не помню, больным детям. Да, кто у нас на связи? Дмитрий, Москва, пожалуйста, говорите.
5: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я из Москвы, всем привет. Вы знаете, когда в свое время я учился в институте связи, мы прошли 4 семестра, у нас был великолепный преподаватель, никогда она не ошибалась у доски, выкладывая сложные дифференциальные интегральные уравнения. Просто супер. И когда подошли мы к пятой, завершающей стадии изучения высшей математики, это курс теории вероятности. Вот. В аудитории было где-то так более 100 человек. Это была лекция. И вдруг она заявила, что я знаю, кто выигрывает в лотерею. И вдруг в зале, в нашем большом, гробовая тишина. Обычно какой-то присутствует, как такой легкий фоновый шорох. Там тетрадки там двигают, там авторучки кладут. А здесь гробовая тишина, все слушают. То есть 4 семестра она не ошибалась ни разу. И вдруг такое заявить. И она сказала, что выигрывает всегда устроитель. Потому что там уже заранее заложен процент выигрыша. Вот. Ну, а сейчас плюс ко всему еще и соответствующие налоги.
3: Ну, это вы Америку открыли, устроитель выигрывает. Ну, это прям глаза открыли всем.
5: Это нет. И тем не менее, чтобы просто люди понимали, понимаете? То и согласно теории вероятности, вот мое мнение, что лучше эти деньги вложить... Для самосовершенствования. Или для учебы, или для отдыха.
3: Все понятно, спасибо. Тема все-таки какая? На что вы потратите, да? А вы отговариваете тут народ лотерею играть. Да. Спасибо. Далее. Вениамин из Казани. Здравствуйте.
6: Да, здравствуйте. Как поживаете?
3: Прекрасно. Спасибо. Каждое утро встаю на работу. Плохо учился, наверное, в школе.
6: Да, говорите. Ну, смотрите, такая ситуация, то есть сейчас немножко посовременней, это все-таки ставки на спорт.
3: Так.
6: Вот, уже больше 15 лет, наверное, ставлю, вот, чисто хобби, но по деньгам тоже, в принципе, когда как можно и 3 миллиона выиграть, и 5 миллионов выиграть.
3: Ну, вы сколько выигрывали?
6: Ну, самый большой порядка 4-5 миллионов рублей.
3: Вы выигрывали 4-5 миллионов?
6: Да, да.
3: Неплохо. Да, на спорт. На что да. потратили, если не секрет?
6: Ну, на себя любимого.
3: Ну, на себя любимого можно, знаете ли, разгуляться, я вам хочу сказать. Машину, машину купили, путешествие, все на себя, одежду.
6: Одежду, вещи, что-то из техники, телефон.
3: В общем, конкретной не было покупки, да, так, просто потратили?
6: Конкретной нет, но в ближайшее время планирую. Вот, как сейчас вот наша команда возвращает, слава богу.
3: Так.
6: Большой спорт. И олимпийский, надеюсь. Другие команды тоже.
3: Что за игра была, в которой вы выиграли? Если не секрет, конечно.
6: Ну, это был «Экспресс» из Лиги Чемпионов. Ну, вот, получается, по футболу.
3: Ну, то есть не конкретный матч, а совокупность, я понял, правильно понимаю?
6: Да, да, несколько матчей.
3: Ага.
6: 6 матчей, получается, и с определенным коэффициентом, с определенной суммой.
3: Я просто сам не азартен, я в общих чертах понимаю.
6: Только это хобби, я не азартен, это просто если смотришь футбол, как бы вдвойне интересно. Угу. И за денежки поболеть, и за команду.
3: Вот. А, скажите, пожалуйста, а сколько денег вы поставили, что выиграли 4-5 миллионов там? Сколько вы поставили денег?
6: 80 тысяч рублей.
3: 80 тысяч рублей, значит. Значит, не последние 80 тысяч рублей. Правильно?
6: Ну, нет, нет.
3: Ну,
6: нет,
3: значит, нет. Вы уже зарабатываете.
6: Это определенные, кто давно занимается вот по поводу салотности, то есть определенный банк, определенные накопления с выигрышей, ну, это целая система.
3: Отлично, да, спасибо. Спасибо большое. Спасибо, что позвонили, рассказали такую классную историю, вдохновляющую, кстати говоря. Николай из Москвы. Пожалуйста.
7: Здравствуйте, Иван.
3: Здрасте. Да, говорите.
7: Жил я на минеральных водах, сейчас в Москве. У отца был старенький мотоцикл, а я 10 классов оканчивал. Он сказал, не сядешь за руль, пока не сдашь на права. Я поступил в школу ДОСААФ, и перед экзаменами нам руководитель группы сказал, вот вам по 10 билетов ДОСААФ, распространите или себе купите перед экзаменами. Я положил их в учебник и забыл про них. Отдал ему 5 рублей, по 50 копеек, что ли, тогда билет. И забыл. Через месяц я учебник открыл, 10 билетов лежат. Пошел на почту, проверил и смотрю, выигрыш. Мотоцикл «Иж Юпитер-2», двухцилиндровый. Отправили на завод в Ижевск. И оттуда пришел в упаковке, в деревянном ящике на поезде. Мотоцикл новенький. Я весь Северный Кавказ объездил на нем. 1000 километров намотал. Краснодарский, Ставропольский край. Перед армией.
3: Круто, классная история. Спасибо, спасибо. Анна из Москвы, пожалуйста.
8: Здравствуйте, здравствуйте. Единственный раз, когда я участвовала в лотерее, это было лет 50 назад, когда была студенткой. На всю группу нас обязали купить лотерейные билеты. Мы купили их 30 штук, вернее, нам навязали их 30 штук. Выиграли мотоцикл с коляской. Ну, как его делить? Конечно, взяли деньги. В те годы увлекались книгами. Я свой выигрыш потратила на подписные издания книг. И у меня очень хорошая библиотека, которой пользуются мои дети и внуки.
3: Отлично.
8: Это был единственный раз. Если бы после этого я ни разу не покупала билеты, но когда мне дарили, никакого выигрыша никогда не было.
3: Но вы все-таки попробуйте купить.
8: Глядишь, победите. Я в это не верю. Но если бы получился бы у меня выигрыш, то я бы, конечно, потратила на помощь нашим солдатам. Чтобы скорее все это завершить, чтобы им было полегче, чтобы наступил мир.
3: Спасибо. Спасибо большое. Далее. Одно мгновение, к нам присоединяется Инна из Хабаровска. Нина, да, Нина. Нина, здрасте. Нина Хабаровска.
9: Нина, Нина.
3: Да, говорите, пожалуйста.
9: У нас уже время после обеда.
3: У нас минута, коротко, пожалуйста, будьте любезны. Давайте.
9: А, слушала, как мужчина рассказывал про теорию вероятности, почему я вспомнила случай. У меня бывший муж, но это было давно, лет 10 назад, рассчитал, вложил деньги, купил много очень билетов и просто верил, что это, говорит Нина, будет выигрыш. И получилось, вложил и выиграл, у него получилось выигрыш 200 тысяч, но он мечтал сделать зубы. Проблема со здоровьем. И инвестировал все в свои зубы. Вот что я хотела уже рассказать. Не
3: 200 тысяч он выиграл 200 тысяч 10 лет назад. 200 тысяч 10 лет назад он выиграл. Я правильно понял, да, вас?
9: Да.
3: Ну,
9: да.
3: Неплохо. 10 лет назад 200 тысяч. Неплохая сумма. 8 800 200 ровно 9702. На что потратите, если выиграете в лотерею? Да и вообще играете ли? Пожалуйста, звоните. 8 800 200 ровно 9702. Перерыв.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным.
10: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Политолог Николай Межевич о словах эстонских подростков об уничтожении России.
12: Социология, особенно в социологии международных отношений, абсолютно известно, доказано, что, например, жителю Папуа Новой Гвинеи интересны соседствующие страны и с точки зрения дружбы, и с точки зрения вражды. Если вам вдруг приносят данные социологического вопроса, что жители Папуа Новой Гвинеи хотят снести с лица земли Эстонию, значит, тут какая-то техническая ошибка. Они даже не знают о ее существовании. В Эстонии, ну, скажем так, 90% населения просыпается, проходит рабочий день, обедает, ужинает, ложится спать. В смысле, у России, да, антироссийские настроения культивируются, ну, так, в принципе, лет так 800, с небольшими паузами. Нам, конечно, из этого не следует занимать симметричную позицию. В конце концов, буйно помешанного вовсе не обязательно подвергать каким-то мерам аналогичным, которые он хочет сделать в отношении вас. Достаточно просто изолировать. В этом смысле Эстония не может быть нашим другом. Это противоестественно. Но и как враг перед нами случай, когда, ну, скажем так, люди переоценивают собственные возможности.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
13: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 5 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: Возвращаемся в эфир. На что потратите выигрыш в лотерею, если играете вообще? 8 800 200 ровно 9702. Если играете, тоже расскажите. Как успехи? Еще раз 8 800 200 ровно 9702. На связи у нас Алексей, Нижний Тагил. Пожалуйста. Здрасте.
14: Здравствуйте, Иван.
3: Здрасте.
14: Я всегда слушаю вашу передачу, мне очень нравится. Я вам хочу просто сказать, я тоже покупал вот эти лотереи, но как-то у меня, знаете, что затратишь, то и возвращалось. Но я вам хочу комичный случай рассказать. У меня знакомый был, ну, раньше за тунеядцу сажали, знаете. Он всю жизнь работал, ну, где-то уже лет 30 с лишним было. И вот они с другом купили водки, у них осталось там вот эти несколько копеек, и подходят они к этому киоску, где вот спринт продает или что там такое, покупают, отрывают, у него выходит выигрыш 2105, ВАЗ-2105. Получает он эту машину, значит, и сверяет номера на двигателе, а он, ну, такой, ну, неграмотный. Он сверху то, что прочитал, вот эти там детали и все, номеры отсылает в Москву, им претензии, то, что вы неправильный номер мне. Ему дали ответ, что нужно трезвой головой смотреть. Ну, видимо, поняли там. И вот пока они тут это... Они, он машину получил, жил он в двухэтажном доме, поставили машину под окном, а тогда с колесами же трудно было. И пока они обмывали, значит, решили потом часа в 4-5 где-то утра, это летом было, решили съездить на пруд искупаться. Садятся в машину, а колес с одной стороны нету, это с другой стороны. Понимаете? Все, и так он вот эту машину, вот эту 2105, у него зять уже жены, муж забрал там за копейки. Вот такой случай был. Когда бомж просто вот выиграл машину.
3: Понятно. Бомж выиграл машину. Звучит. Елена из Ярославля. Здрасте, Елена. Недавно был у вас, очень понравилось в Ярославле.
15: Спасибо, да. Спасибо. Да. Очень приятно. Рассказываю. Дозвонилась вам сейчас первый раз и с первого раза попала. Мне кажется, это уже большая удача.
3: Ну вот сегодня билетик купить, вдруг дважды повезет.
15: Да. Ну, по теме расскажу, что покупала билеты несколько раз, но изредка покупаю. Но билеты максимум там выигрыш по 100-200 рублей, в общем-то. Вот, но у меня был такой случай в жизни, еще до моего замужества, это был, по-моему, 2008 год. Мой молодой человек тогда, вот мой теперь будущий муж, он мне подарил на Рождество серебряное колечко с топазом. И вот в этом ювелирном магазине, где он совершил покупку, был розыгрыш, ну, многих призов. И в числе трех главных призов были какое-то там золотое колье, путешествие в Египет и автомобиль. И далее был праздник, на котором все это разыгрывали, все эти призы. Вот, я туда решила сходить. До конца не верила, что такое возможно, что вообще люди могут, обычные люди могут выиграть такое. Но вот, вот по итогу мне достали, нам достался приз «Путешествие в Египет».
3: Неплохо.
15: Да, неплохо. И ну, мне никто не верил, я сразу начала звонить, и вот молодому человеку, и родителям, и подружкам все говорили, да ладно, так ну, не бывает. Ну вот так бывает, так было в нашей жизни, и вот мы тогда слетали, отдохнули, с тех пор, кстати, там так и не были.
3: Прекрасно.
15: Вот это вот был самый крупный выигрыш в моей жизни. Теперь ну, вот, этот молодой человек мой муж.
3: Вот и сегодня тоже купите тоже билетик, на всякий случай. А вдруг? Спасибо. Александр из Курской области, здравствуйте, пожалуйста.
16: Здравствуйте, Иван. Да,
3: рассказывайте.
16: Да я бы хотел бы сначала подсказать, на базе слушать, наверное, те, которые составляют билеты. Вот мы берем, сейчас они подорожали по 150. Вот хотя бы выигрывали это, те, которые обратно 150 дают, хотя бы по 200. Это на дорогу хотя бы на автобус, чтобы прибавляли. Цены дорожают. Это вот, во-первых, я хотел сказать. А во-вторых, я играю уже всю свою сознательную жизнь. И все денежки, которые вот я выиграл я один раз, всего 1000 рублей. И то отдал ребенку. Но сейчас вот я играю. У меня цель купить дочке хотя бы квартиру или расширение. У нас двухкомнатная, нам, конечно, тесно. И она с нами бьемся. Но вот на это бы я потратил бы.
3: Отлично. Хорошая мечта, да. Спасибо. Далее. Юрий из Москвы, пожалуйста.
17: Это было 70 лет тому назад. Отец приобрел 4 билета, нас четверо детей. Каждому написали, они решили, что каждому нужно, ну, по билетику. Выигрыш оказался у меня, самого младшего, 70 рублей, помню. И они решили, что вы желаете приобрести. Я говорю, велосипед. Купили ласточку. Вся улица стояла на очереди. Детки. И мы с утра до вечера, это летом было, катались на велосипеде. Радость была полная. Все у меня. Спасибо.
3: Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Владимир, Волгоградская область. Здрасте.
18: Здрасте. Я служил в армии много лет. И такие случаи. Я был командиром роты. Сержант уволился из армии. Я остался там же, в Твери, сейчас Тверь, а раньше был Калинин. И мне с КП звонят, говорит, такой-то сержант пришел. Я говорю, пропустите. Он приходит, пьяный, руку разжимает, а там спринт. 7000 рублей, ВАЗ-2101. А через некоторое время, почему? Потому что солдатам при призыве в военкоматах продавали билеты ДТАФ. Розыгрыш был в январе. И вот в соседнем батальоне, я танкистом служил, окончил Ульяновское танковое, тоже выиграл «Волгу» 15 тысяч рублей и продал ее за 25 тысяч одному грузину. Вот такие случаи. А так постоянно выигрывали или рубль, или три. Кто-то стиральную, ковер. Эти выигрыши были постоянные. Земляк, привет. Большое спасибо.
3: Вам спасибо. Спасибо большое. Далее. Александр из Красноярска. Слушаем вас.
19: Здравствуйте. Я в 88 году сорвал, говорят, джекпот. Взял 10 тысяч рублей в лотерее 5 из 36. Была альтернатива 10 тысяч рублей или ВАЗ-2107. Я, конечно, выбрал деньги, так как мне надо было ходить в армию. Вот. Денежки положил на срочный вклад. И после армии я даже это самое смог купить на проценты цветок телевизора, чуть добавил, конечно же. А дальше... Знаете, да, павловская реформа, эти все стольники пришлось менять мне с Лениным немножко на другие, да. Повезло. Угу. Дальше тоже испытывал судьбу. Ну,
3: часто, везло, сейчас сильно. Покупаете лотерейные билеты?
19: Не поверите, взял я 4 номера из 5 или 36, вывел 3000 рублей. Вот.
3: Ну, 3000 рублей уже неплохо. Всем по миллиарду выигрывать, что ли? Спасибо всем, кто звонил. Благодарим сегодня, кто дозванивались. Вы купите билетики на всякий случай. А то вдруг повезет. Всем спасибо, кто звонил. Не переключайтесь.

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, я кинорежиссер Карен Шахназаров. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. «Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
2: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Камарджоба. Это я, ваш Сосупавлиашвили. Я приветствую всех радиослушателей замечательного радио «Комсомольская правда». И прошу вас, берегите друг друга, берегите здоровье, берегите настроение друг друга, и все вернется, и все будет хорошо.
0: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ФС 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше...